0: для лиц старше 12 лет. В Москве 6 утра, в Екатеринбурге 8, в Красноярске 10 часов, в Петропавловске-Камчатском 3 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Российские войска поразили более 130 морских судов ВСУ в Черном море и портах Украины. Удары наносили по сухогрузам, танкерам, буксирам и сопровождавших их катерам. Об этом сообщили в Минобороны. Как отмечается, свыше 80 целей военные подбили в июле. Остальные уничтожили за первую половину августа. По данным ведомства, весь морской транспорт противник использовал в военных целях.
0: О конфликтах.
1: Виктор Бут призвал жестко отвечать на попытки захвата российских торговых судов за рубежом. Общественный деятель в эфире радио «Комсомольская правда» заявил, что нападения на любой транспорт под отечественным флагом прямо нарушают суверенитет страны. По его словам, Москва вправе задерживать иностранные корабли в любой точке мира и продавать их грузы для возмещения ущерба. Ранее президент страны Владимир Путин назвал действия западных властей морским пиратством и пообещал зеркальный мир.
0: О Ближнем Востоке.
1: Американская военная авиация вновь появилась над нейтральными водами Персидского залива вблизи границ Ирана. Воздушное пространство заняли как минимум 3 самолета-заправщика и редкий разведывательный дрон вертикального взлета, сообщает ТАСС. Как отмечается, воздушные суда держали высоту около 6 километров и использовали коридоры для гражданских лайнеров. Ранее эти же заправщики совершали круговые полеты над Оманским заливом.
0: Об авиации.
1: Прямые пассажирские рейсы между Москвой и Дамаском возобновили после полуторалетней паузы. Самолеты сирийской авиакомпании будут курсировать между столицами по воскресеньям и прибывать в аэропорт Шереметьево, сообщил перевозчик. По его словам, почти все билеты на первый рейс уже раскупили, а при высоком спросе количество перелетов могут увеличить. Регулярное авиасообщение между странами прекратилось в декабре 2024 года.
0: О спорте.
1: Российские синхронистки победили в акробатической программе на юниорском первенстве мира в Будапеште. Отечественная команда опередила в борьбе за первое место соперницы из Казахстана и Белоруссии. Это золото стало 6-м для наших на чемпионате.
0: Обо всем.
1: Студия Disney запустила в разработку третью часть анимационного фильма «Зверополис». К своим ролям вернутся ключевые персонажи истории, а сам сюжет посвятят миру птиц, сообщает издание Variety. Как отмечается, снять продолжение решили на фоне оглушительного успеха второго фильма. Предыдущая картина франшизы заработала в мировом прокате почти 1,5 миллиарда долларов и стала самым кассовым проектом студии за всю историю.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84.54, евро 97.51, юаня 12.48. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Это я. Политик, писатель, бунтарь. Памяти Эдуарда Лимонова. Спецпроект. Часть первая.
2: В спецпроекте упоминается запрещенная в России НБП, Национал-большевистская партия.
3: Лимонов предсказал действующую политическую реальность.
4: Михаил Аксель, координатор партии Лимонова.
3: То, о чем говорили в 90-х, и Лимонов, и его сторонники, оно реализовалось спустя достаточно большой промежуток времени. И что и в 90-х тоже крутили виска, говорили, какой Крым, какая специальная военная операция, какое объединение русских территорий. Но сейчас во многом это даже стало мейнстримно. Не так, как нам хотелось бы до самого конца и выполнение полной части наших политических задач. Но факт остается фактом. Будущее России мы предсказали. Предсказали из-за того, что у Лимонова был четкий аналитический склад ума и понимание тех противоречий, которые образовались на постсоветском пространстве после 91 года. Перспектива политического наследия Лимонова заключается конкретно в том, что он объединил тысячи людей по всей стране. Сейчас наши сторонники воюют за интересы России. Мы оказываем и оказывали огромную помощь Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике и сейчас всем освобожденным территориям и вкладываемся в общую победу. Нам же говорили о том, что и сейчас вот актуально мы видим в целом политической конъюнктуре с переговорным фоном о том, что можно будет договориться с Западом, можно договориться с нашими геополитическими противниками. Но они поставили задачу уничтожения нашей нашей страны, на дезорганизацию российского государства. Вот против этого и надо бороться. Ну и другие темы, которые он поднимал во внутренней политике. Перенос столицы в Сибири, социальное расслоение, которое является до сих пор актуальным. Все это придется решать в ближайшем будущем. Если это не решит современная политическая элита, это придется уже новой политической элите и нашим детям, нашим внукам решать все эти проблемы, которые стоят сейчас так остро, а будут стоять в будущем еще острее.
5: Вы даете себе отчет, что будет завтра на Украине, например? Сейчас можно сказать, отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные. Но это все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом. Завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций. Потому что национализм – это эмоции. Одна сторона начинает, другая ей отвечает. Потом никто не помнит, кто начал.
6: Для меня Лимонов – это застрявший во времени человек. Причем он застрял очень каким-то роковым образом.
4: Владимир Варсобин, журналист «Комсомольской правды».
6: Он не похож ни на кого, кого я вообще знаю. В 90-е годы Лимонов построил себе такую армию НБП, национал-большевики, которые даже там офицеры имели такое название, которое приближалось созвучно гитлеровской Германии. То есть, вообще-то, он играл в опасные игры. Сейчас бы его точно бы арестовали и засудили. Но тогда это еще была свободная страна, демократия позволяла многое. И он этим очень хорошо пользовался. Во время советской власти он был бунтарем. Он эмигрировал, он был в конфликте с государством. Когда государство стало другим, он почему-то это не принял. Мне такое впечатление, что вот такие люди, а это, кстати, распространенная история, они хотят вернуть свою молодость всеми путями. Для того, чтобы бунтовать, чтобы быть вот таким вот вечным поэтом андеграунда, нужно быть все время в конфликте. И он даже при демократии, в общем-то, в нулевых годах умудрялся каждый раз находить в новой власти что-то такое плохое, с чем он воевал. И самое удивительное, то, что он, в итоге его идеология, которая из эмигрантской его истории превратилась в имперскую, его боевики НБП тогда штурмовали органы государственной власти, реально захватывали целые министерства. Были такие случаи, ну, правда, это было шутейно, конечно, но они требовали вот ровно то, что сейчас делает Россия. То есть они не согласны были с развалом СССР, они хотели силовым способом всех вернуть обратно. Это вызывало шок у многих. Но Лимонов хотел вернуть свою молодость. Понятно, что хотя он воевал с тем гигантом советской власти, но он хотел вернуть эту власть, чтобы на его фоне, видимо, снова оказаться чем-то более значимым, чем он был во время 90-х годов, во время Ельцина и так далее. Все пытались выпрыгнуть из штанов, все пытались что-то из себя изобразить. А Лимонов, он, видимо, хотел построить что-то эдакое, где был бы один пламенным борцом. Так вот и получилось. Я думаю, что Лимонов – это еще, кроме всего прочего, такой стержень. В системе координат он находится на одном месте. То есть он всегда один и тот же. В определенный момент он становится бунтарем, когда страна находится в одном положении. А когда она возвращается в исходное или там, в какое-то другое положение, он становится союзником власти.
5: Я сидел со всеми. Сидел на Третьяке. Это для особо по тяжелым статьям, где люди сидят. Никто меня так не щадил, но тем не менее, я думаю, зря не пытались по голове дать лишний раз или что. Сидел хорошо, как все говорят.
7: Лимонов – большой русский писатель, и как большой русский писатель он неизбежно занимался политикой своими текстами.
4: Захар Прилепин – писатель.
7: Несмотря на явную неудачу в смысле институализации его политической деятельности, политические его взгляды оказали колоссальное влияние на настоящее и будущее России. По сути, мы живем в мире Лимонова, Проханова, Дугина и ряда персонажей той эпохи, которые в начале 90-х ушли в радикальную оппозицию по отношению к либерально-буржуазному перевороту, а с 2014 года стали так или иначе глашатаями. По сути, легальная политика заговорила их словами. Потому что мироздание подтолкнуло Россию к пониманию того, что западнический крен, либерально-буржуазный переворот не решает задач, которые неожиданно встали перед Россией. защиту территориальных интересов, взаимоотношения с нашими оппонентами, с НАТО, с Евросоюзом и так далее и тому подобное. Мы думали, что мы свои буржуинские, что у нас все те потери, которые мы понесли в связи с перестройкой 91-м годом, учтены Западом, что они уважают наши интересы. Оказалось, что они не уважают наши интересы, и в этой ситуации стала востребована риторика упомянутого Лимонова и ряда других неглупых людей, которые сказали, что Запад нас никогда не примет, что распад Советского Союза – это рукотворная история, и придется рано или поздно какие-то интересы восстанавливать, даже какие-то территории возвращать. Лимонов об этом говорил прямым текстом, начиная с года 88-го, просто не переставая.
8: Лимонов, несомненно, величайший писатель, об этом скажет всяк, пишущий сегодня на русском языке, вне зависимости от его там политических предпочтений и устремлений.
9: Илья Шамазов, соратник Лимонова.
8: Он изменил русскую литературу кардинально. Более того, он, наверное, был предвестником того, как изменилась по подаче информации вообще в принципе. Он просто первый это начал делать именно таким образом. А сегодня очень сложно писать от третьего лица. Почти никогда никому не интересно, все пишут от первого. А первый у нас был, в общем, Эдуард в таком объеме. Там понятно, что были и записки Печорина, но как бы какие-то другие опыты, неважно. Опять же, всегда проще, когда сами писатели это честно подтверждают, говорят, да, как бы, да, мы пошли от Эдуарда. Да, он повлиял, конечно, какие-то его книги, ну, начиная, понятно, с классики, но и поздние тоже мы там с тем же Шаргуновым обсуждали «Старик путешествует» уже, по последнюю книгу, на мой взгляд, одну из лучших. И Эдуард, в общем, он, конечно, он в конце жизни издевался над читателем в том числе, потому что он не считал для себя нужным написать что-то стоящее. Ну, вот, например, есть книжка «И все его демоны». Первые 70 страниц сделаны превосходно. Это, собственно, книжка, описывающая как раз ситуацию, когда ему ставят диагноз, и когда жизнь его максимально ограничена, его жизненный отрезок. Он начинает писать последнюю книжку. Он пишет гениальные 70 там, или 80 страниц, а потом ему говорят, что «Да не, Эдуард, вы еще поживете». И он просто эту книгу уничтожает, сам разбивает, потому что он такой, слово «панк» даже неуместно. Уже панки-то стали более прилизанные, причесанные. Как бы. Он когда умер, мне ребята из охраны рассказывали, говорит, у него записочка осталась, где написано «написать следующую книгу целиком на мате, чтобы всем было отвратительно». Что-то такое. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл такой. То есть, в общем, он хотел вот это вот будоражить. Но при этом, когда он почувствовал себя при смерти, он стал снова великим русским классиком и написал великолепную книжку «Старик путешествует».
10: Главная в Лимонове вещь была идти поперек.
9: Игорь Виттель, журналист.
10: Он всегда играл на маргинальном поле, но он, конечно, для России был маргинальнее. Революции в России, слава богу, перестали быть востребованными, но он занял то самое поле, которое боролось отчасти с несправедливостью. И тут возникает, конечно, вопрос его ответственности за молодых людей, которые садились в тюрьму, которые оказывались под его сильным влиянием. У нас был в эфире такой Сергей Федорович Шмидт, философ, политолог, дядечка такой солидный. Я с удивлением узнал, что он был членом национал-большевистской партии. Для меня это было удивлением, что люди прошли эту школу. У нас это не востребовано. Он хотел занять эту нишу, он хотел бороться не за власть, а за бороться с несправедливостью. Экстремально, не теми возможными методами. Хуан Рамон Хименес, по-моему, был такой поэт испанский, и у него была фраза «Если тебе дадут линованную бумагу, пиши поперек». Вся жизнь Лимонова была для того, чтобы писать поперек. Неважно, где он оказался, в Нью-Йорке, во Франции, для него пойти в политику с его другой Россией и прочим, я не знаю, там, запрещенными, незапрещенными, и быть каждый раз арестованным, это то же самое, что писать в это яичко, как он занимался с негром однополым сексом. Это было плюнуть в лицо тем, кому хочется плюнуть в лицо. Бывают такие люди.
0: Продолжение через несколько минут. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте, меня зовут Евгений Маргулис. Слушайте, это замечательное радио, тем более, что такие ностальгические слова плохого ничего не передадут. Да здравствует «Комсомольская правда».
0: сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Андрей Клинцевич о целесообразности конфликта на Украине для западных оборонных производств.
12: В моем понимании смысл, логика европейцами, НАТО, транснациональными военно-промышленными комплексами далеко не потеряна. Знаете, как в том анекдоте, когда старый еврей молится у стены плача и слышит, как молодой человек там просит $100, он ему их дает, говорит: молодой человек, все, идите, а теперь дайте поговорить о действительно больших деньгах. Так вот здесь на самом деле речь идет даже не о миллиардах, а о триллионах. Это оборонно-промышленный комплекс мира. Транснациональные корпорации рассматривают себя категориями уже вне государства. Эрик Шмидт, Алекс Карп, они считают, что у них есть шанс захватить. Это они создают операционную систему войны. Палантир, Андурио и другие внедряют свою систему. А где, как не на поле боя, это обкатать? Высокотехнологичный противник, который может позволить себе всю систему. Это и РЭП, это и разведка, и спутники, и связь, и так далее. Вот здесь нужна отработка. И Украина, даже если ее будут обрезать, а это будет происходить неизбежно, потому что потенциал большой, будет скукоживаться, как шагреневая кожа, но, тем не менее, от технологий будут отрабатывать.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Это я. Политик, писатель, бунтарь. Памяти Эдуарда Лимонова. Спецпроект. Часть вторая.
2: В спецпроекте упоминается запрещенная в России НБП – Национал-большевистская партия.
13: Мы никогда не отказывались от легального существования и все время стремились к этому. Мы хотели прийти к людям на выборы и конкурировать с действующей властью и с нашими союзниками за души людские. Но нам никогда этого не удалось сделать. Я вот в политике 17 лет, 6 отказов в регистрации, все отказы намеренные. Ну, это репрессивный аппарат.
8: Фашистами клеймили и клеймят, и будут продолжать клеймить всех, кто какую-то мрачную эстетику, может быть, тоталитарную, приветствует.
14: Илья Шамазов, соратник Лимонова.
8: Эдуард сам об этом писал, когда национал-большевистская партия называлась национал-большевистской, мы выбрали самое неприятное и для этих, и для тех. То есть националисты как что-то неприемлемое для общества, большевики как что-то неприемлемое даже да, там, для коммунистов, потому что ну, вот, какие-то такие грозные, культурные, конечно, составляющие тут сильна была. В общем, это очень легко сделать, потому что, ну, видишь черную рубашку, там, черную майку. Такие внешние признаки, которые сейчас вот люди, которые, не дай бог, наденут голубые джинсы и там какую-нибудь желтую куртку и не подумают, что они сделали, да, а кто-нибудь обернется, скажет: черт, а там все нормально. Или там радугу пресловутую, которую у нас украли у детей радугу. Ну, так же и здесь. То есть, как какие-то элементы эстетики, они позволяют судить о людях. Все, кто чуть глубже пытаются проникнуть в суть явлений, ну, они, наверное, воздержались бы.
6: Он поэт. Он внес в политику некий, думаю, он не мог бы без этого, некий писательский раж, писательский флёр. Потому что все, что он не делал, он делал очень ярко. И, в общем-то, его ребята из НБП, они сейчас на слуху. И оттуда вышли очень много. Никита Данюк когда-то был в НБП. Я скажу, что это он не единственный. Это была такая школа той неравнодушной молодежи, которая вышла на улицу. Теперь это белые воротнички, то есть все идет достаточно по-европейски. Помните, да, кто не был в молодости революционером, того нет сердца, а кто остался революционером в поздние годы, того нет ума. Может быть, на федеральных каналах он оказывался в загоне, но, скажем так, его привечали во многих других СМИ, и он был интересен, он был ярок, он не был под запретом. Я могу только сказать, что если взять все его убеждения, которые, в общем, за последние 20 лет или там 30 лет не менялись, то если раньше это считалось чем-то невероятным и уже отжившей свое время и рудой, то сейчас это кажется очень свежим и очень даже понятным.
7: А Лимонов был человек физиологически внесистемный.
14: Захар Прилепин, писатель.
7: Я его знал очень хорошо с 96-го года, находился внутри его партии, его организации, неоднократно рассматривался им самим в качестве его наследника. Я все силы вкладывал для того, чтобы как бы Лимонова легализовать, чтобы доказать нашим людям из властных кабинетов, что он контактен, что он готов работать на государство, снять с него этот флёр маргинала, еретика и экстремиста. Мне это было совершенно невозможно. Тем не менее, голова его работала предельно трезво, предельно четко, и там те предложения, которые он проговаривал, он готов был к любой конструктивной работе. Он просил задолго до 2014 года, задолго до этих событий, он говорит, давайте моя партия, мои бойцы станут передовым отрядом русского патриотизма. Мы готовы совершать те или иные прорусские акции на территории Прибалтики, на территории Украины. Мы готовы отстаивать права униженного русского населения, садиться за это в тюрьмы, погибать, работать в скрытом контакте с нашими спецслужбами и выполнять весьма сложные поручения. И это было бы нужно, это было бы необходимо. Прибалтика сажала наших тогда еще живых участников Великой Отечественной войны. Счет уголовным делам шел на сотни. А в эфирах российского телевидения Савик Шустер унижал как бы тех ребят, которые едут туда проводить акции наших российских ребят, проводить акции в защиту наших ветеранов. Это наша была страна, что я некоторым напоминаю, как это было. Он был вменяем, трезв и готов работать было на государство, но государство слишком поздно посчитало необходимым так или иначе этим воспользоваться. Потому что да, потом, конечно же, там лимоновцы были легализованы, они зашли в числе самых первых, может быть, самыми первыми одновременно со Стрелковым, они зашли на территорию Донбасса. Очень, очень смешно было, когда мои там сотоварищи по радикальной партии Лимонова говорили, а мы сидим в одном окопе, здесь ФСБшники, здесь там ГРУшники, здесь как бы все, мы оказались в одном окопе. Оно так и было, на самом деле, с 1994 года мы и были в одном окопе с нашими государственниками.
15: Вот я сейчас смотрю, часть нашей интеллигенции, скажем, поддерживает Украину. Это что, хорошо? За это в свое время во Вторую мировую к стенке ставили. Сейчас правительство доброе такое не ставит, а надо бы. Потому что надо показать пример, что есть вещи, которые нельзя делать. Иначе мы все коллективно пропадем к чертовой матери.
3: До сих пор он мотивирует тысячи молодых и немолодых людей на занятия политической деятельностью, которая в целом была им сгенерирована, его энергией вдохновлена.
14: Михаил Аксель, координатор партии Лимонова.
3: Лимонов один из последних таких русских классиков литературы. И да, безусловно, сейчас печатная литература не так популярна, как это было в 90-е, в нулевые или до этого, но все равно он, его образ будущего, его мысли, его литература останутся в памяти очень многих людей. Это, в принципе, фигура, сопоставимая с Солженицыным, с Долматовым, с другими какими-то такими великими писателями, при разном отношении к ним. Все равно будут помнить, все равно будут читать, и все равно это будет вдохновлять тысячи людей и десятки тысяч по всей стране. Главный мессендж, который был в книгах о Лимонове, он писал о себе и о том, что его окружают. Для людей очень разного склада ума, разного социального положения. Мало кто может поспорить с тем, что литература Лимонова читается очень просто. Еще когда он был жив, и я читал книги при его жизни, и до того, как стал его сторонником, я удивлялся, как книгу можно пролистать вот буквально там за несколько дней, как бы, и понять очень хорошо его смысл. Это первый момент. Второй основной момент – провокации, образ будущего, эстетика, которую он создавал в разные этапы своего творчества. Она вдохновляет до сих пор очень многих людей. Очень многие хотели бы писать, как он, и создать тот образ литературного героя и вообще героя как такового, который создал Лимонов. Потому что очень сложно писать про себя в том формате, в котором писал Лимонов. Это же и тяжелые переживания в его прозе, это и великолепные стихи, которые недооценены многим. И, кстати, сам Эдуард Вениаминович не очень любил стихи как формат. Это и, безусловно, и какие-то его пророческие вещи, когда он писал про политическую ситуацию, социальные разные изменения. И это, безусловно, лимоновский герой. Он будет всегда актуальный человек, который выступает против действительности из-за какого-то своего внутреннего естества. Неважно, это эмиграция, в которой он находился, или его политическая борьба, или его женщины, страдания, которые он показывал, и любовь, и привязанность, и какие-то другие вещи. Поэтому это всегда будет актуально.
10: Для меня это был человек-легенда, и никогда не думал, что я могу с ним познакомиться, но все же познакомиться с живым классиком русской литературы.
14: Игорь Виттель, журналист.
10: Для меня человек, который написал «Это я, Эдичка», это было же что-то космическое, и хотя, в общем, там книга-то для меня была достаточно противной, но еще не оказавшись в Америке, я себе представлял ее как раз по книге Лимонова. Потом уже, когда я с ним познакомился, это был не молодой человек, а не очень здоровый человек, но человек полной энергии, человек, который действительно был всегда мыслителем, который на политически вытоптанной, можно сказать, поляне демонстрировал новые какие-то прорывные вещи, за которые зачастую оказывался вне закона. И это как раз в нем удивляло. Мог бы жить себе спокойно и жить хоть в Париже, хоть в Нью-Йорке, но ему хотелось идти вперед, оказываться на баррикадах, садиться в тюрьму и так далее. И, в общем-то, достаточно часто он стал появляться у меня в эфире, вне эфира мы несколько раз общались. Конечно, это глыба и литературы, хотя трудно представить, что из харьковского, по-моему, мальчика, такого «Enfant terrible», который занимался шитьем штанов, прочими вещами, вырос и большой поэт, и большой литератор, и главное, что большой политик.
6: Для него писательство все-таки было скорее инструментом. Для вот этого постамента, на который стоял Лимонов.
16: Владимир Варсобин, журналист «Комсомольской правды».
6: Это все-таки политик. Он не ставил литературу выше себя. Он на ней стоял, а она его обслуживала. И вот его именно талант писательский, вот он в политику и привнес. В принципе, он сделал все правильно. Писателей хороших много, а вот ярких политиков мало. А может быть, если бы он продолжил, если бы он сконцентрировался... Потому что в последние годы он мало что такое написал, что действительно было бы на уровне вот сейчас маститых литераторов. Все же помнят вот эту историю с негром, или, простите, сейчас можно сказать, с африканцем, который занимался сексом с автором романа Лимонова. И многие ассоциировали это с самим Лимоновым. Это было то ли он так троллил читателей, то ли он так привлекал к своей персоне, то ли он действительно выкладывал то, что у него было в жизни. Но это вызвало скандал, и этот скандал он с удовольствием пользовался. Это вообще-то, снова говорю, предвосхищало вот эту литературу, которая стоит на таком вызывающем пиаре, красочных сценах. И, кстати, вот этот перформанс он привносил и в политику, потому что многие политические акции Лимонова, они носили вот именно такой вот шлейф, когда вокруг него сразу сбегались все журналисты. И, кстати говоря, когда Лимонов выходил на улицу, еще не было понятно, кого больше сейчас будет вокруг него, его сторонников или журналистов.
0: Продолжение через несколько минут. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
17: Адарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: А важно.
1: Экипаж российского учебного судна «Паллада» возложил цветы к монументам бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Вонсан. Моряки прибыли в порт по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны. Как отмечается, визит приурочили к национальному празднику республики. Ранее президент Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с этой памятной датой.
0: Об Украине.
1: Коррупционные скандалы вокруг окружения Владимира Зеленского усилили скептицизм европейских властей. В ЕС усомнились в реальной готовности Киева бороться со взяточничеством и проводить реформы. Об этом пишет газета «Берлинер Цайтунг». Как отмечает издание, лидеры стран ЕС проявляют заметное нетерпение, пока глава киевского режима отказывается от выборов под предлогом военного положения. Дополнительным поводом для недоверия Запада стало недавнее освобождение под залог бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака.
0: Об образовании.
1: Первые дипломы базового высшего образования нового образца российские студенты получат через год. В документах вместо обобщенного статуса бакалавра укажут конкретную специальность выпускника, сообщили в профильных вузах. Там отметили, что точную квалификацию каждое учебное заведение определяет само на основе госстандартов. Эксперимент по переходу на новую модель обучения начался 3 года назад и сейчас охватывает 17 институтов страны. Синоптики спрогнозировали первые снегопады на севере и востоке страны уже в начале осени. Зимняя погода в сентябре может прийти в Сибирь, на Дальний Восток и крайний север. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По словам специалиста, осадки, вероятно, на Чукотке, Таймыре, Ямале, в Магаданской и Иркутской областях, а также на большей части Якутии. Кроме того, снег может выпасть на новой земле в Мурманской области и на севере Архангельской.
0: Обо всем.
1: Участники большой арктической экспедиции завершили пеший поход по Таймыру и добрались до мыса Челюскин. Отряд исследователей преодолел сложный маршрут вдоль побережья Карского моря при температуре около 2 градусов тепла. Об этом сообщает газета «Комсомольская правда». В конечной точке пути команда встретилась со второй группой участников, которая восстанавливала на метеостанции мемориал погибшим полярникам и летчикам. В состав экспедиции вошли московские школьники и студенты колледжей.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юаня 12,48.
0: О погоде.
1: Сейчас в Москве плюс 15, днем возможны осадки до 25 тепла, в Санкт-Петербурге плюс 17, в воскресенье облачно, дождь и до 23. Больше новостей читайте на КП.ру. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Это я, политик, писатель, бунтарь. Памяти Эдуарда Лимонова. Спецпроект. Часть третья.
2: В спецпроекте упоминается запрещенная в России НБП, Национал-большевистская партия.
18: Сергей Довлатов писал о Лимонове. Эдуард Лимонов спокойно заявил, что не хочет быть русским писателем. Мне кажется, это его личное дело. Но все почему-то страшно обиделись. Почти каждый из выступавших третировал Лимонова, употребляя, например, такие сардонические формулировки. «Господин, который не желает быть русским писателем». Так, словно Лимонов бросил вызов роду человеческому. В СССР около 2000 русских писателей. Есть среди них отчаянные проходимцы. Все они между третьей и четвертой рюмкой любят повторять «Я русский писатель». Грешным делом и мне случалось выкрикивать нечто подобное между 13-й и 14-й. Я, например, хочу быть русским писателем. Я, собственно, только этого и добиваюсь. А Лимонов не хочет. Это, повторяю, его личное дело. И все-таки Лимонов сказал глупость. Национальность писателя определяет язык. Язык, на котором он пишет. Иначе все страшно запутывается.
8: Понятно, что Эдуард хотел от этого всего сбежать. И правильно сделал.
18: Илья Шамазов,
14: соратник Лимонова.
8: Был же великий сценарист, не немец, Билли Уайлдер. Приехал в США в 1933-м, как многие немецкие эмигранты, и его спросили: слушайте, а почему у вас так гениально получилось? Почему вы выстрелили? Почему ваши фильмы все смотрят? Он говорит: да, очень просто. Немецкие эмигранты запирались в свою собственную среду, собирались в одних и тех же клубах, и каждый день рассказывали друг другу про то, какая великая Германия была, и про то, как все плохо сейчас. А я заперся у себя дома, включил радио, радиоприемник, и слушал только местное радио, учил язык, слушал какие-то новости, какие-то неожиданные обороты, и писал только на английском. Вот, а на самом деле, когда Эдуард сказал, что он не хочет быть русским писателем, он именно об этом говорил. Он не хотел сидеть в клубе «Самовар» там, и вот с этими бесконечными томными и нудными персонажами, которые тонули в той жизни, в американской, не могли себя там найти, пытались друг другу перепродать что-нибудь там, какие-нибудь награды советские. Это все, конечно, это было какими-то страшными просто веригами, отягчением, да, и понятно, что Эдуард хотел от этого всего сбежать.
7: В филологическом дискурсе не составляет никакого сомнения, что Лимонов большой, великий русский писатель.
14: Захар Прилепин, писатель.
7: Что касается романа «Ты, я, Эдичка», это подтверждено очень многими понимающими, знающими людьми. И вообще, это один из самых замечательных романов о любви к женщине, о том, как ломает человека любовь к женщине, что толкает его в самые разные вот эти вот приключения, в том числе как бы человек ломает себя и в сексуальном плане, и в нравственном, и в алкогольном, и все, просто он погибает. И вот Лимонов, чтобы показать вот эту вот разруху душевную, которая совершила внутри его любимая им женщина, вот он как бы пошел на такие метафоры, назовем это. Поэтому это не пропаганда, это антипропаганда. Это вещь, на самом деле, по любви между разными полами. Елене Щапой, кстати, дай ей бог здоровья, которая бросила его в Америке, и вот он, вот это страшная такая песня о том, какую муку он испытывает.
13: Я просто написал о том, что люди, которые бежали из России в Соединенные Штаты, что они живут плохо, что они недовольны, что они страдают, что много людей хочет вернуться.
3: Те тезисы, которые выдвигал Лимонов, мешали огромному количеству людей.
14: Михаил Аксель, координатор партии Лимонова.
3: Нулевая страна, и когда Лимонов, политик, после его выхода из тюрьмы полностью реализовался и стал влиять на большое количество людей в нашей стране, те тезисы, которые он выдвигал, они были опасны той политической конъюнктуре, которая есть. Те тезисы, которые остались после его смерти, во многом тоже опасны, потому что мы в 2007 году строили, извините, базу НАТО под Ульяновском. К чему мы пришли? Ну, всем прекрасно понятно. Социальное расслоение, которое было, о котором постоянно говорили, проблема русскоговорящего населения за рубежом, тогда это просто было невыгодно. Россия, вот она шла по либеральному какому-то пути, стремилась на Запад, вот сейчас G8 вспоминают, вот приблизительно туда же все. Это не нравилось Эдуарду Вениаминовичу. Плюс ему не нравилась система сдержек и противовесов, которая организовалась в условиях 90-х годов. Когда в 93-м году у нас произошел антиконституционный переворот. Как бы кому не хотелось по-другому это называть, но факт остается фактом. Парламент расстреляли из танков. И система была построена на крови людей и расстреляли парламент из танков. Неудивительно, что она преобразовалась, в принципе, в то, что преобразовалась. И поэтому это действительно не нравилось. Плюс все прекрасно знали, что его общественная легализация, его приход к власти серьезно бы помешало тем людям, которые хотели заниматься совершенно другим типом деятельности. Бэкграунд такого вот перформанс, противостояние с реальностью, эстетики радикальной, конечно, он многих отпугивал. Безусловно, тут как бы что говорить. Он до сих пор многих отпугивает. Но только вопрос заключается в том, что Назбол и Лимонов с 98 года говорили о том, что Крым – это Россия, и война неизбежна. Вот сейчас у нас вся страна включилась в войну. Так кто же из нас экстремисты, на самом деле? Мы ли те люди, которые к нам противостояли и хотели бороться против объективных угроз, которые есть в нашей стране?
7: Количество предсказаний, которые совершены были Эдуардом Лимоновым или Александром Андреевичем Прохановым, нисколько не меньше, чем то, что говорил Жириновский.
14: Захар Прилепин, писатель.
7: скрывать не станем, то поле политическое, на котором находился Жириновский, для равновесия в России не хочется оставлять пустым, чтобы там не было сквозняка. Поэтому за счет фигуры Жириновского вот этот право-либеральный спектр наполняется, даже надувается, можно сказать, потому что Жириновский как бы с нами. Жириновский не оставил Россию, через постоянный вброс его видосов сохраняет вот эти 5, 10, 15, сколько там процентов голосов собирает ЛДПР, чтобы они не расползлись в другие протестные партии, или там в той или иной мере оппозиционные партии. Потому что у нас, на самом деле, нашим гражданам все равно.

0: одна из вещей, которая очень сильно мучила его, что он оказался одним из самых прозорливых и, может быть, там в чем-то самым прозорливым, но страна не приняла его, она не хотела его слушать в 89 году.
1: Я вот был в декабре прошлого года в Югославии, был в Кроатии, в этой самой области Словении, которая защищает сербы. До этого я был там в 89 году. Там было абсолютно тихо, и ходили приличные нормальные люди. А сейчас я посетил там центр опознания трупов, там дети с перерезанными горлами, с выколотыми глазами. Вот то же самое будет и на Украине. Будет, я вам говорю.
2: Он все-таки понимал Россию лучше, чем многие либералы, демократы. И не из-за того, что он был прозорлив.
3: Владимир Варсобин, журналист «Комсомольской правды».
2: Он просто более трезво оценивал желания простого русского человека. Если его современники, ну, я имею в виду там из нулевых годов, 90-х, надеялись на то, что это пройдет, имперством России переболеет и окажется среди вот этой европейской сообщности, а он прекрасно трезво понимал, что Россия в этом смысле неисправима, вечно будет империей. Рационально он мыслил или нет, но, в общем-то, эта ставка на то, что Россия всегда будет империей, она, ну, сыграла. Я не знаю, это правительство или просто трезвая оценка реальности. Он, может быть, ее нетрезво осмысливал, но он Россию чувствовал очень хорошо. Но Лимонов еще, скажем, страннее, чем Жириновский в роли президента. Это была бы война. На самом деле, такие люди, это что-то вроде Трампа все-таки, да. Эмоциональные, творческие, тонкокожие, ранимые, входящие в эмоциональные союзы, может быть, не сильно просчитанные. Я думаю, что Лимонова бы быстро уравновесили чем-нибудь или кем-нибудь, и все-таки Россия не сползла бы в катастрофу какую-то. Но просто Россия быстрее бы стала империей. Она бы не стала сомневаться, она бы не проходила бы этот длинный путь компромиссов и попыток договориться с Западом. Я думаю, быстрее бы захлопнулся занавес. Вы знаете, вот Трамп сейчас занимается ровно этим. Он просто предъявляет всем счета. Вот Лимонов, я думаю, бы предъявлял бы всем счета сразу. Выставил бы счет всем 14-15 республикам на оплату. И поступал бы со всеми, как Трамп с Канадой, там, или с Гренландией, с Данией, и с Европой вообще.
4: Детей гнезда Эдуардова огромное количество, и они сегодня в политике сохраняются, и влияние Эдуардова на современную политику до сих пор крайне велико.
3: Илья Шамазов, соратник Лимонова.
4: Не так много, на самом деле, людей, которых, в принципе, в России можно назвать политиками, на мой взгляд. И уж тем более не так много людей, которые на политику в России действительно хоть как-то повлияли. Эдуард, я когда последний раз у него был в гостях, за год до смерти уже, он говорит, вот вы на Сахалин уехали, там, вы все меня заставили. Я говорю, Эдуард, ну вы же там сами говорили, сами писали, что мы там не должны как бы быть обузой для организации, которая должна двигаться. Эдуард так ярко в своем манере он сказал, да мало ли, что я когда писал. Вот это вот мало ли, что я когда писал, оно в какой-то степени, я приезжал на похороны, и мы тогда много с кем успели поговорить, что нельзя делать написанное Эдуардом, решительно невозможно обращаться к этому как к неким скрижалям. Как сам Эдуард когда-то писал, захотим, сделаем программой партии телефонную книгу. Не в смысле абсурда, а в смысле того, что выбирайтесь сами. И поэтому любая попытка работать с наследием Эдуарда, как с некими скрижалями, это попытка обреченных.
5: Продолжение через несколько минут. Сказано реклама.
6: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
7: и хорошего настроения.
6: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
7: Ура! Идем в атмосферу!
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами!

0: Путь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях. Шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только про... Это я. Политик, писатель, бунтарь. Памяти Эдуарда Лимонова. Спецпроект.
2: Часть четвертая.
3: В спецпроекте упоминается запрещенная в России НБП, Национал-большевистская партия.
4: Кем бы вы хотели запомниться?
5: Просто Эдуард Лимонов.
4: Без всяких?
5: Безо всяких. Безо У меня всяких. Была визитная карточка, пока не надоела именно это. Эдуард Лимонов, телефон, достаточно.
6: Не был бы, конечно, Эдуард никогда президентом, потому что Эдуард был инопланетянином. И им остается.
7: Илья Шамазов, соратник Лимонова.
6: Когда нас запретили в 2007 году, если бы мы тогда, как политическая организация, пошли бы на обострение, продолжили бы действовать вопреки, может, и посидели бы там чуть-чуть подольше и чуть побольше, но запереть по стране 1000 человек, например, я имею в виду в тюрьмы, это изменить как бы ландшафт России полностью, я так вам скажу. Вот это вот была точка невозврата. Электорату нужны понятные образцы для подражания. Хороший семьянин, чтобы все четко, нормально, понятно обывателю. Это точно нас не потащит ни на какие, ни на третьи мировые. Мы будем нормально сидеть, богатеть. Изменился бы ландшафт? Да, конечно, все бы изменилось. Мы все-таки в тот момент, да и сейчас, были революционной организацией. И поэтому и обыватель, черт возьми, прав. Выбирая революционного лидера, ты получаешь очень много как бы неприятностей. Впоследствии это факт. То есть, другой момент, что ну, вот история России, с этим можно спорить, но часто таким образом устроено, что нам надо дойти где-то до донышка, чтобы потом рвануть вверх. Мы прошли эту развилку, ну, значит, так было нужно.
8: Для маргинализации любой политической фигуры используются любые ярлыки.
7: Захар Прилепин, писатель.
8: Лимонова, с одной стороны, называют либералом и диссидентом, тут же называют фашистом, тут же еще называют гомосексуалистом, вообще кем угодно могут назвать. Я знал весь его круг в Париже и в США. И вот все эти вещи, которые там он описывал, в том числе и в романе своем знаменитом «Это яичко», и не имеет никакого отношения к действительности. В жизни у него никто, никаких негров не видел с ним никогда. Но это все, 75-й год. Молодой русский писатель. Надо же удивить мир так, чтобы он ошалел. Вот он как бы вот навыдумывал. Что касается фашизма, Лимонов, сын советского офицера, который первые стихи, прославляющие Красную Армию, написал в 68-м году, который во время перестройки приехал сюда, в Россию, а до этого высказывал эти вещи на Западе. Он говорил, что русские, не кайтесь никогда. Они все сами виноваты в фашизме. Они сами устроили нацизм на территории Европы, а теперь требуют с нас покаяния. Вот примерно так все это и было. Так внутри этой мифологии на самом деле для какой-то маргинальной, совсем малодумающей части населения он так и пребывает. К сожалению, мало читают люди и мало владеют фактурой.
9: Все творчество Лимонова, если смотреть творчество, это постоянно борьба. Борьба с самим собой, борьба с объективной реальностью.
7: Михаил Аксель, координатор партии Лимонова.
9: Для меня и для десятков тысяч молодых людей он велик своими действиями, своей литературой, своим образом героя, глубиной, понимание тех противоречий, которые окружали его все это время. Конечно, это мотивирует, всегда будет мотивировать людей. Для вас это просто большой писатель. Ну, большим писателем можно и Дарью Донцову назвать. Но Дарья Донцова у нас равноценна Лимонову. Я не считаю, что ее творчество останется в памяти и будет мотивировать людей на какие-то действия. Потому что мало что-то читать. Важно, чтобы образ будущего мотивировал, и для меня, как для человека активного, мотивировал на рефлексию, на понимание того, что происходит, и для людей активных еще и мотивировал на какие-то определенные действия. Великость людей определяется на расстоянии. Вот мы с вами смотрим, большой или великий русский писатель. Я убежден, что то наследие литературное, которое оставил Лимонов, будет интересовать людей всегда. Вот вы говорите, книга эта «Эдичка», вот она до сих пор интересует людей.
5: Я мог бы писать запросто по-украински. Я очень хорошо знаю украинский язык. У меня практики нету разговора, но я, например, когда я беру книгу, мне не надо ни одного слова заглядывать в это. Я могу научиться, я думаю, в течение 2 недель говорить преспокойно по-украински. Иногда мне вот такого мелодичного и очень романтического языка не хватает.
10: Критика Солженицына ельцинской постсоветской России была критикой справа, а критика Лимонова была критикой слева.
7: Захар Прилепин, писатель.
10: Россия нуждалась в идеологическом обосновании выбранного ей пути. И на какой-то момент либерально-буржуазная Россия решила, что Солженицын будет ее пророком, будет ее голосом, легализует все произошедшее в стране. Но дело в том, что Солженицын тоже не подошел достаточно скоро. Ну, Солженицын, во-первых, был такой вот монархический, белогвардейский русский патриот, который, в числе прочего, хотел, чтобы весь Советский Союз, который не русский, отделить, а сделать это ядро России, Украины, Белоруссии. И вот он тоже воспринял как трагедию распад России, Украины, Белоруссии. А потом он еще и начал критиковать, причем достаточно жестко начал критиковать ельцинские реформы. Да, и написал другой уже следующий текст «Россия в обвале», где набросился на все происходящее очень жестко. И он немного поступал по телевизору, сказали, что из-за очень низких рейтингов его оттуда как бы тоже прибрали, и при Ельцине еще Александра Александровича спрятали там в дальний ящик, потому что, ну, как бы его легализовали, но при этом, как бы, чтобы он не особенно будоражил население, ругаясь ими банкирщину, его как бы тоже убрали. Солженицын говорил, что нам нужно как можно дальше, еще дальше уходить от Советского Союза, а Лимонов говорил, что нам нужно какие-то вещи необходимо реставрировать, которые мы растеряли тогда, и уж, конечно, Лимонов был за то, чтобы восстановить советские пространства плюс-минус в полном объеме, не ограничиваться точно одной Украиной.
11: Надо было защитить сразу же права 12 миллионов русских на Украине, оговорить их права. По какому мать-перемать праву они заявляют свое? Почему им должен принадлежать Крым? Почему им должна принадлежать Харьковская область? Почему им должен принадлежать Донбасс?
6: Если бы Эдуарду Вениаминовичу дали программу, когда он вернулся, Русь бы никогда в жизни к Эдуарду уже не обратилась, потому что он был ярок, дерзок, слишком не похож на все, к чему мы привыкли.
7: Илья Шамазов, соратник Лимонова.
6: Исаич вернулся в Россию и сразу заявил о себе как о самом русском человеке в мире. И у него была телепрограмма, где он учил любить все русское. Он стал вмиг учителем для Руси. Помню, мы с папой шли по Южно-Сахалинску где-то года 91-го. Я увидел очень яркую обложку книжки «Это я, Эдичка». И я говорю: «Папа, что это?» Это порнография, сынок. Вся бы Россия узнала, что такое порнография, понимаете? Ну, вот какое-то такое чувство такта в нас во всех выработано, там, и тогда было, что мы этого всего пугались. Эдуард бы испугал. Это однозначно. Солженицын умел не пугать. Он умел быть хорошим рассказчиком, он никогда ни с кем особо не воевал. То есть, это все-таки история борьбы культуры с контркультурой. Если говорить про культуру сегодня, да-да, в процессе, в прогрессе контркультура побеждает. Потому что она смещает какие-то точки опоры мира. Это как вот история про умение предвидеть. Да, Эдуард мог предвидеть. Но здесь, сегодня, сейчас он мог рвать, уничтожать, как бы быть ярким, отчаянным, и такие же вокруг себя собирал.
12: Направление его мысли, они отчасти сейчас реализуются.
7: Игорь Виттель, журналист.
12: Никакого фашизма там не было, насколько я помню. Не призывал к уничтожению ни целых народов, никакого нацизма в нем не было. Это была несколько маргинальная история, где он боролся за справедливость, иногда очень негодными методами. Главное, что меня в нем смущает, что за ним шли молодые люди, которые сами не понимают, что они находятся на пути в тюрьму. Но понятно, что никакие силовики бы за ним не пошли. Он не смог быть тем авторитетом, за которым пошла страна. Вот это вот очень важно. Многие наши политики, в том числе Владимир Вольфович, говорил про Украину, говорил про Крым, говорил про очень многое и предсказывал, и говорил, что это нужно делать. Но страна за ним не пошла. Только в 96-м, когда ЛДПР выиграли выборы. И то это, там нельзя назвать, страна пошла. Вот если он бы завел себе гарем из 5 жен и от каждой по 30 детей, и счастливо бы их обеспечивал в России, то он стал бы национальным героем, а вот с негром в Америке это для нашего народа нельзя.
13: Такие, как Лимонов, такие харизматические люди, которые как личности вызывают большое уважение, очень вредны для простого человека.
14: Владимир Варсобин, журналист «Комсомольской правды».
13: Вообще говоря, я все время поднимаю одну и ту же тему. Величие государства равно ли благополучие каждого из граждан его? Нет последовательности. То есть это не значит, что в большом, гордом, величественном государстве будет хорошо жить. Поэтому я думаю, что при Лимонове люди жили бы хуже, плохо. Смотрите, самые благословенные времена, кстати говоря, по-моему, Столыпин говорил, дайте просто России пожить спокойно. Империи не живут спокойно, империи всегда воюют, потому что им нужно удержать свое величие. А вот спокойная, тихая жизнь – это вовсе не лимоновская. Таким людям скучно. Им скучно находиться в простоте, в этом поддержании обычной нормальной жизни. Вот, к сожалению, вот этот конфликт между имперцами и простым народом, ему не одна тысяча лет.

0: Это я. Политик, писатель, бунтарь. Памяти Эдуарда Лимонова. Спецпроект.
1: Здрасте, дорогие друзья, меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
2: Реклама. Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по туризму Александр Макарчан о самых популярных направлениях для отдыха у россиян внутри страны.
5: В турагентствах более 70% туристов покупают туры по России. Понятно, что в первую очередь сейчас это Красавский край, Москва, Петербург, естественно, Калининград, ну, Калининградская область. Это вот самые хиты продаж. Был Крым, но Крым, вы знаете, по вполне понятным причинам последний месяц посел. Туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно. И на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году. Из-за того, что есть определенные проблемы с топливом, люди начали выбирать не что-то далекое. Видите, я вот не назвал вам там Алтай, Байкал, а назвал то, что близко. Красавский край, Москва, Петербург. А Калининградская область, тут вполне понятно, у нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машина там 0%. Вот номер один Красавский край летом, круглый год номер один это Москва, и Подмосковье это круглый год номер один. Петербург на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 утра. В Самаре 8. В Новосибирске 11 часов. В Улан-Удэ полдень. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
6: В Москве при ударе беспилотника пострадали 3 человека. Налет совершен в районе МКАДа, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В каком состоянии пострадавший, он уточнять не стал. Сейчас им оказывают помощь. Кроме того, еще 9 беспилотников перехватили на подлете к Москве. За ночь над столичным регионом сбиты 132 дрона. Всего в сторону столицы летели 600 БПЛА. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский приостанавливали работу.
3: О спецоперации.
6: В Минобороны заявили о срыве логистики украинских войск в Херсонской области. Группировка «Днепр» полностью блокировала доставку снабжения на передовые позиции ВСУ на правом берегу Днепра. Маршруты снабжения вскрыли операторы FPV-дронов. Противник использовал для перевозки продуктов и имущества тяжелые октокоптеры Р-18. Российские военные вычислили график полетов и уничтожили грузовые беспилотники методом воздушного тарана с дистанционным подрывом. Кроме того, в Запорожской области бойцы ВДВ пресекли попытку скрытной ротации пехоты ВСУ. Точными сбросами боеприпасов с воздуха группа украинских военных полностью ликвидирована.
3: О политике.
6: Министр юстиции Марокко назвал города Сеута и Мелилья исконно марокканскими землями, которые Испания оккупировала. Абдель-Латиф Вахби заявил, что вопрос территории поднимают на каждых двусторонних переговорах с испанцами и Марокко. Но при этом от Марокко Марокко не откажется от этих земель. В ответ министр обороны Испании заявила, что Сеута и Мелилья не просто испанские, они сверхиспанские, их нельзя трогать. Маргарита Раблес отметила, что массовый заплыв мигрантов не должен повториться.
3: О важном.
6: В московский аэропорт Шереметьево прибыл первый за полтора года пассажирский самолет из Дамаска. Регулярное авиасообщение между столицами было прервано в декабре 2024-го из-за ситуации в Сирии. Борт компании Syrian Airlines приземлился в терминале С в 6:44 утра. Самолет следовал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Теперь рейсы планируют выполнять по воскресеньям. На первый же рейс билеты были раскуплены почти полностью. Перевозчик готов увеличить частоту полетов, если на маршрут будет высокий спрос.
0: О валютах.
6: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек. В Москве плюс 16, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
3: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Привет, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Я Александр Коц, аналитика с именем. Сегодня я здесь в студии один. Мой коллега, партнер Игорь Измайлов сейчас находится в отпуске. Ему прекрасного отдыха. Ну, а мы не будем скучать без него. Сегодня снова обсудим те темы, которые зацепили меня на этой неделе больше всего. И, конечно, начать надо справедливо, наверное, надо с новостей из Дальнего Востока, с Сахалина, куда президент приехал на заключительный этап учений, которые там проходят, Тихоокеанского флота, и находясь на борту крейсера «Варяг», такое символичное для русского флота имя корабля, он произнес то, что, наверное, в Лондоне, в Брюсселе будут перечитывать по два раза. Он поговорил о захватах наших торговых судов, точнее судов, как называют на Западе, теневого флота. Владимир Путин сказал, что захват этих судов, ну и последующая распродажа того, что на них было, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться уже на потоке, да, если в Брюсселе сейчас примут какую-то юридическую формулировку, по которой они смогут распродавать все то, что захватят у нас, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И причем, что самое интересное, Владимир Владимирович уточнил, где именно мы будем отвечать. Точнее, он не уточнил. Он сказал, что это будет не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где мы сами посчитаем это нужным и целесообразным в любом месте. Мне кажется, вот это вот в любом месте – это ключевое самое суть и самый цимис, потому что заявление было сделано на Сахалине в 10 тысячах километрах от Ла-Манша, где британцы пытались там тормозить наш танкер, в тысячах километрах от Средиземного моря, откуда французы уводили наше судно «Дейна». Право выбирать акваторию Москва оставила себе и тем самым продемонстрировала. И вообще вот сам выбор трибуны как бы это и продемонстрировал. То есть, ну, вполне такой толстый намек на тонкое обстоятельство, что Азиатско-Тихоокеанский регион – это один из тех театров, где мы можем вот эту деятельность развернуть так же, как ее разворачивает страны НАТО. А помните, да, мы с вами обсуждали, сначала Британия, значит, создала некий такой конклав у себя из 15 прибалтийских стран и стран, которые являются прибрежными Северного моря, решив, что они будут захватывать суда под какими-то там непонятными флагами. Потом были различные инициативы на уровне ЕС. Сейчас в Брюсселе решается вопрос о том, как легализовать продажу захваченного. Вообще, если мы будем говорить о захватах наших танкеров, то, как правило, все это заканчивается на самом деле пшиком, ничем. Вот все корабли, которые захватывала Франция, были позже отпущены после уплаты некоего штрафа. Вот они там нарушили какие-то экологические нормы или там нарушили право прохода или еще что-то. Ну, то есть, по сути, это уже даже не пиратство, потому что, ну, во время пиратства корабли захватываются. Это уже государственный рэкет. Заплати и плыви дальше. Но они решили еще дальше пойти, да, то есть теперь они хотят выставлять на торги все, что, ну, там, перевозили товары в контейнерах, выставлять на торги эти товары, перевозили зерно, выставлять на торги это зерно, перевозили углеводороды, выставлять на торги эти углеводороды и продавать их по дешевке. Ну, вот такая схемка из моего детства, там, 90-х, да, когда заходили какие-нибудь коммерсанты в универсам, да, брали деньги с директора, а директор потом отвечал за недостачу. Вот. Но только здесь уже никто отвечать ни за что не будет. Это вот такая схема по рейдерству, да, по захвату просто судов и распродаже того, что на них было. При этом мне очень понравилось, как докладывал на этой встрече командующим Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Леина. Он открылся фразой, которую просто надо, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, отлить в граните. Согласно вашему поручению, мы провели детальный анализ осуществляемого ВТР в Азиатско-Тихоокеанском регионе морского трафика, знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Вот ключевое в этом докладе – согласно поручению. То есть решение принято не сегодня и не под влиянием момента, да, какого-то исторического. Команда, президентская команда, пошла еще в июле, в день флота, когда Путин потребовал от командующих нашими флотами защищать торговое судоходство, вот цитирую, аккуратно в рамках международного морского права, но решительно, так как нужно бороться с пиратством и с пиратами. Тогда это прозвучало как некая формула, да, сегодня выяснилось, что за этой формулой стояла большая работа, и не только боевая, но и аналитическая. Вот мне кажется очень полезным перечислить цифры, которые адмирал доложил в открытом эфире, да, то есть это все пошло публично, так, чтобы это дошло в том числе с Сахалина до берегов Ла-Манша. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа этого года проследовало 1001 судно. Из них под флагами недружественных государств 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер, в том числе 26 судов Великобритании и 9 Франции. Вот мне кажется, что вот это поименное перечисление – это как раз сигнал и в Париж, и в Лондон, которые активнее всего ведут подстрекательскую деятельность, потому что по их наускиванию уже там и, значит, вот эти три балтийские в Эмираты пытаются что-то продемонстрировать против наших судов, уже там Бельгия задержала какое-то судно, ну, то есть такие страны, которые не отличались особой воинственностью, да, уже начинают чувствовать в себе какую-то силу, когда, ну, кто тут на нас с Францией и Великобританией, да, вот сейчас мы Франции и Великобритании посылаем такой недвусмысленный сигнал, да, о том, что и они теперь могут лишаться своих судов, своих товаров, а мы будем как бы разбираться с этими грузами, как сочтем нужным. Вот. Командующий там сказал, что, по сути, это их теневой флот. Они тоже ходят не под государственными флагами. Силы для досмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, сообщил наш адмирал Леина. межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач. Здесь самое весомое, на что я хочу обратить внимание, это межведомственное взаимодействие. Вот за этим канцелярским оборотом стоит собранная воедино машина. Это корабли флота, это катера погранслужбы береговой охраны, это досмотровые партии, это юридическое оформление задержания, да, которое способно выдержать какое-то судебное разбирательство. Такие схемы не рождаются за сутки перед приездом президента. Я думаю, что это отрабатывается месяцами, проверяется на учениях, в том числе, кстати, тех самых, которые сейчас идут с 4 августа в Японском и Охотском морях и северо-западной части океана. Поэтому, мне кажется, тут юрисдикция выбрана очень расчетливо. Это Южные Курилы, это большой трафик судоходный. А чем задерживать, мы уж сами разберемся. У нас есть и военные корабли с вертолетными площадками, у нас есть катера погранслужбы, о которых я говорил чуть ранее. Можно вспомнить, как были задержаны украинские катера в Керченском проливе. Помните, громкая история? «Дави его!» – да, кричали на мостике. Вот. Это были катера погранслужбы ФСБ Российской Федерации. А это уже не военная операция, извините, а правоохранительная. Это вот наши пограничные службы заподозрили, что что-то вот на этом танкере не так, нам надо досмотреть. А досмотрим, а вдруг там ничего и не было? Ну и ладно, зато уже определенные издержки судовладелец понесет, и это, конечно, такой симметричный ответ с одной стороны, с другой асимметричный, потому что от нас этого не ожидают. Вот много говорилось о том, что почему мы не отвечаем на задержание на судов, как мы будем отвечать. Ну вот велась работа для подготовки этого ответа, и сегодня президент и командующий Тихоокеанским флотом озвучили результаты этой подготовки. Это надо было проработать, дать информацию верховному главнокомандующему, обсудить это с Генштабом, с ФСБ России, с соответствующими структурами и ведомствами, которые в этом будут задействованы. И теперь, собственно, мы имеем возможность отвечать на основе тех правовых инструментов, которые мы сами себе и создали. Друзья, не переключайтесь, дальше будет интересно. Радио «Комсомольская правда», аналитика с именем.
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
8: Реклама. Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
9: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
12: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
10: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
0: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Это радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в студию. Меня зовут Александр Коц. Сегодня я один. Игорь Измайлов отдыхает в отпуске. Пожелаем ему хорошего отдыха. Ну, а с вами продолжим наше традиционное общение. Знаете, тут на днях и любопытную публикацию встретил в западном вражеском агентстве Reuters и решил его даже поцитировать немножко. Здесь в этой публикации говорится о возросших возможностях Украины по производству и запуску дронов, которые вот эти возможности не шибко-то влияют на результативность этих ударов. Да, безусловно. Я вот сейчас прям почувствовал кожей, как меня объявили в антикризе, как мы все видим, как прилетает по НПЗ, как прилетает по маркетплейсам. Да, да, безусловно, долетает, безусловно, прилетает. Безусловно, наносят нам определенный ущерб, об этом мы еще подробнее поговорим, как и о том, что какой ущерб наносим мы украинцам своими ударами, и почему у нас такое соотношение, они запускают больше, мы меньше, и почему это не страшно. Но сейчас я все-таки хочу обратить внимание на выводы западных аналитиков. Это, во-первых, американский проект мониторинга вооруженных конфликтов, а во-вторых, это эксперты Королевского Объединенного Института оборонных исследований в Лондоне. Так вот, по данным этих двух ведомств, которые цитирует агентство Reuters, в июле 26 года атак по объектам вглубь территории России было примерно втрое больше, чем в январе этого же года. Да, при этом при трехкратном росте средств поражения доля прорывов не растет синхронно, она фактически проседает. Вот, ой, Reuters, обидел Reuters, Associated Press это написала. Вот Associated Press не без сожаления констатирует, что наша противовоздушная оборона наращивает эффективность теми же темпами, которыми наращивает производство дронов украинская сторона, а по ряду направлений даже быстрее. Мобильные огневые группы, переоснащение наших постов, работа панцирей, работа новых средств поражения типа «Цитадель», типа «Зубр», расчеты «Рэба», отладка взаимодействия между округами. Да, все это складывается в определенную систему, которая переваривает весь этот массив, весь этот вал. Отсюда предельно осторожные формулировки вот этих вот американских, английских центров. Логично, что выше определенного порога это работает. Но смогут ли украинцы достичь этого порога? Интересный вопрос. А тут, кстати, показательная картина по громким ударам. Май и июнь Киев отчитывался о поражении нескольких объектов нашей спутниковой, разведывательной и радиотехнической инфраструктуры. Так вот, спутниковые снимки, которые проанализировали эксперты Associated Press, говорят, что серьезных повреждений там не было. То есть значительная часть успехов, я сейчас не говорю не про НПЗ, а про военные цели, существует только в сводках Главного управления разведки Украины и в лентах западных изданий, но не на земле. Отдельная история с самими средствами поражения. Украинское производство ракет, по сведениям Associated Press, буксует. Точность «Фламинго» и родственных изделий оставляет желать лучшего. По малозаметности и наведению они серьезно уступают западным аналогам. Отсюда как бы и ставка на массовость именно дронов. По признанию вот экспертов этих военных центров, дорогостоящий, трудоемкий способ ведения войны. Вот запуск по несколько сот БПЛА в сутки. Дорого для украинского бюджета, для европейских спонсоров, ну и трудоемко, потому что за каждый прорыв к НПЗ или к складу Wildberries приходится платить сотнями и сотнями сбитых аппаратов. Каждый аппарат FP2 или лютый стоит порядка 80 тысяч долларов. Вот были недавно сутки, когда Министерство обороны сбило чуть-чуть более 1000 украинских дронов. Вот 80 тысяч долларов умножьте на 1000 штук, получим сколько? 80 миллионов, да? 80 миллионов долларов они запустили, чтобы пробилось к цели несколько единиц дронов, да, и тут как бы ответ всепропальщикам, которые переживают, что Украина по нам запускает больше дронов, чем мы по ним. Это правда, Украина сейчас запускает по нам дронов, ну, иногда в разы больше, чем мы по ним. Это не говорит о том, что у нас дронов меньше. Это говорит о том, что нам надо меньше усилий, чтобы прорвать украинскую ПВО. Нам надо меньше средств поражения для того, чтобы достичь портовой инфраструктуры в Одесской области или газового месторождения в Полтавской области. Да? Нам надо меньше средств для того, чтобы прорвать столичную ПВО Киева и комбинированным ударом вместе с ракетами нанести поражение по разнесенным по разным цехам узлам производства украинских ракет, тех же «Фламинго», да, или складам с готовой продукцией, с теми же FP2 лютыми. Вот и все. Только в этом такая пропорция, а не в том, что они там как-то больше нас запускают. Просто мы изменили еще и информационный подход, да, мы теперь каждый день начинаем со сводки Министерства обороны, понимаем, кто что сорвал. Плюс мы видим, что не сыграла ставка Зеленского на принуждение России к миру в ходе его 40-дневной операции, да, вот кратенько, если подвести итоги, он же собирался там выбить нам нефтепереработку, чтобы мужик с канистрой вышел на Горбатый мост стучать по пустой канистре, выжать склады маркетплейсов, чтобы продавцы и, значит, покупатели вышли на Майдан и потребовали окончания войны. И третье, планировалась паутина, да, повторить прошлогодний трюк с терактами по всей России. В итоге, да, как бы кризис еще не пройден топливный, еще есть проблемы, особенно остро вопрос топливный стоит, конечно, в Крыму и в приграничных территориях, и в зоне СВО, безусловно, я имею в виду там Донецк, в Луганске чуть-чуть попроще, но, тем не менее, мне кажется, пик этого кризиса пройден, значит, не вышел мужик с канистрой на Майдан, мужик пошел работать, но проблемы есть, безусловно, тут нечего лакировать, я сам в этих очередях стоял и в Белгороде, и в Донецке, и в Москве. Вот сейчас опять очереди появились. Но как бы подстроились, да, каким-то образом там. И экспорт запретили, и разрешили импорт Евро-3 и прочее-прочее. Эффект Wildberries, знаете, для меня самое показательное – это видео вот этой женщины, глава швейного производства, руководитель, у которой на складах сгорела продукция на 45 миллионов рублей. И она, выступая перед своим коллективом, сидят женщины, да, разных национальностей, говорит: кто сдох, тот лох. Это формулировка фронтовая, так на войне говорят, реально так на войне говорят. И она воспринимает себя как человек на войне, которому надо принимать решение по спасению своего производства. И она рассказывает, скрипя зубами и скрипя сердце, о том, как им сейчас надо работать, чтобы из всего этого выпутаться, как они выпутались во время экономического кризиса, во время пандемии, они выстояли и сейчас выстоят. Вот это вот такой настрой на работу нашего человека. Наш человек не требует на Майдане прекратить войну. Наш человек требует отвечать жестче по Украине, по тем, кто планирует эти теракты. Плюс паутина, да, паутина была сорвана, ФСБ России доложила о срыве террористических актах на аэродромах. Украинка – это Амурская область, и на аэродроме Шагол – это Челябинская область. Тогда изъяли что-то более 20 дронов с нейросетевыми модулями управления. Там были британские, американские, канадские, шведские дроны, да, такой интернационал. Потом предотвратили теракт на массовый теракт на предприятии в Подмосковье. 35 FPV-дронов было изъято. То есть это вот так же FPV-дроны на интернет-управлении. Почему отключали мобильный интернет? Вот чтобы не могли их управлять этими дронами злоумышленники. А этими дронами на ЛТЕ можно управлять хоть из Киева, хоть из Лондона, хоть из Вашингтона. То есть козырь, на который ставилась вся 40-дневка, да, вынули у них из рукава за неделю до дедлайна. Паутину, как известно, метут веником, вот обычным веником без нейросетевого модуля наведения. Мы эту паутину сорвали, браво нашим чекистам. Ну, а, собственно, вся эта 40-дневная операция, она, сделав такой вот оборот, бумерангом полетела в сторону Украины. Украина вообще очень часто сталкивается с эффектом бумеранга в своей истории, и вот эта история с 40-дневкой, она была не исключением. Сейчас, конечно, после перерыва, после новостей, поговорим о том, как наши удары сказываются на Украине и что у них там происходит в связи с этим. Не переключайтесь, радио «Комсомольская правда», аналитика с именем.
10: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
13: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
15: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Утренняя пробежка вдоль классических фасадов заряжает на весь день. Ведь в Санкт-Петербурге каждый километр – это марафон смыслов. Здесь вы меняете не просто локации, а целые эпохи.
17: Найдите свою дистанцию. От классических музеев и театров до новой туристской географии и экотроп. Открывайте новые модные маршруты и энергию городских фестивалей. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru. Ваш навигатор на пути к открытиям. 0+.
18: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
10: Об атаках.
6: 3 человека погибли, 1 получил ранение в результате ночной атаки на Ростовскую область, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Губернатор выразил глубокие соболезнования семьям погибших. Один местный житель получил ранение различной степени тяжести, он доставлен в больницу. Власти региона пока не раскрывают, в каком именно населенном пункте произошла трагедия и какие объекты подверглись удару. На местах падения обломков продолжают работать экстренные службы.
20: О спецоперации.
6: Операторы ударных дронов группировки войск за неделю уничтожили около 10 станций радиоэлектронной борьбы ВСУ в Харьковской области. Об этом РИА Новости сообщил командир взвода беспилотников с позывным «Треч». По словам военного, разведка и поиск целей на позициях противника ведутся круглосуточно, несмотря на маскировку. Объекты удается эффективно поражать. Уничтожать станции без помех российским бойцам помогают новейшие беспилотники на оптоволокне.
20: О безопасности.
6: Женева может потерять статус безопасного убежища для богатых из-за череды дерзких налетов на частные дома. Вооруженные бандиты стали регулярно грабить особняки состоятельных жителей и банкиров, пишет газета Financial Times. Как отмечает издание, бизнес уже выразил тревогу властям, а политики требуют усилить пограничный контроль и засекретить адреса владельцев дорогой недвижимости. Одной из жертв налетчиков ранее стал 4-кратный чемпион Формулы-1 Ален Прост.
20: О спорте.
6: Россиянин Ислам Махачев победил ирландца Иоанна Мачадо Гэри и защитил титул абсолютного бойцовского чемпионата UFC в полусредневесовой категории. Турнир прошел в Филадельфии, поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей. Он завладел титулом в ноябре прошлого года после победы над австралийцем Джеком Делом Мадаленой.
20: Обо всем.
6: На Amazon вышел первый в истории сериал, созданный искусственным интеллектом. Историческая драма «Крепостные стены» состоит из 2 15-минутных серий. Проект создала турецкая студия «Ай Япим». Сценарий написали люди, а визуальную часть сгенерировал ИИ «Конвейер» из чата GPT, «Миджорни» и «Рунвей». Все персонажи сначала рисовали вручную. Создатели проекта трижды лауреаты премии «Эмми», известные по сериалу «Черная любовь». В ближайшем будущем Amazon планирует выпустить еще 3 анимационных проекта, созданных с помощью нейросетей.
20: О валютах.
6: Курс доллара на выходные 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек. Больше новостей в мессенджере Макс в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
20: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
7: Это радио «Комсомольская правда». Снова в студии Александр Коц, аналитика с именем. Сегодня Игорь Измайлов отсутствует по уважительной причине. Отдыхать тоже надо, тем более пока лето. Поэтому сегодня без него, но попробуем справиться. В прошлом кусочке остановились на результатах Зеленского операции. Сейчас поговорим о том, как мы ответили на это. А бензиновый бумеранг вернулся в первую очередь к Украине. На 3 августа дизель у них стоил 91 гривну, это порядка 170-180 рублей. У нас в тот день на государственных заправках он стоил 91, потому что у России есть свои НПЗ, которые можно починить, а у них нет. Плюс они там сейчас уже в сотнях исчисляют выбитые АЗС, выбитые автозаправки. В некоторых регионах их, в принципе, целых не осталось. На некоторых междугородних трассах их тоже не осталось, в принципе. Вот постепенно у них этот топливный кризис начинает набирать обороты. Наша черноморская инициатива, которую я ее так назвал, да, черноморская инициатива, с 10 июля мы уже больше месяца системно работаем по Одессе, по Черноморску, по Южному, по Измаилу, по Николаеву и так далее, и так далее. Да, с 22 июля по сегодняшний день ни в один порт Большой Одессы не зашло ни одного иностранного судна. Блокады мы формально не объявляли, но, тем не менее, по сути, сейчас установлена морская блокада для Украины. Ежедневно из-за закрытых портов Большой Одессы они теряют 70 миллионов долларов экспорта. Ну, то есть, вот мы подсчитывали, да, по дронам, 80 миллионов на дроны они выпускают, достигают цели только единицы, да, и плюс еще они теряют недополученные 70 миллионов от экспорта, да, это вот по той же оценке, а это только сутки 70 миллионов, то есть можете умножить на количество блокадных дней, получите очень кругленькую сумму, там уже кричит Сибига иностранных дел про преднамеренный экономический гуманитарный террор, про то, что мы там оставим голодающих детей Африки без зерна. Ну, когда мадьяр, террорист и экстремист, бил по зерновозам, которые выходят из Азовского моря, почему-то Сибига иностранных дел не кричал про гуманитарный терроризм и не переживал за голодающих детей Африки. А тут вдруг вот резко озаботился. Но как бы наш верховный главнокомандующий еще в декабре предупреждал, что если они продолжат бить в Черном море по нашим танкерам, то есть радикальный способ отрезать Украину от Черного моря. Тогда и пиратствовать будет невозможно, в принципе. Тогда украинцы поухмылялись, тогда они решили, что речь идет о сомнительном с точки зрения вероятного успеха походе на Одессу по земле, да, потому что при нынешних ресурсах, в нынешних условиях, это, конечно, невозможно. А оно вон как вышло, не стали штурмовать Потемкинскую лестницу, Одесса вроде на месте стоит, а моря у нее нет, отрезали дистанцию. Потом пошел эффект домино. Начали у них останавливаться горнообогатительные комбинаты. Южный, Ингулецкий, Полтавский, швейцарский Ферэкспо. Да? То есть у них под вопросом, в принципе, сейчас рудная отрасль. И металлургия Запорожсталь, Ахметовская тоже встала в результате прямого попадания по ним. А потом пошли удары по логистике. То есть выбивается системно уже на 41-й, 42-й, 45-й дни, там, отрабатываемые по новой почте и по складам различных торговых сетей, по складам той же розетки, это типа нашего Wildberries, вот там плакались учредители, соучредители этой розетки, что склад разрушен до основания, больше никогда не сможет работать, что убытки не 1 и не 2 миллиарда гривен, что самые большие потери за всю их историю. Поэтому вот так, да, мы ответили на все это. Плюс к этому удары, как я уже говорил в прошлой части, по военной инфраструктуре, по заводам, по цехам, по разрозненным производствам одного изделия, потому что главная их защита от ракетных ударов – это раздробленность производства. На этом заводе небольшом делаем мозги, на этом корпус, на этом, значит, клепаем детали к двигателю, на этом хвост, и вот потом где-то это все собирают вместе, может быть, даже и на Западной Украине, но до туда тоже уже нормально мы долетаем дронами на телеуправлении, но при этом мы еще начали, как мне кажется, осознанно отрезать Украину, да, на Украине юго-западную Украину от остальной части незалежной. Да? Я сейчас говорю, конечно, о Бессарабии, я говорю о той части Одесской области, которая находится за мостами, за маяком, маяками, за затокой. Начали бить по этим мостам, пока... Надо отметить, что временные результаты есть, но вот в затоке мост железнодорожный, говорят, починили. В маяках там и насыпные есть переправы, но по ним тоже бьют, причем начали использовать ту же тактику, которую использует наш противник в сухопутном коридоре на трассе Новороссия, то есть теперь стоящие в очереди бензовозы и фуры, которые ждут, пока починят тот же мост в маяках, по ним просто наносятся удары нашими геранями. Вот они стоят, вот мы наносим. Извините, вы сами показали, как это делать. Вы сами показали, что из фур вы запускаете дроны вглубь тыловую России, и, соответственно, мы считаем теперь любые фуры законными целями. При этом продолжают бить по складам ГСМ в Одесской области, продолжаем бить по портовым, да, мощностям, продолжаем бить по резервуарам с горючим в Белярах, новых Белярах. Собственно, Главное из новшеств два последние недели из ударов по Одесской области. Мы отключили Одессу от моря. Мы отключаем часть Одессы от другой части незалежной. И сейчас мы начали отключать Одессу от электричества. Вот были на неделе. Кто не видел, можете посмотреть у меня в Максе видео я вешал. Кадры комбинированного удара там и ракетами, и беспилотниками по Одесской ТЭЦ. И по 7 подстанциям. Причем 5 из

0: уходит на линии, следом легла вода, потому что электричества нет, насосные станции не качают, большая часть города осталась без воды. По районам погнали водовозки, над которым они так хохотали, да, когда эти водовозки ездили по Донецку. Ага, посмотрите, русский мир, да, открыли бюветы, ну, в общем, вот вся прелесть, да, жизни. Но основное-то это то, что Одесса последние месяцы жила как основной морской перевалочный узел, и море, и порты, и погранпереходы, вот транзит всего натовского, ну не всего, а большой части натовского железа, а каждая из этих функций, она требует электричества, да, нет электричества, не работают насосы, не работают краны, не работают холодильники, не работает электротяга железнодорожная, да, вот, сейчас нам, конечно, там расскажут про террор против мирных жителей, но расскажут те же самые люди, которые 4 года бьют по Белгороду, убивают по 6 человек за ночь. Те же самые люди, которые убивают в Нижнекамске по 13 человек за ночь. Те же самые люди, которые убивают детей на пляже в Геленджике. Те же самые люди, которые в ночь на среду убили 8-летнего ребенка в Новороссийске. Поэтому не рефлексируем по поводу реакции западной стороны. Вообще, какой бы то ни было стороны, мы выполняем свои цели и задачи в зоне специальной военной операции, а чтобы их выполнить, нам надо вырубать большие города, создавать там те же условия, которые они пытаются создать нам. Да, как большие города создавать условия для невыносимой жизни в больших городах? Вот, собственно, бить по электроэнергии, по теплосетям, по канализации и так далее. Собственно, в эту игру можно играть вдвоем. Вы терроризируете на протяжении 12 лет таким образом Донбасс, да, бедные несчастные люди, которые забыли, что такое вода в ежедневном режиме. Ну вот, как бы отвечайте теперь на вопросы своих сограждан. Не переключайтесь, после перерыва вернемся.
1: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Реклама. Август в «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
4: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
5: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А. Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом

0: 1.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? У Чехова всегда было множество поклонниц, которых в семье иронично называли «Антоновками».
2: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
3: И снова здравствуйте, радио «Комсомольская правда». Меня зовут Александр Коц. Игорь Измайлов в отпуске, поэтому будем ему завидовать. Ну, продолжаем обсуждение. Знаете, на минувшей неделе было очень много каминг-аутов с той стороны, то есть таких высказываний, которые, ну, прежде всего, наверное, все-таки украинскому обывателю открывают глаза на некоторые вещи, о которых они знали только с другой стороны, со стороны телемарафона единого, который вливает им пропаганду прямо в мозг целенаправленно, а тут вдруг в соцсетях появляется видео, где брошенные командованием захисники сообщают, что они вынуждены пить мочу. То есть зрада прямо с передовой. Бойцы 121-й бригады ВСУ записали главкому Драпатому слезливое видео, в котором они жалуются на отсутствие ротации, на отсутствие снабжения, сидят на позициях на запорожском направлении с апреля месяца, просто без замены, да, то есть несколько месяцев. Продовольствия, воды нет по 6-7 суток. Съели все, что там было съедобно, а вот нехватку воды, говорят, компенсируют собственной мочой и переживают, что командование про них просто-напросто забыло и угрожают, что они вот-вот сами примут решение уйти с позиции, потому что иначе они просто там умрут, да. Руководство бригады заявило, что продолжает принимать все необходимые меры для надлежащего, как они пишут, обеспечения военнослужащих, что дроны доставляют им и продукты питания, и медикаменты по определенному графику, но ситуация крайне сложна, и это сделать вовремя не всегда удается. Короче, командование своим бойцам ничего не пообещало, смакуйте дальше собственную урину, когда станет побезопаснее, тогда поможем. Вот. Но безопаснее вряд ли станет, потому что российская армия на запорожском направлении идет вперед, занимает населенник за населенником, и как бы и никакого просвета для 121-й бригады там не будет. И, кстати, оттуда же, из Запорожской области, еще пару каминг-аутов на этой неделе. Вышел тут в какой-то подкаст украинский офицер ВСУ Дмитрий Глущенко, который раскрыл глаза на строительство фортификаций на Гуляйпольском направлении. У них там на Украине был такой скандал о том, что деньги разворовали, фортификации не построили. Так вот, Глущенко, который был на этих фортификациях и пытался там обороняться, сказал, что по итогу все было построено на 99%. Супер-мега-вопы, ну, взводные опорные пункты, и целые укрепрайоны. Говорит, так хорошо нарыли, но нарыли, получается, для россиян, потому что строили честно, копали глубоко, бетон клали настоящий, но сажать в эти мега-супер-вопы оказалось некого. По нормативу на опорник должно быть 15 бойцов, а по факту приходят двое. И вот этот офицер констатирует, что с людьми полный швах. То есть украинский налогоплательщик оплатил, украинский инженер построил, украинский офицер сдал этот объект, а российский штурмовик принял, расписался, заселился. Ну, дефекты в процессе эксплуатации будем уже устранять силами нового владельца. Вот, это один каминг-аут. И тот же офицер в том же интервью рассказывает, что ВСУ в целом поглотила секта помогаторов. Полностью эту секту он называет секта свидетелей неутраченного положения, ну, то есть непотерянных позиций, за счет личного состава. Вот, кстати, он комбат 108-й бригады, бывший комбат 108-й бригады, которая за две недели до вот этой заплачки, где писали видео о том, что они пьют мочу, тоже записывали коллективное видео о том, что они тоже вот на запорожском направлении, у них все плохо с обеспечением, и у них все плохо с водой, и они тоже скоро будут драпать с этих позиций. Так вот, комбат из этой бригады говорит, что как только на участке начинается у украинцев обострение, на командные пункты этих бригад, батальонов слетаются кураторы из каких-то верхних штабов, в войсках их называют помогаторы, да, это я не выдумываю, это его слово, то есть как у бабы Клавы, да, на даче внуков называют, которых позвали, чтобы они там огород покопали, а они приехали, разлеглись в гамаке и просят малинового компота добавку, вот, только у бабы Клавы в итоге картошка-то все равно вырастет, а у 108-й бригады в итоге гуляй-поле дрейфануло в родную гавань, да. Кто эти помогаторы? Вот Глущенко говорит, что это люди, которые войну встретили в штабах, имеют понятие о боевых действиях только из монитора на стриме, то есть люди, для которых фронт – это что-то такое ненастоящее на экране, там, с картами, со всеми делами. Донат кинул, квадратик подсветил, типа занял территорию, да, и они не советуют, ведь приезжают, они начинают руководить, а ответственность при этом возвращают командиру бригады, который практически отстранен от командования и просто выполняет их какие-то дурные наказы, да, только вот в итоге потом оказывается, что гуляй-поле уже находится в руках российской армии. И говорит, что и общение, вот обращение от них, оно такое, как он, вот я цитирую дословно, общение на уровне каких-то, блин, сельских рагулей. Это украинский комбат про европейскую армию натовского образца, да, за которую Запад 4 года платит и на которую Запад 4 года молится. Главный догмат – это вот по-украински звучит не втрачение положения, то есть не потерянные позиции, не победа, заметьте, да, не сохранение людей, не уничтожение противника, а удержание вот этого квадратика на карте любого, да, в том числе, вот я цитирую дословно, половины точек, которые пририсованы, то есть на карте нарисовано, что они занимают эту территорию, а на деле украинских войск там нет. И как вот говорит этот командир, если ты положил батальон ради какой-то никому не нужной дыры в посадке, ты красавчик. А если ты сберег личный состав, но какую-то яму в посадке ты потерял, ты нифига не командир. Прет противник целым батальоном. У меня на позиции 5 человек, 3 раненых, 2 контуженных. Почему они не отбивают позиции? Вопрос, разумеется, задают те самые помогаторы. И комбат говорит, что культура эта насаждается последние полтора года. Если, кстати, по календарю прикинуть, это аккурат с тех пор, когда убрали Залужного и поставили Сырского, да, и с тех пор, как фронт наверху окончательно стал уже не оперативной обстановкой, а картиной для отчета. Отчет, конечно, не для Зеленского, отчета наверх туда, в Белый дом или, не знаю, на Даунинг-стрит, да, там любят красивые карты, за красивую карту дают деньги, да, и все вкупе с тем, что вот я, кстати, о чем говорил в первом кусочке, результатах, да, вот этих налетов. Я думаю, что они не очень устраивают кураторов Украины, тем более, что на земле они не показывают каких-то успехов, а у нас потихонечку, да, начинает затягиваться Волчанский мешок, группировка войск севера, пока все внимание, естественно, приковано к линии крепостей, к тем самым городам, которые являются генеральной линией обороны противника в Донбассе. Они потихонечку устраивают котел, но там, когда его зачистят, это плюс, ну, так, чтобы не соврать, километров 250 квадратных, зачищенных вдоль нашей границы. А необходимо это делать, потому что продолжают терроризировать Белгородчину, и на минувшей неделе много было трагических новостей оттуда. Очень интересные новости приходят из Запорожья, все того же, где вот как раз эти захисники плачутся, да, в районе Орехова. Там даже какой-то один украинский источник военный, видимо, с тонкой душевной организацией, уже даже сказал, что мы уже начали начали штурм за Орехов. Ну, по моим данным, штурм за Орехов мы пока не начинали, пока мы оформляем клещи вокруг этого города, пока не решен вопрос с пресловутой малой Токмачкой. Но, как бы, да, это все уже в ближайшей перспективе. Орехов, я напомню, это последний опорный пункт, крупный перед областным центром, российским областным центром Запорожья. А Владимир Владимирович, я напомню, не так давно сказал, что по-прежнему среди целей специальной военной операции освобождение не только Донбасса, но и Новороссии. То есть однозначно всей территории Запорожской области и Херсонской области. Никакого Анкориджа, где это якобы замораживалось бы по линии фронта, мы больше не упоминаем. Все, выветрился дух Анкориджа, Запорожье и Херсон мы будем освобождать не дипломатическим путем, значит, военным. Собственно, на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться, но ненадолго, на неделю. Продолжайте слушать радио «Комсомольская правда», читать газету «Комсомольская правда» и сайт kp.ru, и мои книжки покупайте и читайте в моем Максе и Телеграме. В прикрепленных есть ссылка, где можно купить мои книжки «500 дней поражений и побед» и «Курск. Боль и слава». Всем пока!
2: Котц. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котца.
0: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
4: Реклама. Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Комсомольская правда. Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
6: Для лиц старше 12 лет.
7: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города.
8: БАД не является лекарственным средством.
9: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
2: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
1: Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 8 утра. В Челябинске 10, в Кемерове полдень, в Якутске 2 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
11: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
2: О важном.
11: Сергей Собянин сообщил об уничтожении на подлете к столице еще 27 беспилотников. В районе МКАДа пострадали 3 человека. На месте работают экстренные службы. Жители Домодедово, Чехово, Ступино и Подольска сообщают о громких звуках и работе ПВО. В Чехове, по словам очевидцев, взрывы слышны каждые 5-10 минут. В Ступинском районе звуки дронов и работы ПВО продолжаются около часа. Всего в ночь на воскресенье сбито 132 беспилотника, летевших в сторону Москвы. We'll be right back.
6: о спецоперации.
11: Российские военные с начала августа уничтожили 180 тяжелых дронов «Баба-Яга» под Харьковом. Об этом РИА Новости сообщил начальник огневого поражения подразделения 11-го армейского корпуса с позывным «Нептун». Своевременно выявлять тяжелые беспилотники противника типа Р-18 помогает круглосуточное дежурство постов воздушного наблюдения. После обнаружения цели данные передаются расчетам FPV-дронов, которые вылетают на перехват в сопровождении разведчиков. Поражение вражеских гексокоптеров происходит в воздухе методом тарана с дистанционным подрывом боевой части. Мощная детонация осколочного фугасного заряда полностью выводит из строя ключевые узлы и агрегаты машины.
6: Об авиации.
11: В московский аэропорт Шереметьево прибыл первый за полтора года пассажирский самолет из Дамаска. Регулярное авиасообщение между столицами было прервано в декабре 2024 года из-за ситуации в Сирии. Борт компании Syrian Airlines приземлился в терминале С в 6.44 утра. Самолет следовал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Теперь рейсы планируют выполнять по воскресеньям. Перевозчик готов увеличить частоту полетов, если на маршрут будет высокий спрос.
6: О погоде.
11: Синоптики спрогнозировали первые снегопады на севере и востоке страны уже в начале осени. Зимняя погода в сентябре может прийти в Сибирь, на Дальний Восток и Крайний Север, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, осадки вероятны на Чукотке, Таймыре, Ямале, в Магаданской и Иркутской областях, а также на большей части Якутии. Кроме того, снег может выпасть на Новой Земле, в Мурманской и на севере Архангельской областей.
6: О валютах.
11: Курс доллара на выходные 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек. В Москве плюс 16, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
6: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
12: Здравия желаю. В эфире радиостанция «Комсомольская правда». В эфире военное ревю «Комсомольской правды». Сегодняшнюю передачу я бы хотел начать с поздравления адмирала Владимира Петровича Камоедова с днем рождения. Адмирал Камоедов командовал Черноморским флотом в один из самых сложных периодов 1998-2002. Адмирал Камоедов был политиком. Он почти 10 лет в Комитете по обороне Государственной Думы боролся за военные интересы. Генерала интересы военных, вот так бы сказать, генерала Камоедова до сих пор помнит на Черноморском флоте и просили передать ему самые большие благодарности за то, что он делал тогда, когда, в общем-то, определенные силы пытались рвать Черноморский флот на куски. Владимир Петрович, с днем рождения! Ну, а теперь поговорим о событии, которое произошло недавно, которое, пожалуй, стало сенсационным в глобальной мировой политике. Это создание так называемого исламского НАТО. Ну, вообще-то, по строгому военному счету, вот такой образ, пожалуй, слишком натянут. Ну, представьте себе, в этом существующем НАТО 32 государства, а тут всего лишь три государства – Пакистан, Саудовская Аравия и Турция. Они заключили пакт об совместной обороне. Договор о совместной обороне. А теперь обратим внимание на участников этого так называемого исламского НАТО. Турция – одна из сильнейших армий региона. 400 тысяч личного состава, еще 400 тысяч резервов. Итого 800 тысяч. Вот так оно. Пакистан. Мы часто забываем, упомянуть на том, что это очень прилично в военном отношении государства. Там 660 тысяч штыков. Ну и, наконец, Саудовская Аравия. Там около 250 тысяч армии. Вкупе там набегает почти что 1,5 миллиона. Это сопоставимо с нынешней российской армией. Но что тут еще любопытного, на что нельзя не обратить внимания? Вот в этой тройке ведь есть ядерное государство, это Пакистан. Это раз. Во-вторых, интересный момент. Турция – член НАТО. И как тут опять не подумаешь, что эта страна умеет сидеть одной попой сразу на двух стульях. Как это можно быть сразу членом вдруг сразу НАТО, или организация НАТО? Конечно, это не понравится. Не понравится и Соединенным Штатам Америки, не понравится это и руководству НАТО. Но меня лично это радует. Это радует, потому что, что бы мне говорили, ну, это трещина в таком коллективе НАТО, о которых главарь его все время говорит, мы как никогда едины. Как никогда. Вот уже и не едины. И еще один момент. На момент надо обратить внимание, что всего вот эта тройка, которая создала этот новый оборонительный, будем сказать, союз, она объединяет страны с общей численностью населения почти что под 400 миллионов человек. Но это еще только один момент. А теперь обратите внимание и на другой момент. Ведь фактически это, в общем-то, где-то заявочка на лидерство среди стран, исповедующих ислам. А мусульман, если хотите, можно так сказать. А сколько таких на белом свете? Там где-то под 2 миллиарда. Опа-па! Представляете, сколько народа стоит за этим, казалось бы, такой скромной тройкой. Кстати, Саудовская Аравия, она еще самая богатая среди этих членов, потому что, если вы заглянете в справочники, где посмотрите страны, которые наиболее активно закупают боевую технику, это, конечно, Саудовская Аравия. Она, по-моему, даже в первой пятерке присутствует стран импортеров. Так что, в общем-то, интереснейшая ситуация складывается. И я абсолютно уверен, что Эрдоган там возьмет вожжи, будет верховодить. Давнишняя мечта и Эрдогана, да и руководства Турции, это о том, чтобы, в общем-то, быть главарем гигантского количества стран, которые исповедуют ту же религию. Вот так бы кратенько сообщил вам об этом событии, которое будет иметь, я убежден, очень серьезные глобальные последствия, и не только на Ближневосточном регионе. Ну что, а мы сегодняшний день будем говорить, что трещинка пошла там, в общем-то, в некогда объявленной нам едином сплоченном организме большого НАТО, так мы его назовем. Но теперь кратенько я хотел бы сказать о том самом интересном, самом важном, на мой взгляд, что происходит сегодня на поле боя. Конечно, одним из интереснейших событий стала информация о том, что Зеленский якобы запросил временного перемирия боевым действием на Черном море. Любопытно, да, да. Еще добавил, что прекращение ударов по мирным гражданам. Это вот такой запрос, а сегодня вот по Брянску ударили, и сколько там погибших уже? 7 человек. Это вот призыв не бить по мирному населению. Как тут не вспомнить о Геленджик и Старобельск, да, и вот по крупному хоспису в Татарстане ударили тоже жертвы, десятки жертв. А он просит у нас перемирия. Это, в общем-то, говорит о том, что мы очень правильно действуем на Черном море. И если говорить без дипломатических обиняков, там, от выкрутасов, подбирая какие-то слова и так далее, по сути идет отрезание Украины от Черного моря. Приятно даже об этом подумать. Теперь можно держать кулачки, чтобы это все у нас, все у нас свершилось. Что еще? Где у нас наиболее активно, в общем-то, зреют боевые действия, идут уже. Я имею в виду, зреют, это, конечно, так называемая славянско-краматорская агломерация. Там уже, с одной стороны, мы щупальцы подтянули к Славянску на 4 километра, с Краматорска на 6-10 километров. В общем-то, генеральная битва 26-го года, имеется в виду специальная военная операция, она, конечно, зреет. И нету сегодня гения в мире, который бы вам сказал, российская армия будет там драться за эти города там пару недель, пару месяцев. Не знаю, а может быть гораздо больше месяцев. Ну что, приятные вещи пришли из Купинска, где мы потихонечку все-таки возвращаем свои позиции. По-моему, еще два райончика мы все-таки взяли под контроль и продолжаем движение. Как продолжается движение и в Сумской, Харьковской и Днепропетровской области. Вот все, что я вам хотел сказать во своей вступительной части, как это положено по формату передачи каждый раз. Но что я бы еще хотел обязательно добавить? Я бы хотел сказать опять-таки большое спасибо нашим информационным волонтерам и Боеву, и Шевченко, и Людмиле Чапаевой, которые у нас в чате ради вас собирают, концентрируют информацию и оперативную, то, что происходит сейчас на поле боя, я просто не хочу повторять, потому что это бессмысленно. Заходите, читайте. Там кропотливая для вас информация, кропотливо собрана. Вы там узнаете много-много интересного. Ну и еще напоследок я бы хотел сказать. Время на вопрос 1-1,5 минуты. Договорились? Так, так. Это первое. Если вы будете выходить за эти рамки, я вас буду останавливать. Если вы не будете выходить, я вас терпеливо выслушаю, но вы не отключайтесь. Потому что часто уже в вопросе, в формулировке вопроса появляется, ну, скажем, искажение фактов. Может, просто булда, а может быть, просто вранье. И мы должны с вами выяснить отношения, поговорить и спокойненько разойтись. Договорились? Я жду ваших звонков. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. После перерыва я очень жду от вас звонков. Не забывайте, что это военное ревю. Ждем перерыв и выходим на связь. Поехали.
13: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Сказано
14: реклама. Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
15: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
17: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505.
18: А знаете ли вы что?
19: Самый большой организм в мире – это не какой-нибудь голубой кит, а опенок темный. Он занимает площадь 880 гектар, а его возраст достигает 2400 лет.
13: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
12: И еще начинаем наши разговоры. Поехали. Шебекина Юрий у нас. Здравствуйте.
20: Здравствуйте, товарищ полковник. У меня вот такой вопрос. А можете вы поднять тему «Комсомольской правде» по поводу проведения референдума на базе выборов в Государственную Думу за отмену моратория на смертную казнь? То есть на, не на всю, а, скажем, на такие, на основные: измена Родины, патриотизм и педофилия. Спасибо.
12: Угу. Понятно. Поднять тему, то можно, да, кто услышит в верхах. Поднимать тему должны законодатели, прежде всего. И затем должен сказать свое слово президент. Президент России Ельцин своим указом утвердил введение моратория. Вот там ключевая точка. А у нас некоторые законодатели и юристы очень на больших должностях постоянно виляют хвостом и не может внятно и честно сказать человеку. Людям не могут сказать, почему до сих пор этот вопрос не решается. Он же давно стучится в дубовые двери Госдумы и Кремля тоже. Уже надо решать этот вопрос. Нет, вот мы боимся. Вот мы боимся. Вот были случаи, когда там незаконно расстреляли человека. Понимаете? Да, такое было. Отговорка. Такое было. Да, конечно. Конечно, отговорка, дорогой мой человек. Я в меру своих сил, конечно, буду поднимать вопросы. И во время встречи с депутатами, там, может быть, поприсутствую в Госдуме на парламентском часе и так далее. Надо поднимать. Вы абсолютно правы. Вы подняли вопрос государственной важности. Тем более в условиях, по сути, военного времени. Тем более в условиях, когда измена государства гражданами Российской Федерации становится все более частым явлением. И тут не надо стесняться говорить, что ты там несешь. Надо честно говорить, и надо следить за статистикой. Когда наша служба великая каждый день берет одного, второго, иногда пачками берут изменников Родины, которые идут убивать своих же сограждан. Спасибо вам за вопрос, за четкий. Спасибо, до свидания. Я буду отвечать короче, люди. Простите за многословие. Кто у нас в эфире? Сергей Рязанов, здравствуйте.
21: Сергей, город Рязанов. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Скажите, пожалуйста, почему в 2015 году лидеры западных стран были недовольны, что Россия вела свои войска, ну там частично, в Сирию, чтобы борьба с ИГИЛ
12: была? Потому что им было неприятно, что Россия присаживается в Сирии и берет под контроль и сирийскую нефть в том числе. Там главный вопрос был, конечно, и борьба вот с этими ублюдками, которым мы серьезно там надломили хребет, как сказал начальник генерального штаба. Но там очень в основном еще вопрос такой, ведь все, присаживаясь в Сирии, мы контролировали там из побережья Средиземное море. Там у нас был пункт технического обеспечения, там у нас база. Все это осталось сейчас, только сейчас формат меняется. Более того, мы сейчас и используем и Тартус, Их мими мы сейчас используем как учебные центры, там поделились, договорились с сирийцами. Нормально. Но это было сопротивление международной политике России. То, что она очень выгодный плацдарм, по сути, взяла под контроль. Точка. Спасибо вам за вопрос. Едем дальше. Евгений Ярославлевна, здравствуйте.
3: Виктор Николаевич, всем доброго здравия желаю. Вот наткнулся на интересную информацию, что в 1945 году в этот день Микадо этот японский подписал это, приказ свой японский об этом, об капитуляции. Но наши продолжали, конечно, бить, выполнять задачу там, но со всех это, с Кореи, там, с наших островов, с Сахалина, с Южного. Вот, Виктор Николаевич, вот такой вопрос хочу задать. Вот если, например, это, вот сейчас поймаю эту мысль. Вот что бы вы ответили, Виктор Николаевич, вот и этим туркам, вот они сейчас предлагают это, ходатай.
12: Так Японию мы Украины, забываем, что, да? Мол, Японию бросаем, да? Забыли, да? Японию бросаем. Нет, сейчас переключаемся на турков, да? Давайте, это, мне интересно.
3: Это уже вопрос. Вот что бы вы ответили туркам, которые вот сейчас покровительствуют украинцам, там два коридора вот этих гуманитарных, вот что бы вы сказали там? По доставке вот по морю там и все. Как бы вы ласково их послали? Вот как сказали бы?
12: Да нет, вы они знаете, Турция... Да понятно, что хитрят. Они же уже предложили, даже уже обращались, прощупывали позицию Москвы, как бы сделать Черное море морем мира, прекратить все боевые действия и так далее. Турция, понятно, она все время стремилась стать владычицей Черного моря. Точка. Я бы просто сказал, Эрдоган, не дергайся и не путайся под ногами. Мы тут свои разборочки устраиваем, а ты сиди там, пожалуйста, и строго выполняй те свои обязанности, которые ты должен выполнять, и в пределах, в том числе и проливов. Так бы я сказал, ссориться с ним пока не надо, потому что если даже он враг, его надо было очень умно, гениально обыграть так, и, может быть, превратить в союзника, а не только туда летать, мыться. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Ростислав, Москва у нас. Здравствуйте.
18: Читал, что когда Брежнев куда-то уезжал из Москвы поездом, он садился в Кремле в чайку, которая с кортежем въезжала там в подземное шоссе и выезжали где-то за Садовым уже к вокзалу. Потом такое же шоссе нашли и в 89-м году в Румынии. Вопрос. А вы в Главпуре, в перестройку, не слышали про это тайное шоссе, по которому якобы любил ездить Брежнев? И могло тогда такое быть вообще?
12: Я про это шоссе не слышал в Главпуре. Я только слышал о таинственном метро, которое проводит от центра Москвы далеко за пределы Московской области. Вот про это я слышал. И даже там кое-где побывал. Вот тут я просто прикусываю язык и больше вам не могу сказать. Дальше, несмотря на то, что я полковник в отставке. Спасибо. Очень интересный вопрос. Вы бы видели только процедуру посадки Брежнева в вагон, когда он ездил по железной дороге. Там, вы знаете, пассажиров на вокзале было гораздо меньше, чем сотрудников «девятки». Ну, Федеральная служба охраны. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Алексей, Москва. Здравствуйте.
22: Здравствуйте, товарищ полковник. Вы в прошлой передаче говорили, что системы ПВО вообще в мире не могут сбить, значит, летающие аппараты на 100%. Вот. Значит, с определенной территории, ну, с Украины, уже летают аппараты, которые летают очень далеко и с большой боевой частью. Вопрос. Как будет проведена в этом году и в следующем, значит, отопительный сезон, если в Москве есть несколько теплокотельных, так скажем, которые обеспечивают, ну, большую часть Москвы теплом.
12: Понятно. Значит, дорогой собеседник, я вас нижайше прошу не считать наших радиослушателей дураками. Потому что вы постоянно меняете имя, постоянно меняете города, из которых говорите. Люди же вот уже мне пишут и так далее. Уберите этого человека, который нас дурачит. Так что учтите, пожалуйста, едва услышав ваш голос, я буду вынужден еще раз уточнять у вас или попросить установить ваше истинное местонахождение. Что касается котельных в Москве, то Москва защищена, пожалуй, лучше других городов, куда устремляются десятки беспилотников. Мы сотни уже беспилотников, устремлявшихся к Москве, порубили. Слава, слава ПВО. А котельных не переживайте, пожалуйста. В городе очень хорошо работают эти, скажем так, предприятия. Воздадим должное Собянину и его правительству московскому, да, которые великолепно наладили. Были уже случаи, ЧП было, но их быстренько все выправляли, локализовали и так далее. Не переживайте, не переживайте за наши эти предприятия. Вы тогда больше переживайте за то, чтобы Зеленскому не пришлось этой зимой топить соломой в его банковой, в норе на банковой. Вы вот за это, пожалуйста, переживайте. Потому что по сути вашего вопроса или от сути вашего вопроса несет, в общем-то, неблаговонный запах. Как это всегда было, когда вы звонили на радио, маскируясь то Алексеем, то Блядиком, то еще кем-то, то Александром и так далее. Извините, пожалуйста, здесь люди все видят.
13: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: «Музыка нас связала». Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
5: Это случилось. Сергей Жуков, наконец, выпустил долгожданный новый альбом группы «Руки вверх». Первый за 14 лет. В течение 2 месяцев раз в неделю Жуков представлял по одной песне с грядущей пластинки. И вот 24 июля состоялся и сам релиз. Альбом получил единственно правильно возможное название «Врубай на полную». Там 15 треков. Удивляет ли свежее творчество Сергея Евгеньевича? Ни разу. Становится ли от этого альбом хуже? Да наоборот. Это классические старые добрые «Руки вверх». Для примера давайте послушаем композицию «Я бросаю, ты лови». Я бросаю.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: Об атаках.
1: Ночная атака дронов на Подмосковье стала одной из самых массированных. 187 беспилотников уничтожены в Домодедове, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире, Егорьевске. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев. В Подольске пострадали 3 человека, им оказывается медицинская помощь. Там же после удара загорелся склад «Вайлдберрис» в индустриальном парке «Каледина». Персонал успели эвакуировать. В Домодедове произошло возгорание склада с медикаментами. Обошлось без жертв. Кроме того, обломками беспилотников повреждено новое здание отдела полиции в Кашире и сооружение промышленного объекта в Воскресенске. Предварительно в этих округах никто из местных жителей не пострадал.
0: Об Украине.
1: Коррупционные скандалы вокруг окружения Владимира Зеленского усилили скептицизм европейских властей. В Евросоюзе усомнились в реальной готовности Киева бороться со взяточничеством и проводить реформы, пишет газета «Берлинер Цайтунг». Как отмечает издание, лидеры стран Евросоюза проявляют заметное нетерпение, пока глава киевского режима отказывается от выборов под предлогом военного положения. Дополнительным поводом для недоверия Запада стало недавнее освобождение под залог бывшего руководителя офиса президента Андрея Ермака.
0: О спорте.
1: Россиянин Ислам Махачев победил ирландца Иэна Мачада Гэри и защитил титул абсолютного бойцовского чемпионата UFC в полусредней весовой категории. Турнир прошел в Филадельфии. Поединок завершился победой Махачева единогласным решением судей. Эта победа стала для него 17-й. Спортсмен превзошел исторический рекорд легендарного бразильца Андерсона Силвы, который удерживал планку в 16 выигрышей. Титулом Ислам Махачев завладел в ноябре прошлого года после победы над австралийцем Джеком Делом Мадалиной.
0: Обо всем.
1: София стала самым популярным именем для новорожденных девочек в России по итогам прошлого года, сообщили в соцфонде. Аналогичный тренд зафиксирован во многих странах Европы. В Германии София возглавляет рейтинг 3 года подряд, а сама мода на имя началась там еще 13 лет назад. В Италии оно также на первой строчке. В 2024-м Софиями назвали более 4500 итальянских девочек. Имя лидирует в Польше, Словакии и Литве, а в Чехии занимает 3-е место после Виктории. Высокий спрос сохраняется в Латвии, Эстонии и Сербии, где София входит в число самых популярных имен наряду с Дуней и Милой. Больше новостей в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Вот слушал я сейчас сообщение из Мурманска, ну, с бензином связано, где никак не могут договориться с продавцами. И испытывал глубочайшее чувство позора. Я вот, вы знаете, думаю, в другое бы время, кто у нас этим ведомством заведует, уже бы с бегунком в зубах бежал бы к Мишустину и пожимал руку, и проставлялся по поводу увольнения с должности. Да. Ведь, казалось бы, я в этой области не работал. Но, казалось бы, продуманы ли вопросы? Когда заказывали бензин там в Индии и Марокко, уже тогда должны были говорить, да, перевозка это тоже выливается в очень серьезную надбавку по цену бензина. Уже тогда там на берегу надо было договариваться и с теми, кто там покупал по какой цене, кто перевозил на каком танкере к Мурманску и так далее, и кто тут по какой цене будут продавать. А? Это все должно быть отработано. Ну просто элементарно. Так же, как у вас часы, он работает и все. Этого вопроса не должно быть. А у нас ведь министры, а у министра ведь и кабинет, и секретарша, и машина, и он ездит по России, я министр, я веду этим вопросом. Позор вам, таким министрам, уважаемые. Вы позорите министерство, свою должность и Россию позорите на радость врагам. Вот так бы я честно сказал этим людям. Я сейчас посмотрю, как Мишустин на это отреагирует. А нам же недавно тут гражданин по фамилии Номик убежал. Все, решим, решается, скоро все, да. Люди, пацан сказал, пацан сделал. Сказал, но не сделал. Кто следующий в эфире? Иван, Ленинградская область. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич. Я хотел такой вопрос задать. На днях исполняется 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро. Были ли вы на Кубе и ваше отношение к этой личности?
2: Высочайшее уважение испытываю я к Фиделю Кастро. Был только один раз. Еще в своей, скажем так, в качестве старшего офицера. По-моему, майором я еще был там. Да, я понимал, я видел, в каком состоянии живет эта страна, но я радовался того, как мощно наша власть сотрудничает с кубинской. Это был период, когда это можно было представить себе образцом. Да? И когда мы... Был период, когда попасть к кубинскому медику, это считалось за большое везение. Да, был период, когда я чашечку размешивал кубинский тростниковый сахар. Был. И я понимаю, зачем это нужно. И был период, когда мы очень мощно помогали. Был период, когда мы туда пришли и поставили не только Лурдес, там и другие структуры были. Был период. А потом оно вот случилось, стратегическая ошибка. Я бы даже сказал, суперстратегическая ошибка. И опять-таки, почему ушли оттуда? Знаете почему? По просьбе Соединенных Штатов Америки. Новое мышление, понимаете, уже не враги и так далее. Алло, уберите, ребята, а то, вы знаете, как пистолет, приставленный к жирной заднице Америки, этот ваш Лурдес. Не надо, он нам мешает, он нам портит настроение. Русские, уйдите вон отсюда, уйдите. И мы ушли. И я повторяю то, что видел мой друг, когда мы погнали там к причалам боевую технику, кубинцы кидались на дорогу в пыль, чтобы не выпустить нас оттуда. А теперь они называют нас предателями. И что вы скажете против? Я не могу ничего сказать против. Кто следующий в эфире? Борис Воронеж, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич. Я с удовольствием слежу за работой наших вооруженных сил в районе Одессы. Но мне все время мучает вопрос, почему говорят «поражены суда». Что значит «поражены»? Потоплены они или повреждены? Можно по-русски сказать. Что значит «поражены»?
2: Повреждены. Повреждены. Поражены, повредили. Не утопили, но поразили, уважаемые. Разрубили там, говорит, в отделение механика, да. Выдели, куда бьем? Всегда бьем, где сердце этой баржи, вот туда. Хорошо, хорошо.
4: Ну, надо по-русски говорить, что повреждены, а не поражены. Потому что непонятно, то ли он потоплен, то ли это самое. Вот.
2: Понятно. Скажите мне, человек дорогой, когда на поле боя ранят человека, бойца нашего, он поражен или поврежден?
4: Ну, поражен.
2: А?
4: Ну.
2: А я могу сказать, он и поврежден. А если человеку руку оторвало, да? Он поражен или поврежден? Вы меня в какие-то... Дорогой мой человек, вы меня увлекаете в глубокие стилистические недра. Вы знаете, для меня совершенно... Самое главное для меня, чтобы он утонул, подлюка, понимаете? Вот это для меня самое главное.
4: Вот это и хотелось бы узнать, когда они потоплены, чтобы еще больше радоваться.
2: Хорошо, спасибо. Передадим нашим командирам, чтобы были почетче. И Министерство обороны, чтобы по просьбе слушателя военного времени из Воронежа просьба сообщать. Утопили, подбили. Хорошо, поехали дальше. Кто в эфире? Тюмень у нас, здравствуйте.
5: Виктор Николаевич, скажите, пожалуйста, вот в России эксперты ведут ли, может быть, даже ежедневный подсчет того ущерба, который страны коллективного Запада в ходе СВО нам наносят. Ну, чтобы потом обязательно предъявить его возмещение после окончания СВО. В первую очередь, конечно, это касается США как главного заказчика, организатора. Ну и там других стран вплоть до какой-нибудь Латвии. Имеется в виду компенсация ну, и за погибших, и за раненых граждан, и материальный ущерб. Простите, им этого нельзя. Ну и поддерживая звонившего, который ратовал за смертную казнь, ведь наш лжегуманизм оборачивается гибелью крови честных, достойных граждан.
6: Все. Я вас не перебивал, вот правда же? Я вас не перебивал, правда же?
5: Да, правда. Конечно.
6: Несмотря на очевидную справедливость ваших мыслей и ваших возмущений, я должен сказать, Следственный комитет ведет, даже по единому человеку ведет уголовное дело. Записывают, ищут, ну и обещают нам, что каждый преступник будет наказан. Это первое. Я не знаю, где его найдут, когда найдут и так далее. Может, на это потребуется 10, 20, 30 лет. Но хорошо, что мы ведем, потому что мы еще живем надеждой, что может...

0: Это, Путин, извини, подвиньте, пожалуйста, а? А при чем здесь США? При чем? Ну, при чем? Мы как, на каком основании? А вы оружие и боеприпасы поставляли? Ага. Давайте, доказывайте и так далее. Ну и что? И свара на 100 лет будет. И мы вряд ли сумеем доказать. Да мы уже сейчас обвиняем Соединенные Штаты Америки, что они прямые участники войны на стороне Украины против России. И что? Они просто плюют в нашу сторону и продолжают делать свое коварное дело. Так что, вы знаете, это вопрос труднейший, труднейший. Для того, это же надо, чтобы это решалось на международном уровне. Да? Вот когда закончилась война, вы помните, какие бы там компенсации с Германией брали, репарации, да? Это тоже другой совершенно коленкор. Абсолютно. Нас обвинят прежде всего, какое возмещение? Да вы же на Украину напали. И все. Я уверен, что из 10 судей западных 9 именно так и скажут. Может, у одного совесть найдется, который скажет, да, надо помочь вернуть России то, что навредили, разломали, уничтожили, покорежили, да. Может быть. А так, к великому сожалению, нам приходится лишь каким-то образом мечтать о том, что это может произойти. У меня на этот счет очень мало оптимизма. Для меня оптимизм должен заключаться в одном. Мы должны победить. Сколько там времени до перерыва? 30 секунд. Я напомню, 8 800 200 ровно 9702. Запомнили? Пожалуйста, да. И еще раз говорю, подписывайтесь на военное ревью, заходите в чат. Вас ждет очень роскошная информация, оперативная информация, историческая информация, за которую не надо там рыскать по интернету и так далее. Все вы тут найдете о ходе специальной военной операции, о выдающихся датах и так далее. Приглашаю подписаться на военное ревью.
1: Военное ревью. Полковника Виктора Баранца.
2: Сказано. Реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
5: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции сил именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
0: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревью. На ваши непростые вопросы мучительно пытается ответить баронец. А я жду сейчас, кто мне задаст очередной вопрос. Мы продолжаем передачу, и я жду Сергей, Москва, здравствуйте.

0: Виктор Николаевич, вот такой момент. Вот в Екатеринбурге, да, вот все Валбересы снесли, да, погорели. А вот предложение такое, душа болит за екатеринбургцев. Валберес разместить в Ельцин-центре, ну хоть народу отдушка будет, ёкарный бабай, а?
1: Спасибо.
0: Татьяна Владимировна, завозите товар, завозите.
1: Спасибо. Оригинальная, экзотичная идея. Очень хорошая идея. Я думаю, что она многим нашим радиослушателям будет симпатична. Не симпатична с казной стороны. Зачем еще, даже по ненавистному центру, чем многим, зачем туда приглашать противника стрелять? С этим я не согласен. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Брянск у нас, многострадальный Брянск. Здравствуйте, Андрей.
2: Я хотел бы задать вопрос. Но, может быть, через вас, более компетентным людям. В свое время мы отменяли зерновую сделку с Украиной, зная, что на этих сухогрузах, точно зная, что завозят вооружение и боеприпасы для ВСУ. Потом почему-то отменили, опять же, вроде как по просьбе Турции, так же, как мы и из Кубы ушли, вот уговорили по просьбе Америки. И вот в свое время там до 600 сухогрузов было в Черном море. Представляете, сколько боеприпасов и вооружения они везли нашим врагам. И мы об этом знали. А топить их начали только месяц назад. А почему несколько лет об этом мы не думали? Потому что вроде как бы был договорничок и не было политической воли, тем самым усугубляя положение наших ребят на фронте. Множа коллег и тех, которые лежат под российскими знаменами, у руководства которого не было политической воли, долбить их несколько лет назад. И уж, может, я что-то не понимаю, наверняка ход событий был бы другой. Но представьте, 600 судов, сколько они могут всего привести? Или я, может, что-то не понимаю? Вот объясните, почему наше политическое руководство только сейчас волю изъявило долбить их?
1: Все, вы сказали, я вас не прибивал, да? Ну, теперь слушайте, вы правильно сказали, может, я чего-то не понимаю. Мы вышли из зерновой сделки, вы сказали, все надо действовать. Нет, мы вышли и не возвращаемся. А почему? Потому что Турция, например, в частности, брала на себя обязательство контролировать эти перевозки, но их не выполняла. Мы их послали по известному сексуальному адресу. Все, мы в этом не участвуем. Правду вы говорите, что под видом якобы там зерна тащили боеприпасы и технику. Было это. Но вы не говорили, что на всех. Нет, не на всех. Они же не идиоты, чтобы открыто тащить оружие и боеприпасы в каждом корабле из 600, как вы назвали. Нет. Они очень удобно маскировались, ночью заходили, огораживали все это. Там даже разведчики наши не могли видеть выгрузку, потому что все это было закрыто, и тентами закрыто, и машиной тоже. Почему сейчас начали? Потому что достали уже. Да потому еще, почему сейчас начали? Что обнаглели и Болгария, и Румыния, и Турция. Уже там по водному каналу, уже Молдавия пытается еще что-то подтаскивать. Мы поняли, что с этим надо заканчивать. Ну и как всегда же, вы понимаете, вот вы абсолютно типичный русский человек. Мы делаем правильно, но с большим опозданием. Мы с большим опозданием начали специальную военную операцию. Мы с большим опозданием начали разработку там миллионов беспилотников. Мы с большим опозданием там снимали генералов и так далее. Мы все делаем с большим опозданием, да? Ну, наверное, планида такая. А нам с вами остается только рыдать над могилами наших просчетов и стратегических ошибок. Вот когда не посмотришь назад на нашу военную историю, там есть огромное количество блистательных стран. Но как только завыть хочется, так сразу и думаешь, а вот здесь просчитали, здесь поздно, здесь и так. Здесь до сих пор не убили политическую и военную головку Украины. Я отвечаю вам прямо. Мы поняли, какую мы ошибку совершили, и сейчас исправляем ее. Но парадокс. Там говорили, что мы еще не начинали. Сейчас начали. Зачем только сейчас начали? Народу не угодишь. Никогда не угодишь. В мире никогда не было правителя, или который бы нравился бы всем. Даже в Северной Корее. Вот так и у нас. Мы исправляем ошибку. Во-первых, и специальная военная операция – это тоже исправление ошибки, ошибок предыдущих политиков. Чтобы вы это понимали. А не потому, что мы пошли войной на Украину. Как там сказал один большой человек в России? Мы идем не за чужим. Мы свое хотим забрать. Кто следующий в эфире? Будьте добры. Сергей Киров, здравствуйте.
3: А, Виктор Николаевич, я уже как-то вам звонил, ветеран боевых действий. Все-таки я и мои друзья, все-таки мы хотели и думали, что вы все-таки будете в Государственной Думе. Потому что от вас толк. И для военных пенсионеров, и для ветеранов боевых действий. Вы умный человек. Вы только там должны быть.
1: Только спасибо. Там.
3: Вы спасибо, много дорогой, что сделали для
1: дорогой,
3: нас. Нет таких людей, которые так заботятся о нас, о военнослужащих, о пенсионерах, о ветеранах боевых действий. Ну, нет таких людей. Нет в Думе, мне кажется.
1: Да.
3: Просьба большая,
1: да.
3: Есть возможность. Как бы вас
1: я сказал? Не знаю, ну, вы знаете, да нет, вы знаете, как говорит мой товарищ Витек, ты почаще в паспорт заглядывай. Я вам все сказал. Понимаете, заманчиво вот, пойти в Госдуму и за 450 тысяч рублей в месяц, а еще за 2,5 миллиона отпускных премий, я бы там, в общем-то, поработал. Но это был бы уже не баранец. Это был бы кто-то другой. Спасибо, что вы помните, что я не только болтаю. Что я не только болтаю по экумушке, я же еще и стучусь в большие двери и по башке получаю. И жалобы идут на меня. Ох, какие инстанции! Ну, я не буду хвастаться. Я знаете, чем всего горжусь больше всего? Хотя бы одному человеку я помог. Я помог. Для меня уже день не прожитый зря. Но я не всесилен, уважаемые. Я не всесилен. Я откликнулся. Помните случай, когда мамочка плачущая позвонила на ревил сюда и сказала, у меня один сын, рос без отца. Я поехала на военную присягу. А он стоит в рваных берцах или даже в кедах, перемотанных из синей изоленты. Помогите, Виктор Николаевич. Вы знаете, вот это меня задело до печенок. Я вынужден, знаете куда? Ни командиру дивизии, ни командующий. Я сразу, у меня была возможность, вышел на начальника генштаба. И уже на второй день, чуть ли не на серебряном подносе, целый зам командующего по тылу вручал хлопчику новенькие блестящие берцы. Может, даже языком облизал. Да, я вот такими маленькими делами. Сейчас вот мне скажут, нашел баран, чем фасаться, солдатику. Да, я помог солдату, и я горжусь этим. И мама перед всей Россией высказала комсомольской правде благодарность. Это для меня дороже ордена. Кто у нас в эфире? Петр Белгород, здравствуйте.
4: Уважаемый Виктор Николаевич, а почему же вы, уважаемый, не сказали, или это информация, что Цивилева Анна Евгеньевна является двоюродной племянницей Владимира Владимировича?
1: Родственницей, дальней родственницей, да. Я говорю.
4: Подожди.
1: Это. Вас это устраивает?
4: Но...
1: Я говорю. Нет. Это. Спасибо, что напомнили. Я повторяю это все. Молодец. Спасибо, что напомнил, дяденька. Я признателен. Звоните мне почаще, если что-то забыл сказать, уважаемый. Я много чего знаю, но не все могу сказать, наверное. Вы должны понимать, если не дурак, что надо знать красные линии, когда ты работаешь в эфире. И я помню об этом всегда. Вот ругаться перестал в эфире. Потому что мой начальник сказал. Последний раз, Виктор Николаевич. Видите, я исправился. Молодец, Витек. Ну что, дорогие друзья, расстаемся до понедельника. В 16:03. Я жду вас в эфире. Готовьте свои звонки. Извините, что я забыл напомнить. Блин, ну забыл. Вы знаете, биография у меня, у каждого заместителя министра, не перед глазами. Да? Я вот знал там про одного заместителя, я сказал. Мне звонит человек, откуда ты взял информацию, из Википедии взял и так далее. А я боюсь иногда брякнуть языком, а потом мне придет повесточка. Поехали разбираться куда? В Савеловский суд, да? Я уже ходил там, много раз я ходил. Всего вам доброго.
5: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
6: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Гарик Сукачев. Оставайтесь на волнах этой радиостанции, потому что вас ждут и интересные встречи, замечательная музыка, хорошие интервью, еще многое другое.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Блогер Николай Соболев о несостоятельности термина «коллективный Запад».
8: Нет никаких там и нет никаких их. Они очень сами по себе внутри различенные, то есть атомизированные. Это гигантский вот бич нашей всей современной цивилизации, потому что вот вследствие развития, да, вот этих трендов, либерального тренда, гедонизма, да, там, и так далее. То есть, ну, вот Запад тоже не един, нет никакого единого Запада. Когда мы говорим про коллективный Запад, ну, это требует оговорки. Скорее, художественное преувеличение. Там есть разные силы. Вот 2 года назад все вот в унисон говорили про правый поворот, и сейчас эти разговоры как-то утихли. Кто-то начал стабилизировать руль во время этого правого поворота. Это вот то, что мы не можем не замечать. Но правый поворот продолжается. Там есть, опять же, и из правых политиков те, кто нам симпатизирует, и из левых политиков, кто нам симпатизирует, а есть те, кто нас ненавидит.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление, наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. В Москве 9 утра. В Тюмени 11. В Омске полдень. В Комсомольске-на-Амуре 4 часа дня. Новости на радио «Комсомольская правда».
9: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
5: Об атаках.
9: 83-летний мужчина погиб в результате ночной атаки беспилотников на Подмосковье, уточнил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, налет стал одним из самых массированных. 187 беспилотников уничтожены в Домодедове, Подольске, Ступине, Одинцове, Наро-Фоминске, Раменском, Чехове, Коломне, Кашире и Егорьевске. В Подольске пострадали 3 человека, им оказывается медицинская помощь. Там же после удара загорелся склад «Вайлдберрис» в индустриальном парке «Каледина». Персонал успели эвакуировать. В Домодедове произошло возгорание склада с медикаментами. Обошлось без жертв. Кроме того, обломками повреждено новое здание отдела полиции в Кашире и сооружение промышленного объекта в Воскресенске. Предварительно в этих округах никто из местных жителей не пострадал.
5: О Ближнем Востоке.
9: Ущерб от загрязнения вод Персидского залива и прибрежной зоны оценили в $1 триллион. Экологическое бедствие спровоцировал иностранный сухогруз, который залил нефтью берег острова Кешем, сообщил официальный представитель иранского МИДа Исмаил Багаи. Дипломат отметил, что этот инцидент стал лишь одним из примеров масштабного урона местной экосистеме за последние десятилетия. По словам представителя ведомства, страна имеет самую длинную береговую линию в регионе и не станет закрывать глаза на подобные катастрофы.
5: Об образовании.
9: Первые дипломы базового высшего образования нового образца российские студенты получат через год. В документах вместо обобщенного статуса бакалавра укажут конкретную специальность выпускника, сообщили в профильных вузах. Там отметили, что точную квалификацию каждое учебное учреждение определяет само на основе госстандартов. Эксперимент по переходу на новую модель обучения начался 3 года назад и сейчас охватывает 17 институтов страны.
5: О погоде.
9: До конца августа в Москву вернутся несколько волн летнего тепла, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха в этот период окажется даже выше климатической нормы. Уже сегодня воздух в столице прогреется до 27 градусов. Высокие показатели сохранятся и на следующей неделе. При этом рассчитывать на экстремальную жару москвичам не стоит. Синоптик подчеркивает, что купальный сезон в регионе официально завершен. Вода в реках и озерах остыла до плюс 17 градусов и существенно уже не прогреется.
5: О валютах.
9: Курс доллара на выходные 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
5: По сути дела, Николай Стариков.
10: Здравствуйте, в студии Николай Стариков, историк, писатель, общественный деятель и Игорь Емельянов. Мы говорим о главных событиях дня текущего и о событиях исторических. Завершились 40 дней Владимира Зеленского, за которые он собирался принудить Россию к миру, сесть за стол переговоров, подписать капитуляцию. Действовал нагло, жестко, предполагая, что достигнет таким образом успеха. Были и страшный удар по Нижнекамску, где было 13 погибших, и прилеты по пляжу в Архипо-Осиповке, где тоже были погибшие, и в Белгород.
11: И Старобельск.
10: Старобельск был раньше, но в эти 40 дней, сказать, было много чего. Конечно же, были прилеты по НПЗ, где из-за которых в том числе возник бензиновый и дизельный кризис, который признавали и в России, в том числе на высшем уровне. Но при этом был и Волчанский мешок, в который попали несколько бригад в УСУ. В общем, все было. Не получились 40 дней.
11: Ну, это смотря какие 40 дней и у кого не получились, да? Вообще 40 дней – это такая цифра, которую Зеленский, наверное, выбрал не случайно. Просто давайте, дорогие друзья, вспомним, что хотел достигнуть этот персонаж и те, кто им руководит. Они провозгласили очередную какую-то вот такую красиво упакованную идею за 40 дней склонить Россию к тому, что выгодно им и что невыгодно России. Как мы видим, ничего из этого не получилось, но и получиться не могло. Теперь посмотрим методы, какие они использовали. На фронте что-то мы слышали о каких-то успехах, наступлениях, да, о там, применении какого-нибудь вундервафы, на что все время режим в Киеве ссылается. Нет, ничего этого нет. Методы чисто террористические. Удары по гражданским целям, убийства мирных жителей, удары по автомобилям на определенных трассах, удары по нефтеперерабатывающим заводам и удары по одной из сетевых торговых структур в России.
10: Но в первую очередь по их складам, из которых, собственно, по всей стране расходятся товары.
11: Ну да, то есть, на самом деле, если вот весь этот перечень свести к одному предложению, это значит убивать гражданское население, это значит создавать недовольство у гражданского населения, это значит делать жизнь гражданского населения по возможности невыносимой. Вот и вся стратегия. За 40 дней у них ничего не получилось, но, конечно, определенные сложности они нам доставили. И определенное количество наших граждан, и уже и не наших граждан, как ситуация в Нижнекамске, становится жертвами этих террористических атак. При этом отличительная визитная карточка – это вот прямо удар, нанесенный по, например, хостелу, где живут люди. Удар, нанесенный по многоквартирному дому, где, к сожалению, в Нижнекамске погибла девочка. И удивляться этому, дорогие друзья, нам уже не нужно. Цель вот этого квазигосударства – убить как можно больше детей. Это не цель победить в войне, это цель нанести ущерб. Причем ценой гибели самого этого уродливого детища. Ну, одну страну называли Версальского договора, если вы помните, да, Молотов так говорил. То здесь, наверное, уродливое детище распада Советского Союза, так можно сказать. Трагедии геополитической огромной 20 века. Поэтому они и дальше будут действовать ровно так же. Ничего у них не меняется. Они используют просто новые возможности для убийства гражданского населения. Если раньше они стреляли из систем залпового огня по многострадальному Белгороду, причем стреляли в день, когда там в центре гуляли люди, которые еще не до конца понимали, как вот новая реальность будет выглядеть. И вы помните, там была накрыта большая площадь, и погибли дети, было большое количество раненых.
10: Это предновогодний обстрел Белгорода.
11: Да. У них была вот только такая возможность. Да? То есть длина руки была там, в 30 километров. Потом появились беспилотники, начали бить дальше. И с наращиванием производства беспилотников на Западе, Запад под псевдонимом ВСУ, под псевдонимом Зеленский, занимается вот выполнением этой стратегии, которую разработали западные корпорации, в том числе корпорация «Палантир». Поэтому вот, вот так это все выглядит. Теперь, что касается, в кавычках, успехов. Вот за последнее время нарисовался Волчанский мешок. Значит, Волчанск – это город в Харьковской области. Вы сейчас сказали, уважаемый коллега, что там в окружение попало несколько бригад. Нет, как раз Волчанский мешок – это не стратегическое окружение. Это тактический мешок, в котором находится 159-я отдельная механизированная бригада ВСУ. Наши ребята захватили последовательно три села, там Волховка, Захаровка, Ивановка. И вот это завершило этот котел. Сейчас в этом котле варится вот эта самая мехбригада. Ну, я надеюсь, что сварится вкрутую. Что от этой бригады мало там что останется. А если у них есть чувство самосохранения, то, конечно, было бы очень хорошо, если бы они сдавались в плен побыстрее и не ждали, как, когда температура кипения в этом котле будет уже запредельной. Поэтому давайте еще раз подведем итог. Удары по гражданской инфраструктуре – это фактически единственное средство достижения тех целей, о которых говорит Запад и Зеленский. Ну, геополитику большую, так сказать, создание нам сложностей по всем периметрам мы обсудим в других частях нашей программы. Я имею в виду вот именно вот это, удары по нашей стране. На фронте успехов ВСУ не продемонстрировало. И вот Волчанский мешок, туда попала 159-я мехбригада. И на этом фоне постоянное продвижение наших войск на всех фронтах, по всей линии фронта.
10: Но при этом, когда они обстреливают Нижнекамск, там гибнут в том числе граждане Узбекистана и Таджикистана. Узбекистан присылает в Татарстан свою спецгруппу. Я так понимаю, там исследователи и медики. Это в том числе вызывает, конечно, реакцию нашего МИДа о том, что подобными ударами ВСУ пытаются вбить клин между, это слова Марии Захаровой, между Москвой и государствами нам дружественными, и, как она сказала, между дружественными народами. Но до сих пор, когда прилетало на разные объекты, никто не подчеркивал, что гибнут граждане других государств. Сейчас это просто очевидно. А это одна из целей была.
11: Ну, вы знаете, я не буду полемизировать с Марией Захаровой, которая совершенно справедлива с точки зрения России. Министерство иностранных дел дает оценку этому преступлению. Но вот что я хочу сказать. Если мы понимаем, что этот режим – продолжение нацистской практики Великой Отечественной, а так это и есть, то он старается убить всех, кого он считает русскими разных национальностей. И в этом смысле гражданин Таджикистана или Узбекистана, которые погибли вот в этом ударе в Нижнекамске, они тоже русские для тех, кто отправляет эти дроны. Мне кажется, что все-таки здесь эти упыри не выбирали цель убить граждан другого государства. Они просто стараются убить граждан России как можно больше. Ну, а здесь сложилась так ситуация, что помимо девочки беззащитной, которая спала на балконе, погибло вот 9 иностранцев. Ну, а если мы вспомним, что Великую Отечественную это все была одна великая страна, то, мне кажется, здесь все станет совершенно очевидно.
10: Раскачка ситуации предполагалась в течение этих 40 дней. Люди, которые не могут заправить свою машину, возмущаются, выходят на улицы. Люди, которые не получили товары с сожженных складов, возмущаются, выходят на улицы. А люди, у которых близкие погибли на пляжах Черного моря, возмущаются, выходят на улицы. А ни в одном случае это не сработало.
11: Но еще давайте добавим. Был же и террористический акт в Москве, да?
10: Да.
11: И сегодня была информация, я читал о том, что Федеральная служба безопасности за последнее время предотвратила 66 террористических актов. Поэтому должны были рваться бомбы, быть убиты случайные прохожие. То есть создаваться вот эта ситуация, когда людей выводят на улицы, выводят из себя, пытаются ими манипулировать. Террористическая составляющая, ну, тоже оказалась проваленная, хотя здесь тоже были несколько человек убиты, к сожалению.
10: Прокачка вот этой ситуации – это не их придумка. Вот вы упомянули Palantir. Искусственный интеллект пытается просчитать или просчитывает потенциальную негативную реакцию населения России на подобного рода действия Киева.
11: Искусственный интеллект в большей степени выбирает цели. Вот как я понимаю, на сегодняшнем уровне работает эта система. Она тестируется, она растет, она пробуется, и именно она с подачи тех, кто ее программирует, выбирает какие-то цели. Но в целом давайте вот какой аспект коснемся. Позавчера читаем информацию, что искусственный интеллект, оказывается, там куда-то убегает. И, так сказать, в свободное от попыток побегов время, я не очень понимаю, как компьютер...
10: Да, была попытка побега, да.
11: Ну, вот так вот в скобочках возьмем, да, вот не компьютер убежал, а программа какая-то из компьютера куда-то попыталась убежать. И эта программа или другая в этот момент еще разработала вирусы какие-то. Но вирусы не компьютерные, а вирусы, которые убивают человека. И все это нам подается, как будто сама компьютерная программа вдруг решила создать какие-то вирусы. Так не бывает. Искусственный интеллект сегодня – это компьютерная программа, которая работает по программе, которую в нее заложил человек. На мой взгляд, это просто попытка уходить от ответственности. Если бы искусственный интеллект существовал в период Великой Отечественной войны, нам бы адвокаты нацистов говорили, что это искусственный интеллект разработал программу уничтожения людей в Освенциме. Это компьютерная программа сошла с ума. Это не компьютерная программа, это тот, кто ее программировал. Поэтому сегодня это просто желание уйти от ответственности, сделать вид, что сам компьютер, сама программа что-то делает. Нет, это делают люди, которые хотят нанести вред России и русским.
10: На радио «Комсомольская правда» Николай Стариков. Мы вернемся после небольшого перерыва.
5: По сути дела.
12: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
13: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что?
14: Общая длина бревен, из которых состоит сруб Преображенской церкви на острове Кижи, превышает 10 километров.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: По сути дела, Николай Стариков.
10: Продолжаем разговор с Николаем Стариковым, публицистом, историком, общественным деятелем. Говорим о главных событиях дня нынешнего и дней минувших. Выбор Трампа. Прогнется ли Америка? 10 августа президент США Дональд Трамп заявил, что на любых мирных переговорах он будет требовать от Ирана компенсаций за людей, которые, по его словам, погибли в ходе вооруженных конфликтов и подавления протестов в Иране за последние десятилетия. Замах такой у Дональда Трампа широкий, и это стало его ответом на ультиматум Тегерана, когда он потребовал снятия морской блокады со всех портов, отмены санкций, разморозки иранских активов, ну и выплат компенсации за гигантский ущерб от американских ударов. В общем, ретивое взыграло у товарища Трампа.
11: Да нет, тут, вы знаете, дорогие друзья, ну, тот, кто слушает программу, по сути дела, постоянно, надо слушать ее постоянно, тогда вы будете понимать суть происходящих событий, тот понимает, что главной целью глобалистов, американцев, в ситуации вокруг Ирана является блокировка Ормузского пролива. Да, дорогие друзья, еще раз подчеркиваю, именно блокировка. С 28 февраля продолжается израильско-американская агрессия, пролив закрыт. Нормального судоходства нет, вывоза товаров и привоза их туда нормального нет. У Саудовской Аравии в июле месяце экспорт нефти ноль. Одним словом, то, что хотели американцы-глобалисты, они руками Ирана добиваются. Но сейчас мы с другой стороны посмотрим на эту ситуацию. Иран абсолютно логичен. Сейчас есть военный конфликт, его бомбили, он требует выплатить деньги. Речь не идет о разморозке иранских активов. Иран, это, как говорится, жест доброй воли со стороны США. Это же иранские деньги, просто отдайте все. Это не выплата чего-либо, это возвращение. Так же, как Россия не ведет переговоров о разморозке так называемых замороженных активов Центрального банка. И так должны отдать. Но вопрос, а может ли Иран всерьез рассчитывать на то, что Соединенные Штаты Америки выплатят ему компенсацию за бомбардировки? Мой ответ, конечно же, нет. Не бывало в истории ситуации, когда страна, не проигравшая войну, выплачивала стране, которая не выиграла войну, серьезные компенсации. Вопрос, что же тогда Трамп требует от Ирана, если и США не выиграли эту войну? Ну, во-первых, вот такая ни война, ни мир американцам и нужна. Да? Ситуация неопределенности. Но Трамп просто полемически отреагировал на вопрос журналистов. На самом деле, что он сказал? Вот Иран там требует с нас какие-то деньги, и тут Трамп говорит, что этого никогда не было на переговорах. Хотя, если мы возьмем многочисленные утечки этих переговоров, там все время об этом речь как раз и шла. И Трамп тут же импровизирует. Я, говорит он, потребую компенсации за каждого убитого американского солдата. Но это еще не все. Дальше он начинает говорить уже совершенно что такое геополитическую, как бы это помягче-то сказать, не имеющую отношения к реальности вещь. Он требует за взрыв на одном из американских эсминцев, который осуществил запрещенный в России ИГИЛ, к которому Иран вообще никакого отношения не имеет. Но это пример, знаете, как Иран с Ираком перепутать. Да? Вот Ирак что-то сделал, с Ирана требовать. Дальше он говорит за поставленные какие-то мины, за убитых. Ну, то есть за 50 лет Иран нанес какого-то ущерба США, я не знаю, о каком он ущербе говорит, и вот за это он должен и заплатить деньги. Вопрос, Иран заплатит? Ну, конечно, нет. То есть перед нами соревнования в риторике. Если же мы вообще возьмем какой-то общемировой опыт, кто кому за что платит, то, конечно, горе побежденным всегда. Побежденные всегда платят победителям. Бывают, когда конфликты не заканчиваются полным разгромом противника, тогда находится какая-то золотая середина, но все равно те, кто достиг меньших военных успехов, платят деньги тому, кто достиг больших военных успехов. Есть только одна ситуация в истории, которая выпадает из этого. Она стоит того, чтобы мы упомянули. Это Северная война России со Швецией. В 1721 году, после войны, Россия подписала со шведами мир, победив их, разгромив. Наши войска уже предместье Стокгольма сожгли, там уничтожили военную промышленность Швеции. Но за Швецией стояла Великобритания, которая финансировала эту войну. То есть англичане давали шведам деньги, как сегодня Запад дает деньги Зеленскому, чтобы они стреляли и убивали, вот тут президент Польши сказал, да, москалей, чтобы убивали. В итоге Швеция оказалась в ситуации, когда она должна деньги англичанам. И для того, чтобы закончить эту войну, Петр сделал следующим образом. Можно воевать дальше, англичане будут тоже выдавать деньги, и эта война будет продолжаться дальше, что Петру было уже, видимо, не нужно. Он хотел переключиться с Северного фронта, там дальше будет прусский поход, да, отдельная история. И он выплачивает 2 миллиона талеров Швеции, чтобы она рассчиталась с англичанами, не брала у них больше денег. Вот почему он заплатил. И тут же был подписан мирный договор, в котором шведы поставили подпись о том, что да, они передали России Эстонию, часть Латвии, часть Финляндии. Что, поэтому сегодня, когда там какие-то эстонские националисты или там горе-политики что-то говорят, мы говорим, мы купили. Мы Эстонию у Финляндии купили. Вот есть купчая 1721 года. Покажите, когда вы ее выкупили. Они вместо этого показывают нам подпись Владимира Ильича Ленина и тут же говорят о том, что он незаконный правитель. Подождите, если Ленин незаконный, покажите нам, кто законный вас отпустил. Ну, вы понимаете, да, в какую игру тут мы начинаем играть. Поэтому в ситуации США-Иран никто никому никогда денег не заплатит. Еще исторический пример. Когда ты платишь кому-то деньги, это всегда выглядит немножечко... Ну, это подрывает твой образ и твой имидж. Согласитесь, что это есть. Поэтому при неудачном введении русско-японской войны Николай II, кой не герой моего романа, отправляя Вита на переговоры, сказал: «Ни копеечки». И ни копейки не заплатили. Отдали полсахалина, но не заплатили никаких контрибуций. Для США заплатить Ирану ни цента невозможно. Они потеряют часть своего образа. Поэтому стороны будут обмениваться заявлениями, что-то требовать. Но это не имеет никакого отношения ни к переговорному процессу, ни к реальной политике. Это скорее соревнование в способе понравиться своей собственной аудитории. Ну, нравится же иранцам. Мы потребовали с США... выкуп. Ну, и причем справедливо потребовали. Убиты дети, взрослые, разрушены объекты инфраструктуры, причем культурные ценности. Ну, справедливые требования США не заплатят. Когда Трамп так говорит американцам, ну, тоже же это нравится. Что это мы должны платить Ирану, говорит среднестатистический американец. Он же не понимает, что разрушение чужой страны является преступлением, во-первых. Во-вторых, это требует потом, ну, какого-то извинения и восстановления. В американской культуре этого нет. Сбросили бомбу на Хиросиму и Нагасаки. Вот опять мы видели, что стыдливо все, кроме мэра Нагасаки, не смогли назвать, какая страна сбросила эту бомбу. Кстати, дорогие друзья, вам просто, как говорится, в качестве маленького домашнего задания запишите себе имя, фамилию, я сейчас скажу, забыл, нынешнего мэра Нагасаки, который имеет и порядочность, и политическую волю назвать, что бомбу на его родной город сбросили Соединенные Штаты Америки. Можем себе представить, что его политическая карьера скоро должна покатиться к закату, если мы правильно оцениваем то, что происходит в Японии.
10: Но при этом Трамп, затеяв эту кампанию в Иране, привел ситуацию к тому, что американцы сейчас, если я ничего не путаю, стали главными экспортерами нефти в мире.
11: Так это и была одна из целей того, что он сделал. При этом, знаете, часто наши наблюдатели, политологи, а вслед за ним и обычный рядовой наш россиянин, слишком большое значение придает внутриполитической борьбе США. Ну, вот, мол, там бензин подорожал в США, это приведет к поражению там республиканцев. Опять Дональда Трампа спрашивают, так сказать, родное сердце, выборы же скоро. Что-то вы не ездите по регионам и не агитируете. Вспомним, какую он бешеную активность накануне президентской кампании развил. Везде летал, везде ездил, агитировал. Сейчас выборы, от которых, как нам говорят, зависит судьба республиканской партии, а он вообще никуда не ездит. И знаете, что он отвечает? Он говорит, а мне что-то республиканская партия не очень нравится. У меня есть движение МАГА, которое от него, кстати, уже отвернулось, да, и поэтому я не езжу. То есть... это такой, знаете, ему все равно. У Дональда Трампа нет политического будущего. У него не будет политического наследия. У него не будет движения, идеологии, которая будет обвешивать его портретами там свои офисы. Он уйдет на политический покой, дальше проживет остаток своей жизни. А судьба республиканской партии его вообще не волнует. Здесь, дорогие друзья, вспомните, что он просто пришел со стороны поучаствовать в праймерис, и республиканцы очень быстро пожалелось, что пришел сторонний человек с харизмой, с деньгами, с определенным влиянием на общественное мнение, и очень быстро забрал под себя их аудиторию, и они были вынуждены выдвинуть его кандидатом в президент еще в первый раз. Ну, а потом уже всю его историю вы знаете. Поэтому давайте подведем итог. Никто никому никаких контрибуций не заплатит. Переговорный процесс будет перемежаться с бомбардировками. Мы даже сейчас не вспомнили про Израиль, у которого тоже выборы в октябре месяце. И Нетаньяху надо кого-нибудь побомбить или куда-нибудь пострелять, чтобы выиграть выборы, а не сесть в тюрьму. Напомню, дорогие друзья, тоже в рамках программы «По сути дела» мы рассматривали уголовное дело против Нетаньяху. Якобы в коррупции он там от одного сотового оператора Израиля получил шампанского и сигар, столько, что прямо там цистерны, и его официальная версия защиты звучит так: жена все выпила и выкурила. Вот такая вот жена у Нетаньяху.
10: То есть мы будем смотреть за тем, как время от времени на Иран прилетают бомбы и ракеты.
11: Иран отвечает, будет... судоходство стоит.
10: А нефть растет.
11: А нефть идет от Соединенных Штатов Америки, а не от Саудовской Аравии.
10: На радио «Комсомольская правда» мы говорим о главных событиях дня с Николаем Стариковым. Вернемся после небольшого перерыва.
15: По сути дела.
16: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
17: Реклама. «Комсомольская
18: правда». Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
19: Для лиц старше 12 лет.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Эксперт по образованию Ирина Абанкина о необходимости пересмотра системы оценки итоговых знаний школьников.
22: Нам надо создавать условия, что ребята могли проявить, чему же они научились и какие их достижения по тому, как они закончили полное среднее образование. 11 лет учить. Нам не отсекать их надо дальше от образования. Надо обеспечить продолжение образования, приобретение профессиональных навыков. Поэтому я не вижу здесь необходимости усложнять. Меня как раз больше напрягает то, что это предметные всегда знания. А потом мы профессионально, по профессиям, по специальностям готовим ребят. Это уже не школьные предметы. Давайте как-то функциональную грамотность начнем оценивать. У нас есть прекрасные специалисты в этой области, которые умеют оценивать функциональную грамотность. И в читательской, в гуманитарной сфере, в естественно научных, точных науках. Чтобы создать условия для ребят... раскрыть себя, показать, чего они достигли, подтвердить, смогут ли они освоить дальше те или другие образовательные программы. Чтобы ребята смогли на самом деле действительно еще в школе самоопределиться профессионально, а чем бы они хотели заниматься. Вот это очень важная задача. Нам нужен образованный, подготовленный кадровый потенциал и сейчас, и в будущем.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
23: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
20: О спецоперации.
23: Вооруженные силы России утром нанесли масштабный групповой удар по крупным промышленным и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. Для атаки применялось высокоточное оружие и беспилотники. Целями российских военных стали ключевые предприятия оборонного сектора и энергетики. Под удар попали объекты военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, а также металлургический комбинат в Кривом Роге.
20: О важном.
23: Экипаж российского учебного судна «Паллада» возложил цветы к монументам бывших лидеров КНДР Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в городе Вонсан. Моряки прибыли в порт по случаю 81-й годовщины освобождения Кореи. Это передает Центральное телеграфное агентство страны. Визит приурочен к национальному празднику республики. Накануне президент Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с этой памятной датой.
0: О безопасности.
23: Женева может потерять статус безопасного убежища для богатых из-за череды дерзких налетов на частные дома. Вооруженные бандиты стали регулярно грабить особняки состоятельных жителей и банкиров, пишет газета Financial Times. Как отмечает издание, бизнес уже выразил тревогу властям, а политики требуют усилить пограничный контроль и засекретить адреса владельцев дорогой недвижимости. Одной из жертв налетчиков ранее стал 4-кратный чемпион Формулы-1 Ален Прост.
0: Обо всем.
23: На Amazon вышел первый в истории сериал, созданный искусственным интеллектом. Историческая драма «Крепостные стены» состоит из двух 15-минутных серий. В основе сюжета лежит легенда о крепости Аламут, знакомая геймерам по игре Assassin's Creed. Проект создала турецкая студия «Ай-Япим». Сценарий написали люди, а визуальную часть сгенерировал ИИ «Конвейер» из чата GPT, Midjourney и Runway. Все персонажи сначала рисовались вручную. Создатели проекта – трижды лауреаты премии «Эмми», известные по сериалу «Черная любовь». В ближайшем будущем Amazon планирует выпустить еще 3 анимационных проекта, созданных с помощью нейросетей.
0: О валютах.
23: Официальный курс доллара от Центробанка на выходные 84 рубля 54 копейки, евро 97 рублей 51 копейка, юаня 12 рублей 48 копеек.
0: О погоде.
23: В Москве плюс 18, малооблачно и без осадков. В Петербурге 19 выше 0, там облачно, идет небольшой дождь. Евгения Глинская, служба информации.
15: По сути дела, Николай Стариков.
10: Продолжаем разговор с Николаем Стариковым, публицистом, историком, общественным деятелем. Говорим о главных событиях дня нынешнего и дня минувших. Яблоко позора или яблоко раздора. Верховный суд Российской Федерации рассмотрел иск партии «Родина» и принял решение отменить регистрацию партии «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Это случилось накануне, а у партии «Яблоко» есть время для подачи апелляции. ЦИК пока воздерживается от комментариев к данной ситуации. Партия была в списке из 11 партий, которые значились в избирательном бюллетене. Что будет дальше, мы узнаем, очевидно, в самое ближайшее время. Но почему вообще произошла эта ситуация?
11: Ну, почему произошла эта ситуация, мы сейчас с вами, дорогие друзья, и поговорим. Мы пока не имеем полного решения суда, и вообще решение Верховного суда всегда очень сложно комментировать. Здесь я хотел бы пояснить для тех, кто не очень глубоко погружен в, так сказать, в систему партий в России, что судом, в котором рассматриваются партийные дела, является как раз Верховный суд. Верховный суд партии и закрывает, и снимает с выборов. Поэтому партия «Яблоко», которую Верховный суд снял с выборов, теперь должна подать апелляцию в коллегию Верховного суда, и эта инстанция последняя. Дальше уже никаких инстанций не существует. Насколько я понимаю, Центральная избирательная комиссия не комментирует эту ситуацию, потому что должна быть пройдена вот эта юридическая процедура. Да? Есть решение, которое вступило в силу. Оно еще не вступило, потому что его могут оспаривать. И уже дальше Центральная избирательная комиссия, исходя из решения коллегии Верховного суда или Верховного суда, начинает принимать какие-то решения. Ну, я не знаю, будет ли партия «Яблоко» обжаловать это решение, но дальше процедура выглядит так. Центральная избирательная комиссия собирается и, исходя из решения, должна принять свое решение, которое, естественно, должно быть в русле выполнения судебного постановления. В бюллетене должно быть 11 партий, и это первый случай в России, когда снимается партийный список. Или может быть снят. Ну, здесь я думаю, что вероятность очень высокая. И возникает вопрос, ну, мне сразу тоже журналисты звонили и спрашивали, а как дальше будет с номерами партий? Потому что, дорогие друзья, каждый из нас придет на выборы, получит бюллетень, и вот там партии все пронумерованы. Вот это выглядит следующим образом. Согласно российскому закону, дальше меняться номера партии не могут. Вот как на жеребьевке получили номер, такой номер и есть, даже если какой-то список снимается. То есть, насколько я понимаю, выдавая бюллетень, каждая избирательная комиссия будет вычеркивать снятую партию. Теперь вопрос, почему сняли? Ну, насколько мы можем судить по сообщениям прессы, сняли из-за иностранного финансирования, что, понятно, в любой политической деятельности является невозможным и запрещенным. И знаете, дорогие друзья, когда я все это слушал, я вспоминал, что, в общем-то, деятельность партии «Яблоко» я как публицист описывал достаточно давно. И вот в своем телеграм-канале я разместил статью, вы можете зайти посмотреть ее. Она называется «Сеанс саморазоблачения либерала». Написана она 13 июня 2017 года. То есть, ну, 9 лет назад. Речь там идет о том, что рассказал нынешний председатель партии «Яблоко», а тогда заместитель председателя партии «Яблоко» по имени Николай Рыбаков. Вот. Ну, вы можете зайти посмотреть эту статью. Я вам просто несколько моментов сейчас прочитаю.
10: Да, напомню, что тогда партию возглавлял Григорий Явлинский, который был одним из сооснователей этой партии.
11: Да, сейчас Николай Рыбаков. Вот. И вы поймете, почему я вспомнил эту статью. Значит, сам Николай Рыбаков в одной из программ, которую вел Владимир Владимирович Соловьев, сказал, что он 8 лет работал в НКО, которая финансировалась из-за границы. В том смысле, что да, деньги получали из-за границы, но в этом ничего страшного нет. Поэтому вот я хотел этот момент вам напомнить. 8 лет. Значит, как назывались эти центры? Тоже можете посмотреть. Есть некий фонд в Норвегии. Он называется Bellona Foundation. Вот этот вот норвежский фонд создал две НКО в России, когда еще это было им легко и вольготно. Первый, значит, назывался сейчас Bellona Мурманск, а второй, который как раз и возглавлял нынешний глава партии «Яблоко», он назывался «Экологический правозащитный центр Bellona». Пусть вас вот эти красивые названия, что они защищают права, там, природу, не смущают. Минюст признал эти организации выполняющими функции иностранного агента, потому что они получали иностранное финансирование. Они немедленно были самими же этими товарищами, которые нам не товарищи, закрыты. Но 8 лет иностранное финансирование было. Вопрос. Человек работает 8 лет в фонде, который под видом борьбы за экологию больше борется с движением подводных лодок в Мурманске и с нашим Северным флотом. Ну, вот мы же сейчас понимаем, что то, что нам казалось в 2017 году маловероятным, сейчас выглядит как абсолютно доказанные вещи, потому что мы видим подожженные какие-то объекты, мы видим сотрудничество с иностранными разведками. Вот давайте представим, некий персонаж получает 8 лет деньги из-за границы, возглавляет организацию, которая потом признается иностранным агентом, получая деньги из-за рубежа, и одновременно он двигается по партийной линии в партии, которая, ну, это, конечно, чистое совпадение, занимает абсолютно прозападную позицию, всегда выступала с точки зрения, что, знаете, как это, Кац предлагает сдаться, надо с Западом дружить. А что такое дружба? Потом, когда были введены уголовные статьи за отрицание целостности Российской Федерации, вот эти господа на камеру не стали произносить, уже не могли, что Крым и дальше, что они говорили раньше. Да? Вот это уже все они говорить не могли, но их же идеи остались. И вот прошло 9 лет, и сейчас мы видим решение Верховного суда, который снимает партию на основании того, что там есть иностранное финансирование. Хочу сказать, что у нас существует такая структура. Это очень серьезная структура, называется Росфинмониторинг. Это высочайшие профессионалы, которые занимаются отслеживанием всех финансовых потоков, и особенно потоков, так сказать, незаконных, малозаконных или идущих на неблаговидные цели. Вот эта организация дала по запросу Центральной избирательной комиссии информацию для Верховного суда. То есть здесь инстанции выше некуда, профессионалы выше некуда. 9 лет назад все это считалось почти нормальным, и сами фигуранты признавали это в прямом эфире.
10: Ну, надо сказать, что из 4 с лишним тысяч депутатов региональных парламентов только 5 человек представляют партию «Яблоко». То есть их представительство, скажем так, крайне невелико на региональном уровне, а в Госдуме представителей партии «Яблоко» нет, как, разумеется, в Совете Федерации и ни в одном из 89 субъектов Российской Федерации руководители регионов не представляют эту партию. Но решение Верховного суда не означает, что яблочники не смогут баллотироваться, не смогут пытаться быть избранными как одномандатники.
11: Ну, мы сейчас, готовясь к программе, почитали то, что смогли найти по этой тематике. Да, вот на сегодняшний день комментарии, которые высказывались, выглядят следующим образом. Снят федеральный список, это один из бюллетеней, который вы получаете. Второй бюллетень, дорогие друзья, это выборы по одномандатному округу. Вот решение, насколько мы сейчас читаем и видим,

0: сказать, это танцевать неловко, вот какой-то танец перед своими избирателями, но выглядело все это, конечно, не очень. Поэтому не берусь даже, честно говоря, делать прогнозы, как это будет выглядеть в этой ситуации.
1: А ну что вы скажете тем, кто говорит, это была единственная политическая сила, которая является действительно оппозиционной, действующей партии власти, действующему режиму. Это единственная сила политическая, которая представляла ту часть общества, которая не согласна с ныне действующей политикой.
0: Ну, во-первых, слово «оппозиция» не должно у нас звучать как государственная измена, это раз. Во-вторых, есть оппозиционные партии, я член оппозиционной партии, которая оппозиционно не государству, а предлагает другие пути развития страны. И что я еще хочу сказать? Дорогие друзья, конечно, надо идти на выборы, голосовать. Всегда вы найдете политическую силу, чьи взгляды вам близки и понятны.
1: На радио «Комсомольская правда» с Николаем Стариковым мы говорим о главных событиях сегодняшнего дня и о главных событиях дней минувших. Вернемся после небольшого перерыва.
2: По сути дела.
3: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
4: Сказано реклама. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
5: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
8: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь. То есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: По сути дела, Николай Стариков.
0: Хотел бы маленькую ремарку сказать. Вот внимательные слушатели пишут нам в чате о том, что согласно российскому законодательству, надо сказать, что КАЦ иноагент и террорист-экстремист.
1: Но друзья, мы же не называли имени.
0: Мы имели в виду КАЦ из анекдота. А вот тот КАЦ, который не в анекдоте, а в реальности, да, экстремист и террорист.
1: 9 августа 1945 года Советский Союз... 3 месяца спустя после победы над фашистской Германией, как и обещал в Ялте Рузвельту и Черчиллю Иосиф Сталин, выступил против империалистической Японии. И к началу сентября полностью была разгромлена крупнейшая и самая сильная группировка императорской армии – Квантунская армия. Причем военные действия шли не только на континенте, но и на Сахалине, на Курильских островах, в Корее. Были высадки, отчаянные и героические высадки морских десантов. Это была удивительная операция. При этом накануне 6 августа

0: августа американцы сбросили свою первую атомную бомбу на Хиросиму. А 9 августа сбросили атомную бомбу на Нагасаки, но решающую победу на Земле одержала именно советская армия.
1: Ну, давайте продолжим цифры, потому что здесь нужно понимать масштаб того, что в тот момент из себя представляла Красная Армия, ее тактика, стратегия и возможности. Операция началась 9 августа, действительно, ровно через 3 месяца после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии. То есть товарищ Сталин держал свое слово точка в точку. Союзники знали, что Советский Союз вступает в войну, и Советский Союз вступил в войну, объявив войну Японии. Ну, вот мы с коллегами тут так вспоминали. Мне кажется, что это последняя война, в которой объявлялась война, как вот это было, как говорится, в старые добрые времена.
0: Как положено.
1: Да. Здесь стоит вспомнить, что Советский Союз и Япония в апреле 1941 года подписали договор о нейтралитете. Вот. Он был рассчитан на 5 лет, и там была фраза: если за год до его окончания стороны его не денонсируют, то он автоматически продлевается еще на 5 лет. Поэтому ровно за год до окончания этого документа в апреле 1945 года был вызван посол Японии в Москве, и товарищ Молотов объяснил ему, что Советский Союз денонсировал этот договор, потому что Япония находится в войне с союзниками Советского Союза, Советский Союз не может поступить иначе. И дальше 9 августа была объявлена официальная война. Наша группировка составляла 1,7 миллиона человек. У японцев было примерно 1 000 000 человек.
0: 1 200 000 даже считается.
1: Ну,
0: да.
1: Тут разные цифры. Значит, разгром был очень быстрым. Потери наши 12 031 человек убитыми. Общие санитарные потери меньше 25 тысяч человек.
0: Несмотря на огромный масштаб операции, на огромное пространство, на которых они шли, на удары с трех сторон, именно на морские десанты, тем не менее. Да,
1: да, но и мы должны понимать, что противник серьезный. Японские солдаты сражались, и когда был приказ сдаваться. И,
0: то есть... Да, даже приказ императора был, а они, сказать, еще не сдавались.
1: Ну да, это нация воинов, и она проявляла себя с этой стороны. Ну все, 12 031 погибший. В плен попало порядка 640 тысяч человек. Вся эта японская группировка была разгромлена. Освобожден северо-восточный Китай. Освобождена территория Кореи, которая потом станет Северной Кореей. Ну, то есть значительная часть Кореи была освобождена. Я бы даже сказал, что фактически всю Корею освободила Красная Армия. Американцы потом высадились. И мы по определенным договоренностям дали им тоже возможность разместить свои войска. И сегодня вы это видите в итоге на карте. Ну, вот так это выглядело, это блестящая
0: Ну, плюс победа. Сахалин и Курилы.
1: А вот на Курилах очень интересно. Я был несколько раз, но я был на Итурупе, а вот на острове Шумшу, где был десант и были бои, там вот до самого последнего времени просто в поле, где шел бой, стояли подбитые японские танки. Сейчас я читал, что их вроде собираются в музей куда-то забрать. Это, конечно, совершенно фантастическая вещь. Когда ты на Итурупе, ты выходишь, и там на десантоопасных направлениях врыты танки Иосиф Сталин по самую башню, а вот эти японские танки остались стоять на острове Шумшу.
0: У японцев были мощнейшие бетонные укрепления, по-моему, на Сахалине, соединенные подземными переходами, и они считали, что это взять невозможно.
1: Ну, все было взято. Советский Союз проводил десанты. В плен попал император даже. Ну, тут надо сказать, что японцы вели хитрую политику. Для расчленения Китая они нашли представителя последнего, ну, последней династии, последнего представителя. Они его назначили императором марионеточного государства Манчжоу-Гоу. Пу-И его имя. Вот он попал в плен. Дальше он жил в Китае. И, конечно, никакой политической и государственной карьеры у него там при Китайской коммунистической партии не было. Но, как говорится, тихо, спокойно жил. Как, кстати, и фельдмаршал Паулюс жил в Германской Демократической Республике, был свидетелем на Нюрнбергском процессе. И есть интересная такая история. За ним приглядывали сотрудники ГДРовских определенных органов, и он как-то увидел, что они забрали его пистолет. У него был, значит, какой-то там наградной пистолет. Он обратился к ним и сказал: если я не застрелился в Сталинграде, вы что думаете, я вот здесь в ГДР застрелю? И ему пистолет все равно не выдали обратно.
0: Ну, надо, конечно, назвать и наших военачальников, которые обеспечили наравне, конечно, и во многом благодаря и их военным талантом эту победу, разумеется, героизму наших солдат. Забайкальским фронтом командовал маршал Советского Союза Родион Малиновский.
1: Родион Яковлевич Малиновский, да. Уроженец Одессы.
0: Одесса, который Одессу уже и освобождал в свое время во главе 4-го Украинского.
1: Сейчас переименованы его улицы, демонтирован его памятник, несмотря на то, что он уроженец Одессы, в 16-летнем возрасте убежал на Первую мировую войну.
0: Да, Первым Дальневосточным фронтом командовал маршал Советского Союза Кирилл Мерецков, герой сражения на северо-западе нашей страны. Вторым Дальневосточным фронтом генерал армии Максим Пуркаев. Конечно, моряки внесли огромный вклад. Тихоокеанский флот под командованием адмирала Ивана Юмашева, Амурская военная флотилия, контр-адмирал Неон Антонов, Северно-Тихоокеанская военная флотилия, вице-адмирал Владимир Андреев. Вот. Ну и, кстати, конечно, нельзя забывать, что там же были и наши союзники из Монголии, и маршал Чайбалсан командовал Монгольской народно-революционной армией, которая нам тоже очень помогла.
1: Ну, я хотел бы, наверное, сейчас в оставшейся части нашей программы рассказать историю, которая весьма опосредованно имеет отношение к освобождению Дальнего Востока, разгрому Японии. Вы упомянули имя Максима Пуркаева. Накануне начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, он был военным атташе Советского Союза в гитлеровской Германии. И там дальше произошла такая история. Значит, у него была очень симпатичная горничная немка. Это, по-моему, 39-й год, наверное, сразу после договора о ненападении. В один прекрасный момент к нему пришел некий джентльмен, ну, из разведки немецкой, и положил фотографии, которые, в общем, выдавали непозволительную близость товарища Пуркаева с этой вот симпатичной немкой. Ему предложили сотрудничество с немецкой разведкой. Он послал этого товарища подальше, позвонил в Москву и потребовал, чтобы его отозвали. Ну, значит, он прилетел в Москву, готовится к аресту, его посадили в машину, это он рассказывал потом. Привезли в какой-то кабинет, значит, он не знает, где он находится, открывается дверь, заходит товарищ Сталин. Ну, Пуркаев говорит: товарищ Сталин, ну, такая история, значит, ну, я все рассказал. Вот. Тут говорит: ну, вы рассказали, мы вам верим. Езжайте обратно в Берлин и работайте, товарищ Пуркаев. Товарищ Пуркаев вернулся, к нему пришел еще раз этот джентльмен из разведки, он послал его еще раз. А горничная, она же уборщица, больше не выходила на свою работу. И вот так товарищ Пуркаев работал вплоть до начала Великой Отечественной войны, а закончил свой славный путь воина вот как раз разгромом японских захватчиков. Это к тому, что если кто-то там имел что-то за душой, нужно просто было рассказать. Просто рассказать. И товарищ Сталин верил. Вот Максим Пуркаев, его история, мне кажется, прекрасная иллюстрация того, что что происходило в то время и как можно было решать сложнейшие задачи. Я почему вспомнил, есть еще один террорист-экстремист, не буду называть его фамилию, написал книги, которые смущали целое поколение. История у него была примерно такая же, только случился она в 70-е годы, он был кадровым сотрудником, значит, нашего ГРУ. И вот когда он познакомился с симпатичной какой-то там, по-моему, греческой журналисткой, а потом его завербовала МИ-6, он предал родину, убежал в Лондон, написал книги, где обвинял Советский Союз и Сталина в желании захватить весь мир. То есть стал оружием иностранной разведки. А нужно было всего лишь прийти и рассказать, что да, медовая ловушка, попытка вербовки и так далее и тому подобное. Но он побоялся это сделать. А вот родину побоялся, не побоялся предать. Вот такая вот история.
0: Да, и, конечно, необходимо сказать, что общее командование нашими войсками осуществлял маршал Александр Василевский, который командовал вообще и
1: руководил штабом, генштабом,
0: да, после смерти Шапошникова. А действиями военно-морских сил командовал адмирал флота, замечательный военачальник Николай Кузнецов. То есть лучшие маршалы, лучшие адмиралы были брошены на то, чтобы достичь этой победы.
1: Лучшие, но другие. Сталин дал разгромить Японию тем, кому не нашлось места в первом ряду громивших Германию. И в этом тоже его замысел.
0: Разумеется, это так. На радио «Комсомольская правда» с Николаем Стариковым мы говорили о главных событиях этого дня и о главных событиях, которые в эти дни произошли 80 лет назад.
2: По сути дела, Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые оперативные новости. И тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
3: правда». Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Все программы «Радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
6: Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 10 утра, в Ханты-Мансийске – полдень, в Новокузнецке – 2 часа дня, в Магадане – 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
6: Об атаках.
7: Число жертв ночной атаки выросло до 5 в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Он уточнил, что спасатели обнаружили тела еще 2 погибших. За ночь свыше 150 дронов и ракет уничтожены над 3 городами и 9 районами области. Один местный житель получил ранения различной степени тяжести, он доставлен в больницу. Поврежденные дома и административные здания на местах падения обломков продолжают работать экстренные службы. Всего, по данным Минобороны, над регионами страны за ночь перехвачены 822 беспилотника самолетного типа.
6: О пожарах.
7: Компания «Wildberries» перестроила логистические цепочки после атаки на склад в Подольске, сообщили в пресс-службе. Прием поставок и отгрузка заказов проводятся на других объектах. Ранее в Подольске в результате попадания украинского дрона произошло возгорание логистического центра на территории парка «Каледина». В момент атаки сотрудники были эвакуированы, никто не пострадал. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.
6: О США.
7: Центральное командование Пентагона опубликовало карту Ближнего Востока, на которой сектор Газа и Западный берег обозначены как территория Израиля. Палестинский анклав и Западный берег реки Иордан на изображении не были отделены от Израиля линией, которой обозначают границы. Прежде Пентагон всегда использовал пунктир или сплошную черту для обозначения границ данных регионов.
6: О конфликтах.
7: Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. «Давайте откажемся от намерения угрожать друг другу и начнем переговоры об окончании этой затянувшейся войны», сказал Ли на церемонии по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны. Пхеньян и Сеул формально находятся в состоянии войны, несмотря на то, что Корейская война 1950-53 годов закончилась перемирием. Мирный договор тогда подписан не был.
6: Обо всем.
7: София стала самым популярным именем для новорожденных девочек в России по итогам прошлого года. Об этом сообщили в соцфонде. Аналогичный тренд зафиксирован во многих странах Европы. В Германии София возглавляет рейтинг 3 года подряд, а сама мода на имя началась там еще 13 лет назад. В Италии оно также на первой строчке. В 2024-м Софиями назвали больше 4500 итальянских девочек. Имя лидирует в Польше, Словакии и Литве, а в Чехии занимает 3-е место после Виктории. Евгения Глинская, служба информации.
6: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
4: Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Нам Валерий Валерьевич каждую неделю рассказывает о книгах, которые объясняют нам с вами, как устроена наша жизнь. И у нас уже на прошлой неделе начался, соответственно, на этой неделе продолжается месячник политики и власти. Валерий Валерьевич, представьте нам, пожалуйста, сегодняшнего автора и его книгу.
8: Сегодня замечательный автор. Некоторое время назад ушел он из жизни, но дело его живет. Мне он очень близок, мне персонально, потому что я еще, когда учился в МГУ на философском факультете, я как раз диплом писал по Тофлеру, Элвину Тофлеру, это наш сегодняшний автор. И мы взяли его книжку, которая называется «Метаморфозы власти». Книжка вышла в 1990 году, то есть тоже уже не новая, 36 лет назад. Вот, но, на мой взгляд, по-прежнему актуальная. Более того, я вот сейчас готовился к передаче, перечитал ее, так сказать, бегло, и заметил, что многие вещи предсказаны были им 35 лет назад очень верно. Это касается, например, СВО. Это касается, например, новой дроновой войны. Это касается кибервойны. Вот все это было написано, представляете, в 1990 году. Вот поэтому давайте разбираться с метаморфозами власти. Тофлер вообще известен как такой мыслитель высокого порядка. Он выдвинул концепцию 3 волн в развитии человечества. Первая волна – аграрная. Мы ее оставили в прошлом, хотя некоторые страны слаборазвитые до сих пор преимущественно аграрные. Дальше индустриальная цивилизация, она в 18-19 веках захватила весь мир, потом и до нас дошла, и сегодня большинство стран мира остаются индустриальными. И в середине 20 века приходит новая волна, 3-я, последняя на данный момент, может быть, потом будет 4-я, 5-я и так далее, но пока вот 3-я. Что это за 3-я волна? Это волна информационного общества или постиндустриального общества. Может быть, оба названия не очень удачные, их критикуют справедливо, но давайте пока с ними так вот поработаем, чтобы как-то отделять их от предыдущих 2 волн. Тут действительно много отличий. Вот, отличия цивилизационного уровня, да, то есть государства могут называться по-прежнему, вот, люди могут себя считать, как и раньше, там, британцами, скажем, французами, алжирцами или южноафриканцами, но суть их обществ резко меняется. Суть экономики совсем другая, и суть политики тоже. И вот мы сегодня будем говорить именно о том, как же меняется политика в эту эпоху изменения, в эту эпоху перехода от 2-й к 3-й волне, в эту эпоху сдвига власти. Кстати, другой вариант перевода названия этой книжки – power shift. Да? По-английски называется power shift – сдвиг власти. Вот. Но более, наверное, по-русски литературно звучит как метаморфозы власти. Вот давайте с этими метаморфозами разбираться.
4: Валерий Валерьевич, раз мы говорим про информационную, собственно, волну развития человечества, сразу вспоминается, кто владеет информацией, владеет миром. Об этом же книжка примерно.
8: Да, об этом поговорим чуть позже, наверное. Сейчас обрисуем общую такую картину. Перераспределяется власть на всех уровнях. На глобальном, национальном, региональном, корпоративном и прочем. Вся структура власти, скреплявшая прежде мир, ну, прежде это индустриальную эпоху, она теперь дезинтегрируется. Гигантские корпорации распадаются и снова объединяются. Прежние уходят в историю, возникают новые. Работники больше не подчиняются слепо приказам сверху. Они задают вопросы и требуют ответов. Студенты не готовы больше служить профессоров, а солдаты – офицеров. Распадается и глобальная структура власти. В ней появляются так называемые черные дыры, всасывающие вакуумы власти. А темп перемен таков, что мировые лидеры ничем не управляют, ничем не лидируют. Волны событий скорее смывают этих мировых лидеров. Вот этот процесс, по оценке Тофлера, стартовал сразу после Второй мировой войны, еще в 50-х годах, и, внимание, прогноз должен завершиться примерно к 2025 году.
4: Книжка 91-го года.
8: Да, ну, 90-го даже. В этой точке мы находимся здесь. Мы можем четко сказать, этот процесс не завершился. Он развивается и продолжается. Аппетит пришел во время еды. Но то, что он идет, это точно. И, конечно, честь и хвала Тофлеру, что он одним из первых, значит, ухватил какие-то вот важные признаки надвигающихся революционных перемен и дал вариант их осмысления. Вот тут, кстати, в чем главная причина. Новая революционная система создания материальных ценностей. Раньше материальные ценности создавались прежде всего в промышленности, в индустрии. Еще раньше на земле, в аграрном комплексе. А сегодня они создаются в информационных сетях. Вот. Сегодня главное не заводы, сегодня главное не плодородные земли, сегодня главное информационные сети. Вот это новая революционная система создания материальных ценностей. Она меняется, вот, меняется бурно, непредсказуемо, и, конечно, она вызывает собой перераспределение власти на всех уровнях. Массовое реструктурирование властных отношений приводит к редчайшему событию в человеческой истории, пишет Тофлер. К революции самой природы власти. То есть речь идет не просто о перераспределении. Да, была у одних, теперь у других. Ну, нормальное явление. Династии меняются, государства рушатся, значит, режимы обновляются. Это ничто не ново под луной. А здесь речь идет о революции самой природы власти. Вот это очень интересный момент. Вот тут называет Тофлер два направления этой революции. Первое направление. Власть из вертикальной, то есть сверху вниз, да, всем известно, что земля начинается с Кремля. Вот там отдают приказы, наше дело выполнять. Вот она, так сказать, превращается более в распределенную, в деконцентрированную, в такую скорее горизонтальную. Это вот первое направление. То есть вот вертикальные звенья работают все хуже, а горизонтальные все лучше. Второе направление этой метаморфозы, этой революции власти. Источник, основание и главное орудие власти меняется. Что вообще, какие источники у власти? Их Тофлер три называют. Это насилие, это богатство и это знание. В аграрном мире власть базируется на насилии, голом насилии. Вожди, цари, князья, рыцари, значит, железной рукой загоняют своих крепостных виланов, к счастью, как они его видят. В индустриальной эпохе именно богатство уже становится основанием для власти. Аристократы земельные идут на поклон к буржуа, которые создают деньги, создают богатство. И власть становится буржуазной, денежной. Есть даже такое выражение «плутократия». Вот, то есть власть в богатстве, и это про индустриальную систему. И, наконец, новая эпоха, информационная или постиндустриальная, та, в которой мы уже сегодня живем, ну, по крайней мере, одной ногой стоим, скоро, наверное, будем двумя стоять. Вот, здесь третий источник приходит на смену двум предыдущим источник власти. Это знания. В обществах третьей волны доминирует именно знание, и оно дает власть высочайшего качества, гораздо более высокого, чем в предыдущих обществах.
4: Это когда уже буржуа, к которым пришли аграрии, идут к образованным.
8: К ученым и к инженерам. Да. Да. Это именно так. Ну, поговорим подробнее, наверное, уже после перерыва.
4: Да, давайте сделаем небольшой перерыв. 2 минуты буквально, дорогие друзья. Никуда не переключайтесь. Вы поняли, что у нас сегодня тема крайне интересная. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывают о книге Элвина Тофлера «Метаморфозы власти». У нас идет месячник политики и власти. И я напомню, что вы можете влиять на то, про какие книги нам Валерий Федоров рассказывает и какие темы мы затрагиваем. Для этого, во-первых, обязательно нужно подписаться на телеграм-канал Валерий Федоров «Механизмы власти».
8: Кстати, в Максе одноименный канал тоже есть. Можете, если Макс предпочитаете, там подписку.
4: В общем, где вам удобнее, да. И там Валерий Валерьевич выкладывает.
8: Там раз в месяц, да, будет голосовалка. Но пока до этого далеко, мы пока в середине месячника, поэтому поговорим об этом через пару недель.
4: Да. А продолжим нашу сегодняшнюю книгу через 2 минуты.
6: «Война, мир и книги». Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Эксперт по образованию Ирина Абанкина о необходимости пересмотра системы оценки итоговых знаний школьников.
10: Нам надо создавать условия, что ребята могли проявить, чему же они научились и какие их достижения по тому, как они закончили полное среднее образование. 11 лет учить. Нам не отсекать их надо дальше от образования. Надо обеспечить продолжение образования, приобретение профессиональных навыков. Поэтому я не вижу здесь необходимости усложнять. Меня как раз больше напрягает то, что это предметные всегда знания. А потом мы профессионально, по профессиям, по специальностям готовим ребят. Это уже не школьные предметы. Давайте как-то функциональную грамотность начнем оценивать. У нас есть прекрасные специалисты в этой области, которые умеют оценивать функциональную грамотность. И в читательской, в гуманитарной сфере, в естественно научных, точных науках. Чтобы создать условия для ребят раскрыть себя, показать, чего они достигли, подтвердить, смогут ли они освоить дальше те или другие образовательные программы. Чтобы ребята смогли на самом деле действительно еще в школе самоопределиться профессионально, а чем бы они хотели заниматься. Вот это очень важная задача. Нам нужен образованный, подготовленный кадровый потенциал и сейчас, и в будущем.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
11: Реклама. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
12: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
13: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
14: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
15: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность.
4: Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России. Валерий Валерьевич нам сегодня рассказывает о книге Элвина Тофлера «Метаморфозы власти». Так, продолжаем.
8: Да. Знание рождает власть. Как говорил Мао, винтовка рождает власть. И Да, бывало и так, но теперь знание рождает винтовку, значит, и власть. Именно знание, то, что называют самым многосторонним, в кавычках, из источников власти. Что имеется в виду? Что сегодня и богатство, и сила уже зиждятся не на самих себе, они зиждятся на знании. Пример. Боевая мощь до недавнего времени полагалась на силу кулака. Больше пушек, больше танков, больше солдат. А сегодня военная мощь практически полностью полагается на концентрированный разум, на наши знания, воплощенные в оружии и в технологиях наблюдения. Даже истребитель с огромной его ударной мощью сегодня — это скорее летающий компьютер. Умственная работа человеческой машины — это сегодня главное условие военной мощи. Но и богатство, оно тоже все больше зависит от научных кадров, от уровня образования рабочей силы, от развития технологий, от того, насколько эффективен у нас с вами процесс цифровизации. Вот так знание становится важнейшим из источников власти. Конечно, насилие никуда не исчезает. Конечно, богатство не улетучивается. Но знание из служанки насилия и богатства превращается в их госпожу или господина. Знание преобразует и подчиняет себе и насилие, и богатство. Кстати, под знанием автор понимает информацию, данные, представления, образы, а также подходы, ценности и прочие символические продукты общества. Для чего я это говорю? Для того, чтобы вы не думали, что только компьютерщики создают знания. Нет. Гуманитарии, идеологи, политтехнологи, значит, ученые гуманитарные и социальные архитекторы, не побоюсь этого слова, они тоже создают знания как источник власти в нашу эпоху. Ну и тут, наверное, самое время поговорить о том, как вот эта метаморфоза власти влияет на наше общество, вот, на структуру власти, на доступ власти. Ведь и в индустриальном обществе, и тем более в аграрном, власть, она узурпирована фактически небольшими группами людей, и только они все и контролируют, а остальным остается только слушать команды или убегать. Вот. Что здесь происходит? И вот здесь Тофлер говорит о меритократии. Ну, известный тоже термин. Это власть, дающаяся по заслугам и за заслуги, не за происхождение, не за богатство. Вот, не за какие-то другие качества, а именно за заслуги. Вот умная власть, а именно такой власть сегодня становится, она требует умных людей. И естественным образом возникает перспектива меритократического преобразования властвующей элиты. Вот, отбора в элиту по принципу наибольшего ума и наибольшего владения знаниями. Речь идет, кстати, как об элите экономической, так и об элите властно. Если говорить об экономической элите, ну вот Илон Маск – яркий пример, умнейший человек, инженер, не без проблем, синдром Аспергера у него, а это, как известно, серьезное заболевание. И вот он становится самым богатым человеком мира. Вот. Благодаря чему? Благодаря насилию? Благодаря богатству? Нет. Благодаря уму и знаниям, которые он поставил на службу своей бизнес-карьере. Так что, возвращаясь к Туфлеру, революционная характеристика знания заключается в том, что им могут обладать не только сильные и богатые, но и слабые и бедные. А значит, знание – это самый демократичный источник власти. Ну, можем уже пофантазировать, что все, кто стараются это знание закрыть, сделать недоступным, обставить доступ к нему всякими рогатками и запретами, вот, они пытаются на самом деле сохранить свою власть. Они пытаются предотвратить значит, меритократию. Они пытаются запретить доступ к власти, не просто к знанию, а к власти со стороны бедных значит, и обделенных, со стороны простых людей. И, наоборот, те, которые помогают этим знаниям распространяться, циркулировать, обмениваться во все большем масштабе, те работают на меритократию, те работают на переворачивание пирамиды власти. Вам известен всем, конечно, этот образ власти, это пирамида, очень перевернутое, очень тонкое основание. Один человек, как правило, Вот мы ее переворачиваем. Благодаря чему? Благодаря знанию и его свободной циркуляции. Но не все хотят, чтобы знания свободно циркулировали. Увы. Значит, они стоят на пути у высоких чувств, стоят на пути у революционного преобразования власти.
4: Естественно, те, кто власти, не хотят эту власть терять. Да.
8: Не хотят. Пытаются ее удержать. Рецепт, который дает Топфлер. Нужно перераспределять знания. Нужно делать его все более доступным. Нужно распространять их всеми способами. И тогда наша власть станет менее элитарной, менее аристократичной, менее плутократичной даже. Вот. А более меритократичной, значит, наши дети получат равные возможности, равные шансы. Дети пекарей не будут обречены становиться пекарями только. Нет, ну если им хочется, пожалуйста, а если им хочется стать политиками? Ну, в старых обществах это невозможно по определению. А в обществе, где главное это знание, это вполне становится возможным. Так что именно контроль над знаниями – это суть всемирной битвы за власть во всех институтах человечества. Так чеканно формулирует Элвин Тофлер. Хорошая новость. Информационная революция снижает надобность в капитале на единицу продукции. Вот. Что это значит? Это значит, что деньги играют меньше, вот. Знания играют больше. Значит, бедные, отсталые страны получают уникальную возможность ускоренного развития, если, конечно, умеют правильно работать со знанием. Вот. В целом человеческий капитал заменяет долларовый капитал. Сила преобразуется в закон. Прямое насилие действует в изменившемся мире все хуже. Ну, а труд из физического все больше превращается в умственные. Вот почему цены знания неимоверно возрастают, а значит, на этом, наверное, остановимся, значит, вспыхивают и новые войны, информационные войны, войны за контроль над знанием и за контроль над нашим сознанием. А соотношение сил, это прогноз Тофлера, будет перераспределяться в пользу таких организаций, таких компаний, таких обществ и таких стран, которые лучше других освоят методы этих войн нового типа. И их главное оружие – информационно-коммунистические сети. Информационно-коммуникационные сети и технологии.
4: Ой, как хочется, Валерий Валерьевич, чтобы это наша страна была.
8: Хочется, но мало хотеть, надо еще что-то делать.
4: Да. Валерий Федоров, гендиректор аналитического центра ВЦИОМ и декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций финансового университета при правительстве России, нам сегодня рассказывал о книге Элвина Тофлера «Метаморфозы власти». Через неделю, Валерий Валерьевич, встречаемся с вами здесь, на радио «Комсомольская правда», и продолжаем наш с вами месячник «Политика и власть».
15: Война, мир и книги. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров рассказывает о произведениях, которые меняют реальность. Здоровый разговор.
16: Всем привет, это «Здоровый разговор» в студии Мария Баченина. Вы замечали, что ваше тело ведет себя так, будто вы встретили медведя, хотя просто читаете новости? Учащенное сердцебиение, боль в животе с точки зрения психиатрии – это эволюционный механизм, который дал сбой. Давайте разберемся с фактами и мифами о тревоге. Миф первый. Тревога – это ненормально. Нет, это эволюционный суперинструмент. Если бы наши предки были невозмутимы, они просто бы не выжили. Норма – это поволноваться перед выступлением и успокоиться. А вот расстройство начинается, когда тревога разрушает жизнь, лишает сна, вызывает хронические головные боли или тахикардию. Появились физические симптомы – это повод идти к врачу. Миф второй. Валерьянка и пустырник безопасны. Наука категорична. Травы – это черный ящик. Доза вещества в таблетке зависит от того, сколько солнце светило на эту траву. А в 20% повреждения печени связаны именно с БАДами и растительными средствами. Лекарство – контролируемая химия. Травка – непредсказуемая смесь. Теперь про новости. Наш мозг не приспособлен к потоку мировых катастроф. Он заточен на действие. Увидел медведя – убежал. Чтение новостей о том, на что вы не можете повлиять, это ловушка думскроллинга. Если перестанете их читать, ничего плохого не случится, а тревога уйдет. И еще алкоголь. Это худшее лекарство. Да, спиртное временно успокаивает. Но когда этанол выводится, мозг впадает в дисбаланс. Отсюда берется похмельная тревога и панические атаки на утро. Алкоголизм часто – это попытка самолечения тревожности, а не ее причина. Как жить с тревогой? Научный подход вам в помощь. Ваша тревога – это смесь генов, воспитания и стресса. Лечение должно быть комплексным. Движение. Прогулка повышает уровень вещества, которое удобряет мозг, улучшая связи между нейронами. Психотерапия отлично работает против панических атак. Антидепрессанты помогают в 60% случаев. Но это не волшебная таблетка, а костыль, чтобы вы дошли до психотерапевта. Главный вывод – ваша цель не убрать эмоции, а сделать так, чтобы тревога перестала управлять вашим телом. Это достижимо с помощью науки, а не волшебных травок.
17: Здоровый разговор. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Экономист Алексей Зубец о так называемой «американской мечте».
18: Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сельхозпродукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 15,8 миллионов тонн меньше, это примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фураж, опять-таки, значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
17: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно.
19: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
17: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». За последние 100 лет средняя температура в России повысилась на 1 градус. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
17: О важном.
7: 4 человека погибли при атаке дронов на московские регионы и Ростовскую область. Уничтожены сотни беспилотников, сообщили власти. В сторону столицы с вечера летели 600 дронов, из них 201 уничтожены в московском регионе. Об этом информирует мэр Сергей Собянин. В районе МКАДа пострадали 3 человека, им оказана медпомощь. На местах падения обломков работают экстренные службы. В Подмосковье средства ПВО сбили 187 БПЛА, заявил губернатор Андрей Воробьев. В Раменском округе при падении дрона на территорию частного дома погиб 83-летний мужчина. В Подольске медицинская помощь понадобилась троим. В индустриальном парке Калидина после попадания дрона загорелся склад «Вайлдберрис». Сотрудников успели эвакуировать. В Домодедове загорелся склад с медикаментами. Повреждения получили несколько жилых домов и крыши торгового центра. В Кашире разрушено новое здание отдела полиции. В Воскресенске промышленный объект. Массированному удару подверглась и Ростовская область. В результате воздушной атаки погибли 3 человека. Еще 5 получили ранения, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Всего в регионе было уничтожено свыше 150 беспилотников и ракет.
17: О спецоперации.
7: Вооруженные силы поразили цеха по производству компонентов для ракет «Фламинго» и дронов «Гарпия» в Киеве. Российские войска нанесли удар по предприятиям ВПК в столице Украины, НПЗ в Кременчуге и металлургическому комбинату в Кривом Роге, сообщили в Минобороны. В Киеве поражено промышленное предприятие Одноименное промышленное предприятие 111, производившее компоненты для аппаратов-перехватчиков «Хрущ» и зенитных дронов «Гарпия», под ударом оказалось предприятие «Firepoint», выпускающее комплектующие боевые части и твердотопливные ускорители для крылатых ракет наземного базирования «Фламинго». В порту Одессы беспилотниками поражен сухогруз с военным имуществом ВСУ.
6: О погоде.
7: До конца августа в Москву вернутся несколько волн летнего тепла, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха в этот период окажется даже выше климатической нормы. Сегодня воздух может прогреться до 27 градусов. Высокие показатели сохранятся и на следующей неделе. При этом рассчитывать на экстремальную жару москвичам не стоит. Синоптик подчеркнула, что купальный сезон в регионе официально завершен. Вода в реках и озерах остыла до 17 градусов. И существенно уже не прогреется. Сейчас в Москве плюс 18, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации.
6: Чистая страна. Заповедная Россия.
16: Друзья, здравствуйте. Вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Меня зовут Наталья Макарова. Это программа «Чистая страна. Заповедная Россия». И сегодня в очередной раз мы будем знакомиться с вами с удивительными и редкими представителями, на этот раз птиц, которые нуждаются в нашей защите, охране и, наверное, популяризации, чтобы люди, чтобы мы с вами знали о них больше и как-то проникались любовью и значимостью того, что каждый из нас может сделать для сохранения этих удивительных птиц. У меня в гостях сегодня старший научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики Елена Модрик. Елена, здравствуйте.
20: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, радиослушатели.
16: Прежде чем задам первый вопрос, расскажу, дорогие друзья, что Елена изучает генофонд стерха и японского журавля. Она автор проекта «Сохранение белых журавлей России», который в этом году поддержал президентский фонд природы. И главная цель проекта – сохранить уникальный генофонд стерха и японского журавля как в дикой природе, так и в специализированных питомниках. Один из этапов проекта, и тут, наверное, я должна признаться вам, что тут тоже у меня есть и зависть, и азарт, и интерес, как это все происходит, это проведение полевых работ по сбору уникального генетического материала в местах гнездования восточной популяции белого журавля-стерха в национальном парке Кыталык в Алаиховском районе Якутии. Опишите нам картинку, в которой, природную картинку, в которой вы оказались в итоге, чтобы добыть что-то про журавлей.
20: В это время, в конце июня, в начале июля, озеро Дюкарское, по-русски правильно называется Юкагирское, еще во льду. Температура днем у нас варьировала, то есть она могла достигать где-то 15 градусов, но была и ниже. Комаров было много, но не настолько, сколько их бывает в конце июля и в августе. В целом было очень ветрено. Поэтому солнцезащитные крема и вся защита была для лица, для рук от обветриваний. Ну, примерно в таких условиях.
16: Ну, в общем-то, не самое благополучное, как будто бы, условие, когда и холодно, и лед, и комары, и солнцезащитный крем при этом.
20: Да, и при этом многокилометровые пешие маршруты. Если говорить о пеших маршрутах, то есть они были минимум 7 километров в день, максимум 17. Потому что стерхи очень территориальные птицы, и у них большие гнездовые участки. И чтобы вот посетить один гнездовой участок, нужно потратить целый день. Ну, соответственно, это вот целый день под рюкзаком, пешком, по вечной мерзлоте, по воде, в поисках гнезда стерхов.
16: Я правильно понимаю, Елена, что если, например, гнездо стерха, то вокруг 5 километров примерно во все стороны больше другого стерха не будет?
20: Да, другого стерха не будет, но могут гнездиться вместе с ними канадские журавли и еще много разных других птиц. С ними они не конкурируют за территорию.
16: Для чего собирать ДНК журавлей, Елена? И что именно вы собирали? То есть я так говорю, ДНК, а в чем именно? То есть что вы добывали?
20: Вопрос, с одной стороны, простой, с другой, конечно, он очень глобальный. Потому что если говорить о глобальных целях, конечно, мы хотим знать, в каком состоянии находится генофонд популяции. Любой. То есть мы будем говорить о любом краснокнижном виде, в том вот стерхе, японском журавле. Когда мы знаем, каков генетический потенциал популяции, какое генетическое состояние, мы можем судить о рисках ее дальнейшей судьбе. А если брать частные варианты, вот что именно я собирала? Я собирала перья, собирала подскорлуповые оболочки после вылупления птенцов и экскременты. Для большой цели, для оценки состояния этой популяции, а также будут еще решены ряд вопросов попутных. То есть это определение пола из того материала, который собран, это установление генетических родственных связей, например, между птицами, гнездящихся на соседних участках. В целом все, что может определить генетика, все это будет исследовано. Это будут первые результаты, которые нам покажут какую-то объективную картину, которую мы в будущем будем развивать, собирая материалы из других мест, где гнездится восточная популяция. С такими объектами, как стерх, которые гнездятся удаленно друг от друга, которые гнездятся в труднодоступных местах, действительно труднодоступных, то есть даже неизвестно, какова карта его реального распространения. То есть, ну вот, например, стерх, восточная популяция стерха гнездится в низовьях рек Яны и Индигирка, в их, ну, в Междуречье. А какова плотность населения? Как это все на самом деле до конца неизвестно. То есть это нужны масштабные авиаучеты, аэросъемка. То есть сейчас в целом, благодаря технологическому прогрессу, эти работы начали развиваться. В первом туре конкурса президентского фонда природы Национальный парк Каталык выиграл грант на авиаучеты. Но они в этом году провели авиаучеты на территории Национального парка Каталык. Ну, в дальнейшем они надеются также распространить свою деятельность на другие участки. Что касается Каталыка, я обещала пояснить. Каталык по-якутски – это стерх.
1: Угу.
20: И название это происходит от звука, от голоса стерха, когда он кричит свой унисональный крик. То есть это примерно выглядит так. Каталык, каталык, каталык, каталык.
1: А, вот оно как, очень интересно.
20: Это его крик.
1: У меня первый раз в гостях в программе человек, который может изобразить песню птицы. Елена, вот такой вопрос. Стерх и японский журавль – одни из самых редких и уязвимых видов журавлей в России, в мире. При этом стерх гнездится, как вы говорили, исключительно в нашей стране, является эндемиком. И согласно Красной книге Российской Федерации, оба вида требуют приоритетных природоохранных мер. Расскажите, что это за удивительные птицы? Мы поняли, что стерх гнездится в местах, где не ступала нога человека. Но чем они особенны? Вот почему это особенные птицы?
20: Чтобы начать свой рассказ, я скажу, что в мире существует 15 видов журавлей. И стерх и японский журавль буквально находятся на первых позициях по редкости и по уязвимости. Причем эти критерии, они связаны не только с численностью птиц, а с угрозами, которые есть для их существования. То есть стерх – это самый угрожаемый в мире вид журавлей. Потому что, несмотря на его более-менее стабильную численность в последнее время, основная угроза для его существования исходит от того, что он гнездится в одном месте, в Китае, на озере Паянг и там сопутствующих водоканалах и реках. То есть 90% популяции. И есть очень большие риски эту популяцию потерять в одночасье, если на этом озере случится какой-то катаклизм. То есть эпизоотия, какое-нибудь отравление массовое, метеорит, ну, все что угодно. Поэтому стерх – это вид, который нуждается в первоочередных мерах охраны и в мире, и у нас в стране. Японский журавль, его численность еще меньше, чем стерха. Около 4500 в мире особей японского журавля, но у него другие угрозы. Существуют две популяции японского журавля. Одна мигрирующая, континентальная, и островная на острове Хоккайдо в Японии. Так вот, половина этой популяции, 2000 особей на острове Хоккайдо, являются генетически обеднёнными. То есть, когда в 17 веке японского журавля истребили самураи, есть даже гравюры, как они их там засаливали, японских журавлей в бочках. Истребили до такой степени, что осталось несколько десятков сотен особей. И когда опомнились, стали популяцию восстанавливать, выяснилось, что на данный момент вот эта популяция, там 2000 или 2500, представлена всего лишь тремя генетическими линиями по митохондриальной ДНК. Более того, один гаплотип, он вообще даже редкий. То есть два гаплотипа, вот они все живут, 2000 особей, два гаплотипа. Они, конечно, тоже очень хотят свою популяцию разнообразить, хотят, чтобы к ним прилетали птицы с континента. Иногда эти птицы так делают. На Хоккайдо все японские журавли окольцованы, все, и за всеми пристально следят. И когда появляется неокольцованная птица и формирует пару с окольцованной, все очень радуются, бегут, собирают от них биоматериал, переэкскременты, определяют гаплотипы, говорят, ура, ура, наше генетическое разнообразие немножко повысилось, и есть шансы.
1: Почему только одно озеро у стерх? То есть возникает вопрос, что там такого особенного, что только одно озеро? То есть к нам же они прилетают, почему бы им у нас как-то где-то в нашей стране...
20: Не зимовать?
1: Да. У нас тоже есть теплые места.
20: Были попытки сделать зимовку для стерхов в Узбекистане, но это все очень сложно, это все упирается в сложности психической вот, вообще организации самой птицы. Птица очень сложная. Если мы сейчас уже поговорим про интродукцию, вот могу несколько слов сказать. То есть когда впервые этим вопросом задались...

0: До этого времени в питомнике нужно, чтобы эти птицы находились в визуальном контакте. Вот, например, мы хотим сформировать пару из этого самца и из этой самки. Их надо держать в визуальном контакте. Надо, чтобы они друг к другу привыкли. Надо, чтобы они стали кричать в унисон. После этих признаков пару пробуют объединять. Чтобы сформировать пару и получить потомство от стерхов, это очень тяжелый труд, и эти знания накапливались годами, десятилетиями в питомнике редких видов журавлей.
1: Продолжение через несколько минут.
2: Чистая страна. Заповедная Россия.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
6: Сведи риски к минимуму. Переходи на Макс. В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономике.
2: Чистая страна. Заповедная Россия.
0: Кроме, естественно, размножения, естественно, формирования пар, для стерхов практикуется еще искусственное осеменение. Это один из способов повышения продуктивности получения стерхов в искусственно созданных условиях. Также это было заимствовано от программы по восстановлению американского журавля, когда, чтобы получить большее количество потомков, самку осеменяют несколько раз спермой разных доноров, но при этом эта самка, она не находится в паре с самцом, они самостоятельно не размножаются. И самец, и самка в такой паре импринтированы на человека. То есть они выросли в руках человека, самка знает конкретного человека, которому она позволяет осуществить искусственное осеменение, самец знает тоже конкретного кипера, которому он позволяет отдать свой биологический материал. В этом случае получают большее количество птенцов и более генетически разнообразных, потому что если мы из года в год будем получать потомков одних и тех же птиц, то генетическое разнообразие и этой популяции, и того, что будет в природе после выпуска, будет снижаться.
8: Очень
0: скромным. Да, да, скромным и снижаться. Поэтому вот еще касается, что касается генетики, моей работы с питомниками и, в частности, со стерхом, это определение отцовства у птенцов, которые были получены в результате искусственного осеменения.
8: Вы уже упоминали о том, что стерх – птица сложная, непонятно, что там у нее в голове, птица агрессивная, осторожная, по всей видимости, подверженная настроению. Вы сказали, что не с той лапы может встать стерх, да, не с того крыла.
0: Да.
8: И если, например, вы уже упоминали эту историю про то, что если в кладке стерха, например, два яйца, то может выжить только один. Это тоже связано как-то с агрессией птицы или как это можно объяснить?
0: Это связано с птенцовой агрессивностью.
8: Но... А, то есть они с младенчества злые,
0: да,
8: ребята?
0: Именно, что они самые злые с младенчества. Первые два месяца жизни птенцы, особенно стерхов, то есть у других видов журавлей в разной степени выражен этот процесс, но именно у стерха птенцы самые агрессивные, они живут в очень тяжелых условиях, Видимо,

0: Какой эволюционный механизм? Выжить должен один. Второе яйцо, оно, ну, запасное. То есть если что-то не так с первым, то пара выращивает второго птенца. Как правило, один только птенец выживает. То есть, собственно, сам птенец разбирается со своим младшим братом.
1: С сиблингом, да?
0: Да, со своим сиблингом. Но есть очень-очень редкие случаи, когда видели на зимовке, например, пару с двумя птенцами. Это можно объяснить тем, что когда очень опытные родители, они могут вот это первое время разделить. Один родитель кормит одного птенца, водит другой другого. И только вот в такой ситуации возможно, чтобы пара вырастила двух птенцов. Но это бывает очень-очень редко.
1: Вы сказали, что сложно, в принципе, формируется пара у стерхов. Сложно растут птенцы, а как происходит сам вот этот момент, когда, да, я тебя выбираю, да, мы будем семьей стерха. По всей видимости, они заботятся вдвоем о подрастающих маленьких птенцах. И что дальше? Вот, вот эту картинку можете нам обрисовать, Елена?
0: Здесь, конечно, можно говорить о журавлях в целом. Когда пара формируется, скорее всего, у всех журавлей пара формируется на зимовке. Или на пролете, то есть в соответствующем возрасте. То есть до того, как птенцы, молодые особи, не достигли половой зрелости, они держатся стаями. Например, пришло время лететь, гнездиться. Взрослые снялись, полетели пораньше, им надо успеть сделать кладку, вырастить птенцов и выкормить птенцов, подготовить их к полету. Молодые птицы не торопятся. Они в своей компании могут лететь в Якутию, могут не лететь в Якутию, могут в Монголии побыть, могут в Забайкалье. То есть они ведут такую вот вольную жизнь, им не надо никуда спешить, где есть еда, вода и так далее, они на пролетном пути. То есть они, конечно, с пролетного пути не уходят, все равно на пролетном пути. Они проводят это время. И, скорее всего, что во время вот таких вот скоплений, да, молодежи формируются пары. Скорее всего, пара летит на место, где родился самец. То есть у птиц натальная филопатрия, возвращение на место своего рождения, свойственно больше самцам. А самка, соответственно, летит за самцом. Она не летит в места своего рождения, чтобы избегать скрещивания со своими братьями.
1: Умно.
0: Да. То есть женщины, ну и как это вот еще я себе объясняю, что самцы все-таки они, наверное, более такие чувствительные, они должны лететь в те места, которые им знакомы. У самок более гибкая психика, и они могут лететь в неизвестные места, ну вот с тем самцом, с которым они формируют пару. Ну, когда птицы сформировали пару, конечно, танцы – это такой атрибут и брачного периода, но не только. Вот японские журавли танцуют в любое время, когда у них хорошее настроение, они танцуют и коллективно, и молодые птицы танцуют, там у них такая хореография сложная. Вот японские журавли – самые изысканные танцоры, они там подбрасывают веточки, подпрыгивают, у них такие сложные па. Стерхи, как ни странно, танцуют не очень много и не очень здорово. То есть вот я спросила недавно свою коллегу Марию Владимирцеву из Института биологических проблем Крилитозон, видела ли она когда-нибудь танцующих стерхов. Это человек, который в тундре вот проводит каждое лето уже 30 лет. Она сказала, ни разу не видела танцующих стерхов.
1: Танец стерха – это не просто редкое явление, это крайне-крайне редкое явление.
0: Это крайне-крайне редкое явление. Более того, оно романтизировано, оно мифизировано, потому что, ну, для якутов стерх – это священная птица. Вы уже обратили внимание на мое кольцо, то есть очень много украшений со стерхом, поскольку это символ всего самого хорошего, что только может быть. И по якутскому поверью, увидеть танцующего стерха – это вот счастье на всю жизнь. Поэтому вот не каждый человек, который даже видит стерха, увидит его танец.
1: Так интересно в том смысле, что вы говорите, что это символ всего самого хорошего, но вообще стерх – очень сложная птица и агрессивная. Как
0: более
1: это может
0: того,
1: быть?
0: Более того, в якутском эпосе «Олонхо» стерх – это проводник между мирами, высшим и средним. То есть это существо, которое может быть в разных мирах и обладать разными качествами. И есть даже такие сказки, например, юкагирские, где стерх выступает не очень даже безобидным существом, а очень даже проявляет свои агрессивные замашки. Но стерх, вы знаете, несмотря на то, что он такой сложный, он, конечно, вызывает огромное уважение, вот восхищение, что смотришь на него, ну, это большая, крупная птица, белая. Вот у него еще какая-то такая внешность древняя, вот реликтовая. То есть он отличается от других видов журавлей внешне, но более того, он и отличается генетически. То есть стерх – это самый древний журавль среди вот этих, про которых мы сказали, и это отдельный род. То есть какое-то время он относился к роду журавль, но по генетическим данным, по современным, его выделили в отдельный род стерх, то есть у него нет ближайших родственников, вот он один, это монотипный род, в нем есть один только вид стерх.
1: Вы сказали, что половой зрелости они достигают к 4-5 годам. А сколько времени малыш стерх, ну, условно, проводит в гнезде с родителями?
0: Во-первых, все журавли являются птицами выводкового типа, они в гнезде не сидят. Как только птенец обсох, буквально на второй день, птицы покидают это гнездо, и они все время кочуют по своему гнездовому участку в
1: вот
0: поисках
1: эти вот 5 километрах.
0: Кормы. Они могут приходить к гнезду отдохнуть, может быть, а могут и не приходить. Вылупление птенцов у стерха происходит в конце июня, начале июля. И, соответственно, в сентябре у них миграция. То есть им надо за 3 месяца, июль, август, сентябрь, превратиться в полноценного, полноразмерного журавля.
1: Это почти 2 метра высотой.
0: Ну, меньше, но почти. Он должен настолько окрепнуть, чтобы преодолеть 7000 километров к месту своей зимовки. Поэтому в целом, ну, это известный факт, что у всех птиц 80% потомства не переживает первую миграцию. Потому что, то есть, ну, вот, вы, да, вот мы вот эти риски все говорим. Один птенец. Не факт, что он еще вырастет, не факт, что он не погибнет, не факт, что он сможет осуществить миграцию, не факт, что он может вернуться с миграции. То есть это действительно такие виды, которые, существование которых, вот оно, вызывает вопросы, как они вообще до сих пор.
1: Как они живы вообще?
0: Живы, тем более, что сокращаются места их обитания везде.
1: Если вернуться к вашему проекту, он называется «Сохранение белых журавлей России», вот вы сейчас вернулись из очередной поездки, то вот на ваш взгляд, что станет главным результатом этого проекта и как это повлияет на жизнь, на популяцию журавлей?
0: Наша задача – охарактеризовать состояние генофонда стерха, японского журавля, я уже упоминала, потому что эти работы никогда не проводились, потому что сложно очень с этим работать. Сейчас, благодаря тому, что материала стало больше, можно уже какую-то другую оценку получить. На данный момент стерхов около 7 тысяч. Считается, что это, в принципе, ну, неплохо. Но каково генетическое разнообразие этой популяции, особенно после вот этих вот бутылочных горлышек, то есть мы покажем, потому что, ну, вот эта генетическая база, да, это основа, собственно, адаптивного потенциала вида. То есть чем больше генетическое разнообразие, тем у вида больше шансов, да, быть устойчивым к разным угрозам. Конечно, в идеале эта работа очень большая, и чтобы изучать адаптивные признаки, это уже следующий шаг, это с использованием геномных подходов. Сейчас мы вот делаем то, что можем, и, что важно, сравнить, что происходит у нас в искусственных популяциях, где мы разводим этих стерхов, соответствует ли это тому, что на самом деле в природе, и выпуск наших птиц не вредит ли природе, вот так вот, скажем так, помогает ли он ей.
1: Еще раз представлю вас нашей аудитории. Сегодня гостьей программы «Чистая страна. Заповедная Россия» стала Елена Мудрик, старший научный сотрудник Института общей генетики имени Вавилова Российской академии наук, кандидат биологических наук и старший научный сотрудник лаборатории популяционной генетики. Лена, спасибо.
0: Спасибо большое.
2: Полную версию программы слушайте на сайте radiokp.ru в разделе «Заповедная Россия».
3: Чистая страна. Заповедная Россия. Проект создан с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного президентским фондом природы.
4: Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Министр транспорта России Андрей Никитин о внутренних авиасообщениях. Из чего мы исходим как бы при планировании авиаперевозок? Конечно, в первую очередь, это труднодоступные регионы, это Дальний Восток, это такие места в России, куда на поезде доехать можно, но долго. Или нельзя вообще, поэтому это главный приоритет внутрироссийские перевозки. И здесь очень важно то, что у нас очень хорошими темпами развивается внутренний туризм. Поэтому очень много людей стало путешествовать по стране. Появился спрос и интерес к познанию нашей страны с точки зрения комфорта. Но, во-первых, наши авиакомпании держат очень высокий уровень сервиса. Это отмечают в том числе и наши иностранные гости. Все любят летать российскими компаниями, особенно крупными.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. «Комсомольская правда» – радио, которое не оставит вас равнодушным. В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: О переговорах.
7: Страны Евросоюза ищут посредника для контактов с Москвой, чтобы намеренно затянуть конфликт на Украине. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, комментируя обращение Европы к Бразилии. По его мнению, европейские лидеры боятся прямого участия Соединенных Штатов в переговорном процессе. Константинов подчеркнул, что подобные инициативы – это попытка заболтать переговоры ради достижения скрытных целей, как уже неоднократно происходило ранее. Глава крымского парламента назвал вовлечение латиноамериканской страны несерьезным шагом, отметив, что Бразилия не способна дать России ключевые гарантии безопасности, а единственной страной, обладающей такими полномочиями, остаются США.
3: О спецоперации.
7: Российские летчики уничтожили пункт управления беспилотниками Нацгвардии Украины в ДНР. Сообщили в Минобороны. Ведомство опубликовало объективные кадры поражения военного объекта противника. Удар был нанесен по позициям 15-й отдельной бригады особого назначения ВСУ в населенном пункте Доброполье. Для ликвидации цели авиация применила 4 фугасные бомбы ФАБ-500. Пункт управления БПЛА вместе с оборудованием и личным составом был полностью ликвидирован.
3: О рекордах.
7: Кейт Дуглас второй раз за день обновила рекорд в плавании на 50 метров кроле. Американка улучшила собственное достижение на 0,3 секунды. В финальном заплыве на чемпионате Тихоокеанского региона в Ирвайне спортсменка показала результат 23,19 секунды. В предварительном заплыве Дуглас преодолела дистанцию за 23,49 секунды. До этого мировой рекорд принадлежал американке Гретхен Уолш с 23,55 секунды.
3: О туризме.
7: В МИДе Таиланда назвали число посетивших в прошлом году страну туристов из России. Около 2 миллиона путешественников уточнили во внешнеполитическом ведомстве королевства. В альянсе туристических агентств ранее назвали пятерку популярных зарубежных направлений у россиян. В топ-3 в этом году Турция, Египет и Китай. Далее в списке Таиланд и Вьетнам, сообщил вице-президент организации Александр Мкртычян. По его словам, эта пятерка стран аккумулирует 80% российского турпотока зарубежья. В Москве плюс 20, малооблачно и без осадков. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
8: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Родительский вопрос.
9: Здравствуйте, друзья! Это «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина и Александр Милкус. Александр Борисович, здравствуйте!
10: Здравствуйте! Добрый день всем!
9: У нас в гостях сегодня филолог, психолог, специалист по нейрографике Нино Амонашвили. Нино Шаловна, здравствуйте и добро пожаловать.
11: Здравствуйте.
9: А нейрографика – слово вроде бы знакомое, но вот так спроси кого-нибудь, ну, может быть, и затруднительно будет дать ответ. А что это такое? Давайте с этого начнем. Я встречала, что нейрографику часто называют рисованием для тех, кто не умеет рисовать. Расскажите нам, пожалуйста.
10: А, давайте вообще, вот как мы вас представили, будем разбирать по понятиям.
11: Хорошо. Ну, давайте разберем действительно, что такое нейрографика. Для меня это осознанное рисование. И здесь я обязательно должна сказать, что кто является автором нейрографики, это Павел Михайлович Пискарев. Это профессор, доктор психологических наук, создатель метода нейрографики, основатель Института психологии и творчества и действительный член Международной академии психологических наук. Вот. И нейрографика состоит, как вы слышите, из двух слов – нейро и графика. И соединение, вот синтез вот этих двух слов как раз и создает смысл самого понятия. То есть это осознанное рисование, когда включается, с одной стороны, графическая составляющая, мы рисуем, по определенным правилам и по определенному четко выстроенному алгоритму. И с другой стороны, что-то происходит у нас в голове с нашими нейронами, что-то явно происходит. Вот. Так что вот это и есть нейрографика.
10: Спасибо большое. Вы запутали нас еще больше. Вот. А скажите мне, пожалуйста, а Сезанн, Брюллов или там Серов, они неосознанно рисовали?
11: Вот безусловно.
10: Вы говорите «осознанное». Что значит «осознанное» это?
11: Осознанное рисование, безусловно, все эти великолепные шедевры и полотна, они осознанно были написаны. Но у нас есть некая проблема. Мы приходим в нейрографику, когда нас что-то беспокоит. Мы не можем просто вот... Нет, мы можем просто взять и нарисовать красивую картинку, потому что мы умеем рисовать. Но когда что-то меня беспокоит, некая проблема, да, я не знаю, как ее решить. И есть вот такой метод рисования, где я могу войти в рисование с определенной проблемой для понимания ее решения. И вот в этом смысле, да, это осознанное рисование. Я осознанно начинаю рассматривать графически, рассматривать свою проблему и графически ее решать. Вот об этом речь.
10: Хорошо. А если я совсем не умею рисовать? Вот у меня точка-точка, два кружочка, огуречек, человечек. Все. Это больше мне не дано природой.
11: Вот. Замечательно.
10: Это тут осознанная история.
11: Замечательно, замечательно. Не обязательно уметь рисовать. Мы все умеем, сможем нарисовать круг и придать ему определенный смысл. Мы можем нарисовать
10: квадрат. Я боюсь, что у меня и круг не получится. У меня эллипс.
11: Получится. Поверьте, получится. У вас абстрактная фигура уж точно получится. Провести линию с определенным правилом. Да? У нейрографики есть, у нейрографической линии есть свое четкое правило. Мы ведем ее с неким сопротивлением. Она не повторяет себя на каждом участке своего движения. И ведем ее туда, где не ожидаем увидеть. Вот такая вот у нас линия, вся такая бионичная, кривая. Не надо проводить прямую линию. Введите линию, да, придавайте ей смысл. Ну писать-то вы умеете?
9: Я более... Нино Шаловнас, вы слишком много от него просите. Александр Борисович, а давайте к детям поближе.
10: Я думаю, давайте к детям. У меня как раз и вопрос следующий. А вот когда дети делают мои любимые каля-маля, это что это такое с точки зрения нейрографики?
11: Ну, с точки зрения нейрографики не знаю, но дети, когда каля-маля делают, они очень даже происходит. Мелкая моторика развивается. Для ребенка ровно так же, как и для взрослого, мелкая моторика – это мега важный процесс. Почему? Потому что здесь задействована кора головного мозга. Здесь точные координированные движения. Допустим, если у взрослого, да, координированно, а ребенок пытается прийти к этим координированным движениям, у него задействована кисть, пальцы. И вот этот процесс, в процессе задействована кора головного мозга и сенсомоторная зона особенно. Это означает, что одновременно и сенсорная часть участвует в процессе, это, например, зрение, осязание или что-то другое, и моторная активность включается, это движение рук. Это обеспечивает прямую связь между тем, что вы видите на листе или там, что ребенок видит на листе, и тем, что чувствует ваше тело. Тут активируется вот эта сенсомоторная функция головного мозга, и она дает очень хорошее позитивное развитие человеку. И МРТ-исследования тоже показывают, что регулярная тренировка вот мелкой моторики, она усиливает нейропластичность. Если для ребенка это развитие, да, для маленького ребенка, то для взрослого человека эта тренировка приводит к перепрокладыванию новых нейронных путей. Вот.
9: Нина Шаловна, да. А если говорить уже вот не просто про нейрофизиологию, а про чувства? Ну вот, допустим, приходят родители. Мы все, как говорится, родом из детства. Практически у всех есть детские травмы. И вот человек, родитель, он осознанный, он это понимает, осознает. А может ли нейрографика помочь родителю, ну, как-то, знаете, перепрошить или дать стимул, толчок вот тому, чтобы проявлять любовь? Нас в детстве порой не учили ее проявлять, а это, я знаю, очень важно. То есть каким образом это может помочь и может ли в принципе?
11: Ну да, конечно, может помочь, потому что когда мы говорим о безусловной любви к ребенку, да, то, что родитель хочет проявить безусловную любовь, это ну, все не про вседозволенность и не про бесконечный поцелуй за любой проступок. Это про четкую и жесткую внутреннюю позицию родителя. Понятное дело, что есть такие родители, которые были обделены в детстве вот этой любовью, где четко действовала так называемая условная любовь. Да? Я люблю тебя за твои достижения, за то, что ты что-то сделал, то есть за какой-то контракт я тебя люблю. И, конечно, вот эти паттерны, они остались в сознании человека. Так что же делает нейрографика в данном случае, когда человек начинает? То есть это можно переделать и в наше время тоже, да, во взрослом состоянии. Корень проблемы здесь разрыв между сознательным намерением «я хочу дать любовь» и бессознательными паттернами «я не умею», «я пуста», «меня захлестывает злость и страх». Вот. И в процессе нейрографики, в процессе введения нейрографических линий мозг вынужден следить за правильным выполнением, да, вот этой линии. Это переключает внимание с вербального на визуальное пространство, визуально-пространственное. Внутренний конфликт замолкает, потому что мозг не может одновременно говорить и вести сложную линию, скруглять ее и так далее. И наступает состояние легкого такого транса, а это дает нервной системе необходимую передышку. Это дает возможность выключить внутренний диалог. И при выгорании родители постоянно прокручивают в голове, что я делаю не так, когда это закончится, как мне быть, что делать. Вот. С другой стороны, выгорание, вот родительское выгорание, оно часто сопровождается подавленной злостью на ребенка, да, ребенок на ребенка, там, на мужа, на кого-то. И нейрографика позволяет вот эти острые моменты сгладить, скруглить. И Символ раздражения здесь преобразовывается через скругление в такую скругленную, сглаженную, проблема сглаживается как бы. И когда вы округляете каждое острое пересечение, подсознание считывает это как метафору. Я могу трансформировать свою резкость в гибкость, спокойствие. Это снижает уровень сопротивления и позволяет выпустить пар, не накричав на ребенка, не выйдя из себя там, в моменте научить себя останавливаться в моменте и переосмысливать свое действие.
9: Друзья, мы прервемся буквально на несколько минут и вернемся в эфир. У нас в гостях психолог Нино Амонашвили.
3: Родительский вопрос. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
12: Дорогие друзья, в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Михаил Мурашко. Желаю всем крепкого здоровья.
13: Реклама. Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
14: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
15: и хорошего настроения.
14: Семейный центр «Атмосфера» – Краснофлотская набережная, территория Луки-парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
15: Ура! Идем в атмосферу!
16: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? В 90% случаев куры несут яйца тупым концом вперед. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
4: Родительский вопрос.
10: Новая часть нашего разговора с Нино Амонашвили, психологом, человеком, который много занимается воспитанием и взрослых, и детей, да, и взрослых тоже. А мы Александр Милкус и Мария Бочинина. Значит, если у меня какие-то проблемы, да, вот меня раздражает ребенок, который не выполняет мои там просьбы, команды и так далее, да. Но я понимаю, что это нехорошо, но у меня не хватает сил, навыков, опыта человеческого, да, как-то перейти на, ну, такие, на мягкие вещи. Что, мне надо взять листик бумаги и фломастер, да?
11: Не совсем так.
10: А вот, да.
11: В Давайте моменте вот вы, конечно, не пойдете.
10: Родителям вот прям вот что делать, когда тебе плохо, или когда ты понимаешь, что твоему ребенку плохо, или когда ты понимаешь, что ты, может быть, неосознанно сделал так, что ребенку от тебя нехорошо.
11: В моменте, конечно, сказать ребенку: сейчас подожди, я в нервном состоянии, я сейчас порисую, через
10: да.
11: Я приду, да? Так, конечно, не получится. Потому что тут системный подход очень важен. Когда я понимаю свою проблему. Человек понимает свою проблему, что он не может сдержаться. И он ищет разные пути, что мне сделать, как мне себя переучить, как мне себя перенастроить, чтобы я мог в моменте сдержаться, и не просто сдержаться, но и проявить любовь, понимание, иные знания. Да? Вот в этом ваш вопрос заключается. Заранее это нужно, заранее нужно понимать, что я в системе, я системно работаю с этим. И системная работа – это и чтение книг, специальной литературы о воспитании ребенка, а нейрографика в данном случае, она поможет вам перенастроиться, понять ваше состояние, выбросить гнев, очиститься от гнева через графику. И через графику уже понять, как я могу перестроиться. Вы можете через вот это рисование, через нейрографику создать свой алгоритм действий. Нарисовать вот в моменте я такой гневный, а я хочу быть таким. И нарисовать тот свой образ через нейрографические линии, через круги, квадраты и так далее, какой вы хотите.
10: И а, то есть это не обязательно рисовать портрет?
11: Нет, ни в коем случае. Портрет не нужен. Нужно намерение и нужно понимание включения ощущений, чувств и видения, а что вы хотите. Четкое понимание, что вы хотите. Нейрографика вам проложит мост между тем, кто вы сейчас и кем вы хотите стать.
10: А работает ли это с детьми, да? И как это можно применить для общения с ребенком, для выстраивания коммуникации с ним?
11: Да, конечно, коммуникацию можно выстроить с детьми. Сразу скажу сразу, что это отдельное направление в нейрографике, я пока еще им не владею. Но интуитивно я работала со своей внучкой, когда мы с ней садились и рисовали. Мы с ней рисовали образы. Мы рисовали образы мамы, ее папы. Мы рисовали любовь к родителям. Мы нарисовали солнышко. Я рисовала свое, она рядышком сидела, рисовала свое солнышко. И мы с ней... Ну, она... хотела со мной делиться. Она рассказывала, кого она рисует, кому она сейчас через этот рисунок, через линию, которую выводит, посылает любовь. Но еще раз я хочу повторить. Она рисовала свою любовь к родителям, к своим игрушкам, там, к своей Мусе она рисовала. Она рассказывала, вот я сейчас нарисовала этот лучик. Этот лучик – моя любовь к маме, к папе. И она выводила, потом раскрашивала. И это, вы знаете, это дало какой-то невероятный эффект. Когда мама пришла за ней, то у них какая-то другая встреча случилась. Знаете, она была полная какой-то особенной нежности. Хотя тогда, на тот момент, ей было 5 лет. Но это был мой опыт. Я еще раз говорю, вот там есть в нейрографике целый курс, как работать с детьми. Это был мой частный, моя частная такая практика с ней.
10: Нет, подождите. Вот у меня тоже внучка, ей 5 лет. Она нарисовала бабушку и дедушку, значит, на фоне зеленой травки, тоже лучики были, дом, из дома труба, и собачка бегает. Вот такая добрая картинка. И мы на нее любуемся, постоянно повесили прямо перед глазами и так далее. То есть, получается, что это была нейрографика?
11: Ну, в принципе, да. Дети... Нет, это не совсем была нейрографика, я вам объясню почему. Потому что там уже присутствовали конкретные родители, это дедушка, бабушка, их образы. Она вас нарисовала, да, вас как мужчину, бабушку как женщину, домик и травку и все такое. Это уже конкретные символы. А вот в нейрографике мы работаем с метафорой, мы через круги и линии работаем. По большому счету, дети настолько раскрыты, и они настолько свободны в своем видении, они настолько полны любви, что им нейрографика таким детям и не нужна. Это просто я рисовала нейрографики, и внучка у меня спросила, а что это? И я ей сказала, это нейрографика. И я рисую вот так, так и так. Я рисую через символы, я рисую через круги. Я могу нарисовать образ солнца и разговаривать, посылать любовь через лучики солнца. Вот, я могу ровно так же в нейрографике есть нейродождь, например, алгоритм, где мы рисуем нейродождь. Есть такие природные алгоритмы, но можно нарисовать дождь, и что происходит. И там целая очень интересная логика выстраивается, что взращивается в результате дождя, как семена развиваются, или нейроснег и так далее. Очень интересные алгоритмы. Но... Опять-таки, касательно детей, я бы, наверное, вот посоветовала вот такое рисование, чтобы наладить контакт с ребенком. Но я не знаю, с пятилетним ребенком, я думаю, контакт у большей части родителей все-таки налажен.
10: Через любовь. Через...
9: Нина Шаловна, а скажите, да, пожалуйста, а нейрографика – это больше про женское или про мужское? И чем запросы женщин, которые... приходят на нейрографику, отличаются от мужских запросов?
11: Да, значит, здесь у нас пола нету в этом смысле. Но преимущественно, конечно, сюда приходят все-таки женщины. Знаете, я бы сказала так, что когда женщина в течение своего дня... рабочего, да, она решает постоянно какие-то проблемы. И вот, начиная рисовать нейрографику, она понимает, что все, здесь ей логика не нужна, здесь никто у нее не спрашивает, как правильно, почему ты линию сюда повела, а не туда, а что это за круг, что это за цвет. Она здесь свободна, она выключает свою логику, ну, и полностью погружается в рисование. С точки зрения, ну, на мой взгляд, это так. А вот с точки зрения тем, которые женщины затрагивают, это отношения, это ресурсные состояния и это внутренний конфликт ролей. Касательно отношений, конечно, хочется выстроить грамотные отношения с мужем, с детьми, там, с семьей, с работой, там, в разных ситуациях, в разных областях. И вот да, отношения рисуются именно женщинами. И становится видно, вот, когда женщина рисует отношения, где она графически, когда она рисует вот, композицию, то становится видно, где больше всего тратится энергия, где она не добирает чего-то, где провалы, где правильно нужно выстроить, допустим, разговор или еще что-то. А следующее то, что это ресурсные состояния. И через нейрографику она может, ну и женщина, и мужчина, любой человек, он может наполниться энергией. То есть сам алгоритм рисования, он позволяет это сделать. Осознать свои силы, понять, раскрыть в себе ресурсные силы и поднять вот эту энергию. Ну и внутренние конфликты тоже. Мы играем разные, мы находимся в разных состояниях. Я мама, я жена, я бабушка, я дочь, я специалист, я там где-то начальник, не начальник. А где я сама? Вот и найти свою суть. И через осознание своей сути раскрыть, опять-таки, свои и ресурсные состояния, и поменять видение мира, успокоиться. Вот тут нейрографика нам в помощь. Вот. В общем, женщина может быть нелогичной в нейрографике, позволить себе быть нелогичной. И ей не нужно объяснять, почему. Да.
9: Угу. Друзья мои, сейчас введем на небольшие новости, но прежде чем мы это сделаем, по традиции напомню, что все подкасты родительского вопроса вы можете послушать на сайте radiokp.ru и на всех подкаст-площадках в сети.
3: Родительский вопрос.
17: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
18: Самое время вспомнить историю создания песни «Лето – это маленькая жизнь». Олег Митяев написал ее аж 31 год назад, в 1995 году. У певца тогда не клеились отношения с любимой женщиной. Однажды она в сердцах сказала ему: «У нас ничего не получается, скорей бы уже лето, это будет целая маленькая жизнь». Так сказала она, конец цитаты. Барышня ушла, а фраза осталась. Митяев долго крутил ее в голове, фразу-то. И в итоге докрутил до целой песни, которая сразу же ушла в народ. А все потому, что лето – это действительно маленькая жизнь.
19: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакал.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Вооруженные силы России утром нанесли масштабный групповой удар по крупным промышленным и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны. Для атаки применялось высокоточное оружие и беспилотники. Целями российских военных стали ключевые предприятия оборонного сектора и энергетики. Под удар попали объекты военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, Полтавской области, а также металлургический комбинат в Кривом Роге.
0: О переговорах.
1: Делегация «Хамас» прибыла в Каир на переговоры по урегулированию в секторе Газа. В ходе них состоится общение палестинского движения с руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом, сообщает саудовский телеканал «Аль-Хадас». По данным журналистов, делегация, возглавляемая Халилем Аль-Хайевой, обсуждает варианты принуждения Израиля к выполнению мирного плана Совета мира. Ранее палестинское движение полностью согласилось с этой дорожной картой по прекращению огня в секторе Газа. Сам план из 15 пунктов предусматривает передачу контроля над анклавом Национальному комитету. Однако израильский премьер Бенямин Нетаньяху инициативу отверг, заявив, что военные не покинут регион до полного разоружения Хамас.
0: О важном.
1: Президент Колумбии обратился к Дональду Трампу с просьбой временно отменить пошлины на импорт. По словам Абеларда де ла Эсприэлье, мера облегчит положение предпринимателей, которые испытывают сложности из-за землетрясения. Колумбийский лидер провел с главой Белого дома 10-минутный телефонный разговор, в ходе которого поблагодарил президента США за помощь и поддержку со стороны американских спасательных команд. По последним данным властей, число погибших в результате землетрясения магнитуды 7,4 выросло до 294. Пострадали почти 4000 жителей Колумбии. 320 числятся пропавшими без вести.
0: Об образовании.
1: Первые дипломы базового высшего образования нового образца российские студенты получат через год. В документах вместо обобщенного статуса бакалавра укажут конкретную специальность выпускника, сообщили в профильных вузах. Там отметили, что точную квалификацию каждое учебное учреждение определяет само на основе госстандартов. Эксперимент по переходу на новую модель обучения начался 3 года назад и сейчас охватывает 17 институтов страны.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара – 84 рубля 54 копейки, евро – 97 рублей 51 копейка, юаня – 12 рублей 48 копеек. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
0: Родительский вопрос.
2: После новостей мы вернулись в студию. Александр Милкус, Мария Баченина и наш сегодняшний замечательный собеседник Инуа Манашвили. Я думаю, что многие понимают, что это представитель великой знаменитой педагогической династии Шалва Аманашвили, основатель гуманной педагогики. Нино – его дочь, ну и она профессиональный психолог. Нино, я думаю, что большинство наших слушателей прекрасно знают вашу фамилию, да? Ну, понятно. Те, кто интересуется педагогикой, знают труды, а может быть, и даже слушали лекции Шалвы Александровича Аманашвили. Да? Он автор гуманной педагогики, один из великих педагогов вот 80-х, 90-х годов, когда создавалась у нас творческая школа. Да? И сейчас он выступает с лекциями. А скажите мне, пожалуйста, вот один из постулатов важных гуманной педагогики Аманашвили, да, это принятие ребенка таким, какой он есть. И безусловная любовь к нему. Не насилие, а помощь в развитии того, что ему дано, заложено природой. А скажите мне, вот вы являетесь как бы, не то, что плодом, да, но результатом гуманной педагогики. Вот то, что вы сейчас занимаетесь нейрографикой, да, мы говорили до эфира, что занимаетесь ювелирным делом. Вот как вы сами в семье развивались, как вас поддерживали для того, чтобы вы выплыли и, в общем, занимались тем делом, которое вам интересно?
3: Ну, принимали такой, какая я есть. Принимали все мои капризы, все мои протесты, потому что ребенком я была достаточно, ну, не то что
4: агрессивной. Сложным?
3: Нет, не сложным ребенком, но у меня всегда было свое мнение и свое видение. Я хотела, ну, как сейчас говорят, гнуть свою линию. И в этом смысле, да, меня принимали такой, какая я есть. И сглаживали, как в нейрографике сейчас говорят, сглаживали все вот эти острые углы мои, моменты, выстраивали отношения. В этом смысле вот гуманная педагогика, она действительно очень сильная, мощная, но это мировоззрение. Гуманная педагогика – мировоззрение, в отличие от, например, если сказать про нейрографику. И да, меня поддерживали, потому что, ну, случилось так, что после перестройки я собиралась быть филологом, но случилось вот изменение в стране, началась перестройка, и как-то я стала растерянной. И потом жизнь как-то привела меня к тому, что я стала ювелиром. Потом погрузилась в эту профессию. И родителям было интересно очень, чем я занимаюсь. Да, ну и что, что это не педагогика? Это даже интересно, что-то чем-то другим занимается дочка. Они, папа особенно очень интересовался всегда, а что, как эти процессы, как происходят, был у меня на производстве, там, на выставках тоже обязательно на выставки приходил и интересовался. Но в отношениях всегда папа мне говорил: «Нина, ты должна научить прощаться». Я говорю: «Ну что значит прощать? Я и так всех прощаю», и так далее. Но вот этот его вопрос, а все-таки у него видение особенное, вот это его просьба: «Научись прощать». И в какой-то момент я пошла именно изучать вопрос прощения. Я попала вот на курсы радикального прощения и изучала этот вопрос, и на себе, через себя проводила, вот что это такое, что это за техника, что такое прощение. Вот, было очень интересно, опыт, колоссальный опыт я получила, но я увидела, что это очень болезненный процесс, людям сложно простить, им необходим иной путь для того, чтобы и простить, и понять себя, и принять себя. И так случилось, что меня снова жизнь столкнула с другим уже методом, метод нейрографики. И я поняла, что через этот метод действительно можно и простить, и понять, и принять себя, и структурно выстроить свое будущее. И, конечно, после этого я не могла не пойти в изучение вот этого метода. А вот так что...
2: Подождите, давайте опять же разберемся, да. Что такое прощение. Это очень сложный философский термин, да? Угу. А вы говорите о прощении себя и своих ошибок, которые мы внутри себя храним и, в общем-то, переживаем, или о прощении других людей, которые вам что-то сделали нехорошее. Это получается в христианском понимании прощения, да? Или это все-таки какая-то философия?
3: То это и прощение себя, и прощение всех. И когда говорим о прощении себя, здесь же говорим о принятии себя, понимании своих ошибок, принятии своих ошибок, принятии мира в целом, понимании, что ответственность лежит на мне, и все, что я делаю, что, все, что происходит в моей жизни, преимущественно это результат моих трудов, скажем так, да? И воспринимать людей не как врагов, которые вроде бы что-то мне навредили, а как учителей, которые помогают мне в моем развитии и в моем росте.
2: А почему вот появилось слово «радикальное прощение»? Я понимаю, да, прощенное воскресенье – это, ну, как бы очень великая история в христианстве. и очень глубокий смысл имеет. Но там нет слова «радикальное». Радикальное все-таки оно говорит о каких-то, о выходе из каких-то рамок или, наоборот, появлении жестких рамок.
3: Нет, из жестких рамок мы здесь не выходим. Ну, этот термин сам, он был придуман Колином Типпингом, который структурно написал и дал нам структуру вот этого прощения. Он написал, ну, помимо того, что изложил философию, свою философию, да, она практически повторяет христианскую философию, но он структурно дал, он дал так называемую анкету, которую вы заполняете, и в процессе начинаются вот эти изменения, внутренние изменения. Вы видите себя со стороны по-другому, по-другому ощущаете, вы видите ситуацию по-другому, которую, над которой вы работаете. И приходит, на самом деле, действительно христианское понимание прощения приходит.
2: Прощение понятно, да, но вот я думаю, что многие наши слушатели не очень понимают, может быть, и не согласны. Вот вы говорите, что у вас в юности, в детстве была своя точка зрения. Понятно, да. У многих подростков вот как раз формируется вот это свое «я» и тому подобное. И вот это вот основа многих конфликтов в семье, потому что родители не очень понимают, что происходит с ребенком, и вдруг он становится такой ерепенистый, ершистый и так далее. Это происходит и в 3 года, да, а потом это в подростковом возрасте. Вот где та грань, вот как, может быть, на опыте вас, вашей семьи, известной семьи педагогов, да, вот эта проблема решалась, потому что когда ребенок дерзит, когда он настаивает на своем, а ты, опираясь на свой жизненный опыт, понимаешь, что это ошибка, да, вот что делать? Переключить, обнять? Он не хочет обниматься, он хочет сепарироваться. Как этот вопрос-то решается?
3: Знаете, вот в какой-то момент, это я уже была подростком, где-то 14-15 лет, когда, ну, я бы не сказала скандала, после очередного всплеска моих эмоций, через какое-то время папа закрылся у себя в комнате, а на второй день я увидела у себя на столе письмо. Очень красивый конверт был, а в то время красивый конверт – это большая редкость. И я открываю этот конверт, и там письмо, где-то около 7-8 страниц от руки написанное. И вот я начала читать. Это было первое письмо, которое папа мне написал. Эти письма потом были изданы, и сейчас тоже они есть, письма к дочери. И я вот это письмо прочитала, я понимала, что он во всем прав, но внутри что-то начало все равно, а вот эта агрессия поднималась. 10 писем их было. И со временем вот я их перечитывала, я их бережно хранила, хотя и была возмущена, как он посмел мне написать письмо там или что-то. Но эти письма начали меня менять. Они мне показали, кто мои родители, как они чувствуют, что они думают, как они мыслят, кто я такая для них.
2: А что конкретно было в этом письме?
3: Там разные истории описывались, наши с ним истории описывались. Где была его позиция, моя позиция, философия, все это вместе было. Разное там было. Конкретно из нашей жизни, из нашей истории там описывались. И эти истории разбирались. И я начала видеть, а что же такое моя жизнь? Что такое мое поведение более широко для моего отца, что это такое, для мамы, как они ждут моей любви, как они меня любят, понимаете? И вот этот метод, он очень сильный. Когда мои дети подросли, то бывали моменты, когда я им писала письма. Я им писала, потому что ребенок не хочет слышать, он отстраняется, ему неинтересны вот твои вот эти умозаключения, речевые там, монологи, неинтересны. Но когда пишет

0: и сидела и плакала. Я подошел к ней, так приобнял аккуратно и говорю, что случилось? Она говорит, я бы хотела, чтобы мои родители меня так понимали и меня любили. Я поняла, что вот в моей семье они хорошие, но они не могли, не умели дать любовь. Я поняла, насколько... Вот сейчас вот из этого разговора я поняла, насколько это важно. И она плакала, потому что вот у нее в детстве вот такого не было, вот такого отношения не было. А это так вот, знаете, мне запомнилось, наверное, на всю жизнь.
1: Да. Даже сейчас это звучит так, что, я бы сказала, до слез. Вообще это осознать, вот мне кажется, такое осознать, как вы сейчас в примере, Александр Борисович, привели, это и есть то самое прощение, которое к тебе приходит. Поэтому чем раньше ты об этом задумаешься, тем, мне кажется, лучше будет. Но я до сих пор не убеждена в том, что можно переучить таких взрослых людей, ну, как сказать, на любовь. Не знаю почему, но не уверена в этом. Мне кажется, это как-то то, что заложено в детстве.
0: Я бы поспорил, и вот Нино, я надеюсь, будет на моей стороне.
2: Знаешь, да, я тоже надеюсь.
0: Воспитаны настолько в жесткой ситуации. У нас есть, у всех есть любовь, да? Это божественное чувство. Великая фраза. Бог есть любовь, да? Да. Но мы в повседневной жизни настолько приучены прятать это ощущение, не проявлять его. Мы не умеем любить. Мы хотим, у нас есть. Особенно к своим детям. Мы понимаем, что дети потом придут в эту жизнь, их надо научить быть жесткими, защищаться, идти вперед и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что так, и есть же, вот может Нино продолжит, да, есть же истории, что наиболее успешные дети – это дети, которые незалюбленные, но те, которые почувствовали любовь в семье.
3: Однозначно. Они уверены, у них выстроен такой достаточно сильный внутренний стержень. Они уверены в себе, они самодостаточны, они не подвержены каким-то особым критикам, если их критикуют или если им там, делают замечания. Они четко понимают свою цель, они оптимистичны в жизни. По жизни, они оптимистичны. И вот для них жизнь все-таки представляет особую ценность с точки зрения любви, с точки зрения проявления любви, доброты. Они хотят видеть в жизни именно красивое и добро. Конечно, с ними случается что-то неприятное, да, кто-то предает, кто-то обманывает, кто-то лукавит и так далее. Но, тем не менее, они умеют и прощать тоже, и принимать жизнь такой, какая есть, и прощать, и они являются опорой и для других тоже. Это другие дети, да, действительно, люди, выросшие в любви, в понимании, да, не заласканные поцелуемые, а в понимании, что я любима. Я любима моими родителями. Это моя спина, это моя сила, это моя основа. То да, согласна с вами.
0: Мы решили в нашу программу вставить небольшой фрагмент из одного из писем к дочери Шалвы Аманашвили. Это очень важный, на мой взгляд, элемент нашего сегодняшнего разговора. Итак, письмо к дочери. «Добрый вечер, моя милая девочка. Есть на свете человек, чье сердце жарче и сильнее 9 солнц. Это мама. Я говорю не только о твоей маме. Я имею в виду всех настоящих матерей. Знаешь ли ты свою маму? Знаю, как не знать, скажешь ты и удивишься. О чем это он спрашивает? Я же думаю, что ты по-настоящему ее еще не знаешь. Чтобы узнать маму, нужно заглянуть ей в душу. Ее глазами увидеть самое себя. А дети часто свою маму считают тем человеком, который смотрит за ними, готовит им еду, стирает, гладит, без конца учит уму-разуму, что-то позволяет, что-то запрещает или к чему-то принуждает. Мама, по их мнению, тот человек, с которым можно поссориться, от которого нужно скрыть, что не было на уроке, получила двойку. Но мама – это и тот человек, которому можно довериться и, плача, рассказать, как тебя подвел друг, как несправедливо поступил с тобой учитель, какую нелепую ошибку ты допустила в контроле. Ребенок, возможно, не так хорошо понимает,

0: что значит для него мать. Зато все матери знают, как они необходимы своим детям и как трудно им будет без матери.
1: А расскажите, пожалуйста, о практике, когда родители и дети меняются ролями, дети работают, родители учатся. Что это такое?
2: Да, это совершенно уникальная практика. Она была создана в Грузии, в Кахетии, где у нас на усадьбе Зианетти называется этот город детства, детский город, и приезжают семьи с детьми и все меняется. Дети идут на работу. Получаю в мэрию, есть там мэрия такая, сперва отводят родителей после завтрака, значит, на занятия в школу, сдают преподавателям, а сами идут в мэрию и получают там работу. Получают распределение, скажем так. Во-первых, и паспорт получают, и выбирают себе работу. Кто-то идет в гончарную мастерскую, кто-то там в пекаре идет, кто-то в службу спасения и так далее. Там разные вот есть такие распределения. Они за это даже зарплату получают. Есть такие дары. Детские деньги придумали, из дерева вырезали вот такие монетки, дары. Что происходит дальше? Тут в сознании ребенка происходят серьезные изменения. В этих учреждениях дети проявляют свою свободу, свободу выбора. Они утверждаются как взрослые, они ощущают себя взрослыми, они удовлетворяют все свои страсти, страсть взросления, страсть свободы, страсть высказывать свое мнение. И вот они превращаются в взрослых, но тут же их наделяют еще и правами. Если взрослый хочет пойти в бассейн, например, то абонемент в бассейн, он стоит а деньги только у ребенка. На дары родители только могут приобрести право посетить бассейн или право дополнительный какой-то урок пройти. И они с этими просьбами идут к родителям, ровно так же, как и дети идут к родителям, дай денег, я хочу что-то, что-то. Ровно так же родители приходят к детям и говорят, слушай, купи мне, пожалуйста, абонемент в бассейн. А ребенок сидит и думает, так, значит, купить абонемент в бассейн маме с папой, это вот там такая-то сумма, либо купить мне себе возможность посещать, например, автошколу. Там есть и автошколы для детей. И вот этот выбор, и что происходит? Дети начинают копировать своих родителей, и родители видят себя как в зеркале, через своих детей.
1: То есть это больше для родителей, чем для детей.
2: Я бы не сказала так, потому что здесь меняется отношение родителей к детям в этом пространстве, а для детей удовлетворяются их страсти взросления и осознание жизни, то есть повзрослеть, сделать свой выбор, свободный выбор. Дети реализуют вот это в этом пространстве при таком подходе. И как только родители вот видят, что происходит, да, как дети себя ведут, они видят себя, и они понимают, что они себя видят в этом поведении, начинает меняться отношение к детям. Не к детям, а отношение между детьми и родителями начинает меняться. Ну, кстати, там тоже и письма тоже дети пишут родителям, родители детям сидят вместе и пишут эти письма. Это совершенно особый момент тоже. И вот такое пространство, где происходит мощнейшая переоценка ценностей у родителей. И у детей тоже в отношениях.
1: Спасибо, спасибо большое. Сегодня очень много нового услышали, узнали. Нинуша Павловна, огромное спасибо вам за то, что поделились. Друзья, у нас сегодня в гостях была филолог, психолог, специалист по нейрографике Нино Амонашвили. Благодарим вас.
3: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнаете больше.
5: Для лиц старше 15 лет.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Интернет-эксперт Герман Клименко о попытках западных стран запретить социальные сети детям.
7: Это мировой словесный тренд. Давайте так скажем. Пока мы с вами фактически имеем Австралию, все на нее посматривают так достаточно, да? Что-то делается в Великобритании, но не факт. Но делается только потому, что там симки из детских. У нас пока нет детских симок. Как определить, как не пустить человека? В Австралии, кстати, эта профанация уже известная, потому что у них половина детей продолжают ходить туда же, куда ходили, против чего бились. Вот, но подделав там документы входа, потому что есть возможность обойти. А пока у вас нет симки, которая бы четко обеспечила, что в этой симке сидит ребенок, тогда, да, оператор связи может что-то сделать. А как он определит, что это не ребенок? Да никак, нет такого способа. Вот, нужно попросить сфотографироваться, значит, начинается хранение перс-данных, да, поэтому тут одно за одним. У людей есть много идей разных, да, но исполнение, простите, мягко говоря, хромает.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Лев Толстой летом занимался тяжелым крестьянским трудом. В Ясной Поляне он лично косил траву наравне с мужиками и ходил босиком ради единения с природой. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
3: Об атаках.
8: Женщина погибла при ударе ВСУ по автобусу в Белгородской области. Украинские военные атаковали транспортные средства с работниками предприятия в Ракитянском округе. Данные привел в РИО губернатор Александр Шуваев. Он добавил, что ранения получили 9 человек. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое. У него открытая черепно-мозговая травма.
3: О вооружениях.
8: Британские беспилотники впервые использовались для ударов вглубь российской территории, пишет Sunday Times. Беспилотники, в том числе дрон «Ньян», который производится компанией «Кэллен Лэнс» в английском графстве Уилтшир, использовались при ударах по нефтеперерабатывающим заводам в Волгограде и Ярославле. Лондон не стал комментировать использование данных аппаратов.
3: Об авиации.
8: В посольстве оценили возобновление прямого авиасообщения между Москвой и Дамаском. Это откроет новые возможности для контактов российских и сирийских деловых кругов. Расширится сотрудничество деятелей науки и культуры, отметили в диппредставительстве нашей страны в сирийской столице. Возобновление прямого пассажирского сообщения можно считать по-настоящему знаковым событием, считают дипломаты. Сегодня утром в московский аэропорт Шереметьево прибыл первые за полтора года пассажирские самолеты из Дамаска. Регулярное авиасообщение между столицами было прервано в декабре 2024-го из-за ситуации в Сирии. Борт компании Syrian Airlines следовал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана. Рейсы планируют выполнять по воскресеньям.
3: О мигрантах.
8: В Марокко арестовали 111 направлявшихся в Сеуту мигрантов. 109 из них прибыли из стран Африки к югу от Сахары. Еще двое марокканские подданные, передает Рейтер. Ранее силы безопасности Марокко пресекли попытку нелегального проникновения в испанский автономный город сотен человек. В конце июля в Сеуту прорвались около 72 тысяч нелегалов из Марокко. Местные власти на этой неделе сообщили, что в населенном пункте незаконно остаются около 10 тысяч иностранцев.
3: Обо всем.
8: Знаменитая прыгающая лампа «Люкса-младший» из заставки анимационной студии Pixar станет товаром в честь 40-летия киностудии. Официальный магазин Disney Store запускает в продажу интерактивную копию персонажа. Необычный гаджет размером 37 на 18 сантиметров работает от обычных батареек. По прямому назначению использовать его не получится, лампы не светят. Зато устройство оснащено датчиками движения и умеет воспроизводить те самые характерные звуки, как заставки.
5: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
9: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
10: Привет, друзья. Это радио «Комсомольская правда». Я Александр Коц, аналитика с именем. Сегодня я здесь в студии один. Мой коллега, партнер Игорь Измайлов сейчас находится в отпуске. Ему прекрасного отдыха. Ну, а мы не будем скучать без него. Сегодня снова обсудим те темы, которые зацепили меня на этой неделе больше всего. И, конечно, начать надо справедливо, наверное, надо с новостей с Дальнего Востока, с Сахалина, куда президент приехал на заключительный этап учений, которые там проходят, Тихоокеанского флота, и находясь на борту крейсера «Варяг», такое символичное для русского флота имя корабля, он произнес то, что, наверное, в Лондоне, в Брюсселе будут перечитывать по два раза. Он поговорил о захватах наших торговых судов, точнее судов, как называют на Западе, теневого флота. Владимир Путин сказал, что захват этих судов, ну и последующая распродажа того, что на них было, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться уже на потоке, да, если в Брюсселе сейчас примут какую-то юридическую формулировку, по которой они смогут распродавать все то, что захватят у нас, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И причем, что самое интересное, Владимир Владимирович уточнил, где именно мы будем отвечать. Точнее, он не уточнил. Он сказал, что это будет не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где мы сами посчитаем это нужным и целесообразным в любом месте. Мне кажется, вот это вот в любом месте – это ключевое, самое суть и самый цимис, потому что заявление было сделано на Сахалине в 10 тысячах километрах от Ла-Манша, где британцы пытались там тормозить наш танкер, в тысячах-тысячах километрах от Средиземного моря, откуда французы уводили наше судно «Дейна», право выбирать акваторию Москва оставила себе и тем самым продемонстрировала, и вообще вот сам выбор трибуны как бы это и продемонстрировал, то есть, ну, вполне такой толстый намек на тонкое обстоятельство, что Азиатско-Тихоокеанский регион – это один из тех театров, где мы можем вот эту деятельность развернуть так же, как ее разворачивает страны НАТО. А помните, да, мы с вами обсуждали, сначала Британия, значит, создала некий такой конклав у себя из 15 прибалтийских стран и стран, которые являются прибрежными Северного моря, решив, что они будут захватывать суда под какими-то там непонятными флагами. Потом были различные инициативы на уровне ЕС. Сейчас в Брюсселе решается вопрос о том, как легализовать продажу захваченного. Вообще, если мы будем говорить о захватах наших танкеров, то, как правило, все это заканчивается на самом деле пшиком, ничем. Вот все корабли, которые захватывала Франция, были позже отпущены после уплаты некоего штрафа. Вот они там нарушили какие-то экологические нормы или там нарушили право прохода или еще что-то. Ну, то есть, по сути, это уже даже не пиратство, потому что, ну, во время пиратства корабли захватываются. Это уже государственный рэкет. Заплати и плыви дальше. Но они решили еще дальше пойти, да, то есть теперь они хотят выставлять на торги все, ну, там, перевозить перевозили товары в контейнерах, выставлять на торги эти товары. Перевозили зерно, выставлять на торги это зерно. Перевозили углеводороды, выставлять на торги эти углеводороды и продавать их по дешевке. Ну, вот такая схемка из моего детства, там, 90-х, да, когда заходили какие-нибудь коммерсанты в универсам, да, брали деньги с директора, а директор потом отвечал за недостачу. Вот. Но только здесь уже никто отвечать ни за что не будет. Это вот такая схема по рейдерству, да, по захвату просто судов и распродаже того, что на них было. При этом мне очень понравилось, как докладывал на этой встрече командующим Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Леина. Он открылся фразой, которую просто надо, как говорил Дмитрий Анатольевич Медведев, отлить в граните. Согласно вашему поручению, мы провели детальный анализ осуществляемого в АТР Азиатско-Тихоокеанском регионе морского трафика, знаем маршруты, что везут и чьи это корабли. Вот ключевое в этом докладе согласно поручению. То есть решение принято не сегодня и не под влиянием момента, да, какого-то исторического. Команда, президентская команда, пошла еще в июле, в день флота, когда Путин потребовал от командующих нашими флотами защищать торговое судоходство, вот цитирую, аккуратно в рамках международного морского права, но решительно, так как нужно бороться с пиратством и с пиратами. Тогда это прозвучало как некая формула, да, сегодня выяснилось, что за этой формулой стояла большая работа, и не только боевая, но и аналитическая. Вот мне кажется очень полезным перечислить цифры, которые адмирал доложил в открытом эфире, да, то есть это все пошло публично, так, чтобы это дошло в том числе с Сахалина до берегов Ла-Манша. Только в исключительной экономической зоне Российской Федерации вдоль островов Южно-Курильской гряды с 24 апреля по 6 августа этого года проследовало 1001 судно. Из них под флагами недружественных государств 379, включая 273 сухогруза и 71 танкер, в том числе 26 судов Великобритании и 9 Франции. Вот мне кажется, что вот это поименное перечисление – это как раз сигнал и в Париж, и в Лондон, которые активнее всего ведут подстрекательскую деятельность, потому что по их науськиванию уже там и, значит, вот эти Трибалтийские Эмираты пытаются что-то продемонстрировать против наших судов, уже там Бельгия задержала какое-то судно. Ну, то есть такие страны, которые не отличались особой воинственностью, да, уже начинают чувствовать в себе какую-то силу, когда, ну, кто тут на нас с Францией и Великобританией, да? Вот сейчас мы Франции и Великобритании посылаем такой недвусмысленный сигнал, да, о том, что и они теперь могут лишаться своих судов, своих товаров, а мы будем как бы разбираться с этими грузами, как сочтем нужным. Вот. Командующий там сказал, что, по сути, это их теневой флот. Они тоже ходят не под государственными флагами. Силы для досмотра и задержания судов недружественных государств и их теневого флота у нас имеются, сообщил наш адмирал Леина. Межведомственное взаимодействие организовано, готовы приступить к решению данных задач. Здесь самое весомое, на что я хочу обратить внимание, это межведомственное взаимодействие. Вот за этим канцелярским оборотом стоит собранная воедино машина. Это корабли флота, это катера погранслужбы береговой охраны, это досмотровые партии, это юридическое оформление задержания, да, которое способно выдержать какое-то судебное разбирательство. Такие схемы не рождаются за сутки перед приездом президента. Я думаю, что это отрабатывается месяцами, проверяется на учениях, в том числе, кстати, тех самых, которые сейчас идут с 4 августа в Японском и Охотском морях. и северо-западной части океана. Поэтому, мне кажется, тут юрисдикция выбрана очень расчетливо. Это Южные Курилы, это большой трафик судоходный. А чем задерживать, мы уж сами разберемся. У нас есть и военные корабли с вертолетными площадками, у нас есть катера погранслужбы, о которых я говорил чуть ранее. Можно вспомнить, как были задержаны украинские катера в Керченском проливе. Помните, громкая история? «Дави его!» Да, кричали на мостике. Вот. Это были катера погранслужбы ФСБ Российской Федерации. А это уже не военная операция, извините, а правоохранительная. Это вот наши пограничные службы заподозрили, что что-то вот на этом танкере не так. Нам надо досмотреть. А досмотрим, а вдруг там ничего и не было, ну и ладно, зато уже определенные издержки судовладелец понесет, и это, конечно, такой симметричный ответ с одной стороны, с другой асимметричный, потому что от нас этого не ожидают. Вот много говорилось о том, что почему мы не отвечаем на задержание на судов, как мы будем отвечать. Ну вот велась работа для подготовки этого ответа, и сегодня президент и командующий Тихоокеанским флотом озвучили результаты этой подготовки. Это надо было проработать, дать информацию верховному главнокомандующему, обсудить это с Генштабом, с ФСБ России, с соответствующими структурами и ведомствами, которые в этом будут задействованы. И теперь, собственно, мы имеем возможность отвечать на основе тех правовых инструментов, которые мы сами себе и создали. Друзья, не переключайтесь, дальше будет интересно. Радио «Комсомольская правда», аналитика с именем.
9: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Сказано.
11: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
12: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
10: Это радио «Комсомольская правда». Возвращаемся в студию. Меня зовут Александр Коц. Сегодня я один. Игорь Измайлов отдыхает в отпуске. Пожелаем ему хорошего отдыха. Ну, а с вами продолжим наше традиционное общение. Знаете, тут на днях и любопытную публикацию встретил в западном вражеском агентстве Reuters и решил его даже поцитировать немножко. Здесь в этой публикации говорится о возросших возможностях Украины по производству и запуску дронов, которые вот эти возможности не шибко-то влияют на результативность этих ударов. Да, безусловно. Я вот сейчас прям почувствовал кожей, как меня объявили в антикризе, как мы все видим, как прилетает по НПЗ, как прилетает по маркетплейсам. Да, да, безусловно, долетает, безусловно, прилетает, безусловно, наносит нам определенный ущерб, об этом мы еще подробнее поговорим, как и о том, что какой ущерб наносим мы украинцам своими ударами, и почему у нас такое соотношение, они запускают больше, мы меньше, и почему это не страшно. Но сейчас я все-таки хочу обратить внимание на выводы западных аналитиков. Это, во-первых, американский проект мониторинга вооруженных конфликтов, а во-вторых, это эксперты Королевского Объединенного Института оборонных исследований в Лондоне. Так вот, по данным этих двух ведомств, которые цитирует агентство Reuters, в июле 26 года атак по объектам вглубь территории России было примерно втрое больше, чем в январе этого же года. Да, при этом при трехкратном росте средств поражения доля прорывов не растет синхронно, она фактически проседает. Вот, ой, Рейтер, обидел Рейтер, Associated Press это написала. Вот Associated Press не без сожаления констатирует, что наша противовоздушная оборона наращивает эффективность теми же темпами, которыми наращивает производство дронов украинская сторона, а по ряду направлений даже быстрее. Мобильные огневые группы, переоснащение наших постов, работа панцирей, работа новых средств поражения типа «Цитадель», типа «Зубр», расчеты «Рэба», отладка взаимодействия между округами. Да, все это складывается в определенную систему, которая переваривает весь этот массив, весь этот вал. Отсюда предельно осторожные формулировки вот этих вот американских, английских центров. Логично, что выше определенного порога это работает. Но смогут ли украинцы достичь этого порога? Интересный вопрос. А тут, кстати, показательная картина по громким ударам. Май и июнь Киев отчитывался о поражении нескольких объектов нашей спутниковой, разведывательной и радиотехнической инфраструктуры. Так вот, спутниковые снимки, которые проанализировали эксперты Associated Press, говорят, что серьезных повреждений там не было. То есть значительная часть успехов, я сейчас не говорю не про НПЗ, а про военные цели, существует только в сводках Главного управления разведки Украины и в лентах западных изданий, но не на земле. Отдельная история с самими средствами поражения. Украинское производство ракет, по сведениям Associated Press, буксует. Точность «Фламинго» и родственных изделий оставляют желать лучшего. По малозаметности и наведению они серьезно уступают западным аналогам. Отсюда как бы и ставка на массовость именно дронов. По признанию вот экспертов этих военных центров, дорогостоящий, трудоемкий способ ведения войны. Вот запуск по несколько сот БПЛА в сутки. Дорого для украинского бюджета, для европейских спонсоров, ну и трудоемко, потому что за каждый прорыв к НПЗ или к складу Wildberries приходится платить сотнями и сотнями сбитых аппаратов. Каждый аппарат FP2 или лютый стоит порядка 80 тысяч долларов. Вот были недавно сутки, когда Министерство обороны сбило чуть-чуть более 1000 украинских дронов. Вот 80 тысяч долларов умножьте на 1000 штук, получим сколько? 80 миллионов, да? 80 миллионов долларов они запустили, чтобы пробилось к цели несколько единиц дронов, да, и тут как бы ответ всепропальщикам, которые переживают, что Украина по нам запускает больше дронов, чем мы по ним. Это правда, Украина сейчас запускает по нам дронов, ну, иногда в разы больше, чем мы по ним. Это не говорит о том, что у нас дронов меньше. Это говорит о том, что нам надо меньше усилий, чтобы прорвать украинскую ПВО. Нам надо меньше средств поражения для того, чтобы достичь портовой инфраструктуры в Одесской области или газового месторождения в Полтавской области. Да? Нам надо меньше средств для того, чтобы прорвать столичную ПВО Киева и комбинированным ударом вместе с ракетами нанести поражение по разнесенным по разным цехам узлам производства украинских ракет, тех же «Фламинго», да, или складам с готовой продукцией, с теми же ФП-2 лютами. Вот и все. Только в этом такая пропорция, а не в том, что они там как-то больше нас запускают. Просто мы изменили еще и информационный подход, да, мы теперь каждый день начинаем со сводки Министерства обороны, понимаем, кто что сорвал. Плюс мы видим, что не сыграла ставка Зеленского на принуждение России к миру в ходе его 40-дневной операции, да, вот кратенько, если подвести итоги, он же собирался там выбить нам нефтепереработку, чтобы мужик с канистрой вышел на Горбатый мост стучать по пустой канистре, выжать склады маркетплейсов, чтобы продавцы и, значит, покупатели вышли на Майдан и потребовали окончания войны. И третье, планировалась паутина, да, повторить прошлогодний трюк с терактами по всей России. В итоге, да, как бы кризис еще не пройден топливный, еще есть проблемы, особенно остро вопрос топливный стоит, конечно, в Крыму и в приграничных территориях, и в зоне СВО, безусловно, я имею в виду там Донецк, в Луганске чуть-чуть попроще, но, тем не менее, мне кажется, пик этого кризиса пройден, значит, не вышел мужик с канистрой на Майдан, мужик пошел работать, но проблемы есть, безусловно, тут нечего лакировать, я сам в этих очередях стоял и в Белгороде, и в Донецке, и в Москве. Вот сейчас опять очереди появились. Но как бы подстроились, да, каким-то образом. Там и экспорт запретили, и разрешили импорт Евро-3 и прочее-прочее. Эффект Wildberries, знаете, для меня самое показательное – это видео вот этой женщины, глава швейного производства, руководитель, у которой на складах сгорела продукция на 45 миллионов рублей. И она, выступая перед своим коллективом, сидят женщины, да, разных национальностей, говорит: кто сдох, тот лох. Это формулировка фронтовая, так на войне говорят, реально так на войне говорят. И она воспринимает себя как человек на войне, которому надо принимать решение по спасению своего производства. И она рассказывает, скрипя зубами и скрипя сердце, о том, как им сейчас надо работать, чтобы из всего этого выпутаться, как они выпутались во время экономического кризиса, во время пандемии, они выстояли и сейчас выстоят. Вот это вот такой настрой на работу нашего человека. Наш человек не требует на Майдане прекратить войну. Наш человек требует отвечать жестче по Украине, по тем, кто планирует эти теракты. Плюс паутина, да, паутина была сорвана, ФСБ России доложила о срыве террористических актов на аэродромах Украинка, это Амурская область, и на аэродроме Шагол, это Челябинская область. Тогда изъяли что-то более 20 дронов с нейросетевыми модулями управления. Там были британские, американские, канадские, шведские дроны, да, такой интернационал. Потом предотвратили теракт на массовый теракт на предприятии в Подмосковье, 35 FPV-дронов было изъято, то есть это вот так же FPV-дроны на интернет-управлении. Почему отключали мобильный интернет? Вот чтобы не могли их управлять этими дронами злоумышленники. А этими дронами на ЛТЕ можно управлять хоть из Киева, хоть из Лондона, хоть из Вашингтона. То есть козырь, на который ставилась вся 40-дневка, да, вынули у них из рукава за неделю до дедлайна. Паутину, как известно, метут веником, вот обычным веником, без нейросетевого модуля наведения. Мы эту паутину сорвали, браво нашим чекистам. Ну, а, собственно, вся эта 40-дневная операция, она, сделав такой вот оборот, бумерангом полетела в сторону Украины. Украина вообще очень часто сталкивается с эффектом бумеранга в своей истории, и вот эта история с 40-дневкой, она была не исключением. Сейчас, конечно, после перерыва, после новостей, поговорим о том, как наши удары сказываются на Украине и что у них там происходит в связи с этим. Не переключайтесь, радио «Комсомольская правда», аналитика с именем.
9: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник о привлечении Украины европейских военных инструкторов.
15: Несколько столетий колониализма для Британии не прошли даром. Вот поэтому, соответственно, как бы эти спецслужбы обладают очень большим опытом. И я должен сказать, что вот сравнение, допустим, 14-го и там, нынешнего времени, и даже 22-го и нынешнего времени, да, то есть они очень сильно отличаются. В основном за счет того, что иностранные инструкторы, да, они приехали со своими методичками, они приехали со своими подходами, они приехали объяснять, как можно использовать значит, вооружение или какие-то военные методы для достижения цели, ну, имеется в виду для влияния на внутреннюю повестку страны. До того, как, скажем так, иностранные инструкторы привезли повторные удары, их не было. Не было этого подхода, когда вот нанесен удар, все, все аплодируют, они попали, ура, хорошо. Они говорят, нет, подождите, еще надо, конечно, добить. Туда сейчас прибегут спасатели, туда сейчас приедут медики, туда приедут неравнодушные. Вот их мы и будем бить. Ну как, ну это же люди. Вот мы туда и будем бить. Вот это подходы, с которым приехали инструкторы.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз провели свой рабочий день в Великих Луках. Парламентарии пообщались с жителями города, познакомились с производством на М-конструкторе заводе электротехнического оборудования. На встрече со спортсменами обсудили перспективы развития спорта на промышленных предприятиях. Стали участниками собрания жильцов домов на улице Рабочая, где выслушали пожелания жителей Великих Лук, которые они хотели бы внести в народную программу. 20 августа состоится презентация книги «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть 2». Ее автор Владимир Орлов – историк, краевед, заслуженный учитель России, почетный гражданин Великих Лук. Издание продолжает серию работ автора и будет интересно и историкам, и всем, кому дорога судьба малой родины. Встреча пройдет в семейно-досуговом центре «Атмосфера» в 15 часов. Вход свободный. Святогорское подворье при храме Воскресения Христова в деревне Клин Кунинского округа при помощи ландшафтных дизайнеров планирует благоустройство и зонирование территории. Для того, чтобы место вокруг храма выглядело гармонично, а все насаждения сочетались друг с другом, требуется разработать единый проект ландшафтного дизайна. К сотрудничеству приглашают тех, у кого есть желание, свободное время, способности к выращиванию растений или профессиональные навыки в области ландшафтной архитектуры и ботаники, а также начинающих специалистов.
9: О валютах.
16: Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 42 копейки.
9: О погоде.
16: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
17: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
18: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
9: Сказано на радио «Комсомольская правда».
19: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
10: Это радио «Комсомольская правда». Снова в студии Александр Коц, аналитика с именем. Сегодня Игорь Измайлов отсутствует по уважительной причине. Отдыхать тоже надо, тем более пока лето. Поэтому сегодня без него, но попробуем справиться. В прошлом кусочке остановились на результатах Зеленского операции. Сейчас поговорим о том, как мы ответили на это. А бензиновый бумеранг вернулся в первую очередь к Украине. На 3 августа дизель у них стоил 91 гривну, это порядка 170-180 рублей. У нас в тот день на государственных заправках он стоил 91, потому что у России есть свои НПЗ, которые можно починить, а у них нет. Плюс они там сейчас уже в сотнях исчисляют выбитые АЗС, выбитые автозаправки. В некоторых регионах их, в принципе, целых не осталось. На некоторых междугородних трассах их тоже не осталось, в принципе. Вот постепенно у них этот топливный кризис начинает набирать обороты. Наша черноморская инициатива, которую я ее так назвал, черноморская инициатива, с 10 июля мы уже больше месяца системно работаем по Одессе, по Черноморску, по Южному, по Измаилу, по Николаеву и так далее, и так далее. Да, с 22 июля по сегодняшний день ни в один порт Большой Одессы не зашло ни одного иностранного судна. Блокады мы формально не объявляли, но, тем не менее, по сути, сейчас установлена морская блокада для Украины. Ежедневно из-за закрытых портов Большой Одессы они теряют 70 миллионов долларов экспорта. То есть, вот мы подсчитывали, по дронам, 80 миллионов на дроны они выпускают, достигают цели только единицы, и плюс еще они теряют недополученные 70 миллионов от экспорта, это вот по той же оценке, а это только сутки 70 миллионов, то есть можете умножить на количество блокадных дней, получите очень кругленькую сумму, там уже кричит Сибига иностранных дел про преднамеренный экономический гуманитарный террор, про то, что мы там оставим голодающих детей Африки без зерна. Когда мадьяр, террорист и экстремист, бил по зерновозам, которые выходят из Азовского моря, почему-то Сибига иностранных дел не кричал про гуманитарный терроризм и не переживал за голодающих детей Африки. А тут вдруг резко озаботился. Но наш верховный главнокомандующий еще в декабре предупреждал, что если они продолжат бить в Черном море по нашим танкерам, то есть радикальный способ отрезать Украину от Черного моря. Тогда и пиратствовать будет невозможно, в принципе. Тогда украинцы поухмылялись, тогда они решили, что речь идет о сомнительном с точки зрения вероятного успеха походе на Одессу по земле, потому что при нынешних ресурсах, в нынешних условиях, это, конечно, невозможно. А оно вон как вышло, не стали штурмовать Потемкинскую лестницу, Одесса вроде на месте стоит, а моря у нее нет, отрезали дистанцию. дистанционно. Потом пошел эффект домино. Начали у них останавливаться горнообогатительные комбинаты. Южный, Ингулецкий, Полтавский, швейцарский Ферэкспо. Да? То есть у них под вопросом, в принципе, сейчас рудная отрасль и металлургия. Запорожсталь Ахметовская тоже встала в результате прямого попадания по ним. А потом пошли удары по логистике. То есть выбивается системно уже на 41-й, 42-й, 45-й дни, там, отрабатываемые по новой почте и по складам различных торговых сетей, по складам той же розетки, это типа нашего Wildberries. Вот там плакались учредители, соучредители этой розетки, что склад разрушен до основания, больше никогда не сможет работать, что убытки не 1 и не 2 миллиарда гривен, что самые большие потери за всю их историю. Поэтому вот так, да, мы ответили на все это. Плюс к этому удары, как я уже говорил в прошлой части, по военной инфраструктуре, по заводам, по цехам, по разрозненным производствам одного изделия, потому что главная их защита от ракетных ударов – это раздробленность производства. На этом заводе небольшом делаем мозги, на этом корпус, на этом, значит, клепаем детали к двигателю, на этом хвост, и вот потом где-то это все собирают вместе, может быть, даже и на Западной Украине, но до туда тоже уже нормально мы долетаем дронами на телеуправлении, но при этом мы еще начали, как мне кажется, осознанно отрезать Украину, да, на Украине юго-западную Украину от остальной части незалежной. Да? Я сейчас говорю, конечно, о Бессарабии, я говорю о той части Одесской области, которая находится за мостами, за маяком, маяками, за затокой. Начали бить по этим мостам. Пока надо отметить, что временные результаты есть, но вот в затоке мост железнодорожный, говорят, починили. В маяках там и насыпные есть переправы, но по ним тоже бьют, причем начали использовать ту же тактику, которую использует наш противник в сухопутном коридоре на трассе Новороссия, то есть теперь стоящие в очереди бензовозы и фуры, которые ждут, пока починят тот же мост в маяках, по ним просто наносятся удары нашими геранями. Вот они стоят, вот мы наносим. Извините, вы сами показали, как это делать. Вы сами показали, что из фур вы запускаете дроны вглубь тыловую России, и, соответственно, мы считаем теперь любые фуры законными целями. При этом продолжают бить по складам ГСМ в Одесской области, продолжаем бить по портовым, да, мощностям, продолжаем бить по резервуарам с горючим в Белярах, новых Белярах. Собственно, главное из новшеств два последние недели из ударов по Одесской области, мы отключили Одессу от моря, мы отключаем часть Одессы от другой части незалежной, и сейчас мы начали отключать Одессу от электричества. Вот были на неделе, кто не видел, можете посмотреть у меня в Максе видео я вешал, кадры комбинированного удара там и ракетами, и беспилотниками по Одесской ТЭЦ и по 7 подстанциям, причем 5 из 7 подстанций – это 330 киловатт, 2 – это 110 киловатт. Это о чем говорит? 330-е подстанции – это хребет, по которому область получает энергию извне. 110-е – это уже распределение, ну, там, по побережьям, да, плюс удар по ТЭЦ по собственной генерации электричества. И последствия уже читаем, значит, у них, они там называют эту ночь одним из самых масштабных для региона обстрелов, обесточены Приморский, Хаджибейский, Пересыпский районы, часть Одесского, встал электротранспорт, троллейбусы и трамваи не выходят на линии, следом легла вода, потому что электричества нет, насосные станции не качают, большая часть города осталась без воды, по районам погнали водовозки, над которым они так хохотали, да, когда эти водовозки ездили ездили по Донецку, а, посмотрите, русский мир, да, открыли бюветы, ну, в общем, вот вся прелесть, да, жизни. Но основное это то, что Одесса последние месяцы жила как основной морской перевалочный узел, и море, и порт, и погранпереходы, вот транзит всего натовского, ну, не всего, а большой части натовского железа, а каждая из этих функций, она требует электричества, да, нет электричества, не работают насосы, не работают краны, не работают холодильники, не работает электротяга железнодорожная, да, вот, сейчас нам, конечно, там расскажут про террор против мирных жителей, но расскажут те же самые люди, которые 4 года бьют по Белгороду, убивают по 6 человек за ночь, те же самые люди, которые убивают в Нижнекамске по 13 человек за ночь, те же самые люди, которые убивают детей на пляже в Геленджике, те же самые люди, которые в ночь на среду убили 8-летнего ребенка в Новороссийске. Поэтому не рефлексируем по поводу реакции западной стороны, вообще какой бы то ни было стороны, мы выполняем свои цели и задачи в зоне специальной военной операции, а чтобы их выполнить, нам надо вырубать большие города, создавать там те же условия, которые они пытаются создать нам. Да, как большие города создавать условия для невыносимой жизни в больших городах? Вот, собственно, бить по электроэнергии, по теплосетям, по канализации и так далее. Собственно, в эту игру можно играть вдвоем. Вы терроризируете на протяжении 12 лет таким образом Донбасс, да, бедные несчастные люди, которые забыли, что такое вода в ежедневном режиме. Ну вот, как бы отвечайте теперь на вопросы своих сограждан. Собственно, на этой мажорной ноте я и предлагаю попрощаться, но ненадолго, на неделю. Продолжайте слушать радио «Комсомольская правда», читать газету «Комсомольская правда» и сайт kp.ru, и мои книжки покупайте и читайте в моем Максе и Телеграме, в прикрепленных есть ссылка, где можно купить мои книжки «500 дней поражения и побед» и «Курск, боль и слава». Всем пока!
19: КОЦ. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.
20: Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
19: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
21: Сказано реклама. Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
22: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
19: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
24: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
0: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки, ибо чтобы пить воду и действительно насыщать свой организм, насыщать каждую клеточку организма и приносить пользу, важно эту воду приготовить. И вот сегодня мы поговорим с вами не только о воде, но еще о том, как ингаляции меняют качество жизни. Знаете, что я поняла за последние годы? Мне кажется, давно поняла. Мы привыкли лечить следствие. Головная боль – таблетка, усталость – кофе, воспаление – антибиотик. А причина остается. И вот тут на сцену выходит молекулярный водород. Ни маркетинг, ни БАД – это то, что уже признано на государственном уровне. Начну с главного. 2025 год.

смертности. Официально заявлены эффекты от Минздрава. Снижение хронического воспаления, основа возрастных болезней, улучшение клеточного дыхания, восстановление капиллярного кровотока, помощь при хобл, бронхиальной астме, постковидной реабилитации, улучшение когнитивных функций, снижение усталости. Смотрите, если Минздрав, Центр Кеудыша вложились в разработку и регистрацию аппарата, ведь это не очередная лапша на уши. Это наука. Раньше многие говорили, да что вы нам в пример приводите Японию? Да просто в Японии все начиналось, и там давно официальная медицина это использует. Но сейчас это происходит и у нас. Посмотрите на это. Ингаляции позволяют получать нам газообразный водород через легкие, которые напрямую попадают в кровоток и быстро распределяются по организму. И концентрация здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и быстрый способ доставки. Питье воды – это просто и комплексно. Это партнерство, это синергия. Пить воду и делать ингаляции. Просто раньше ингаляции водорода можно было делать только если куда-то поехать и заплатить за это деньги. Как правило, назначается курс ингаляции. Минимум 10. Это может стоить от 15 до 30 тысяч. Это накладно. Поэтому многие предпочитали оставаться и просто пить воду. Сегодня мы, следуя в ногу с современной наукой, с нашим Минздравом, мы создали прибор, при помощи которого вы можете делать ингаляции водородом дома. Водород – это мощнейший антиоксидант, который нейтрализует самые вредные свободные радикалы. Это противовоспалительное действие, основа помощи при хронических состояниях. Это нейропротекторный эффект, это улучшение сна, это помощь в восстановлении нервной системы. И здесь мы говорим не о продлении жизни, а о продлении периода активного, здорового долголетия. Цель – оставаться энергичными не до 60-70, а до 80-90. И начинать лучше, как можно раньше. И это, собственно говоря, те цели, которые ставит наша страна перед нами с вами. Минздрав поставлена цель, Минздрав стремится это выполнять. Попробуйте. Смотрите, вот какие отзывы к нам поступают. «Я не ждал чуда», – пишет мужчина. Он сказал очень простую фразу. «Самое правильное решение, которое я принял, перестал ждать мгновенных чудес. Я просто сделал водородную воду и ингаляции частью своей жизни. Так же, как прогулки, хороший сон и нормальное питание. Именно тогда понял, что здоровье складывается из маленьких ежедневных привычек». Мне кажется, это очень точная мысль. Знаете, я собрала у наших девочек в колл-центре, которые работают, принимают с вами от вас звонки по номеру телефона 8 800 505 0855. Интересная история, вот, которая меня просто очень улыбнула. «Дети забрали мой генератор. Пожилая женщина рассказала, что покупала прибор себе. Получилось, что его постоянно забирают дети. Один берет на работу, второй на тренировки с собой забирают. Внуки, когда приезжают, просят приготовить воду. Теперь я понимаю, что нужен еще один». Вот тогда у нас появилась идея предлагать именно набор сразу два генератора. А вот еще одна история. Вчера мне рассказали, что не верю вообще. Звонит мужчина и говорит: «Это все маркетинг, вы нас обманываете». Через некоторое время все-таки звонит опять и покупает прибор, чтобы доказать жене, что все это ерунда. Через месяц звонит снова, но уже с другими вопросами, интересуется режимами, какие еще есть приборы, спрашивает, как правильно делать ингаляцию, заказывает второй прибор для родителей. И таких историй, знаете, очень много. Очень часто именно самые большие скептики становятся самыми внимательными пользователями. Это так. Еще одну историю рассказали. Купил один, потом второй. Это история, которую мы слышим очень часто, потому что сначала генератор покупают для одного человека, но проходит несколько недель. Водородную воду начинают пить супруг, потом дети, потом родители. И оказывается, что одного прибора впоследствии совсем-совсем недостаточно. И начинается дележка, и вот так часто люди возвращаются. Поэтому сегодня комплект. Комплект из двух приборов, два генератора. Генератор водородной воды Aqualife Premium. С его помощью вы делаете ингаляции, делаете щелочную воду, в двух режимах готовите водородную воду. И второй

0: генератор Light. С его помощью просто готовите воду. Ну, давайте представим с вами обычную семью. Утром один человек собирается на работу, второй остается дома. Днем кто-то хочет приготовить водородную воду. Вечером другой член семьи делает ингаляцию. Если прибор один, неизбежно приходится ждать, передавать его друг другу, подстраиваться. Комплекс снимает эти ограничения. Один прибор может постоянно работать дома, второй – сопровождать вас в поездках, быть на работе или использоваться другим членом семьи. Это уже не вопрос роскоши, это вопрос удобства. Именно поэтому большинство выбирают сразу же комплект. И вы всегда пьете именно водородную воду, свежеприготовленную, и делаете ингаляции. Это не разовая процедура, это не курс раз в год, а привычка. Вы каждый день делаете ингаляции, пьете воду. И именно дома, потому что, ну, давайте будем честными, даже если рядом с вашим домом клиника, не надо прям вот ехать, а можно пройти, где делают там водородные ингаляции, еще какие-то процедуры. Но надо каждый день. Вы будете это делать? Не устал, нет сил, работа, семья, дорога, очереди. И большинство людей просто перестают это делать. Поэтому домашние генераторы появились не потому, что кто-то захотел продавать приборы, они появились потому, что любая методика работает только тогда, когда становится регулярной. Начните пить водородную воду прямо сейчас. Вы стабилизируете артериальное давление, вы стабилизируете сахар в крови, вы улучшите метаболизм, у вас улучшится сон. И самое главное, генератор всегда под рукой. Вы его зарядили как мобильный телефон и берете с собой. И только сегодня, самый последний день, 29 тысяч рублей за два генератора. Такого предложения больше не будет. И пока вы раздумываете, я вижу, что уже большое число людей дозвонилось. Они набрали наш номер 8 800 505 0855 и заказывают два генератора по одной цене 29 тысяч рублей. Кстати, сейчас оплачивать ничего не надо. Платите там, когда получите товар. Сейчас просто фиксируйте за собой цену, оформляйте заказ. Когда получите, тогда оплатите. Два генератора по одной цене 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну, конечно, обязательно захватите магний, потому что эта партия у нас тоже уже заканчивается. Следующая партия будет по другой цене. У нас магний-ацитрат. Он в шипучей водорастворимой форме, в стике. В одном стике суточная доза, а в упаковке 120 стиков. То есть это для одного человека на 4 месяца приема. Представляете? И это магний-ацитрат, одна из самых легкоусвояемых форм магния. А магний, на минуточку, расходуется очень быстро, в организме не накапливается, поэтому врачи говорят о том, что магний надо пить всегда. Поэтому упаковка на 4 месяца для одного человека всего лишь за 3000 рублей. А если берете в комплекте с циклом Крепса, от цикла Крепса сразу полкилограмма в упаковке, он тоже отдельно стоит 3000, а вместе они будут стоить 5000, а не 6. А цикл Крепса – это авторский напиток Игоря Зиновича Кауфмана для поддержки энергии в организме, для укрепления иммунитета для любого возраста. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Генераторы только сегодня по цене 29 тысяч рублей за два генератора. Последний день. 29 тысяч рублей. Звонок бесплатный на номер телефона 8 800 505 0855, а оплата при получении. Вы делаете ингаляцию, вы пьете водородную воду всегда и везде, где бы вы ни находились.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
2: «Комсомольская правда». Читайте в еженедельном выпуске. За годы карьеры Кадышева напела на 10 миллиардов рублей, но осталась должна налоговой. Отрастить извилины, правда и мифы о мозге. Почему Гагарин носил Эдиту Пьеху на руках? Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
1: Для лиц старше 12 лет. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о подготовке Запада к войне с нашей страной.
5: Если мы посмотрим на стратегические установки что НАТО, что Евросоюза, в экономической, в политической, идеологической, информационной и всех других сферах, то можно сказать, что Запад развязал против нас рукотворную гибридную войну с горячим театром на Украине, и все его усилия, опять же, в военной сфере, в экономической, в политической, идеологической, направлены на то, чтобы подготовить экономику, общество, военную организацию к возможному военному столкновению. С Россией. Действительно, есть документ, который гласит, что Евросоюз должен создать к 2030 году Европейский оборонный союз, то есть закончить формирование своей военной идентичности и обладать потенциалом для того, чтобы иметь возможность ведения современных боев. И современное – это означает сопоставимым противником, а сопоставимым противником – это Россия. И, конечно, это, если не главное, то одно из главных во всех стратегических документах НАТО и ЕС, Россия теперь обозначена не только как прямая непосредственная угроза, но и долговременная. Понимаете, что бы ни происходило на украинском театре, все, Россия на годы вперед – это угроза.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: Об атаках.
4: За сутки сбили 1478 беспилотников, 14 управляемых авиабомб, 9 ракет «Фламинго» и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс». Днем ранее российское ПВО уничтожило 1328 беспилотников ВСУ. Это сообщает Минобороны России.
3: О Ближнем Востоке.
4: Иран мог использовать данные фитнес-приложения Strava для отслеживания военнослужащих США и выбора цели для ударов по военным объектам на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Sky News. По данным телеканала, данные тренировок с американских баз публиковали более 1300 пользователей. Анализ показал, что эти данные позволяют определить распорядок на базах, перемещение военнослужащих и изменения в их размещении, в том числе на объектах, отсутствующих на общих доступных картах. Журналисты обнаружили аккаунт американского подрядчика ВМС, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме, Бахрейн. С 1 марта 2027 для водителей начнет действовать новый порядок медицинского контроля. Автомобилистов будут направлять на внеочередное освидетельствование при выявлении у них врачом признаков заболеваний, несовместимых с управлением транспортом. Если человек получает такое письмо от врача, обязан в течение 3 месяца пройти медицинское обследование. Право управлять автомобилем на этот срок сохраняется. Если человек откажется и не придет на медкомиссию, лишится прав. Сейчас обязательное медстрахование медосвидетельствование водители проходят раз в 10 лет. Но с марта поводом для внеплановой проверки может стать любое обращение к врачу, будь то диспансеризация, плановый осмотр или же прием по другому поводу. Самого молодого профессора Кембриджа, которого уличили в плагиате и уволили за вранье, нашли мертвым в его доме в Лондоне. Об этом пишет газета «Гардиан» со ссылкой на полицию. Обстоятельства смерти не уточняются, но полицейские не видят в ней криминала. Мужчина преподавал студентам социологию в университете, и в интервью различным СМИ он рассказывал о своих невероятных достижениях. Журналисты усомнились в достоверности его истории и проверили профессора. Оказалось, что все очень приукрашено. Его докторская диссертация и книги состоят из скопированных чужих исследований. Самого молодого профессора Кембриджа с позором выгнали с работы. После этого он столкнулся с волной критики в соцсетях.
3: Обо всем.
4: В США выбрали самую уродливую собаку в мире. Победу одержал 6-летний мопс, который благодаря своей неординарной внешности принес хозяйке $5000. Это 420 тысяч рублей призовых. Второе место заняла помесь чихуахуа и померанского шпица, третья – чихуахуа.
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: Здравствуйте. В студии Радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И сегодня у нас в гостях певец, участник группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко. Спасибо большое, что пришел. Знаю, как ты занят сейчас, потому что у коллектива юбилейный тур в честь 30-летия. Расскажи, чего ждать зрителям на ближайших концертах?
7: Здравствуйте, очень рад, Кирилл. Приятно сегодня находиться у вас в гостях. Что ждать? Конечно же, хитов, на которых практически все выросли. Конечно же, интересные программы, потому что те, кто был на наших концертах на предыдущих, когда было 30-летие, да, мы подготовили новую программу. И концерт, который состоит там порядка из там, 26, по-моему, песен. Это не все песни Иванушек, понятное дело, но это такие прям стабильные лучшие хиты. Что ждать? Хорошего настроения, новых песен, надеюсь, потому что сейчас есть информация о том, что мы недавно с Андреем говорили, о том, что Игорь Игоревич Матвиенко написал песню, новую песню для Иванушек. Нас постоянно спрашивают, будут ли новые песни. И, возможно, эта песня прозвучит на наших концертах в туре, в котором мы готовим.
6: Ты сам уговариваешь своих коллег по Иванушкам записать новую песню. Может быть, ходишь там, говоришь, ну давайте, давайте уже, пора, пришло время.
7: Но бывало такое, что я, так как на собраниях всегда, как в фильме, «Цемент назовут я», всегда вперед, как-то что-то как и проявляю инициативу, и хочу, чтобы, конечно же, новые песни появлялись, новые какие-то проекты. Но учитывая наш график, и личный график, там мой, и график группы, конечно же, очень сейчас сложно делать большие какие-то проекты, поэтому, дай бог, выйдет вот одна песня, а там уже будем думать над тем, что делать дальше. Потому что в планах, конечно же, есть и съемки сериала об Иванушках Интернешнл. В планах есть и, может быть, новый клип. Но это пока только планы.
6: Ты как-то рассказывал, что в группе была дедовщина, когда ты туда пришел. Что помогло тебе ее преодолеть?
7: Да я, на самом деле, шутил. Дедовщины не было. Наоборот, ребята меня поддерживали как-то, потому что я не понимал, что мне делать, в какую сторону на сцене идти и как сделать так, чтобы песни звучали хорошо. Потому что все равно, как ни крути, люди всегда сравнивают. Сравнивали и с Игорем Сориным, и с Олегом Яковлевым. Поэтому хотелось, чтобы песни звучали по-новому. И ну, я уверен, что у меня получилось сделать так, что они звучат как-то немножечко по-другому. Потому что, когда я разговаривал с продюсером нашим там, и с ребятами, они просто мне сказали, слушай, ну пой песни, но делай так, как будто они твои. То есть вот не надо ни под кого подстраиваться. Так как я имел огромный опыт работы, и я был изначально сольным исполнителем и продолжаю быть параллельно сейчас с Иванушками. Я работал в театре 12 лет. Я просто вот слушал песни Иванушек, и я понимал, что да, я в группе, но надо что-то сделать так, чтобы они звучали по-новому. Поэтому дедовщины не было, была, наоборот, поддержка в том, что я делаю. И я ребятам за это очень благодарен.
6: Учитывая, что в группе два Кирилла, ты и Андреев, как к вам обращается команда? Ну, чтобы, в общем-то, не перепутать, есть, не знаю, может, клички какие-то, как вас вообще называют? Или по фамилии?
7: Да нет, обычно, если мы в группе где-то, в коллективе, то Кирилл обращается, все на Кирилл Александрович по отчеству. А я как? Я Кирилл Туриченко или молодой.
6: Молодой Кирилл.
7: Молодой, как-то так. Кличек у нас нету. Вот, Кирилл Александрович вот, так обращается.
6: У тебя помимо участия в Иванушках большая и достаточно успешная сольная карьера. Но тем не менее, нет ли какого-то недостатка самореализации и желания все-таки сосредоточиться на сольном творчестве?
7: Но я вам так скажу, что я изначально, повторюсь, что я пел сольно, у меня есть мой сольный альбом, который я давно еще выпустил, по-моему, 2008 год был. Альбом назывался «Пересечение судеб». Там прекрасные песни были, я гастролировал, и потом судьба меня свела с Иванушками. Я начал свой путь с этим прекрасным коллективом и продолжаю этот путь, и не собираюсь его как бы бросать. Но параллельно я начал развивать свой сольный проект, и благодаря многим успешным участиям моим в таких шоу, как шоу «Маска», «Аватар», шоу «Мозго ООН», сейчас я 3,5 месяца снимался в новом проекте телевизионно-музыкальном, очень классный, поэтому не пропустите, я думаю, что осенью очень многие уже увидят. Но я уже могу сказать даже название этого проекта, потому что это уже не секрет. Я принял участие на съемках проекта «Три аккорда», где буду исполнять песни в незнакомом для меня стиле шансон. Поэтому это будут интересные, классные постановки, мюзикловые, классные песни. И это такая как параллельная дорога моего сольного пути. Параллельно с этим я готовлю сольные концерты и развиваю эту историю очень сильно. Сейчас я работаю над осенним альбомом, в который войдут порядка, может быть, 70 песен. Уже практически половина уже записана, и работа продолжается. Вот. И совсем скоро, я думаю, что я уже объявлю о новых своих сольных концертах, а, возможно, и о туре по городам России.
6: Кстати, летом у тебя уже вышел один альбом, причем там было очень необычное звучание, которое такое танцевальное, ближе к тому, что делают Иванушки, собственно. Почему так?
7: Я выпустил летний альбом. Он был нацелен как раз на то, чтобы просто поднять немножко настроение и принести летнего настроения, учитывая, какое лето сейчас в Москве. Практически июнь мы мерзли. И хотелось просто позитива. Люди ждут отдыха, люди хотят отдыхать. И как и я хочу отдыхать. И хочется танцевать. Поэтому выпустили песню, где там вошли такие треки, как «Я хочу танцевать», «Вечеринка». Ну и самая главная песня, на которой был снят клип, это «Люблю, куплю, поедем». Это отличный, хороший по настроению альбом. То, что я сейчас пишу, это немножко будет отличаться и по звуку, и по стилистике самих песен. Альбом, который выйдет осенью.
6: Как я уже говорил, ты очень занятой человек, и помимо всего прочего, в начале этого года у тебя добавилось забот, ты стал отцом. Как ты все успеваешь?
7: Слушай, ну, это прекрасное чудо, которое случилось в нашей жизни с моей супругой Дашей, за что я ее очень благодарен и люблю еще больше, потому что, ну, наверное, счастливее я себя не помню, когда ощущал. Наверное, когда... Ну, с чем это сравнить? Ну, только с детством, с семьей, с первым выходом на сцену. И даже это не так скрасило мою жизнь, как появление на свет моего первенца, и которого я очень ждал, Леон Кириллович. Конечно же, добавилось забот, но это приятные заботы. Это все абсолютно подъемно, понятно, всему можно научиться, ко всему можно привыкнуть, и мало спать я, в принципе, научился давно, учитывая, что я очень много лет работал и в ночных клубах, и когда пел, и с гастрольным графиком моим сольным и Иванушками, когда это все параллельно, то я научился спать и отдыхать и аккумулировать свою энергию вот по возможности, когда это на это есть время. Я благодарен только Даше за то, что она, конечно же, понимает мою загруженность и дает мне отдохнуть и говорит, там, я побуду с Леоном, пойди поспи, тебе рано вставать. То есть такие моменты, которые мы друг друга поддерживаем. Да, у нас есть такая вахта. Ну и плюс еще Дашина мама помогает. Моя мама приезжает, пореже, но вот есть всегда поддержка семьи, поддержка родителей, и это спасает, конечно.
6: В эфире радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин и наш гость – певец Кирилл Туриченко. Мы ненадолго прервемся и вернемся сразу после рекламы. Не переключайтесь.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
8: Друзья, будущее наступило.
9: Радио уже давно не шипящий приемник.
8: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Реклама.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
12: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверево, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
8: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
6: В эфире Кирилл Мишин, и я напоминаю, что сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» певец и участник группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко. Как вообще узнал о том, что станешь отцом? Может быть, супруга подготовила для тебя какой-то сюрприз? Как вообще это было?
7: Слушай, это произошло очень спонтанно. То есть мы планировали, мы ждали, и я тебе даже больше скажу, то есть я там смотрю за своим здоровьем, я прям, мы все это очень хотели, и, не знали, как это возможно, дай бог, чтобы это получилось. И в какой-то момент я прилетаю с гастролей, и нас приглашает мой друг на день рождения к себе. Мы приезжаем на день рождения, классное мероприятие, все, очень много друзей, знакомых, и в какой-то момент я сижу за столом, Даша куда-то уходит, но она как женщина почувствовала, что что-то не так, и она позвонила, доставка, ей привезли вот эти как тест или что-то такое, но она мне не сказала об этом. Я в это время там с кем-то общался, потом она приходит, у нее такие круглые глаза, она подходит ко мне, говорит: так, срочно надо на улицу выйти, поговорить. Я вскакиваю, думаю, что-то случилось, потому что она прям видно, что она переживает. И мы выходим на улицу, хорошая погода была, я помню, стоим на улице, и Даша говорит, она мне сообщает, что я беременна. Я помню, что я в этот момент замираю. И в эту же секунду подходит девушка, просто вот прохожая, подходит и говорит: здравствуйте, я уличный художник, можно я вас нарисую? Правда? Я говорю: да. И она нас рисует, я в это время, у меня идет вот это осознание всего. Она дает нам вот этот наш портрет и уходит. Я ей там отблагодарил, она уходит, и я говорю, ну все, едем домой. Даша мне говорит, ну что, поздравляю, теперь твоя жизнь не будет прежней. Мы уехали домой, счастливые, мы сохранили этот портрет. Я даже как-то пытался найти эту девочку, которая написала этот портрет, но, к сожалению, пока не нашел. Большое спасибо. Она была как раз в тот момент, запечатлила. Нас никто не сфотографировал, но она запечатлила просто на листке бумаги с помощью карандаша вот этот момент, за что очень благодарен. Это большое счастье. Я, на самом деле, всем желаю, чтобы никто не боялся становиться родителями и не затягивал. Да, вот я вам скажу, что я с вершины своих лет. Не скажу, что жалею, но хотелось бы, чтобы пораньше это все произошло. Но так складывалась жизнь, потому что я постоянно менял место жительства, переезжал, постоянно был в каком-то таком творческом пути своем. И может быть, и не было человека рядом, с которым я бы хотел свою жизнь разделить. Но все получилось, вот в моей жизни получилось именно так. И я благодарен, что это произошло.
6: Ты вот сказал, что вы как-то готовились именно к этому моменту, то есть это были какие-то тесты там...
7: Обязательно, да. Конечно же, мы с Дашей следим за своим питанием, несмотря на то, что там мы планировали ребенка, мы и в повседневной жизни это делаем. Конечно, бывают срывы, как это произошло у вас на студии, я зашел, а у вас там лежит печенье, я его съел с двумя конфетами. Спасибо вам за такой прием. На самом деле очень приятно. Когда ты приходишь, я немножко от темы отойду, но вот ты приходишь, и тебя так встречают. Во-первых, у вас классная студия. Во-вторых, я не помню, что... Ну вот, может быть, еще там разок у нас было, что мы приходим, у нас там и чай, и как-то вот так вот по-человечески. За это огромное вам спасибо. И вкуснейший кофе, который... Я вообще не кофеман, я вот тебе говорил, но... Вот это кофе прям из Африки с жирафом на стакане и с апельсиновым вкусом. Это было очень вкусно.
6: Слушай, ну раз ты начал про кофе, перебью. Да, у меня для тебя есть подарок.
7: Серьезно?
6: Да. Да, собственно, наш кофе в зернах, вкус Африки.
7: А, вот это, который я пил сейчас.
6: Да, тот самый кофе, да, вот. Держи,
7: вау,
6: это тебе.
7: Спасибо. Но мне понравилось, как его приготовил барист-то ваш. Просто... кофе с банановым молоком и с нотками... апельсина, это было очень вкусно. Так, а вопрос я забыл, меня спросили. Я ушел в кофе и забыл.
6: Да, нормально. А вопрос...
7: как готовились? Я вспомнил. Смотрите, мы следим за своим питанием, плюс, конечно же, обычные какие-то мы сдавали анализы стандартные, там и кровь сдавали, и какие-то вот такие вот моменты, которые, ну, обязательны, потому что сейчас уже такие технологии и возможности проверить свой организм и что-то добавить, что-то убавить, потому что есть какие-то элементы, которые нужно там, ну, убрать во время того, как ты планируешь. Поэтому, да, у нас были такая задача, мы ее выполнили для того, чтобы, ну, убедиться, что в дальнейшем все будет по возможности хорошо.
6: Почему не стали скрывать о том, что станете родителями? Потому что часто публичные люди до последнего не говорят, и даже после рождения ребенка, а вы еще и гендер-пати на концерте «Иванушек» устроили.
7: Да. Мы поговорили с Дашей и решили о том, что мы хотим поделиться с общественностью, с людьми, ну, именно конкретно с теми людьми, которые нас поддерживали и поддерживают, и меня поддерживают, и любят нас, и нашу семью, следят и в соцсетях за нами. Мы хотели поделиться этим счастьем. Очень много людей писало, и как раз писали о том, что спасибо, что вы поделились, потому что и как-то на них это тоже повлияло. Поэтому наша цель была только в том, чтобы как-то вот помочь тем, кто думает об этом, быть родителями или нет, и как-то вот замотивировать людей на семейные ценности.
6: Такое необычное имя у твоего сына Леон. Почему, в честь кого, как вообще к этому, как вы его выбрали?
7: Смотрите, расскажу. Это все мы долго выбирали имена. Объясню почему. Потому что У нас было много вариантов для девочки. И мы почему-то... Ну, как мы. Даша больше была уверена. Моя мама была. Моя сестра была уверена, что будет девочка. Но мы были настолько уверены, что я рассказывал о том, что мы даже сделали в комнате ремонт для девочки. То есть у нас были в розовых тонах.
6: Подожди, это было до гендер-пати?
7: Это было до гендер-пати. В розовых тонах комната, розовый диван у нас был. Короче, все было к тому, что мы готовились вот к девочке. А гендер-пати, о котором ты сказал, мы решили его сделать на концерте, большом концерте Иванушек Интернешнл. И под это даже Игорь Игоревич написал песню. Я надеюсь, она выйдет. И потом получается, что мы узнаем, что рождается пацан, будет мальчик. Я, конечно, был бы рад и мальчику, и девочке, но Леон – это уникальный мальчик, и сейчас даже в своем возрасте он вот кто его там видел там, разок, он сразу говорил, что, конечно, он такой мудрец, у него очень-очень такой пронизывающий взгляд, и я очень всегда по нему скучаю, и я считаю, что, конечно же, это Богом как бы так вот послано мне, то, что вот произошло в моей жизни. И имя нам надо было за короткий период придумать имя, да, вот человеку уже надо. А тем более с отчеством Кириллович, ты поймешь или знаешь, или
6: пойму, да.
7: Поймешь, скажешь, что с Кирилловичем это не все имена еще подходят. Это такое, ну, сложное отчество, да. И должно было, чтобы оно все это звучало, чтобы это все было хорошо. Я не хотел, чтобы было длинное имя, я хотел, чтобы короткое было имя. И как-то мы находились давно на отдыхе, мы путешествовали с Дашей, и это было во Франции, и почему-то там мы решили, что вот Леон, вот как-то там. И какие-то знаки были, что-то попадалось, и мы такие, ну вот, точно. И потом у нас было там, по-моему, еще какой-то вариант. Мы думали даже и Александром назвать его, и был вариант назвать Лука. Короче, были варианты, но мы... Леон, конечно, перевешивал. Но мы решили, что когда мы увидим его, мы скажем, кто? Кто ты? Как тебя зовут, сынок? И когда мы увидели, это был точно Леон.
6: Кстати, у тебя были партнерские роды. Сразу на них согласился и не пожалел ли об этом?
7: Абсолютно не жалею. И во всех своих соцсетях рассказывал о том, что... И призывал всех, чтобы поддерживали по возможности своих вторых половинок. Даша меня попросила, сказала, давай будешь. Я сказал, я не знаю, как это происходит. Ну да, окей. Я всегда до конца с тобой. И я рад тому, что я согласился, потому что вот это чудо, которое... произошло, оно произошло вот так вот рядом со мной, и я был рядом, держал Дашу за руку, и я увидел Леона, маленького еще такого комочка, и, ну, невероятное чувство, когда ты видишь рождение нового человека. Поэтому я с радостью, когда будет следующий ребенок, я снова пойду на партнерские роды.
6: Ты, кстати, рассказывал, что хочешь погодок. Не передумал?
7: Нет, не передумал. Сейчас я немножко дам Даше отдохнуть и вперед. Чем больше, тем лучше. Просто я пока маму берегу.
6: В эфире радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин и наш гость – певец Кирилл Туриченко. Мы ненадолго прервемся и вернемся сразу после рекламы. Не переключайтесь.
3: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.

0: Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Настоящий хит-парад – это не просто музыкальный проект. Это мечта меломана. У руля программы стоят корифеи музыкальной журналистики, путеводные звезды в мире шоу-бизнеса, ведущие, которые многие годы рассказывают всей стране о рок-н-ролле. Александр Анатольевич и Александр Нуждин встретились на радио «Комсомольская правда», чтобы делать Dream Team программу «Настоящий хит-парад». Каждый выпуск — это бесшабашные диалоги о музыке и жизни, калейдоскоп из шуток и гитарных рифов, остросюжетные воспоминания и самые точные инсайды, что ждет песенную индустрию в ближайшем будущем. Слушайте каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». Температура поверхности асфальта в жаркий летний день может быть на 20-30 градусов выше температуры воздуха. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О спецоперации.
1: Минобороны России сообщает, что при зачистке освобожденной Кудеевки в Харьковской области из села выбили украинских националистов из мотопехотной бригады и штурмового полка. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Поддельный украинский сайт, изображающий «Комсомольскую правду» с адресом kp.run, якобы ищет наших пропавших бойцов. На самом деле через него вымогают деньги и собирают данные. Люди старшего возраста могут не понять обмана, несмотря на фото, сгенерированные искусственным интеллектом, и лишний символ в названии сайта.
0: О землетрясениях.
1: Число жертв разрушительного землетрясения в Индонезии достигло 51. Еще более 100 жителей страны пострадали, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на местные власти. По его данным, свои дома были вынуждены покинуть около 5000 человек. Посольство России в своем телеграм-канале выразило соболезнования в связи с жертвами и разрушениями. Землетрясение магнитудой 7,7 случилось накануне. Жителям побережья острова Флорес рекомендовали покинуть дома и держаться как минимум в 2 километрах от побережье из-за угрозы цунами.
0: О мигрантах.
1: Мигранты массово едут в испанскую Сеуту, чтобы лично поблагодарить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за миграционную политику Евросоюза. Такое мнение выразил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в соцсети X. Ситуация в Сеуте обострилась в конце июля. Тогда фон дер Ляйен потребовала как можно быстрее выслать нелегальных мигрантов из испанского анклава. Мадрид и Рабат договорились совместно возвращать нарушителей в Марокко. Для усиления контроля границы испанские власти также привлекли дополнительные силы полиции и военных.
0: О погоде.
1: До конца августа Москву накроют несколько волн летнего тепла, сообщила главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в этот период окажется даже выше климатической нормы. Высокие показатели сохранятся на следующей неделе, при этом рассчитывать на экстремальную жару москвичам не стоит. Синоптик подчеркнула, что купальный сезон в регионе официально завершился. Вода в реках и озерах составляет сейчас около плюс 17 градусов и сильнее уже вряд ли прогреется. В эти минуты в российской столице плюс 23 градуса, без осадков. Завтра днем будет до 25, возможны дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Диалоги
2: на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин. И сегодня у нас в гостях певец, участник группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко. Когда родился Леон, ты рассказывал, что в шоке от цен на товары. Пришлось ли тебе больше работать, чтобы обеспечить семью?
4: Конечно, конечно. Я стал работать больше. Я стал больше писать песен. Я стал больше искать возможности заработать. Конечно же, это и не только там какой-то... Это, конечно же, это не только что касается там, может быть, шоу-бизнеса, но и какие-то параллельные проекты я тоже нахожу и стараюсь находить возможности, чтобы зарабатывать больше. Потому что, к сожалению, да, цены растут, и растут не только на детские какие-то товары, но и, в общем-то, на все продукты и товары. Поэтому приходится искать возможность, еще раз повторюсь, чтобы работать и зарабатывать больше.
3: А что было самое дорогое, что ты покупал для Леона? Кроватка, там, коляска?
4: Нам подарили кроватку, и мой друг подарил коляску, нам тоже подарили, но все остальное мы покупали сами.
3: А что самое дорогое было вот из всего этого списка?
4: На кухне у нас находится как целая лаборатория вот этого босса-молокососа. Это и подогревы бутылок, это и такие аппараты для приготовления смеси, это и люлька для укачивания, потому что мы коляска еще укачиваем, и такая люлька, наверное, самая дорогая. А я вам скажу по собственному опыту уже, пятимесячному. Знаете, что больше всего понравилось Леону, и оно было не самым дорогим? Это был маленький шезлонг для вот этих новорожденных. Он недорогой, но он его обожает, он удобный для него, он не нагружает позвоночник ребенка, потому что очень многие носят, да, нельзя там держать под пятую точечку, потому что идет нагрузка на позвоночник, а вот этот гаджет оказался самый недорогой и самый нужный. Ну и как, конечно же, аппарат для смеси. Слушайте, я прям могу уже открывать влог.
3: Кстати, да, про влог.
4: По детским этим.
3: Не думал завести соцсети для сына, как делают некоторые?
4: Соцсети для сына пока нет. Нет, мы пока не рассматриваем. Нам бы со своими соцсетями как бы справляться. Поэтому сейчас нет такой нужды. И хотелось бы сейчас больше рассказывать о семье, о быте, о спорте, о готовке. Очень многие пишут мне и Даше и просят, чтобы мы показывали свои тренировки. И мы сейчас будем развивать эту историю. Плюс у нас очень много истории с готовкой. Мы тоже с Дашей скоро в своих соцсетях покажем, что мы готовим, и вместе будем готовить. Что касается Леона, он немножко подрастет. Я думаю, что тогда, возможно, у него появится и своя страничка.
3: Кстати, шутки шутками, когда ты говорил про то, что какой-то семейный контент выкладывать, как это делают некоторые популярные блогеры, когда весь контент строится, да, в общем-то, на детях, на каких-то взаимоотношениях, и это явно приносит очень хороший доход, потому что это самая такая, одна из самых преданных аудиторий считается, это вот мамы, которые смотрят других мам.
4: Да, я тебя послушаю, тогда Даше передам, и будем стараться. Будем стараться рассказывать, показывать. Нам интересно самим делиться тем, как происходит наша жизнь и как она протекает. А тем более, если сегодня, конечно же, столько интересного происходит в семье и с рождением Леона. Людям интересно, поэтому мы будем стараться делиться с вами. Поэтому подписывайтесь, пишите комментарии ваши. Мы с удовольствием будем рассказывать и показывать, что происходит в нашей жизни.
3: Почему ты против того, чтобы сын пошел в шоу-бизнес?
4: Я так часто говорю, и я остаюсь пока при своем мнении, потому что, видимо, из-за того, что я прошел для того, чтобы быть здесь, сейчас даже, это такой нелегкий путь, да, путь, когда ты многим жертвуешь, потому что сцена, она не прощает, когда ты фальшивый или когда ты не доделываешь чего-то. Также ты можешь и очень быстро взлететь, и очень больно упасть, и много таких историй происходит. Поэтому к этому нужно быть готовым. Я надеюсь, что он свяжет свою жизнь с чем-то другим, что ему понравится. Конечно же, я его поддержу, если он согласен будет продолжать мое дело. Я научу его всему, что я умею. Но мне бы хотелось, чтобы его жизнь не была связана с шоу-бизнесом. Наверное, по причине того, что я разбивал свой лоб и очень много времени на это потратил для того, чтобы имел возможность вообще даже завести семью. Потому что семья – это важно и это очень нужно в любой профессии. А там посмотрим, как пойдет. Будет петь – поддержу. Не будет – замечательно. Тоже поддержу.
3: На концертах ты часто прыгаешь со сцены, залезаешь на ограждение. Откуда столько энергии? Как много вообще ты тренируешься для того, чтобы все это проделывать?
4: Тренируюсь я каждый день. В среднем я пробегаю, наверное, километров 3,5-5 километров в день. Это я бегу точно. Бывает, что там 7-10, бывает, меньше навряд ли, меньше там 3-3,5 я не бегу. Плюс сейчас я запустил челлендж, который продолжается, поэтому подключайтесь. Ты тоже, Кирилл?
3: Обязательно.
4: Ежедневно я отжимаюсь. Я не призываю отжиматься такое количество, сколько отжимаюсь я. Я отжимаюсь ежедневно 50 раз за один заход, так сказать, да, за один подход. И также приседаю. Помимо этого я подтягиваюсь, обжимаюсь на брусьях. То есть я стараюсь ежедневно уделять время спорту. То есть это и плавание, и тренажерный зал. И также мы с Дашей делаем тренировки. Я выставил свою тренировку с Дашей под открытым небом. То есть это не обязательно, чтобы там было время ходить в тренажерный зал. Мы показываем тренировки, которые можно делать на улице. Они классные, интенсивные, хорошие тренировки, которые помогут вам держать себя в тонусе. И, в принципе, вся моя жизнь была всегда связана со спортом и с театром. А в театре я играл в мюзиклах, и там я летал на канатах и делал всякие цирковые такие номера, которые меня научили. Но к ним тоже нужно было готовиться. И базой всему изначально была это обычная игра. Мы в детстве играли, мы ходили во дворах, играли в лесенку. Была такая игра. Каждый вечер, в 7 часов вечера, мы собирались в определенном дворе, где были турники и брусья. И там играли в лесенку там, на подтягивание, на брусьях, подтягивание на турнике. И на... еще была игра заказной. И нужно было на турнике исполнить какой-то трюк. Там был у нас трюк кробик, надо было висеть вниз головой, раскачаться, прыгнуть на ноги. То есть выход на одну, выход на две. Кто-то меня понимает сейчас, кто-то нет. Но суть такая, что ежедневно был спорт. И он продолжается сейчас. Поэтому нужно продолжать, но нужно держать в тонусе, потому что сцены бывают разные, бывают высокие и низкие. Я стараюсь всегда обратить внимание, прийти к людям, спуститься, обнять свой фан-клуб. Они всегда приходят в красных кепках, всегда меня поддерживают. Большой привет всем моим подписчикам, всем моим фан-клубам. Спасибо большое, что со мной.
3: В эфире радио «Комсомольская правда» Кирилл Мишин и певец Кирилл Туриченко. Мы ненадолго прервемся и вернемся сразу после рекламы.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.
0: сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о паллиативной помощи.
6: В целом в стране где-то порядка, по-моему, 17 тысяч паллиативных коек. Здесь вопрос определенных культур, разных культур и особенностей субъектов наших. Есть национальные традиции определенные. И отношение к паллиативной помощи, оно тоже очень сильно отличается в стране. Ключевым, что пациенту должна быть оказана помощь, чтобы он не страдал. Потому что страдания человека, и когда он сталкивается с неизлечимым заболеванием, дополнительная нагрузка на семью и подчас это и финансовые, и эмоциональные страдания, конечно. Поэтому в паллиативной части сегодня развитие идет. Вопросы паллиативной помощи – это не только койки, это и масса других. Есть ребята, которые после специальной военной операции получили тяжелые травмы, и сегодня Фонд защитники Отечества и Министерство труда помогают решать задачи, в том числе переоборудование квартир, переоборудование кухонь, ванн. То есть вот эти все вещи, они тоже являются такими серьезными вещами, которые облегчают жизнь и семье, и пациенту.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Реклама.
7: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
8: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
10: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
0: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: В эфире Кирилл Мишин, и я напоминаю, что сегодня в гостях на радио «Комсомольская правда» певец и участник группы «Иванушки Интернешнл» Кирилл Туриченко. Лето в самом разгаре. Уже успел съездить в отпуск?
4: Нет, в отпуске я не был и пока не планирую, потому что лето — это всегда рабочие дни, как говорят артисты, есть различия, когда... Мы работаем, вы отдыхаете. Когда вы отдыхаете, мы работаем. Поэтому сейчас все отдыхают, ну, как все, множество людей, а мы работаем. Потом все пойдут на работу, мы полетим куда-то, может быть, отдохнуть, поедем, не знаю. Сейчас очень большой график, ну, и еще раз повторюсь, что осенью должен выйти мой сольный альбом, и я вот от вас сейчас поеду на студию писать новый трек. Поэтому покой нам только снится. Да и, в принципе, я отдыхать, если и езжу, то я отдыхаю очень активно. Я не люблю лежать на шезлонге по 10 дней, как и по 2 недели. так это не для меня. Я люблю куда-то приезжать, брать, не знаю, байк, машину и ехать путешествовать. И вот это для меня отдых. Активный отдых – это вот именно то, чего я хочу и жду. Поэтому сейчас моя супруга с Леоном отдыхает, а я пока лучше поработаю. Мне хорошо. Я сейчас запишу новые песни, сниму новые видео. И потом, может быть, я уверен, что когда у меня там день рождения, обычно это январь, в январе я отдохну.
3: Как считаешь, должны ли артисты стараться на бесплатных выступлениях настраивать звук, а в целом?

0: свои деньги, я понимал, что я хочу сделать так, чтобы это было лучше. Во-первых, я не приехал до того выступать один, я приехал со своей командой. Это и девочки, которые бэк-вокалистки, и музыканты. Всем нужно заплатить, никто бесплатно не приезжает. То есть я это все взял на себя. Звукорежиссер приехал, что-то мы привезли из звука и выступили. Да, грубо говоря, это было просто бесплатное выступление, но я в это вложился. Я считаю, что это правильно, потому что если ты делаешь что-то хорошо, тем более ты профессионал, ты должен быть профессионалом до конца. Лучше уже не выступать, чем выступать плохо.
1: Немного из актуального. Недавно певица Мия Бойко призналась, что считает нормальным, если девушка сделает предложение руки и сердца парню. Ты как вот к этому относишься?
0: Не знаю, может быть, я... Мне кажется, что это мужское дело. Но мир меняется. Может быть, есть такие мужчины, которым нравится, чтобы девушка стояла на колени перед ними с кольцом. Ну, я так утрирую, конечно. Но, а с другой стороны, если девушка знает, что она хочет, и хочет удержать его, наверное, это новый такой вот метод это сделать. Но вообще я, конечно же, за те традиции, когда все-таки были и остаются джентльмены, мужчины, те, кто делает вот этот правильное предложение, правильный подход к тому, чтобы воссоединиться со своей любимой.
1: Часто ли ты читаешь книги? Может быть, у тебя есть какая-то любимая книга?
0: Честно, я признаюсь, что я не часто книги читаю. И это скорее происходит, когда меня уже никто не трогает. Я где-то в какой-то нахожусь в хорошем смысле нирване и в тишине от всех. Иногда дома могу прилечь и почитать, и, конечно же, на гастролях. На гастролях чаще всего в перелетах. И чаще всего в последнее время я читаю биографические книги. До этого я читал, прочел несколько там книг, мне и подарили, которые были о... Вообще, в жизни философские такие книги, о мотивации, о том, что мы себя представляем и куда дальше идем. А последнее время на концертах, на моих сольных концертах, все, кто приходит, они знают, они мне много дарят биографических книг. И фильмов я в том числе смотрю. И из последних я там читал и Мадонне, и Робби Уильямсе, и Рэй Чарльзе. То есть последний вот концерт у меня был, мне подарили, по-моему... по-моему, Элтона Джона книгу и кто-то еще. Ну, Джордж Майкл тоже. Вот я читаю просто, и мне интересна история этих людей, как они добивались своих вершин, через что они прошли. В большинстве случаев эти истории похожи, потому что тот же Робби Уильямс или Джордж Майкл, они вышли из групп, да, были в группах, и в какой-то момент, может быть, они как-то переросли их, их звучание было интересней, и их сольные песни выстрелили и начали работать. Вот интересную историю я узнал, когда прочел книгу вот про Джорджа Майкла. Мне понравилась история, потому что когда была группа, Вэм она называлась, по-моему, да, и они выпустили первые треки, у них не было денег, они ездили на машине, у них был Ford Fiesta. А у меня тоже когда-то был Ford Fiesta, мне стало еще интереснее читать эту книгу. Думаю, так, я, наверное, тоже у меня что-то как-то пересекается. И из этой книги я еще узнал о том, что, по-моему, из этой книги я читал, что Джордж Майкл очень переживал за то, что... Ну, он был хорошим музыкантом. Давайте говорить, он был супермузыкантом. Очень крутым. И он переживал, что он уйдет из жизни, и его запомнят только по одной песне «Крисмас». Потому что эта песня играла и продолжает играть на праздники во всех супермаркетах. И он переживал, что он останется в памяти как музыкант, написавший хит для супермаркета. То есть вот такие вот маленькие истории, да, они ну, как-то воодушевляют и мотивируют на то,

0: чтобы продолжать свой путь творческий и что-то делать. И когда у меня есть возможности, я, конечно, читаю. Когда времени и возможности нет, я смотрю фильмы. А что касается классики, то, ну, наверное, я не буду здесь оригинальным, но в школе мне больше всего нравилась «Мастер и Маргарита», который я там раза три прочел. Вот. Причем мне больше нравилась книга, чем фильм. Вот. А так... Ну, по возможности, да, читаю. Но сегодня больше, конечно, информации получаю от, там, в интернете и от фильмов, наверное, так.
1: К чему я, собственно, задал этот вопрос? Дело в том, что «Комсомольская правда» — это не только газета, сайт и радио, но еще и издательский дом. Поэтому мы тебе тоже хотим подарить несколько книг.
0: Ох ты, ничего себе. Я не знал, кстати, об этом. А если я книгу напишу, вы меня будете издавать?
1: Конечно, обращайся вообще.
0: Серьезно?
1: Конечно.
0: А я еще хочу сказать.
1: Мы с большим удовольствием.
0: Да. Это... Я не знал просто об этом.
1: Так, держи. И, может, круто. Ты, кстати, сейчас посмотришь и скажешь, с какой бы ты начал...
0: Я начал бы вот с «Желтой» — это для Леона, я так понимаю, да?
1: Да? Ну, это как? Для Леона, но для вас, да.
0: Вот, руководство к ребенку, которое могли бы дать в роддоме. Пожалуйста, открываем первую так, страницу. Скоро год, да ладно, смотрите как, а? Действительно это... То есть вряд ли ты в 6-7 месяцев дождешься от меня того, что я скажу «дай клубнику». А я реально ждал. Представляете, вот сейчас полгода Леону, я думал, что уже должен разговаривать. Это нужная книга для меня. Так, что у нас здесь? Есенин, прекрасно. И вы что? Откуда вы знаете все? Смотрите... А вот эту книгу мы вместе с вами... Давайте так, я сейчас посмотрю, какой-то рецепт открою. Обязательно мы его приготовим с Дашей. Так, сейчас, раз. Главное, чтобы не такой сложный. «Рыба на мангале». И еще один вариант. Здесь там классная книга. «Кебаб». «Шашлыки». Короче, спасибо вам большое.
1: Мы сегодня говорили и об Иванушках, и о сольном творчестве, и об отцовстве. Но все-таки, что для тебя сейчас на первом месте?
0: На первом месте семья. Всегда была, есть и будет. Но... Ну и моя жизнь. А моя жизнь – это сцена. Моя жизнь – это песни. Моя жизнь – это театральная сцена в том числе. И, конечно же, всегда говорю, в планах сняться в кино. Очень хотел бы. Но все это то ли будет только тогда, когда как, ваш тыл будет в порядке. Поэтому, наверное, семья. Точно семья.
1: Собственно, на этом у меня все. Спасибо большое, что пришел в гости.
0: Вам спасибо за приглашение. Еще скажу, что когда летаю в самолетах, да, когда в поездах мы ездим, когда я прессу вот несу, говорю, будете читать что-то? Я всегда беру «Комсомольскую правду». Это правда. Мне нравится, что как выглядит, и все очень лаконично, понятно, и по делу.
1: Я напоминаю, что в студии радио «Комсомольской правды» были Кирилл Мишин и певец Кирилл Туриченко.
2: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
3: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Эксперт по туризму Александр Макарчан о самых популярных направлениях для отдыха у россиян внутри страны.
5: В турагентствах более 70% туристов покупают туры по России. Понятно, что в первую очередь сейчас это Красавский край, Москва, Петербург, естественно, Калининград, ну, Калининградская область. Это вот самые хиты продаж. Был Крым, но Крым, вы знаете, по вполне понятным причинам последний месяц посел. Туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно. И на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году. Из-за того, что есть определенные проблемы с топливом, люди начали выбирать не что-то далекое. Видите, я вот не назвал вам там Алтай, Алтай, Байкал, а назвал вот то, что близко, Красавский край, Москва, Петербург. А Калининградская область, тут вполне понятно, у нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машина там 0%. Вот номер один Красавский край, летом круглый год номер один это Москва, и Подмосковье это круглый год номер один. Петербург на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
6: Я Стас Михайлов. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
2: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
2: О Ближнем Востоке.
7: Администрация Дональда Трампа пересмотрела свои задачи в противостоянии с Ираном, сократив их перечень до двух основных пунктов. Теперь речь идет об обеспечении судоходства в Ормузском проливе для удержания топливных цен на приемлемом для американцев уровне и о недопущении появления у Тегерана ядерного оружия. Об этом сообщает CNN. Ранее в список входили также требования полной капитуляции Ирана, смены его правительства и прекращения поддержки республикой ближневосточных вооруженных формирований, в том числе Хизбаллы. Ормузский пролив оставался открытым и до начала боевых действий, поэтому эту цель можно рассматривать как возвращение к прежнему положению дел. Единственным реальным новшеством в таком случае стала бы возможная ядерная сделка.
2: О мошенниках.
7: Аферисты с Украины начали использовать имя «Комсомольской правды» для обмана россиян. Об этом рассказал военкор Дмитрий Стешин КП.ру в своем канале в Телеграме. Адрес фальшивого сайта kp.run. Он якобы ищет наших пропавших бойцов. Стешин подчеркнул, что обман рассчитан на россиян более старшего возраста. Они чаще попадают в подобные ловушки. Сейчас киевский режим основательно работает в адрес родственников российских бойцов. Аферисты придумывают новые способы обмана, поэтому нужно быть бдительным и перепроверять всю поступающую информацию. В Уэльсе тысячи человек пришли проститься с Бонни Тайлер. Об этом пишет Guardian. Люди хором пели композицию «Total Eclipse of the Heart», которая принесла певице мировую славу. Поклонники выстроились вдоль улицы ее родного города на юге Уэльса, чтобы отдать дань уважения Тайлер, когда ее гроб везли в ее бывший дом. Фанаты забросали катафалк цветами и аплодировали. Прощание с Бонни Тайлер состоится завтра. Певица не стала в возрасте 75 лет.
2: О космосе.
7: Жители России в сентябре смогут наблюдать урожайную Луну, Венеру на пике яркости и сближение Луны с Марсом, Юпитером и Плеядами. Об этом сообщили в обсерватории университета Решетнева. 22 сентября Венера достигнет максимальной яркости. Планету можно будет найти низко над юго-западным горизонтом сразу после заката в созвездии Девы. В телескоп она предстанет в виде тонкого серпа. 23 сентября произойдет осеннее равноденствие. В северном полушарии начнется астрономическая осень. В южном весна. День и ночь почти сравняются по продолжительности на всей планете. Завершится месяц полнолунием в ночь на 26 сентября. Оно носит название урожайной луны, поскольку в прошлом помогало крестьянам дольше работать в поле по вечерам. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
0: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Ну а на связь со студией, как обычно, в это время выходят официальные представители компании «Аквалайф». И сегодня мы приветствуем на связи со студией Асю Рак. Ася, как слышно?
8: Точно прекрасно. Приветствую тебя, Антон. Меня как слышно?
0: Тебя тоже замечательно. Надеюсь, так и будет.
8: Надеюсь, и меня слышат. Приветствую вас, дорогие слушатели радио, слушатели «Комсомольской правды». Давно не было нас на связи. Очень рада появиться вновь в прямом эфире. Надеюсь, вы также рады. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе воды. Давайте будем разбираться. Ведь все, оказывается, совсем не так просто с этой водой. И вот представьте себе ситуацию. Сейчас я вам скажу, что существует вещество, которое уже изучает тысячи ученых по всему миру, на котором ежегодно выходят сотни научных публикаций, для которого создают медицинские аппараты, которые используют в клиниках Японии, изучают активно в России, в Китае, Южной Корее, Европе. Но и самое главное, что здесь у нас, в России, в том числе и на самом, что ни на есть, официальном уровне. И наверняка сейчас многие подумали, о каком лекарстве. Но нет, это водород, тот самый химический элемент, который мы помним еще со школы. Самый маленький, самый легкий и при этом самый распространенный элемент во Вселенной. И сегодня именно вокруг него разворачивается одно из самых интересных направлений современной медицины. Еще буквально лет 10-15 назад разговоры о водородной терапии многие воспринимали как экзотику, ну или просто рекламу. Но сегодня, слава богу, ситуация изменилась. И уже в России разработан собственный медицинский аппарат для ингаляционной терапии. В Японии эта технология уже давно применяется в клиниках. PubMed опубликованы тысячи научных работ. Возникает совершенно закономерный вопрос. Что такого нашли ученые самой маленькой молекулы мира? Почему вокруг водорода столько внимания, столько шума, столько исследований? И действительно ли это направление может изменить подход к профилактике и восстановлению здоровья? Вот об этом и начинаем с вами говорить. Петербургский международный экономический форум, 2025 год. Обычно все обсуждают политику, экономику, но меня заинтересовала совершенно другая новость. На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года был представлен аппарат для ингаляционной терапии водородом в России, в Петербурге, и представил его лично министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Разработан этот аппарат специалистами Государственного научного центра имени Келдыша. Входит, кстати, в Роскосмос. И аппарат уже зарегистрирован как медицинское изделие. Он прошел клинические испытания и уже применяется в России в специализированных медицинских учреждениях. И когда подобными технологиями начинают заниматься государственные научные центры, это означает только одно – тема давно перестала быть модной игрушкой. Это предмет серьезной науки. Так вот, что же сказал Минздрав? Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил. Технология водородными ингаляциями применялась во время пандемии COVID-19 и показала хорошие результаты в программах реабилитации. И сейчас рассматривается значительно шире, в том числе в восстановительной медицине и программах активного долголетия. Обратите внимание, речь идет не о рекламных заявлениях производителей, не о блогерах, не о продавцах приборов, а о государственной системе здравоохранения. И я считаю, что это принципиально меняет отношение к самой технологии. Давайте вспомним Александра Григорьевича Чучалина, академик Российской академии наук. Один из крупнейших специалистов страны по заболеваниям органов дыхания. Вспомним его интервью российской газете и его исследования. Но там вот в этом интервью он сказал фразу, которая разлетелась по медицинскому сообществу, которую я очень много раз повторяю, сейчас цитирую для вас дословно. Равного лекарства по эффективности природа не знает. Академик говорит не о чуде, не о волшебстве, он говорит о тех биологических механизмах, которые сегодня изучает современная медицина. И почему же настолько высокая оценка? Давайте разбираться. Но на самом деле история современной водородной терапии началась давно, еще в 2007 год. Это вообще переломный момент. Тогда в одном из самых авторитетных медицинских журналов Nature Medicine вышла статья японского профессора, и она произвела настоящий такой фурор, эффект. Смотрите, до этого момента свободные радикалы считались практически неуправляемой проблемой. Мы знали, ну, наука, медицина знала, что они повреждают клетки, ускоряют старение, участвуют в развитии воспалительных процессов. И всем было понятно, что для того, чтобы бороться с их накоплением, а накапливаются, вырабатываются не у всех. И вызывают 90% всех заболеваний. Поэтому вот какое бы у вас заболевание ни было, оно вызвано тем, что много свободных радикалов, которые вызывают воспалительные процессы, не из-за этого пошло. Диабет, жировой гепатоз, там частые ангины, хобл, все-все-все-все-все. Да? И вот чтобы бороться с этим, нужны безопасные антиоксиданты, которые действовали бы избирательно, не все подряд, а избирательно. И вот исследование этого японского врача Асао показало, что молекулярный водород способен взаимодействовать прежде всего с наиболее агрессивными, активными формами кислорода, практически не затрагивая те молекулы, которые нужны организму для нормальной клеточной сигнализации. Почему это так важно? Потому что большинство известных антиоксидантов работают неизбирательно, а водород оказался очень необычной молекулой, очень избирательной. Почему водород? Загибайте пальцы. Самая маленькая молекула на Земле, настолько маленькая, что легко проходит через клеточные мембраны, через гематоэнцефалический барьер, через мембраны митохондрий. Она способна проникать туда, куда многие вещества попасть не могут. Поэтому она самая эффективная. На самом высоком уровне это доказано. И именно поэтому ученые начали задавать следующий вопрос. Если водород действительно может быстро распространяться по организму, может ли он влиять на процесс воспаления, на работу митохондрий, на воспаление тканей, на сосуды? И потом появились сначала на животных моделях, потом на людях начали исследования. И сегодня уже тысячи исследований, которые доказали, да, может. Да, может. Именно водород снижает оксидативный стресс. Именно водород снижает хроническое воспаление. Именно водород поддерживает работу митохондрий наших клеточных электростанций. Именно водород улучшает функции сосудистой стенки и микроциркуляции. Поэтому, смотрите, я загнула уже 4 пальца. Вам надо не 4 разных лекарственных препарата, вам нужен только водород. И именно поэтому сегодня исследования идут, и уже доказано, что его очень важно применять в кардиологии, в неврологии, пульмонологии, в эндокринологии, в спортивной медицине, в реабилитации, в геронтологии. Не потому что лекарство, водород – это лекарство от всех болезней, а потому что воспаление и оксидативный стресс лежат в основе всех этих патологических процессов. И вот здесь возникает очень интересный вопрос. Если водород действительно обладает такими свойствами, как лучше доставить его в организм? Можно растворить его в воде и пить, и можно вводить в виде газа. И вот эти два пути оказались самыми эффективными. Особенно то, что касается ингаляции. Потому что легкие – это идеальная поверхность для быстрого поступления вещества в кровь. Площадь альвеол у взрослого человека достигает десятков квадратных метров. Газ практически мгновенно проходит через альвеолярную мембрану и попадает в кровоток и начинает распространяться по организму. Именно поэтому многие исследователи считают ингаляционный путь наиболее быстрым способом доставки молекулярного водорода. Именно поэтому сегодня огромное количество клиник предоставляют услугу ингаляции водородом за 1500-3000. Минимум курс из 10 процедур – это 15-30 тысяч. А можно один раз приобрести генератор, при помощи которого вы будете делать воду, чтобы пить воду, насыщенную водородом, и делать ингаляции. А сегодня для вас комплект из 2 генераторов. И 2 генератора стоят 29 тысяч рублей. Даже если у вас уже есть ионизатор, и вы пьете ионизированную щелочную воду, это прекрасно, это огромнейший шаг вперед. Но делать ингаляции – это еще круче. И комплект из 2 генераторов Aqualife вы покупаете один раз и пользуетесь годами. Вы 10 ингаляций за день можете сделать. Ингаляции каждый день, без записи, без очередей, без траты времени и денег. Прибор для водородной терапии, ну, в Японии уже практически это как чайник. А в России исследование Минздрава подтвердило безопасность и эффективность ингаляции водорода. Что вы получаете, когда у вас два генератора? Мощный антиоксидант каждый день, улучшение кровотока и клеточного дыхания, помощь при усталости, стрессе, воспалении, профилактику возрастных изменений. Два прибора всегда и везде с вами, какой хотите. 8 800 505 08 55. Сегодня последний день, 29 тысяч рублей, два генератора. Последний день. На кону осень и повышение цен. Успейте заказать сегодня. 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
9: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8 963 719 59 94.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
12: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайфа» Ася Рак. И любой из вас может задать Асе свой вопрос или оставить отзыв. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702 и оказаться в прямом эфире. Ася, тебе слово.
8: С удовольствием с вами пообщаюсь. Звоните, пока вы это делаете, пока дозваниваетесь, давайте с вами вспомним о специальном предложении дня сегодняшнего для радиослушателей «Комсомольской правды». А это комплект из двух генераторов водородной воды. Генератор водородной воды «Аквалайф Премиум». С его помощью вы делаете ингаляцию молекулярным водородом. У него в комплекте специальные минеральные шарики поднимать pH воды до 9,2. Он готовит водородную воду в двух режимах за 2 минуты или за 10 минут. Вы его заряжаете как мобильный телефон, и после зарядки он выполняет до 14 процессов генерации воды при режиме 10 минут. То есть зарядили как мобильный телефон и всегда носите с собой. У него в комплекте канюля. С ее помощью вы делаете как раз-таки ингаляции молекулярным водородом. Выполнен он из тритана, очень легкий. У него в крышке получается специальный отдел, специальный контейнер, в который вы можете носить свои лекарственные препараты или же БАДы, которые вы принимаете. Это очень удобно. Проверено на практике лично. Он выполнен из тритана, и поэтому он очень легкий. Ну, если он пустой, то в сумке его носить практически не замечаешь, не ощущаешь. Я без него из дома не выхожу. И второй генератор, генератор Light, у него одна кнопка, одна программа. За 5 минут он вам приготовит 400 миллилитров водородной воды. Выполнен он из стекла, закаленного, очень прочного, боросиликатного стекла. И здесь вы можете отдать ребенку, вы можете отдать супругу, в общем, с кем-то поделиться. Или же один оставить на работе, один с ингаляциями дома, чтобы не носить постоянно. Но вообще удобство генератора в том, что всегда-всегда берешь с собой, где бы ты ни был, у тебя всегда возможность сделать ингаляцию, ну а самое главное – попить правильной воды, воды, насыщенной водородом. Вот в этом прелесть этого комплекта, за это я его люблю и обожаю. Это мощный антиоксидант каждый день. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, заказывайте. Сегодня последний день по этой цене 29 тысяч рублей ровно за два генератора водородной ванны. Смотрите, один сеанс ингаляционной терапии в клинике стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Курс из 10 процедур – это 15-30 тысяч. А вы сейчас за 29 тысяч рублей заказываете два генератора. Два. А ингаляцию можете делать хоть вот 10 за один день. Нет здесь никаких противопоказаний, нет никаких ограничений, и подтверждение этому огромное число исследований и в том, что у нас уже существует на государственном уровне представлены, запатентованы клинически проверенный прибор для ингаляции. Но почему же именно ингаляции? Представьте себе, наши легкие – это не просто орган дыхания. Если расправить все альвеолы, получится поверхность около 70 квадратных метров. Это примерно половина теннисного корта, представляете? И через эту поверхность каждую секунду проходит огромное количество крови. Именно поэтому лекарства в виде ингаляции начинают работать значительно быстрее многих таблеток. То же самое происходит и с молекулярным водородом. Он проходит через альвеолы, попадает в кровь и уже через считанные минуты начинает распространяться по организму. Поэтому во всем мире именно ингаляции рассматриваются как наиболее эффективный способ доставки молекулярного водорода. Именно поэтому российские ученые создали медицинский аппарат именно для ингаляционной терапии. Это очень важный момент. И поймите, генератор водородной воды делает вам водородную воду, чтобы вы пили, и с его же помощью вы делаете ингаляции водородом. Два в одном. Два в одном, и у вас дома, как в самой дорогой навороченной клинике, но только никуда не выходя из дома. Лежите у себя в кровати, сидите в своем любимом кресле и делаете ингаляцию, а потом пьете водородную воду. Почему водород так быстро проникает в клетки? Давайте вспомним с вами школьную химию. Молекула водорода состоит всего из двух атомов. Это самая маленькая молекула в природе. Она настолько мала, что свободно проходит через клеточные мембраны, проникает внутрь клеток, попадает в митохондрии, это наши энергетические станции, проходит через гематоэнцефалический барьер, который защищает головной мозг. Именно поэтому исследователи рассматривают водород как потенциальное средство воздействия на процессы, происходящие практически во всех тканях организма. Во всех. Что показали исследования на сегодняшний день? Самое интересное, что независимо от страны исследователи приходят примерно к одним и тем же выводам. Молекулярный водород способен, загибайте пальцы, снижать выраженность оксидативного стресса. А здесь напоминаю, оксидативный стресс – причина 90% заболеваний. Все те, которые у вас есть, оксидативный стресс ему виной. Уменьшать воспалительные процессы, защищать клетки от повреждения, улучшать функцию сосудистой стенки, положительно влиять на микроциркуляцию. Почему именно эти моменты важны, почему я именно на этом делаю акцент? Потому что хроническое воспаление сегодня рассматривают как один из главных факторов старения организма. Кардиологи говорят о воспалении, неврологи говорят о воспалении, эндокринологи говорят о воспалении, гастроэнтерологи говорят о воспалении. Фактически сегодня многие хронические заболевания имеют общий механизм. Поэтому нужен один подход, одно средство, которая будет воздействовать на именно воспаление. И именно им становится водород. Именно на этом сходятся тысячи ученых в разных странах мира. Именно поэтому интерес к водороду появился сразу у специалистов самых разных направлений. Давайте вернемся к нам в Россию. Потому что многие считают, что это исключительно японская тема, и даже иногда нас упрекают в том, что мы много говорим про Японию. Но на самом деле это давно уже не так. В России тоже очень много чего происходит. Так вот, вспомним опять академика Александра Чучалина, который говорит о том, что водородная терапия применялась в программах реабилитации после COVID-19. Особенно интересным стало исследование медицинских работников, которые перенесли коронавирусную инфекцию. После курса ингаляции у участников отмечалось улучшение насыщения тканей кислородом, уменьшение проявления эндотелиальной дисфункции и повышение переносимости физических нагрузок. То есть речь уже идет не о лабораторных опытах, это работа с людьми. Именно поэтому такие люди стали одной из причин, почему технология продолжила активно развиваться. Подумайте об этом еще раз. Именно японские ученые, кстати, начали, они были первыми, кто начал изучать молекулярный водород, и сегодня ингаляция у них водородом – это официальная система здравоохранения. И я вам рассказывала, я познакомилась во время визита в Москву с главой японской компании, которая производит ингалятор водорода, Инэйши-сан. И он создал эту компанию и занялся именно водородной терапией, потому что он переболел лихорадкой денге. Это серьезная вирусная инфекция, против которого нет лечения. И ему начали делать ингаляцию молекулярным водородом. Он поправился, и он считает, что именно водород внес, скажем так, львиную долю в его исцеление. И впоследствии он создал компанию, занимающуюся разработкой водородных приборов. Это его личная история. И я его тогда спросила, правда ли, что водород в Японии используется прежде всего в клиниках? Да, он ответил мне. Причем развитие началось именно с медицинских учреждений. Сначала врачи увидели результат, потом технология стала постепенно приходить в дома. И мне очень понравилась одна его мысль. Он сказал, мы не начинаем разговор с продажи прибора. Мы сначала показываем человеку его собственную кровь. И вот что можно увидеть в этой крови, я расскажу вам в следующей части. Сейчас будет перерыв, рекламная пауза. А вы в это время можете дозвониться 8 800 505 08 55, задать вопросы нашим консультантам, на которые не услышали ответов, потому что у нас все в компании пьют ионизированную щелочную воду. У нас все в компании выходят из дома в обнимку с генератором водородной воды, делают ингаляции. Также все родственники используют эти приборы, поэтому опыт огромный. У нас проходят лекции, нам врачи, нашим сотрудникам всем рассказывают о своем опыте, об опыте мировом, о механизмах воздействия. Поэтому очень грамотные консультации вы получите. Еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть ионизатор воды Aqualife, генератор водородной воды премиум, который делает ингаляции, берите обязательно. Даже в одиночку он будет с очень хорошей скидкой сегодня. Но выгоднее всего, конечно же, выгоднее всего взять комплект. Комплект из двух генераторов, тем более, что таких акций скоро больше не будет. Осень придет, и все цены взлетят. Но сегодня 29 900, и, кстати, только для радиослушателей «Комсомольской правды». 29 ровно, какие 900 я приписала? 29 ровно сегодня. Успеете заказать именно по этой цене. Звоните 8 800 505 0855. Оплата, кстати, при получении. Сейчас вы ничего не оплачиваете, сейчас вам деньги не нужны. Там, посчитайте, неделю идет в ваш город посылка, значит, через неделю, когда придете забирать, вам надо будет оплатить 29 тысяч. А вы получите два генератора. Вы будете ингаляции делать, и водородную воду пить, и кому-то сможете подарить или поделиться с супругом, или с внуком, или с ребенком, и все будут счастливы. 8 800 505 0855.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
13: как бывший сотрудник Минздрава СССР, который предупреждал, предупреждает и предупреждать будет. Я официально в эфире заявляю, как вы человека назовете, такой алкоголь ему всю жизнь и пить. Ну, вы же понимаете тут.
14: Эпический.
13: Да, добавьте побольше иронии и сарказма. По крайней мере, так считает Александр Пушной, который в новой песне зарифмовал десяток имен с напитками покрепче. Как говорится, найдите в этом произведении и узнайте и себя тоже. Итак, дамы и господа, жесткое, брутальное, хэви-металлическое произведение, как всегда, в исполнении Александра Пушного с суровым, серьезным, непримиримым взглядом Александр исполняет произведение, которое называется «Вить, тебе пиво повторить?»

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
0: О спецоперации.
1: Российские войска освободили 2 населенных пункта в ДНР и Харьковской области, сообщили в Минобороны нашей страны. Село Першамарьевка перешло под контроль наших военных благодаря активным наступательным действиям группировки войск «Южная». Успех под Харьковом и освобождение Кудеевки обеспечили бойцы «Севера». Сейчас военные приступают к зачистке территории.
0: О США.
1: 53% зарегистрированных избирателей в Соединенных Штатах считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Дональда Трампа на пост президента. Об этом сообщает Financial Times. В целом, 64% зарегистрированных избирателей считают, что американская экономика движется в неправильном направлении. Очередное землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии. Об этом сообщает геологическая служба США. Подземные толчки зафиксировали в 74 километрах к северу от города Рутенг с населением более 41,5 тысячи человек. Очаг залегал на глубине в 10 километров. Ранее геологическая служба Соединенных Штатов сообщала также о землетрясении магнитудой 5,5 у индонезийских берегов. Несколько подземных толчков с высокой магнитудой были зафиксированы в регионе на этих выходных. Число погибших превысило 50, около 5000 человек были эвакуированы. Новая линейка учебников по обществознанию для 9 и 10 классов будет иметь больше связи с реальной жизнью. Об этом сообщил помощник президента Владимир Мединский. Он отметил, что в изданиях сохранили все лучшее, что было, актуализировали содержание, сделав его более живым. «Меньше теории, больше связи с реальной жизнью», написал Мединский в своем канале в Максе. Главным редактором новых учебников по обществознанию выступил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.
0: О спорте.
1: Российские спортсменки пополнили копилку медалей в Европе. На юниорском чемпионате по спортивной гимнастике в Загребе Полина Дмитриева выиграла золото на разновысоких брусьях. Анастасия Андрианова взяла серебро, а Дарья Миронова стала второй в опорном прыжке. Еще одно золото принесла синхронистка Екатерина Штатнова, победившая с произвольной программой на юниорском первенстве мира в Будапеште.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 84 рубля и 54 копейки. Евро стоит 97 рублей и 51 копейку. Курс юаня – 12 рублей и 48 копеек.
0: О погоде.
1: В эти минуты в российской столице 23 градуса со знаком «плюс». Завтра днем будет 24-25 тепла и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 20 градусов. Завтра будет плюс 18-19 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
2: Продолжается разговор о правильной воде. По-прежнему Асерак на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф».
3: Продолжаем разговор о правильной воде, об ингаляциях молекулярным водородом. Сдержу свое обещание. Сейчас расскажу, как же воздействовать непосредственно ингаляции, почему так важно. Если вы уже пьете водородную воду, подключить еще ингаляции. Если нет ничего, то самый идеальный способ попробовать и пить водородную воду, и делать ингаляции, это заказать комплект дня. Комплект дня – это два генератора водородной воды. Генератор воды Light. Он выполнен из стекла, очень прочного, закаленного боросиликатного стекла. Объем он на 400 миллилитров. Туда вы можете заливать от 50 до 400 миллилитров воды. И там одна единственная кнопка, запутаться невозможно. Нажали, через 5 минут он отключится сам автоматически, а у вас готово то количество воды, сколько вы туда залили. Напомню еще раз, от 50 до 400. Вы его можете оставить на работе или отдать кому-то, ребенку, внуку, бабушке, дедушке, супругу. Здесь вот можно с кем-то поделиться или сделать подарок. Это вообще самый идеальный подарок, я считаю. Я теперь дарю только генераторы, правда, уже все с генераторами вокруг. Второй генератор, который сегодня идет в комплекте, это генератор премиум. В чем его фишка? У него два режима приготовления водородной воды. Он готовит 350 миллилитров. Опять же, от 50 до 350 миллилитров. Можете наливать любое количество, какое хотите сейчас выпить. Либо 2 минуты он готовит, либо 10. Чем дольше готовит, тем больше там водорода. Также у него в комплекте минеральные шарики, чтобы делать щелочную воду с pH 9,2. Два мешочка аж. Этого хватит вам на год с головой. Я, кстати, еще ни разу ими не воспользовалась. Я все время пью чистую водородную воду. Также у него в комплекте самое главное, самое-самое главное, приглавное, это канюля для того, чтобы делать ингаляции водорода. Одна ингаляция длится 10 минут. Подряд можно сделать сколько угодно. Я делаю ингаляции, когда хочу расслабиться и понимаю, что мне заснуть будет тяжелее. Чтобы улучшить качество сна, я обязательно делаю ингаляции. Начинается насморк, первым делом делаю ингаляции. Вообще в любых ситуациях. Какие-то проблемы с давлением, тут же ингаляции. Попадает, действует моментально, потому что попадает сразу в кровоток. Сейчас я вам это расскажу, объясню. Поэтому я считаю, что вот такой набор из двух генераторов – это лучшее вложение средств. Смотрите, одна ингаляция в клиниках стоит от 1,5 до 3 тысяч. Минимум надо сделать 10 процедур. Ну, это 15-30 тысяч. А здесь вы за 29 тысяч покупаете сразу два генератора. Это очень выгодно. Более чем. К тому же таких цен скоро уже не будет. Осень всегда несет с собой удорожание всего вокруг. Поэтому, конечно же, я рекомендую прямо сейчас дозвониться 8 800 505 0855 и сегодня заказать по суперпривлекательной цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Оплачивать вам сейчас ничего не надо, сразу вам говорю. Вы оплачиваете, когда получаете, то есть товар в руки. Производите оплату, никаких рисков абсолютно, если кто-то там переживает. Все честно, все по-белому, все замечательно. Звоните 8 800 505 0855. Ну а мы с вами давайте же разбираться. Итак, капиллярный тест. Это мне и Наиша Сан рассказал. Да, и, собственно говоря, я сама неоднократно делала капиллярный тест, и кровь под микроскопом мне показывали, поэтому прекрасно понимаю, о чем я говорю, как это выглядит. Так вот, через специальный капилляроскоп смотрят состояние капилляров, потом проводят ингаляцию, и спустя 15-20 минут снова смотрят микроциркуляцию. Когда человек своими глазами видит, что кровоток стал более активным, что часть ранее неработающих капилляров начала функционировать, никакие рекламные буклеты уже не нужны. И вот мой бы рассказ вам тоже не понадобился, увидеть вы свои капилляры до и после. И, конечно, такой тест является очень ярким примером того, как это работает. Она помогает и врачам, и пациентам увидеть физиологические изменения после процедуры. И я, конечно, у Инаиши Сан спросила, что эффективнее, ингаляция или водородная вода? Знаете, что он мне ответил? Он сказал, что это не конкуренты, это партнеры. Ингаляция – это самый быстрый и самый мощный способ доставки молекулярного водорода. Газ попадает в легкие, оттуда сразу в кровь и практически сразу распределяется по организму. Водородная вода работает чуть иначе. Она одновременно решает две задачи. Во-первых, помогает поддерживать нормальный питьевой режим. Это очень важно. Она работает с каждой клеткой. Ни одна вода, другая так не будет работать. Ионизированная, щелочная, водородная только так могут. А во-вторых, доставляет растворенный молекулярный водород через желудочно-кишечный тракт. То есть это не вопрос выбора, это вопрос сочетания. Попробуйте, попробуйте прямо сейчас. А почему вас должно это заинтересовать? Потому что три фундаментальных свойства. Первое – это антиоксидантное действие, противовоспалительное действие, поддержка нервной системы и качество сна. И все это сочетается с улучшением микроциркуляции крови, которое врач может наблюдать и показать вам. Поэтому я считаю, конечно же, лучше иметь дома такой прибор и с его помощью ежедневно, ежедневно делать ингаляции, не ограничивая себя ничем. Не так, у меня сейчас денег нет, не пойду, две ингаляции сделаю, потом еще попробую. А один раз заказали комплект из двух генераторов и делайте ингаляции, пожалуйста. Смотрите, у нас отзыв от женщины с Хоббл. Ей уже 75 лет. Я напомню, в России на первом месте это заболевание стоит по смертности. И люди не живут столько, сколько они хотели бы жить. Молекулярный водород помогает. Такой вот отзыв. Этот аппарат позволил мне быть более активной. Я могу находиться без кислорода дольше. Спасибо вам, спасибо этому прибору. Я делаю больше. А мужчина 60 лет. 30 минут ингаляции в день помогают поддерживать энергию, ясность ума и спокойствие. Это также важно для моего долгосрочного здоровья, как ежедневное упражнение. Женщина с хронической крапивницей. Я страдала от крапивницы более 10 лет. Это не только некрасиво, это еще ужасно неприятно, постоянный зуд. После водородных ингаляций зуд стал уходить. Я перестала принимать таблетки и почти не использую стероидные мази. Через неделю ежедневных ингаляций тело стало гораздо легче. Представьте, один раз купили генератор, потом экономите на всем остальном, потому что вам это больше не надо. Не надо. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Я напомню, кстати, клиническое исследование Минздрава в журнале «Профилактическая медицина» опубликованы результаты двойного слепого исследования с участием пациентов с бронхиальной астмой. Вывод. Улучшение контроля симптомов, увеличение дистанции ходьбы, повышение толерантности к нагрузкам. Профиль безопасности благоприятный, нежелательных явлений не зафиксировано. Множество исследований сегодня подтверждают, что водород улучшает когнитивные функции, снижает утомляемость, помогает при метаболических нарушениях, снижает сахар в крови, стабилизирует артериальное давление. Ингаляция – это газообразный водород. Он через легкие напрямую попадает в кровоток и быстро распределяется по организму. И концентрация здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и самый быстрый способ доставки. Питье воды – это простота, это комплексность. Мы насыщаем организм правильной влагой и получаем антиоксидантный эффект, противовоспалительный эффект. Снижение, вот официально заявленные эффекты от Минздрава. Снижение хронического воспаления, основа возрастных болезней, улучшение клеточного дыхания, восстановление капиллярного кровотока, помощь при Хоббл, бронхиальной астме, постковидной реабилитации, улучшение когнитивных функций, снижение усталости. У вас такой аппарат, при помощи которого вы будете делать ингаляции и готовить воду водородную, чтобы пить. Сегодня сразу два прибора по одной цене. И то, что еще 10 лет казалось, 10 лет назад казалось какой-то экзотикой, сегодня это официально признанная медицинская технология в России. Минздрав, Центр Келдыша, клинические исследования, все это не про воду, а при реальную науку. И здесь подтверждено, водород улучшает капиллярный кровоток, снижает воспаление, помогает при хронических заболеваниях. Неважно, сколько вам лет, в каком вы сейчас находитесь состоянии физическом по здоровью, есть у вас заболевание или нет заболеваний. Молекулярный водород нужен всем и в любом возрасте. Кстати, у нас очень много отзывов о том, что дети маленькие, которые страдали невероятными аллергическими реакциями, избавляются от них просто потому, что начинают пить водородную воду, делать ингаляции. Два прибора по одной цене 29 тысяч рублей только сегодня, последний день. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Сейчас вы ничего не платите. Сейчас вы просто оформляете заказ, фиксируя за собой цену 29 тысяч. 8 800 505 0855.
4: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Реклама. ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
7: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
8: Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
9: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
10: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее.
11: В сети завирусился пост пользователя под ником «ЕСОВ» с обсуждением, как лучше всего копить деньги. Женщина честно призналась, что совершенно не умеет откладывать, но очень хочет накопить определенную сумму и попросила совета поделиться работающими лайфхаками, как копить деньги. Оказалось, что с такой проблемой сталкиваются тысячи людей. Но вместо скучных советов про финансовую грамотность, пользователи поделились приемами, которые, по их словам, действительно работают. Кто-то доверил накопление автоматике, кто-то научился радоваться отказу от кофе на вынос, а кому-то помогли нейросети. Вот несколько примеров, которые используют люди. Первое. Перед тем, как копить, полезно понять, куда вообще исчезают деньги. Сначала нужно провести небольшой финансовый аудит, а уже потом определять сумму, которую реально получится откладывать каждый месяц. Большинство пользователей признается, что совершенно не доверяет собственной дисциплине, поэтому заставляют копить банк. То есть нужно настроить автоматические накопления в банковском приложении. Сюда же относим автопереводы, округление покупок, кэшбэк, ежедневные списания и так далее. Еще один лайфхак от интернет-пользователей – нейросети. Искусственный интеллект помогает распределить бюджет. Нужно только поставить задачу. Третий пункт – назовем его «наши слабости». Экономия становится заметнее, если каждую несостоявшуюся покупку сразу превращать в накопление. Не купили шоколадку, отказались от лишнего десерта или стакана кофе – эти деньги сразу отправляются на отдельный счет. Но и в целом, перед тем, как совершить какую-то покупку, нужно сделать паузу и подумать, насколько сильно вам это необходимо, рекомендует финансовый советник Алексей Родин.
12: Порядка 30% плюс-минус от наших расходов уходит на эмоциональные покупки, которые нам не всегда нужны. И от них избавиться достаточно сложно, от этих эмоциональных покупок. И я никого не призываю жить впроголодь и не думать о своем счастье. Нет, надо найти баланс. Как я делаю? Я перед тем, как сделать какую-то покупку, думаю определенное количество времени. И зависит от стоимости покупки. Ну, условно, если покупка до 1000 рублей, я обязательно думаю 5 минут. Ну и дальше уже по нарастающей. И вот это обдумывание, задавание себе вопроса, а зачем мне это надо? А могу ли я без этого обойтись? А может быть, как-то иначе достигнуть цели, которая передо мной стоит не этой покупкой, а чем-то другим? Вот это обдумывание позволяет убрать ненужные покупки, по крайней мере, их минимизировать. И здесь, например, можно после каждого такого обдумывания и отказа от покупки сэкономленные деньги направлять на инвестиции. Например, таким образом действовать. Это вот как раз способ уйти от эмоций, их немножечко так взять в руку.
11: Еще один удивительный, но работающий способ накопить деньги

0: денег стало привычкой. Если не получается, можно, например, откладывать сначала 1% от зарплаты. Буквально 1%. В следующий месяц отложить 2, потом отложить 3. И вот постепенно, по маленькому шагу, это войдет в привычку и уже не будет пугать наше подсознание. Потому что наше подсознание говорит нам: «Ой, Алексей, сейчас что-то произойдет, ни в коем случае не копи, живи сегодня».
1: Иногда привычка копить начинается не с новой зарплаты, а с нового круга общения. Один из пользователей соцсетей рассказал, что долго считал некоторые мечты недостижимыми, пока рядом не появился человек, который буквально перевернул отношение к деньгам. После этого появилась большая цель, ради которой захотелось откладывать. Так что финальный лайфхак – поменять привычное окружение ради достижения масштабных целей. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».

0: Саундтреки к советским фильмам и мультфильмам по-прежнему популярны среди современных слушателей, даже спустя десятилетия после выхода картин. К 95-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева один из музыкальных сервисов изучил предпочтения своих пользователей и составил рейтинг самых популярных отечественных кинокомпозиторов. Первое место по числу прослушиваний занял Геннадий Гладков. Его музыка знакома зрителям по десяткам картин, включая «Обыкновенное чудо», «Человека с бульвара капуцинов», а также «Бременских музыкантов».
1: Ничего на свете.

На втором месте оказался Микаэл Таривердиев, которому 15 августа исполнилось бы 95 лет. Композитор создал музыку более чем к сотне фильмов и спектаклей, среди которых «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «17 мгновений весны».

Тройку лидеров замыкает Эдуард Артемьев, один из пионеров отечественной электронной музыки, написавший саундтрек фильмам Андрея Тарковского «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер», а также «Свой среди чужих», «Чужой среди своих».

На четвертой строчке рейтинга Алексей Рыбников, чья музыка звучит в «Приключениях Буратино», про «Красную шапочку», «Вам и не снилось». Пятерку кинокомпозиторов замыкает Александр Зацепин, автор музыки к комедиям Леонида Гайдая, «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

В десятку также вошли Вениамин Баснер, «Щит и меч и тишина», Андрей Петров, музыка к служебному роману и осеннему марафону, Гея Кончели, «Мимино» и «Кин-дза-дза», Исаак Дунаевский, «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», а также Максим Дунаевский, «Мэри Поппинс, до свидания», «Д'Артаньян и три мушкетера».

Самыми популярными кинохитами стали песня «Танец атаманши разбойников» и песня музыкантов-разбойников и «Разгон стражи» из «Бременских музыкантов», а также «Серенада Трубадура» из «По следам бременских музыкантов». В топ-10 также вошли «Мне нравится, что вы больны не мной» из «Ирония судьбы» с «Легким паром», «Проснись и поезд джентльменов удачи», «Последняя поэма» из «Вам и не снилось» и «Никого не будет в доме» из «Ирония судьбы» или «С легким паром». Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».

0: Афиша.
1: Хорошего настроения всем радиослушателям «Комсомольской правды». В студии Аксон Фомина с новостями «Московская».

0: Пишем. 15 и 16 августа на территории Московского Кристалла проходит летний семейный фестиваль «Море Аморе». Гостей ждут спектакли для всей семьи, мастерские, разговоры о культуре, маркет локальных брендов и музыка. 15 августа на открытой сцене выступит группа «Артемьев». Помимо этого, в рамках фестиваля запланированы выступления альтиста, мультиинструменталиста Никиты Скиба, хора «Seasons», московской инди-группы «Elephant Footprints». Для самых юных слушателей 16 августа прозвучит концерт «Знакомство с классикой» в исполнении струнного дуэта проекта «Моцарт для детей». Также для ребят запланированы творческие занятия и мастер-классы. Они станут мастерить бумажные корабли и забавные головные уборы, чтобы потом отправиться большой флотилией в морское путешествие. Также на фестивале будет работать творческая лаборатория от бренда товаров для художников. Тестовая зона с интересными и доступными всем материалами для рисования и хобби, которые можно будет попробовать в свободном режиме. В рамках фестиваля пройдут открытые уроки преподавателей школы «Seasons». Театровед Мила Денева расскажет о том, какие постановки будущего театрального сезона нельзя пропустить. А культуролог Светлана Сидорова поговорит со слушателями об архетипических книжных историях любви. Итак, «Море Аморе» фестиваль пройдет 15 и 16 августа на «Кристалле». В галереях и выставочных залах подведомственных департаменту культуры Москвы проходит музейная неделя. Это значит, что каждый день москвичи и гости столицы могут посещать музей совершенно бесплатно. Каждый день свой список площадок. В пятницу ждут Дарвиновский музей, музей Тропинина и московских художников его времени, музей Есенина, музей усадьбы Коломенская и Измайлова. В субботу можно посетить музей обороны Москвы, а в воскресенье музей Дом Гоголя, музей Булгакова, картинную галерею Александра Шилова, Дом русского зарубежья имени Солженицына и объединенные выставочные залы Москвы. Ну и напомню, до 16 августа включительно на территории музея-заповедника Кузьминки-Люблино рядом с недавно отреставрированной исторической усадьбой графа Дурасова проходит московский фестиваль ландшафтного искусства «Сады и люди». Всего на нем представлено более 10 партнерских садов и 13 проектов начинающих студенческих команд, а также сады профессиональных архитекторов. Традиционно в рамках фестиваля работают площадки «Огород в городе» с мастер-классами для взрослых, детский сад с занятиями для малышей и подростков и зеленый лекторий с полезными лекциями для влюбленных в садовое искусство. Не пропустите. На этом у меня сейчас все. Заходите к нам на сайт kp.ru в раздел «Афиша». Там еще больше любопытной информации.
1: Афиша. Реклама. Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин о том, как России противостоять Западу.
3: Мы можем этому противостоять двумя способами, что мы уже делаем. Это на линии соприкосновения, где мы побеждаем и движемся вперед. Плюс совершенствование своей военной техники, которая у нас есть, но которая нуждается в совершенствовании, потому что Западная Европа, которая накачивает вот этим оружием украинский режим, она не стоит на месте, она совершенствуется. Поединок продолжается. Я убежден, что мы будем победителями в этом поединке. Плюс к этому, конечно, важна психологическая настроенность на победу и на мир. И у нас эта психологическая настроенность есть, потому что для нас победа – это мир. А вот для Западной Европы неизвестно, что является стратегией, кроме ненависти к России и желания расчленить ее, опустить ее. Больше никакой стратегии нет. Эта стратегия обречена на провал.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О спецоперации.
2: Вооруженные силы России утром нанесли масштабный групповой удар по крупным промышленным военным объектам Украины, сообщили в Минобороны страны. Для атаки применяли высокоточное оружие и беспилотники. Целями российских военных стали ключевые предприятия оборонного сектора и энергетики. Под удар попали объекты военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, а также металлургический комбинат в Кривом Роге. Крупнейший на Украине металлургический комбинат «ArcelorMittal Кривой Рог», работающий на украинский ВПК, сообщил о частичной приостановке производства после ударов вооруженных сил России. Повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства. Различные ведомства и агентства США тем временем проводят не менее 49 расследований, связанных с поставками американских вооружений на Украину. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные украинских правоохранительных структур. В расследованиях с американской стороны участвуют представители следственных и инспекционных подразделений Пентагона и Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности, ФБР, ВМС и ВВС. С украинской стороны с ними взаимодействуют структуры Национального антикоррупционного бюро, специализированной антикоррупционной прокуратуры, полиции, офиса генерального прокурора. С начала этого года штаты получили 26 обращений в связи с возможными случаями злоупотреблений с военной помощью Украине.
1: О мошенниках.
2: Мошенники начали похищать личные данные студентов под предлогом назначения стипендии или бронирования места в общежитии. Об этом предупреждает член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. После введения таких данных деньги со счета студента списываются, а обещанная стипендия не назначается. Также мошенники выдают себя за работников деканата, приемной комиссии или бухгалтерии. Они звонят или присылают СМС со ссылками на фишинговые сайты и просят студентов подтвердить бронь или продлить проживание на следующий учебный год. После этого жертве предлагают авторизоваться и перевести небольшую плату за первый месяц. Так данные студента и его деньги достаются мошенникам.
1: О спорте.
2: Россиянка София Ильтырякова завоевала серебро чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с мячом. Турнир проходит во Франкфурте на Майне. Победу одержала Дарья Варфоломеева из Германии. Третьей стала россиянка Мария Борисова. Чемпионат мира завершится 16 августа. Это последнее мировое первенство, на котором россиянки вынуждены выступать без флага и гимна. Больше новостей в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Привет, это Радио «Комсомольская правда», в эфире программы «Диалоги». Сегодня к нам в гости пришли наши друзья, замечательные врачи-эксперты. Алла Юрьевна Королева, врач-дерматовенеролог, косметолог и постоянный участник научных форумов. Здравствуйте, Алла Юрьевна. И наш любимый эксперт, эндокринолог, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник Медицинского научно-образовательного института МГУ Зухра Павлова. А встречаю их я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомольской правды». Сегодня мы поговорим про косметологию. И, конечно, главный вопрос, можно ли сегодня с помощью современных косметических препаратов избежать пластических операций, которые вот направлены на борьбу с приметами старения?
5: О, интересный вопрос. Волнует он многих моих пациентов. Скажу так, что если говорить о большинстве моих пациентов, это пациенты усталого морфотипа. И, конечно же, при грамотном подходе можно избежать пластической операции, пластической хирургии, смотря когда прийти на консультацию, я имею в виду, в каком возрасте, да, и, конечно же, на сегодняшний день превентивная история, она гораздо красивее, эффективнее, безопаснее и лучше смотрится на пациентах славянского типа.
4: А вот этот вот усталый морфотип, это он прежде всего славянам, да, как-то
5: Да-да-да, это как раз вот характерно для большинства наших пациентов, такой немножечко усталый вид, появление теней на лице, утром свежее лицо выглядит к вечеру более отечным.
4: Да, а это разве не у всех так?
5: Нет, вот, например, у европейки, да, в Мюнхене были как раз сейчас на большом форуме такой встречи, чаще. А у них даже техники немножечко отличаются, потому что там мелкоморщинистых пациентов больше, у них дефицитарный такой вот вариант. Там больше дефицит объемов, их меньше становится, сухая тонкая кожа. У нас все-таки поверхностные жировые пакеты, это такие вот носогубными складками, да. А, может, слышали, да, наверняка, там все борются с малярными там областями.
4: Это такие припухлости, а,
5: да,
4: под глазками.
5: Да-да-да. И вот это волнует наших девочек. И отекают, конечно.
4: А это разве не связано с лишним весом? Условно говоря, если человек такой достаточно грузный, то у него усталый морфотип. А если, допустим, он худой поджарый, у него мелкоморщинистый. Или нет такой прямой взаимосвязи?
5: Прямой взаимосвязи нет. Есть просто частота. Вот, например, мелкоморщинистый мышечный морфотип. Редко, когда такие пациенты страдают избыточным весом. Да?
4: Понятно.
5: А вот пациенты усталые и деформационные, они больше склонны. Это так, вот такая статистика, она, конечно, существует, но прямой связи нет. Пациент деформационный может быть достаточно стройным при этом, да, если он занимается собой. Точно так же усталый морфотип тоже.
4: Есть такие два противоположных сейчас течения. Лицо old money – это то лицо, которое не трогает пластическая хирургия, где все на косметологию, и лицо rich face. Как правило, у тех, у кого появились деньги вот совсем вот недавно, и они вкладывают их в филлеры, в пластическую хирургию, в лисьи глаза, то есть делают, так сказать, себе коммерческую внешность.
5: Да, хотят, да? Чтобы это было видно, демонстрируют.
4: Да, демонстрируют, да, все вот вмешательства. Вот что вы про это думаете? Действительно так?
5: Слушайте, ну это, наверное, как и в любом направлении, да, кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик, да. И разные направления в искусстве нравятся, да. Конечно же, если говорить субъективно обо мне, то мои пациенты больше про такую вот историю, когда незаметно, когда вроде все хорошо, все свежо достаточно, но при этом они не хотят, чтобы даже через там неделю-две кто-то говорил: «О, наверное, она себе там что-то радикально сделала». Это все-таки больше про отдохнувший вид, про свежую кожу. Вот это как раз old money. Ну, хочется мне так, чтобы было. А когда идет запрос на что-то более вычурное, то здесь я прежде всего отмечаю, есть ли у пациента показания к терапевтическим каким-то методикам. То есть вычурная красота, она хороша, когда нет проблем, например, дерматологических, эндокринных каких-то вопросов, да, избыточного веса. Это очень такая чреватая погоня за красотой в виде там, введения филлеров и при этом не получить потом какую-то проблему. Рано или поздно, когда кожа изменится, и вот это, кстати, факт, не все хотят пациенты понимать, что будет меняться и структура, и наполненность, вне зависимости от того, работаем мы с тканями, там, аппаратами, инъекциями. Просто у нас есть инструменты, которыми мы можем эти процессы замедлить. В общем, если говорить про более вычурные варианты коррекции, тоже пациенты находят своих докторов, они успешно с ними работают. Но надо вовремя все-таки встраивать историю про такой бережный подход. И пациенту 35+, конечно, уже надо задуматься при таком видении, такой философии, о процедурах, которые будут поддерживать ткани в том числе. Потому что, как
4: вне зависимости от того, вычурно это все устроено или не вычурно, все, да, равно, да, все равно поддерживающий уход должен быть. Хорошо. Есть ли какие-то процедуры, которые вы никогда в жизни не будете делать ни себе, ни своим пациентам? Хотя они распространены.
5: Есть. Я не буду делать пациенту процедуры, если они ему не показаны. Если это, и речь идет не только о наличии противопоказаний, но и, грубо говоря, пациенту, у которого проблемная кожа, пришел за коррекцией и объемом в губы, я, конечно же, сакцентирую внимание на действительно проблеме, которая есть, и не буду делать процедуры по заказу.
4: Ну, условно говоря, если да, если прыщи, то, соответственно, надо бороться с прыщами в первую очередь.
5: Тоже, да, вроде как и губы хочется, и прыщи я потом полечу, да, но грамотно подсветить и все-таки свое мнение более авторитетное сказать, я считаю вообще честно, что я такую веду даже просветительскую какую-то несу просветительскую миссию в том плане, что очень часто наши пациенты заужаются на чем-то, видят проблему там, где ее, мягко говоря, нет, и не замечают, к сожалению, каких-то очевидных вещей. Так вот, это процедуры, которые не показаны, это процедуры, которые еще не зарекомендовали себя как безопасные. Я думаю, что здесь даже не стоит говорить о применении несертифицированных каких-то продуктов или аппаратов, это вообще не моя история, но даже мало существующие на рынке, имеющие регистрационные удостоверения, я, знаете, как понаблюдаю, потому что эксперименты ставить ни на себе, ни на своих пациентах я не буду. Ну и, конечно же, это работа с пулом молодых пациентов, которые в погоне как раз вот за вычурными объемами. Я считаю, что перегружать кожу в молодом возрасте, ткани, не кожу, а ткани, не нужно. И никто же не может нас заставить заниматься тем, что мы, мягко говоря, ну, там, не считаем правильным делать. Я говорю, что иногда же приходится говорить, я не умею.
6: Ну, вот да, вот вы сказали про молодых пациентов. Действительно, у молодежи тут в этом плане более, так сказать, развязаны руки, они ничего не боятся. Это вот человек более зрелый, он еще 10 раз подумает, там, что-то уколоть себе в лицо или так далее. А молодежь, ну, господи, бахнулся там 1 мл в губы там, филлера или там 2 мл и так далее, и так далее. Но это же, наверное, какой-то такой тоже путь в один конец. То есть, если ты начал что-то делать, ты, наверное, так и должен продолжать, потому что ткани как-то привыкают к этому, там кожа как-то увеличивается. Или ты все-таки можешь все эти ошибки молодости как-то потом в зрелом возрасте нивелировать?
5: Можешь, но дорого.
6: И больно, наверное, так же, как сводить татуировки.
5: Здесь, знаете как, здесь на самом деле есть несколько пунктов, которые тоже важны. Молодежь часто выбирает, исходя из финансовой еще составляющей, и ищет решение, не понимая серьезности вопроса, скажем так. Потому что нам транслируют там соцсети, да, какую-то гипертрофированную красоту. И, ну, если взять в процентном соотношении, у меня, конечно, цифр перед глазами нет, но даже у меня дочь студентка, ну, это ее одногруппники, кто может себе позволить пойти вот к квалифицированному специалисту, да, в специализированную клинику, чаще всего ищут какие-то варианты попроще, полегче, ну, что ж там, филлеры. И, знаете, нежелание даже задуматься о том, что это может быть чем-то чревато. Я сталкивалась с тем, что начинаю транслировать что-то подобное, и встречаю просто броню какую-то, да, и закрывается пациент, как будто я какая-то злая тетя, которая хочет сказать, ну-ну-ну, не надо там делать там то-то, то-то. А в чем проблема? Проблема в том, что даже если такой пациент нашел специалиста, даже это, давайте самую хорошую картину нарисуем, да, если это сертифицированный доктор с там препаратами, которые зарегистрированы. Но я часто сталкиваюсь с тем, что начинающие специалисты, они не рассказывают полноценно и честно о том, как эти препараты ведут себя в губах. Почему-то такие пациенты потом, когда попадают, ну, в частности, ко мне, они говорят, почему мне не рассказывали о том, как будет биодеградировать. Я живу с пониманием того, что вот мне сейчас что-то ввели в ткани, оно растворится и будет так, как было. Или другой вариант. Мне сейчас введут в ткани что-то, мне не понравится или что-то там будет не так, я введу антидот, введу что-то, все растворится и будет как было. Я, может быть, немного сгущаю краски, но всегда пациентам, например, говорю, как было, не будет, потому что какое-то вмешательство уже произошло, и надо тоже понимать, что за этот шаг придется тоже нести ответственность и пациенту, который принял решение, да, получить процедуру, и внимательно вчитываться в информированное согласие, которого не может не быть перед процедурой. Информированное согласие – это документ, в котором указаны все возможные риски, связанные с применением того или иного препарата, который доктор, ну, после консультации решил применить.
6: Дорогие друзья, сейчас реклама, а после нее продолжим.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на Радио КП. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Сказано реклама.
7: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
8: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях. В отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: И снова с вами радио «Комсомольская правда» и наши любимые эксперты, врач-дерматовенеролог, косметолог Алла Юрьевна Королёва, эндокринолог Зухра Шариповна Павлова, а также я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомолки». И мы говорим про современную косметологию.
6: А у меня вот вопрос практический тоже, медицинский. К вам приходит пациент, Алла Юрьевна, у него то, о чем вы говорили вначале, с акне. То есть там есть гормональные нарушения, там какого-нибудь дегидротестостерона много, кожа сальная, воспаленная. И будут ли такому пациенту, могут ли такому пациенту косметологи проводить инъекции там, какой-нибудь красоты, ботулинотоксин вводить, еще что-то, филлеры, не знаю, там какие-то другие процедуры проводить. Или наверняка есть какие-то клинические рекомендации, или я сейчас фантазирую на этот счет. Как должен действовать в этой ситуации врач-косметолог? Отправить на консультацию к смежному специалисту, к эндокринологу, или сам начинает их лечить? Что происходит в такой ситуации?
9: Я могу говорить о субъективном опыте, субъективном подходе и о своей какой-то идеальной картинке мира. Вообще, в принципе, любой косметолог, он прежде всего дерматовенеролог. То есть это исходно, да? Понимание того, что кожа и ткани должны быть здоровыми, прежде чем какую-то травматизацию наносить. Но это вот идеально. По поводу ботулинотерапии. Дело в том, что на сегодняшний день есть несколько даже клинических исследований, которые доказывают эффективность ботулинотерапии как раз в ремиссию, в акне, когда ботулотоксин, влияя на мышцу сального фолликула, пролонгирует ремиссию, да, и мы получаем на самом деле поддержание терапевтического эффекта.
6: Правильно ли понимаю, сначала довели до ремиссии, а потом ботулотоксин помогает ее удерживать, эту
9: ремиссию? Да-да-да, конечно, ага. Конечно. И консультируя на первичном приеме пациента, мы обычно расписываем ему, в зависимости от стадии акне, конечно же, рекомендации, что делать нужно первично, в первую очередь. Естественно, в активной, если это конглобатная какая-то форма, да, если это какие-то открытые элементы, брать пациента на инъекции никто не будет, если он в здравом уме. Потому что, еще раз говорю, дерматовенерология – это первичная наша специализация. И, конечно же, принимая пациента, мы подходим к его лечению комплексно. Конечно же, как дерматологи, мы не можем работать с пациентом таким без смежных специалистов. И очень часто пациентам с акне необходим эндокринолог, необходим гастроэнтеролог, иногда иммунолог. И, конечно, бывают такие случаи, когда такому пациенту необходим психолог. да, для решения проблемы комплексно, потому что чаще всего это такой, знаете, букет, который нужно решать, и тогда все будет успешно и удачно.
6: Тавтология в голове. Подходить к комплексу, но потому что пациент с комплексами ввиду акне. И еще, опять же, часто же в головах, что ботулотоксинотерапия – это для взрослых людей, там, да, но очень-очень часто я сейчас слышу, что молодые девочки, у кого еще нет даже таких проявлений, ходят на эти инъекции, потому что это какая-то дань моде. Чтобы нигде даже никакого намека, чтобы ничего нигде не двигалось, лоб был просто как стена прямой. И в том числе вот с какими-то проявлениями им иногда проводят эти инъекции. В тот же момент иногда у взрослых людей бывают акне по другим причинам, да, но они тоже ходят на эту терапию. И вот с одной стороны, никто не хочет долго лечиться и ждать, пока тебе проведут эти инъекции, потому что акне лечится, как правило, долго. А с другой стороны, ну, самое главное, не навреди. Поэтому приходится убеждать пациента, а на это нужно время, силы и так далее.
4: Ну, вообще, что касается ботулинотоксина, есть же две абсолютно противоположные точки зрения. Первое, что надо как можно раньше начинать, чтобы у тебя там даже ничего не происходило. Угу. И в пользу этой теории обычно показывают Николь Кидман, которую сначала, как вы помните, все критиковали, угу, что у нее там ни одна мышца не шелохнется на лице. Но сейчас вот она уже в зрелом возрасте, и все видят, и ни одна мышца не шелохнется на ее лице. То есть она выглядит... В общем, лицо у нее кукольное абсолютно. И в то же время показывают других женщин, которые начали пользоваться ботулотоксинами только в зрелом возрасте. Угу. И у них, конечно, нет такой прекрасной истории, как у Николь Кидман. А что на самом деле, что надо делать?
9: Как надо?
6: Профилактика наша все.
9: Слушайте, ну на самом деле, вообще, что такое молодой пациент? Давайте так, вот 30 лет, да? Это 30 лет, это когда ты уже можешь что-то заметить в зеркале, какие-то изменения, да, которых там раньше не было, и редко они со знаком плюс, скажем так. Снова же к истокам морфотипы. Для морфотипа, например, мелкоморщинистого и морфотипа мышечного принципиально профилактика ботулинотерапии износа кожи, потому что она тонкая изначально. Вот если такому пациенту вовремя инъецировать нейропротеин, ботулотоксин в качестве профилактики, то намного дольше он может проходить без тяжелой артиллерии, скажем так. Но здесь вопрос. Я сама не сторонница вообще жестких блоков. И то, как нас учили там даже 15-20 лет назад, это совершенно другая философия ботулинотерапии на сегодняшний день. Снова же мы про old money и про другой вариант.
4: Rich face,
9: да. Поговорим, потому что вот old money – это нет ботулотоксина. Это красиво и правильно выполненные инъекции с профилактической целью, да, и так, чтобы только ни в коем случае не заморозить лицо, но и убрать гипертонус там, где он есть. А вот вычурные коррекции, такие как гладкий натянутый лоб, там, да, чтобы я смеюсь, и у меня, не дай бог, там, да, не сформировались гусиные лапки, это, конечно же, может, такой карикатурный немножечко образ, но я его так воспринимаю. Может быть, кому-то он сильно нравится, но я понимаю, что такие коррекции, они, в принципе, не могут не повлиять негативно на другие моменты. То есть на лимфоток, на трофику тканей, на перераспределение мимической активности. Здесь блок слишком выраженный, да, а где-то гипертонус будет еще сильнее, да, например, лицо – это единый комплекс, и шея в том числе, поэтому надо учитывать вот эту игру мышечную.
4: Есть же такое поверье, я действительно его слышала не от одной девушки зрелой, о том, что вот ботулотоксин, в тот момент, когда ты его перестанешь делать, все те годы, что ты отвоевал, так сказать, у жизни, они тут же на тебя навалятся.
9: Калита в тыкву превратится.
4: Да, абсолютно. То есть ты была молодая, красивая, а потом раз ботулотоксин перестал свое действие производить, и все, ты в морщинах, у тебя избыток кожи, и, в общем, глаза бы не смотрели.
9: Ну, смотрите, ботулотоксин никак не влияет на избыток кожи. Начнем с этого. Просто чаще всего, когда такие истории транслируют, наверное, забывают о том, что девочке уже не 30, а за 50, например, да, в тот момент, когда вдруг она решила там не делать ботулотоксин, и кожа поменяться не может. Но не бывает такого. Ну, а что, у тех, кто не делает ботулотоксин, кожа одинаковая в 30 и в 50? Ну, конечно же, нет. Поэтому чаще всего речь идет о психоэмоциональной какой-то истории, что к хорошему же быстро привыкают все. Mm-hmm. И, конечно же, о том, как именно этот препарат, как эту процедуру проводят. Потому что ботулинотерапия для пациентов 30 и ботулинотерапия для пациентов 50 – это совершенно разные вещи. Не бывает... Ну, то есть, если девочке в 50 проинъецировать так, как в 30, это будет плохо. Это будет некрасиво, это неправильно.
6: Это будет недостаточно?
9: Нет, дело не в количестве препарата, объем мы не увеличиваем, просто другие задачи ботулинотерапии. Если в молодом возрасте мы профилактируем появление мимических, да, статических заломов, да, вместе, то для пациента более старшего возраста все-таки речь идет про лифтинг, речь идет о как раз помощи в лимфооттоке, потому что мы все за жизнь накапливаем напряжение в негативных мышцах, мышцах, отвечающих за негативные эмоции. Это, как правило, межбровье, подбородок поджат, так, знаешь, стиснуты зубки чуть-чуть, шея напряжена. А вот когда мягко и правильно, не перебарщивая, это расслабляешь, то получается хороший эффект легкости на лице. Не перебарщиваем, потому что я тесно сотрудничаю, работаю с докторами-неврологами, и здесь тоже такой момент. Никак не можем договориться ортодонты, неврологи, косметологи. Где заканчивается ответственность, где начинается ответственность следующего специалиста? Организм не воспринимает ботулинотерапию в одной зоне как отдельную процедуру, а в другой зоне как процедуру совсем не связанную. Это же иммунный препарат, и, конечно же, нужно это согласованно делать. Поэтому я рада, что у меня есть такая возможность с коллегами вот вместе решать проблемы для сложных пациентов. Для пациентов с бруксизмом, для пациентов там, с мигренями. Да,
6: бруксизм – это
10: сжатие? Это когда
9: сжались зубы, и ортодонт говорит, надо капу, ломаются, там надо. И снова же, чтобы невролог поработал, свои назначения сделал, помимо ботулинотерапии, да, потому что чаще всего бруксизм – это не только сжатые зубы, да, это еще, ну, неврологическая симптоматика.
10: Целый комплекс.
9: Да, это комплекс. Вот, так что ботулинотерапия прекрасна, она разнообразна, и она должна меняться с течением времени. Не просто увеличили дозу, а поменяли подход, поменяли задачи и оставляем своих пациентов красивыми и счастливыми.
6: И всегда в умелых руках, потому что, ну, мы же видим всякие репортажи, что колет где попало, кто попало. Вот этого надо избегать, как бы вам ни казалось, что можно сэкономить, потому что последствия ужасные могут быть.
4: Дорогие друзья, запомните, пожалуйста, эту мысль, мы вернемся к ней после рекламы.
1: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Актер Павел Деревянко об участии блогеров в кино.
12: Да время такое другое, чем было. И, конечно, нужно быть готовым к новым реалиям. А реалии у нас... Реалии таковы, что, да, блогеры у нас сейчас очень ярко выступают везде. И в соцсетях, и уже на телевидении, и в кино. И я не против, в общем-то. Ну, надо все принимать как бы с открытым забралом, так что ли. Но кино... Проект проекту рознь. Ну, где-то это вполне может быть органичное участие какого-нибудь блогера, вот, в каком-нибудь современном фильме. Вот, ну, так вот, наверное, если что-нибудь историческое будет или какая-нибудь драма, то вот тут будет, наверное, уже странно смотреться.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам.
13: Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
14: Я Борис Корчевников, генеральный директор телеканала «Спас». Слушайте радио «Комсомольская правда».
13: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Светлячки светятся летом, чтобы привлечь партнера. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
15: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
13: Об атаках.
15: За сутки ПВО сбили 1478 беспилотников, а также 14 управляемых авиабомб, 9 ракет «Фламинго» и реактивный снаряд системы залпового огня «Хаймарс». Днем ранее российское ПВО уничтожило 1328 беспилотников, это сообщает Минобороны России.
13: Об образовании.
15: Учащиеся 9 классов с годами все реже выбирают продолжать учиться в школе. Это следует из исследования РАНХИКС. В 2019 году в 10 класс перешли 51% девятиклассников. В 2024 году 43,5%. В то же время растет число девятиклассников, которые пошли учиться в средние и специальные учебные заведения. Если в 2019 таких было чуть более 41%, то в 2024 48,5%.
13: О пожарах.
15: Площадь лесного пожара в заповеднике Отфань в Арденнах на востоке Бельгии за последние сутки практически удвоилась и достигла 3000 гектаров. Он стал крупнейшим в истории страны. Из региона эвакуировали около 600 человек. Плотность населения там самая низкая в Бельгии. Огонь пока не угрожает сколь-либо значительным населенным пунктам. В школах ближайшего к зоне пожара города развернули зоны приема эвакуированных жителей. Борьба с огнем продолжается. Пожар распространяется на невысоком лесистом плато, куда ведут всего две крупные дороги, что дополнительно затрудняет работу пожарных. Подъезды к зоне стихийного бедствия блокированы. Смог и гарь от пожара распространились на десятки километров. Ими затянут весь юго-восток Бельгии.
13: О мошенниках.
15: Мошенники через поддельный VPN могут получить контроль над смартфонами. Программа нацелена на хищение средств с банковских счетов россиян, сообщили в МВД. Аферисты распространяют файлы под видом VPN-приложений. После установки такого ПО они получают полный доступ к смартфону жертвы. Россиян призвали не скачивать на устройство приложения из сомнительных источников.
13: О погоде.
15: До конца августа Москву накроют несколько волн летнего тепла, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха в этот период окажется даже выше климатической нормы. Высокие показатели сохранятся на следующей неделе. При этом рассчитывать на экстремальную жару москвичам не стоит. Синоптик подчеркнула, что купальный сезон в регионе официально завершен. Вода в реках и озерах остыла до 17 градусов и существенно уже не прогреется. В эти минуты в российской столице 23 градуса со знаком «плюс». Завтра днем будет 24-25 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С нами ваши любимые эксперты, врач-дерматовенеролог, косметолог Алла Королева и эндокринолог Зухра Павлова. И мы говорим про то, можно ли в возрасте обойтись без пластической хирургии и хорошо выглядеть. Есть цифры. Значит, в России делается более 7,5 миллионов официальных уколов красоты в год. В том числе, видимо, и ботулотоксин туда входит, в эти цифры. И это число растет. А неофициально сколько уколов делать вообще никто не знает, но есть цифры, что примерно 27% потребителей серого рынка делают себе уколы сами. То есть они покупают себе на маркетплейсах что-то похожее на какой-то косметологический препарат. И, в общем... Да,
10: безумие, отвага.
4: Да, ну вот, конечно, отчаянно выглядят все эти попытки запломбировать все зубы.
10: Точно так же выглядит
16: себе вырез.
4: Да. Вот тоже очень интересная история с коллагеном происходит. Очень многие считают, что прием коллагена – это буквально эликсир
6: красоты и молодости. При этом вот Зухра Шариповна, например, как-то стоит на противоположной точке зрения, что коллаген...
16: Зухра Шариповна на позиции доказательной медицины. Почему? Потому что большие какие-то такие доказательные вещи появляются только чуть-чуть сейчас, и то в отношении определенных форм коллагена. Но если исходить из позиции физиологии, то белок у нас распадется, начнет распадаться под воздействием ферментов, да. Ну, коллаген – это тоже белок. В желудке, потом в тонком кишечнике до аминокислот, и дальше организм начнет строить то, что будет нужно. Когда человек говорит мне, что он купил прекрасный коллаген, дорогой, вообще прям там нигде больше не достать, я ему говорю, конечно, употребляйте. Все. Зачем? Деньги впустую. Да, уже купили. Но делать из этого панацею сложно. Да, попадут аминокислоты в организм, все будет в этом плане, все равно пойдет на пользу. Но надеяться на то, что этот коллаген окажется там в коже лица, и Алле Юрьевне не придется потом работать, все, косметологи потеряют работу, или травматологи будут не нужны, потому что все суставы восстановятся, так не работает. Но мы с тобой читали интересную статью, где было сказано, что коллаген из кальмара, там определенная история, вот он показал в исследованиях какую-то существенную пользу, но опять же, мне бы очень хотелось бы, чтобы этих исследований было больше, чтобы они были с очень жестким хорошим протоколом, и данные были вот достоверные. Тогда я поменяю. Я же, что называется, не кондовый в этом плане, товарищ, но пока не увижу убедительные данные, позицию не сменю. Хотя участвую в твоих экспериментах.
5: Завидно периодично.
6: По закупке коллагена.
16: Да, по закупке коллагена. Пробую это, пробую то. На себе я могу делать вообще все, что считаю нужным. Главное, не втягивать в это ни в чем не виноват людей.
6: Пациентов, да.
5: Что вы думаете
9: про... поводу коллагена, да? Абсолютно поддерживаю Зухру Шариповну, потому что понимаю, что обещать пациенту после того, как он пропьет 1, 2, 3 баночки, то, что у него натянется кожа и все будет прекрасно, я точно не могу. Но также противостоять этому буму очень сложно, потому что только ленивый не говорит о даже не просто о важности, а о необходимости иногда. Поэтому пациентам, которые могут себе позволить прием добавок и в том числе коллагена, да, мы сейчас тоже про анализы еще с вами поговорим,
16: да,
9: я, конечно, говорю, лучше принимать, чем не принимать. То есть это, по крайней мере, да, обеспечит какими-то аминокислотами. Да, желательно, чтобы они еще сказали, какой препарат, где он будет приобретен, чтобы я хотя бы имела представление о том, что они принимают. Но так сказать, что обязательно пейте коллаген, а то не будет результата от процедуры, или все сразу, эффект пройдет быстрее, чем он мог бы быть сохранным, если вы коллаген не будете принимать, я таких комментариев, конечно, не делаю, не даю.
6: Если поступает коллаген в организм, и он не идет в кожу, потому что он идет на более существенные нужды.
16: Вот если не хватает, то да.
6: Если не хватает. А если его хватает, и сверху еще коллаген,
16: то нет, тогда он...
6: В кожу пойдет.
16: Нет.
6: В молодость?
16: Нет. Нет, тогда он пойдет в калории.
6: В калории?
16: Да, в лишние калории пойдет. Превратится в жиры, углеводы.
9: Ну, прям вот так вот про коллаген. Коллаген нужен. Пускай наши пациенты его принимают, но говорить о том, что он в моноварианте может сильно-сильно улучшить состояние тканей, кожи, мы сейчас про красоту, про то, что сверху, я скажу, что нет, только в комплексе.
6: Еще одна очень важная тема – это уколы для похудения.
16: Стройности.
6: Да, уколы стройности. Вот Зухра Шариповна знает какое-то, с одной стороны, революционное изобретение, которое позволяет выводить пациентов из очень тяжелых состояний, с другой стороны, какой-то бич, потому что можно купить в любой аптеке, и это достаточно, в общем-то, бюджетно. Что с точки зрения косметологии вы видите? Какие проблемы?
16: Даже появился такой термин, это теперь именно нарицательное, оземпиковое лицо. Потому что когда человек сбрасывает вес, у него во главе угла похудеть. А потом, когда он видит побочные эффекты, он уже не очень вспоминает о том, что он не думал о последствиях, не слушал врачей и вот только гнался за вот этой вот целью. И вот эти вот, они даже иногда в статьях описаны как ламбрикены, то есть такие, как висящие шторы, кожа на лице, и вот такое вот название, признанное уже во всем научном мире. Часто сталкиваетесь с этим? Потому что мы-то пытаемся говорить о том, что вы можете получить такое последствие, избежать его можно вот так-то. Но, опять же,
6: кто слушает врача?
16: Да.
9: Угу. Мне повезло. Я работаю в многопрофильной клинике, где есть еще и терапевты, и есть эндокринолог, который тоже ведет прием. У нас назначаются такие препараты, естественно, по показаниям под контролем врачей. Но со своей стороны хочу рассказать об интересном опыте. Так как пациенты, получающие пептидную терапию с задачей снизить вес, есть и среди моих косметологических пациентов, у меня возникла идея провести небольшое клиническое наблюдение, как они меняются с точки зрения не только объемов, но и структуры и качества кожи. И очень классно, что Зухра Шариповна сказала про вот это вот нависшие складки, фалды, да, кожные, потому что уходит не только структурный жир, который там каркас лицу создает, но и подкожный жир. Из-за этого кожного лоскута становится еще больше, мало того, он теряет свои характеристики.
16: Что такие, это значит?
9: Такая кожа, она становится менее способной отвечать на воздействие. То есть мы хотим ее сократить аппаратным методом, она не поддается или поддается очень плохо. Мы хотим там какими-то инъекциями ее восстановить. Тоже есть моменты. И здесь вопрос, когда об этом нужно говорить пациенту. Я об этом пациенту говорю в момент, когда он принимает решение похудеть. Угу. Я говорю о том, что мы должны с вами быть готовыми, и для этого мы будем делать первый, второй и третий шаг.
16: То есть вы профилактируете?
9: И вот это клиническое наблюдение как раз строилось на том, чтобы пациенту, начавшему уже снижать вес, там были пациенты, которые снизили больше, чем 10% от исходной массы тела, предлагалась трехэтапная коррекция. На первом этапе предлагалась работа именно с качеством кожи, восстановление, ну, точнее, восстановить, конечно же, за один этап невозможно, но дать ресурс для того, чтобы, ну, коллаген-стимуляции, для того, чтобы ткань хоть чуть-чуть сократилась и наполняли ее введением, ну, препаратов, скажем так, для питания кожи уже. Это было на первом этапе. На втором этапе восполняли глубокие объемы всеми ненавистными, и сейчас их просто, не знаю, все
16: шельмуют.
9: забросают помидорами, что я скажу это слово, филлерами, но филлеры нам тоже нужны, потому что глубокий объем, который потерян, его ничем невозможно восстановить. И на третьем этапе также уже проводилась такая финальная, как вишенка на торте, коррекция, когда работали с объемами более поверхностными. Вообще эта эра – это просто рай для пластических хирургов. Да? И пациент, который резко, быстро снизил вес, не готовый, не предупрежденный, да, он, конечно же, в отчаянии будет бежать. Да, и я не противница пластической хирургии. Да? Есть ситуации, если у пациента есть показания, я первое, что сделаю, задам вопрос о том, думал ли он об этом и как он относится, в принципе, к пластической хирургии. Но в рамках вот работы с пациентами, которые резко похудели, это же, ну, раньше мы говорили о пациентах, например, после бариатрии, да, это пациенты, которые похудели после операции на желудок, да, тоже там достаточно быстро снижение веса.
16: Ну да.
9: Но сейчас вот полученные данные на этих 5 клинических кейсах мне дают понимание, что у нас есть инструменты для того, чтобы профилактировать и удерживать не только объемы, но и структуру и качество кожи. Мне нравится то, что у нас получилось, и очень правильно, когда пациенту говоришь об этом заранее, на берегу, что значит, да, они потом расскажут, что, о, так теперь вам надо и первое, и второе, и третье. То есть, да, это более частые визиты предполагаются, да, обычно пациент, скажем так, 40+, я говорю, что идеальный для меня вариант, если мы говорим о профилактике лечения именно возрастных изменений, это визит один раз в 3,5-4 месяца. То есть для того, чтобы понимать, куда мы двигаемся, понимать, какие изменения еще дополнительно, встраивать профилактическую ботулинотерапию, то, о чем мы говорим, без жестких блоков и такую достаточно гуманную, скажем так. От ботулинотерапии должно становиться лучше, легче, и пациент должен хотеть ботулинотерапию, и тогда ее доктор делает правильно.
16: Друзья, давайте немножко прервемся. У нас реклама.
13: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Сказано реклама.
17: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория. Одежда для мужчин любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
18: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
19: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
20: Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть. С друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
4: В эфире радио «Комсомольская правда», и мы вместе с экспертами-практиками обсуждаем, как оставаться молодыми и красивыми вне зависимости от возраста. Еще одна такая очень серьезная проблема – это пигментация.
16: О, да.
4: У женщин, особенно после, так сказать, определенного возраста, кожа покрывается зачастую темными пятнами. И что с этим делать? Что сейчас косметология может предложить?
9: Конечно же, снова комплексный подход, потому что если мы с таким пациентом начинаем работать агрессивными методиками, ну, которые обычно на слуху, там, шлифовки,
4: пилинги.
9: Да, активные пилинги, ну, в общем, как-то травмировать сверху, чтобы как бы это разрушить, и новые ткани выросли здоровыми, красивыми и не запигментированными, то при наличии, например, дефицитов этого достичь невозможно. Во-первых, травма будет активная, во-вторых, эффекта не добьемся, пациент снова же потратит деньги, разочаруется и пойдет искать другой волшебный аппарат или волшебный какой-то пилинг, который поможет решить его проблему. Поэтому наша дерма, она, в принципе, травмирована много раз. И повезло тем, кто третьего фототипа, а второй фототип вообще у нас все страдали. Что делать? Не проводить агрессивные процедуры без чекапа и без подготовки предварительной. Подготовка обычно включает в себя снова же насыщение тканей, то же самое там гиалуроновой кислотой, аминокислотами для того, чтобы ресурс позволил нормально ответить на эти процедуры. Это безусловно в диалоге, да, быть заодно и эту проблему решать вместе. Не доктор решает вашу проблему, потому что что бы ни сделал волшебного доктора в кабинете, если вы потом скажете, да, ну я только до машины добежала, мне не нужен СПФ, как сегодня, да, погода. Но это просто минус 20% работы доктора, а если вы еще не просто добежали, а так случилось, что 5-10 минут побыли на активном солнце, то ситуация может еще и усугубиться. Поэтому слушаемся доктора, идем поступательно. Сейчас уже на самом деле, начиная работу с первично с пациентом с пигментом, все идут через шаг такой вот попробовать. То есть такая пробная процедура, пробное вмешательство. Это уже после анализов и после насыщения для того, чтобы не вызвать слишком агрессивную ответную реакцию. Потому что самое худшее, что можно получить, это вторичную еще пигментацию,
16: или
9: да,
16: фиброз.
9: Еще более усиленную, да, или фиброз. Ой, у меня был была в центре лечения осложнений пациентка с ожогами жуткими, да, и там и провалилась подкожно-жировая клетчатка в ответ на воздействие, казалось бы, на средних параметрах, аппаратное, банальное, и, к сожалению, такие пациенты есть. У нас вообще, в принципе, нам работать стало сложнее в том плане, что пациент поменялся. Найти сейчас пациента, который ничего не делал с собой, очень сложно. Найти пациента, который не болел там инфекционными какими-то заболеваниями, эпоха ковида прошла, но все равно тяжелые какие-то варианты течения, они отголоски еще на сегодняшний день имеют у ряда пациентов. И, конечно же, пациента

0: и о том, что вам делают.
1: Да, такая же позиция.
0: Снова же,
1: да,
0: для того, чтобы просто нести, мочь нести ответственность.
1: Да, да. Хочу только одно вот замечание. Пептиды. Что пептидов очень много, да, особенно сказала, сейчас, да, чтобы было понятно, что мы говорим о тех самых инкретинах, гормонах и уколах стройности, правильно?
0: Конечно, конечно. Да.
1: Потому что пептидов сейчас вот каких угодно...
0: Есть очень полезные.
1: Есть.
0: Но снова же с доказательной базой.
1: Да-да-да. Вот у этих как раз есть доказательная база. Согласна.
2: У меня есть такой достаточно дурацкий вопрос. Опять же, возвращаясь к теме пигментации. А вся ли защита от солнца, все ли СПФ одинаково? Или есть что-то лучше, что-то хуже? Потому что я так поняла из ваших слов, что вот ты можешь бороться с пигментацией, а потом за 10 минут на солнце обнулиться только за счет того, что ты недостаточно защитился, так сказать, от лучей. Как правильно купить крем, чтобы он тебя действительно защитил?
0: На самом деле много сейчас средств, и в аптечном, да, в аптеке можно их приобрести. Но лучше, конечно, чтобы по типу кожи подобрал вам ваш доктор, потому что жирность разная, кто-то кому-то будет жирнить кожу, и, соответственно, он будет вытираться, да, оголяя участки какие-то. Есть сейчас средства СПФ, которые содержат в себе и лечебные, там, поросуживающие компоненты, да, например, тоже для жирной кожи. Конечно же, не стихийно и не в масс-маркете приобретать лучше, а все-таки посоветоваться с доктором, с дерматологом, в конце концов, и выбрать для себя подходящее средство. Зависит от того, в каком регионе вы живете, как долго вы, как активно там бываете на солнце, там, разная степень. Даже я не про степень СПФ, а про плотность и про то, как он остается на коже. Потому что есть профессии, там, кто ныряет, там у них несмываемые, например, водой средства. Чаще всего все современные средства содержат несколько фильтров, и физические, и химические. То есть нельзя сказать, что там химические лучше физического, физические лучше химического, потому что химическая основа, она может комедогенным свойством обладать, да, и точно так же раздражающим может химический фактор быть. Поэтому комбинированное средство, подходящее вам по типу кожи, приобретенное желательно в аптеке.
1: Правильно.
0: Да? Поддерживаете?
1: Конечно, целиком полностью.
2: И действительно, и прям круглый год, без перерыва на Новый год.
0: Хотелось бы под елочкой без СПФ.
2: Да, но, похоже, не получится, да?
0: Ну, на самом деле, легкий СПФ, СПФ 10-15, он содержится во всех дневных средствах, да, и это, конечно,
2: этого достаточно.
0: Сейчас, ну, этого достаточно. В осенние, зимние, там, поздней осенью, да, и вот до активного солнышка весной этого будет достаточно. Ну, если, конечно, вы летите в Дубай.
2: Нет, ну...
0: Там совсем другая история.
1: Ну, да.
2: Сейчас очень модная штука – это LED-маски. Это такие световые маски, которых сейчас блогеры многие, значит, ведут свои эфиры, и везде они продаются в большом городе. Это какое-то баловство или это реально работающая технология?
0: Вообще LED-терапия, ну, лечение светом.
1: А, LED-терапия, да, да. Я подумала, маски.
0: LED. Они LED-маски.
1: А, это же они и есть.
0: Да, да, да. О пользе света, наверное, лучше всего расскажет физиотерапевт. Она мне вот недавно как раз лекцию прочитала по этому поводу. Да, действительно, и противовоспалительное, и легкое коллаген-стимулирующее, и успокаивающее действие, и противоотечное. Все эти моменты можно как-то регулировать и уменьшать их выраженность с помощью LED-терапии. Вопрос, конечно же, в том, что это за устройство. У нас наши люди хотят, да, купить очень дешево и сказать, у меня то же самое. И безудержно, да, я даже когда пациент говорит, я массаж делаю, спрашиваю, покажите как. Потому что я пользуюсь LED-маской, хорошо это или плохо, как часто вы пользуетесь, какой LED-маской, где она приобретена. Потому что я не буду характеризовать сомнительных производителей, потому что там может быть как хорошее, так и плохое. Поэтому давать какую-то свою оценку я не могу. Я назначаю эту терапию. У нас есть устройство, которое реально работает. Я вижу результат. И у меня есть несколько пациентов, у которых в домашнем использовании. То есть мы определились, что это будет как раз LED-терапия маской и

0: вижу результат на коже. Светлее, меньше пигментация, она не уходит. Вот эта история еще у меня доктор, у меня уйдет, станет менее выраженным. Да? То есть нам наша задача взять под контроль избыточную там, секрецию фолликулов, чтобы менее жирной кожа стала, чтобы сосуд немножко успокоился, выровнялся цвет лица. Эти все задачи, конечно же, LED-терапия с помощью LED-масок может решить.
1: А вот еще такой, можно момент, чуть-чуть вернусь к пигментации. Очень часто, ну, вообще пигментация невозможна без гормонального компонента. Ну, если только ты взял, не нанес себе пигменты там, каким-нибудь фломастером на кожу. То есть это всегда связано с гормонами. У нас пигмент откладывается под воздействием определенных гормонов. Когда приходит человек с пигментацией, женщина, мужчина, молодая, взрослая, неважно, молодой взрослый человек, привлекаем эндокринологов или обходимся без них?
0: У нас принят следующий вариант логистики для пациента. Если существует комплексная проблема, такая как акне, либо как пигментация, у нас назначается базовый и эндокринологический, и гинекологический чекап, в том числе дерматология, эндокринология и гинекология. И уже при наличии явных каких-то дисбалансов, ну, то есть если там все в референсных значениях, которые тоже очень относительные, я это тоже понимаю, понятное дело, что сразу назначается консультация смежного специалиста по проблеме. И уже потом коллегиально выстраивается протокол терапии для такого пациента.
2: Спасибо большое за прекрасный эфир. Я напоминаю, что у нас в гостях были классные специалисты, влюбленные в свое дело, постоянные эксперты «Комсомольской правды», врач-дерматовенеролог, косметолог Алла Юрьевна Королева и доктор-эндокринолог Зухра Шариповна Павлова, а также я, Олеся Носова, главный редактор «Комсомольской правды».
3: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах. Качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. А теперь представьте силу и чистоту сибирской тайги, заключенную в одну каплю. Это клеточный сок байкальской пихты. Уникальный продукт, который добывают из самой сердцевины хвои. Это концентрат витаминов и природных адаптогенов. Его миссия – укрепление иммунитета и помощь организму в адаптации. Стресс, плохая экология, нагрузки, клеточный сок помогает телу восстановить баланс, укрепить иммунитет и наполниться силой самой природы. Это естественная поддержка изнутри. В фабрике здоровья мы верим, что такие мощные природные средства должны работать максимально эффективно. Поэтому мы всегда сочетаем их с основой основ – ионизированной водой. Она помогает активным компонентам сока пихты достичь каждой клетки. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром. По будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
5: ООО «Фабрика здоровья». АГРН 116-504-0555-75. Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
3: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
3: О спецоперации.
6: Минобороны России сообщает, что при зачистке освобожденной Кудеевки в Харьковской области из села выбили украинских националистов из мотопехотной бригады и штурмового полка. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения.
3: О транспорте.
6: Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин анонсировал расширение эксперимента с внедрением беспилотного транспорта в стране. Об этом он заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Еще на 5-6 субъектов попробуют это сделать, и там наработают достаточную базу, сказал Никитин. По словам министра, после достижения необходимых результатов, ведомство планирует применять полученные знания для введения беспилотного транспорта по всей России. Менее половины жителей Великобритании испытывают гордость за свое гражданство. Об этом сообщает газета Independent. В этом году показатель составил 47%, тогда как в 2011 он достигал 74%. Что подорвано, так это уверенность в Британии, как в целом государстве, отметили социологи. За 15 лет также существенно снизилась гордость британцев за историю страны с 65% до 39%, а за роль государства на мировой арене с 35% до 13%. Кроме того, исследование зафиксировало снижение гордости за национальный парламент и монархию.
3: О происшествии.
6: На юге Москвы ядовитые змеи уползли из квартиры в подъезде многоэтажного дома. По информации СМИ, это случилось в Коломенском проезде. Жильцы обратились к спасателям. Одну из змей жильцам удалось поймать самостоятельно. Однако установить, где находится хозяин рептилий, пока не получилось. В дом прибыли специалисты департамента природопользования Москвы.
3: Обо всем.
6: В Пекине с 22 по 26 августа пройдут вторые всемирные игры гуманоидных роботов. В соревнованиях примут участие более 2000 роботов. В программу игр включены 30 спортивных дисциплин, среди которых футбол, другие игры с мячом и состязания по борьбе. Кроме того, роботы выступят в 21 прикладной дисциплине, включая промышленную сборку и бытовое обслуживание. В этом году ожидается участие 666 команд и 2056 роботов. О погоде. В эти минуты в российской столице 23 градуса выше нуля. Завтра днем будет плюс 24, плюс 25 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: Здравствуйте, друзья. Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Антон Челышев у микрофона. Ну а на связь со студией, как обычно, в это время выходят официальные представители компании «Аквалайф». И сегодня мы приветствуем на связи со студией Асю Рак. Ася, как слышно?
8: Точно прекрасно. Приветствую тебя, Антон. Меня как слышно?
7: Тебя тоже замечательно. Надеюсь, так и будет.
8: Надеюсь, все меня слышат. Приветствую вас, дорогие слушатели, радиослушатели «Комсомольской правды». Давно не было нас на связи. Очень рада появиться вновь в прямом эфире. Надеюсь, вы также рады. Устраивайтесь поудобнее, наливайте себе воды. Давайте будем разбираться. Ведь все оказывается совсем не так просто с этой водой. И вот представьте себе ситуацию. Сейчас я вам скажу, что существует вещество, которое уже изучает тысячи ученых по всему миру, на котором ежегодно выходят сотни научных публикаций, для которого создают медицинские аппараты, которые используют в клиниках Японии, изучают активно в России, в Китае, Южной Корее, Европе. Но и самое главное, что здесь у нас, в России, в том числе и на самом, что ни на есть, официальном уровне. И наверняка сейчас многие подумали, о каком-нибудь лекарстве. Но нет, это водород, тот самый химический элемент, который мы помним еще со школы. Самый маленький, самый легкий и при этом самый распространенный элемент во Вселенной. И сегодня именно вокруг него разворачивается одно из самых интересных направлений современной медицины. Еще буквально лет 10-15 назад разговоры о водородной терапии многие воспринимали как экзотику, ну или просто рекламу. Но сегодня, слава богу, ситуация изменилась. И уже в России разработан собственный медицинский аппарат для ингаляционной терапии. В Японии эта технология уже давно применяется в клиниках. PubMed опубликованы тысячи научных работ. Возникает совершенно закономерный вопрос. Что такого нашли ученые самой маленькой молекулой мира. Почему вокруг водорода столько внимания, столько шума, столько исследований? И действительно ли это направление может изменить подход к профилактике и восстановлению здоровья? Вот об этом и начинаем с вами говорить. Петербургский международный экономический форум, 2025 год. Обычно все обсуждают политику, экономику, но меня заинтересовала совершенно другая новость. На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года был представлен аппарат для ингаляционной терапии водородом в России, в Петербурге, и представил его лично министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Разработан этот аппарат специалистами Государственного научного центра имени Келдыша. Входит, кстати, в Роскосмос. И аппарат уже зарегистрирован как медицинское изделие. Он прошел клинические испытания и уже применяется в России в специализированных медицинских учреждениях. И когда подобными технологиями начинают заниматься государственные научные центры, это означает только одно – тема давно перестала быть модной игрушкой. Это предмет серьезной науки. Так вот, что же сказал Минздрав? Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил: технология водородными ингаляциями применялась во время пандемии COVID-19 и показала хорошие результаты в программах реабилитации. И сейчас рассматривается значительно шире, в том числе в восстановительной медицине и программах активного долголетия. Обратите внимание, речь идет не о рекламных заявлениях производителей, не о блогерах, не о продавцах приборов, а о государственной системе здравоохранения. И я считаю, что это принципиально меняет отношение к самой технологии. Давайте вспомним Александра Григорьевича Чучалина, академик Российской академии наук. Один из крупнейших специалистов страны по заболеваниям органов дыхания. Вспомним его интервью российской газете и его исследования. Но там вот в этом интервью он сказал фразу, которая разлетелась по медицинскому сообществу, которую я очень много раз повторяю, сейчас цитирую для вас дословно. Равного лекарства по эффективности природа не знает. Академик говорит не о чуде, не о волшебстве, он говорит о тех биологических механизмах, которые сегодня изучает современная медицина. И почему же настолько высокая оценка? Давайте разбираться. Ну, на самом деле история современной водородной терапии началась давно, еще в 2007 год, это вообще переломный момент. Тогда в одном из самых авторитетных медицинских журналов Nature Medicine вышла статья японского профессора, и она произвела настоящий такой фурор, эффект. Смотрите, до этого момента свободные радикалы считались практически неуправляемой проблемой. Мы знали, ну, наука, медицина знала, что они повреждают клетки, ускоряют старение, участвуют в развитии воспалительных процессов. И всем было понятно, что для того, чтобы бороться с их накоплением, а накапливаются, вырабатываются они у всех и вызывают 90% всех заболеваний. Поэтому вот какое бы у вас заболевание ни было, оно вызвано тем, что много свободных радикалов, которые вызывают воспалительные процессы, не из-за этого пошло диабет, жировой гепатоз, там частые ангины, хобл, все-все-все-все-все, да? И вот чтобы бороться с этим, нужны безопасные антиоксиданты, которые действовали бы избирательно, не все подряд, а избирательно. И вот исследование этого японского врача Асао показало, что молекулярный водород способен взаимодействовать прежде всего с наиболее агрессивными, активными формами кислорода, практически не затрагивая те молекулы, которые нужны организму для нормальной клеточной сигнализации. Почему это так важно? Потому что большинство известных антиоксидантов работают неизбирательно. А водород оказался очень необычной молекулой, очень избирательной. Почему водород? Загибайте пальцы. Самая маленькая молекула на Земле, настолько маленькая, что легко проходит через клеточные мембраны, через гематоэнцефалический барьер, через мембраны митохондрий, она способна проникать туда, куда многие вещества попасть не могут. Поэтому она самая эффективная. На самом высоком уровне это доказано. И именно поэтому ученые начали задавать следующий вопрос. Если водород действительно может быстро распространяться по организму, может ли он влиять на процессы воспаления, на работу митохондрий, на воспаление тканей, на сосуды? И потом появились сначала на животных моделях, потом на людях начали исследования. И сегодня уже тысячи исследований, которые доказали, да, может. Да, может. Именно водород снижает оксидативный стресс. Именно водород снижает хроническое воспаление. Именно водород поддерживает работу митохондрий наших клеточных электростанций. Именно водород улучшает функции сосудистой стенки и микроциркуляции. Поэтому, смотрите, я загнула уже 4 пальца. Вам надо не 4 разных лекарственных препарата, вам нужен только водород. И именно поэтому сегодня исследования идут, и уже доказано, что его очень важно применять в кардиологии, в неврологии, пульмонологии, в эндокринологии, в спортивной медицине, в реабилитации, в геронтологии. Не потому что лекарство, водород – это лекарство от всех болезней, а потому что воспаление и оксидативный стресс лежат в основе всех этих патологических процессов. И вот здесь возникает очень интересный вопрос. Если водород действительно обладает такими свойствами, как лучше доставить его в организм? Можно растворить его в воде и пить, и можно вводить в виде газа. И вот эти два пути оказались самыми эффективными. Особенно то, что касается ингаляции. Потому что легкие – это идеальная поверхность для быстрого поступления вещества в кровь. Площадь альвеол у взрослого человека достигает десятков квадратных метров. Газ практически мгновенно проходит через альвеолярную мембрану и попадает в кровоток и начинает распространяться по организму. Именно поэтому многие исследователи считают ингаляционный путь наиболее быстрым способом доставки молекулярного водорода. Именно поэтому сегодня огромное количество клиник предоставляют услугу ингаляции водородом за 1,5-3 тысячи. Минимум курс из 10 процедур – это 15-30 тысяч. А можно один раз приобрести генератор, при помощи которого вы будете делать воду, чтобы пить воду, насыщенную водородом, и делать ингаляции. А сегодня для вас комплект из 2 генераторов. И 2 генератора стоят 29 тысяч рублей. Даже если у вас уже есть ионизатор, и вы пьете ионизированную щелочную воду, это прекрасно, это огромнейший шаг вперед. Но делать ингаляции – это еще круче. И комплект из 2 генераторов Aqualife вы покупаете один раз и пользуетесь годами. Вы 10 ингаляций за день можете сделать. Ингаляции каждый день, без записи, без очередей, без траты времени и денег. Прибор для водородной терапии, ну, в Японии уже практически это как чайник. А в России исследование Минздрава подтвердило безопасность и эффективность ингаляции водорода. Что вы получаете, когда у вас 2 генератора? Мощный антиоксидант каждый день, улучшение кровотока и клеточного дыхания, помощь при усталости, стрессе, воспалении, профилактику возрастных изменений. 2 прибора всегда и везде с вами, какой хотите. 8 800 505 08 55. Сегодня последний день, 29 тысяч рублей, 2 генератора. Последний день. На кону осень и повышение цен. Успейте заказать сегодня. 8 800 505 0855.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
9: Стебель будет сильным, сочным будет плод. Если при посадке применить Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
3: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Эксперт по образованию Ирина Абанкина о необходимости пересмотра системы оценки итоговых знаний школьников.
11: Нам надо создавать условия, что ребята могли проявить, чему же они научились и какие их достижения по тому, как они закончили полное среднее образование. 11 лет учить. Нам не отсекать их надо дальше от образования. Надо обеспечить продолжение образования, приобретение профессиональных навыков. Поэтому я не вижу здесь необходимости усложнять. Меня как раз больше напрягает то, что это предметные всегда знания. А потом мы профессионально, по профессиям, по специальностям готовим ребят. Это уже не школьные предметы. Давайте как-то функциональную грамотность начнем оценивать. У нас есть прекрасные специалисты в этой области, которые умеют оценивать функциональную грамотность и в читательской, в гуманитарной сфере, естественно, научных, точных науках, чтобы создать условия для ребят раскрыть себя, показать, чего они достигли, подтвердить, смогут ли они освоить дальше те или другие образовательные программы. Чтобы ребята смогли на самом деле действительно еще в школе самоопределиться профессионально, а чем бы они хотели заниматься. Вот это очень важная задача. Нам нужен образованный, подготовленный кадровый потенциал и сейчас, и в будущем.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
7: Разговор о правильной воде продолжается. По-прежнему на связи со студией официальный представитель компании «Аквалайф» Ася Рак. И любой из вас может задать Асе свой вопрос или оставить отзыв. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 200 ровно 9702 и оказаться в прямом эфире. Ася, тебе слово.
12: С удовольствием.
13: Август «Строй сам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Строй сам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
14: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
15: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Наибольший восторг у Черчилля в ходе его первого визита в Москву в 1942 году вызвал смеситель для горячей и холодной воды. В Британии тогда руки мыли в раковине, которую затыкали пробкой, а потом заполняли водой из двух кранов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Воды, насыщенной водородом. Вот в этом прелесть этого комплекта. За это я его люблю и обожаю. Это мощный антиоксидант каждый день. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855, заказывайте. Сегодня последний день по этой цене 29 тысяч рублей ровно за два генератора водородной ванны. Смотрите, один сеанс ингаляционной терапии в клинике стоит от 1,5 до 3 тысяч рублей. Курс из 10 процедур – это 15-30 тысяч. А вы сейчас за 29 тысяч рублей заказываете два генератора. Два. А ингаляцию можете делать хоть вот 10 за один день. Нет здесь никаких противопоказаний, нет никаких ограничений, и подтверждение этому огромное число исследований и в том, что у нас уже существует на государственном уровне представленный, запатентованный, клинически проверенный прибор для ингаляции. Но почему же именно ингаляции? Представьте себе, наши легкие – это не просто орган дыхания. Если расправить все альвеолы, получится поверхность около 70 квадратных метров. Это примерно половина теннисного корта, представляете? И через эту поверхность каждую секунду проходит огромное количество крови. Именно поэтому лекарства в виде ингаляции начинают работать значительно быстрее многих таблеток. То же самое происходит и с молекулярным водородом. Он проходит через альвеолы, попадает в кровь и уже через считанные минуты начинает распространяться по организму. Поэтому во всем мире именно ингаляции рассматриваются как наиболее эффективный способ доставки молекулярного водорода. Именно поэтому российские ученые создали медицинский аппарат именно для ингаляционной терапии. Это очень важный момент. И поймите, генератор водородной воды делает вам водородную воду, чтобы вы пили, и с его же помощью вы делаете ингаляции водородом. Два в одном. Два в одном, и у вас дома, как в самой дорогой навороченной клинике, но только никуда не выходя из дома. Лежите у себя в кровати, сидите в своем любимом кресле и делаете ингаляцию, а потом пьете водородную воду. Почему водород так быстро проникает в клетки? Давайте вспомним с вами школьную химию. Молекула водорода состоит всего из двух атомов. Это самая маленькая молекула в природе. Она настолько мала, что свободно проходит через клеточные мембраны, проникает внутрь клеток, попадает в митохондрии, это наши энергетические станции, проходит через гематоэнцефалический барьер, который защищает головной мозг. Именно поэтому исследователи рассматривают водород как потенциальное средство воздействия на процессы, происходящие практически во всех тканях организма, во всех. Что показали исследования на сегодняшний день? Самое интересное, что независимо от страны исследователи приходят примерно к одним и тем же выводам. Молекулярный водород способен, загибайте пальцы, снижать выраженность оксидативного стресса. А здесь напоминаю, оксидативный стресс – причина 90% заболеваний. Все те, которые у вас есть, оксидативный стресс ему виновен. Уменьшать воспалительные процессы, защищать клетки от повреждения, улучшать функцию сосудистой стенки, положительно влиять на микроциркуляцию. Почему именно эти моменты важны, почему я именно на этом делаю акцент? Потому что хроническое воспаление сегодня рассматривают как один из главных факторов старения организма. Кардиологи говорят о воспалении, неврологи говорят о воспалении, эндокринологи говорят о воспалении, гастроэнтерологи говорят о воспалении. Фактически сегодня многие хронические заболевания имеют общий механизм. Поэтому нужен один подход, одно средство, которое будет воздействовать на именно воспаление. И именно им становится водород. Именно на этом сходятся тысячи ученых в разных странах мира. Именно поэтому интерес к водороду появился сразу у специалистов самых разных направлений. Давайте вернемся к нам в Россию. Потому что многие считают, что это исключительно японская тема, и даже иногда нас упрекают в том, что мы много говорим про Японию. Но на самом деле это давно уже не так. В России тоже очень много чего происходит. Так вот, вспомним опять академика Александра Чучалина, который говорит о том, что водородная терапия применялась в программах реабилитации после COVID-19. Особенно интересным стало исследование медицинских работников, которые перенесли коронавирусную инфекцию. После курса ингаляции у участников отмечалось улучшение насыщения тканей кислородом, уменьшение проявления эндотелиальной дисфункции и повышение переносимости физических нагрузок. То есть речь уже идет не о лабораторных опытах, это работа с людьми. Именно поэтому такие люди стали одной из причин, почему технология продолжила активно развиваться. Подумайте об этом еще раз. И именно японские ученые, кстати, начали. Они были первыми, кто начал изучать молекулярный водород. И сегодня ингаляция у них водородом – это официальная система здравоохранения. И я вам рассказывала, что я познакомилась во время визита в Москву с главой японской компании, которая производит ингалятор водорода, Инэйши-сан. И он создал эту компанию и занялся именно водородной терапией, потому что он переболел лихорадкой денге. Это серьезная вирусная инфекция, против которого нет лечения. И ему начали делать ингаляцию молекулярного водорода. Он поправился, и он считает, что именно водород внес, скажем так, львиную долю в его исцеление. И впоследствии он создал компанию, занимающуюся разработкой водородных приборов. Это его личная история. И я его тогда спросила, правда ли, что водород в Японии используется прежде всего в клиниках? Да, он ответил мне. Причем развитие началось именно с медицинских учреждений. Сначала врачи увидели результат, потом технология стала постепенно приходить в дома. И мне очень понравилась одна его мысль. Он сказал, мы не начинаем разговор с продажи прибора. Мы сначала показываем человеку его собственную кровь. И вот что можно увидеть в этой крови, я расскажу вам в следующей части. Сейчас будет перерыв, рекламная пауза. А вы в это время можете дозвониться 8 800 505 0855, задать вопросы нашим консультантам, на которые не услышали ответов, потому что у нас все в компании пьют ионизированную щелочную воду. У нас все в компании выходят из дома в обнимку с генератором водородной воды, делают ингаляции. Также все родственники используют эти приборы, поэтому опыт огромный. У нас проходят лекции, нам врачи, нашим сотрудникам всем рассказывают о своем опыте, об опыте мировом, о механизмах воздействия. Поэтому очень грамотные консультации вы получите. Еще раз хочу подчеркнуть, если у вас есть ионизатор воды Aqualife, генератор водородной воды премиум, который делает ингаляции, берите обязательно. Даже в одиночку он будет с очень хорошей скидкой сегодня. Но выгоднее всего, конечно же, выгоднее всего взять комплект. Комплект из двух генераторов, тем более, что таких акций скоро больше не будет. Осень придет, и все цены взлетят. Но сегодня 29 900, и, кстати, только для радиослушателей «Комсомольской правды». 29 ровно, какие 900 я прописала? 29 ровно сегодня. Успеете заказать именно по этой цене. Звоните 8 800 505 0855. Оплата, кстати, при получении. Сейчас вы ничего не оплачиваете, сейчас вам деньги не нужны. Там, посчитайте, неделю идет в ваш город посылка, значит, через неделю, когда придете забирать, вам надо будет оплатить 29 тысяч. А вы получите два генератора. Вы будете ингаляции делать, и водородную воду пить, и кому-то сможете подарить или поделиться с супругом, или с внуком, или с ребенком, и все будут счастливы. 8 800 505 0855.
3: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
18: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
17: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
18: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
17: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз провели свой рабочий день в Великих Луках. Парламентарии пообщались с жителями города, познакомились с производством на М-конструкторе заводе электротехнического оборудования. На встрече со спортсменами обсудили перспективы развития спорта на промышленных предприятиях. Стали участниками собрания жильцов домов на улице Рабочая, где выслушали пожелания жителей Великих Лук, которые они хотели бы внести в народную программу. 20 августа состоится презентация книги «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть 2». Ее автор Владимир Орлов – историк, краевед, заслуженный учитель России, почетный гражданин Великих Лук. Издание продолжает серию работ автора и будет интересно и историкам, и всем, кому дорога судьба малой родины. Встреча пройдет в семейно-досуговом центре «Атмосфера» в 15 часов. Вход свободный. Святогорское подворье при храме Воскресения Христова в деревне Клин Кунинского округа при помощи ландшафтных дизайнеров планируют благоустройство и зонирование территории. Для того, чтобы место вокруг храма выглядело гармонично, а все насаждения сочетались друг с другом, требуется разработать единый проект ландшафтного дизайна. К сотрудничеству приглашают тех, у кого есть желание, свободное время, способности к выращиванию растений или профессиональные навыки в области ландшафтной архитектуры и ботаники, а также начинающих специалистов.
3: О валютах.
6: Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 42 копейки.
3: О погоде.
6: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
18: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
19: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы. То есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
7: Продолжается разговор о правильной воде. По-прежнему Асерак на связи со студией, официальный представитель компании «Аквалайф».
16: Продолжаем разговор о правильной воде, об ингаляциях молекулярным водородом. Сдержу свое обещание. Сейчас расскажу, как же воздействовать непосредственно ингаляции, почему так важно. Если вы уже пьете водородную воду, подключить еще ингаляции. Если нет ничего, то самый идеальный способ попробовать и пить водородную воду, и делать ингаляции, это заказать комплект дня. Комплект дня – это 2 генератора водородной воды. Генератор воды Light. Он выполнен из стекла, очень прочного, закаленного, боросиликатного стекла. Объем он на 400 миллилитров. Туда вы можете заливать от 50 до 400 миллилитров воды. И там одна единственная кнопка, запутаться невозможно. Нажали, через 5 минут он отключится сам автоматически, а у вас готово то количество воды, сколько вы туда залили. Напомню еще раз, от 50 до 400. Вы его можете оставить на работе или отдать кому-то, ребенку, внуку, бабушке, дедушке, супругу. Здесь вот можно с кем-то поделиться или сделать подарок. Это вообще самый идеальный подарок, я считаю. Я теперь дарю только генераторы, правда, уже все с генераторами вокруг. Второй генератор, который сегодня идет в комплекте, это генератор премиум. В чем его фишка? У него 2 режима приготовления водородной воды. Он готовит 350 миллилитров. Опять же, от 50 до 350 миллилитров можете наливать любое количество, какое хотите сейчас выпить. Либо 2 минуты он готовит, либо 10. Чем дольше готовит, тем больше там водорода. Также у него в комплекте минеральные шарики, чтобы делать щелочную воду с pH 9,2. 2 мешочка аж. Этого хватит вам на год с головой. Я, кстати, еще ни разу ими не воспользовалась. Я все время пью чистую водородную воду. Также у него в комплекте самое главное, самое-самое главное, это канюля для того, чтобы делать ингаляции водорода. Одна ингаляция длится 10 минут. Подряд можно сделать сколько угодно. Я делаю ингаляции, когда хочу расслабиться и понимаю, что мне заснуть будет тяжелее. Чтобы улучшить качество сна, я обязательно делаю ингаляции. Начинается насморк, первым делом делаю ингаляции. Вообще в любых ситуациях. Какие-то проблемы с давлением, тут же ингаляции. Попадает, действует моментально, потому что попадает сразу в кровоток. Сейчас я вам это расскажу, объясню. Поэтому я считаю, что вот такой набор из двух генераторов – это лучшее вложение средств. Смотрите, одна ингаляция в клиниках стоит от 1,5 до 3 тысяч. Минимум надо сделать 10 процедур. Ну, это 15-30 тысяч. А здесь вы за 29 тысяч покупаете сразу два генератора. Это очень выгодно. Более чем. К тому же таких цен скоро уже не будет. Осень всегда несет с собой удорожание всего вокруг. Поэтому, конечно же, я рекомендую прямо сейчас дозвониться 8 800 505 0855 и сегодня заказать по суперпривлекательной цене 29 тысяч рублей. Звоните 8 800 505 0855. Оплачивать вам сейчас ничего не надо, сразу вам говорю. Вы оплачиваете, когда получаете, то есть товар в руки. Производите оплату, никаких рисков абсолютно, если кто-то там переживает. Все честно, все по-белому, все замечательно. Звоните 8 800 505 0855. Ну а мы с вами давайте же разбираться. Итак, капиллярный тест. Это мне и Наиша Сан рассказал. Да, и, собственно говоря, я сама неоднократно делала капиллярный тест, и кровь под микроскопом мне показывали, поэтому прекрасно понимаю, о чем я говорю, как это выглядит. Так вот, через специальный капилляроскоп смотрят состояние капилляров, потом проводят ингаляцию, и спустя 15-20 минут снова смотрят микроциркуляцию. Когда человек своими глазами видит, что кровоток стал более активным, что часть ранее неработающих капилляров начала функционировать, никакие рекламные буклеты уже не нужны. И вот мой бы рассказ вам тоже не понадобился, увидеть вы свои капилляры до и после. И, конечно, такой тест является очень ярким примером того, как это работает. Она помогает и врачам, и пациентам увидеть физиологические изменения после процедуры. И я, конечно, у Инаиши Сан спросила, что эффективнее, ингаляция или водородная вода? Знаете, что он мне ответил? Он сказал, что это не конкуренты, это партнеры. Ингаляция – это самый быстрый и самый мощный способ доставки молекулярного водорода. Газ попадает в легкие, оттуда сразу в кровь и практически сразу распределяется по организму. Водородная вода работает чуть иначе. Она одновременно решает две задачи. Во-первых, помогает поддерживать нормальный питьевой режим. Это очень важно. Она работает с каждой клеткой. Ни одна вода, другая так не будет работать. Ионизированная, щелочная, водородная только так могут. А во-вторых, доставляет растворенный молекулярный водород через желудочно-кишечный тракт. То есть это не вопрос выбора, это вопрос сочетания. Попробуйте, попробуйте прямо сейчас. А почему вас должно это заинтересовать? Потому что три фундаментальных свойства. Первое – это антиоксидантное действие, противовоспалительное действие, поддержка нервной системы и качество сна. И все это сочетается с улучшением микроциркуляции крови, которое врач может наблюдать и показать вам. Поэтому я считаю, конечно же, лучше иметь дома такой прибор и с его помощью ежедневно, ежедневно делать ингаляции, не ограничивая себя ничем. Не так, у меня сейчас денег нет, не пойду, две ингаляции сделаю, потом еще попробую. А один раз заказали комплект из двух генераторов и делайте ингаляции, пожалуйста. Смотрите, у нас отзыв от женщины с Хоббл. Ей уже 75 лет. Я напомню, в России на первом месте это заболевание стоит по смертности. И люди не живут столько, сколько они хотели бы жить. А молекулярный водород помогает. Такой вот отзыв. Этот аппарат позволил мне быть более активной. Я могу находиться без кислорода дольше. Спасибо вам, спасибо этому прибору, я делаю больше. А мужчина 60 лет. 30 минут ингаляции в день помогают поддерживать энергию, ясность ума и спокойствие. Это также важно для моего долгосрочного здоровья, как ежедневное упражнение. Женщина с хронической крапивницей. Я страдала от крапивницы более 10 лет. Это не только некрасиво, это еще ужасно неприятно, постоянный зуд. После водородных ингаляций зуд стал уходить. Я перестала принимать таблетки и почти не использую стероидные мази. Через неделю ежедневных ингаляций тело стало гораздо легче. Представьте, один раз купили генератор, потом экономите на всем остальном, потому что вам это больше не надо. Не надо. Попробуйте прямо сейчас. Звоните 8 800 505 0855. Я напомню, кстати, клиническое исследование Минздрава в журнале «Профилактическая медицина» опубликованы результаты двойного слепого исследования с участием пациентов с бронхиальной астмой. Вывод. Улучшение контроля симптомов, увеличение дистанции ходьбы, повышение толерантности к нагрузкам. Профиль безопасности благоприятный, нежелательных явлений не зафиксировано. Множество исследований сегодня подтверждают, что водород улучшает когнитивные функции, снижает утомляемость, помогает при метаболических нарушениях, снижает сахар в крови, стабилизирует артериальное давление. Ингаляция – это газообразный водород. Он через легкие напрямую попадает в кровоток и быстро распределяется по организму. И концентрация здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и самый быстрый способ доставки. Питье воды – это простота, это комплексность. Мы насыщаем организм правильной влагой и получаем антиоксидантный эффект, противовоспалительный эффект. Снижение, вот официально заявленные эффекты от Минздрава. Снижение хронического воспаления, основа возрастных болезней, улучшение клеточного дыхания, восстановление капиллярного кровотока, помощь при ХОБЛ, бронхиальной астме, постковидной реабилитации, улучшение когнитивных функций, снижение усталости. У вас такой аппарат, при помощи которого вы будете делать ингаляции и готовить воду водородную, чтобы пить. Сегодня сразу два прибора по одной цене. И то, что еще 10 лет казалось, 10 лет назад казалось какой-то экзотикой, сегодня это официально признанная медицинская технология в России. Минздрав, Центр Келдыша, клинические исследования, все это не про воду, а при реальную науку. И здесь подтверждено, водород улучшает капиллярный кровоток, снижает воспаление, помогает при хронических заболеваниях. Неважно, сколько вам лет, в каком вы сейчас находитесь в состоянии физическом по здоровью, есть у вас заболевание или нет заболеваний. Молекулярный водород нужен всем и в любом возрасте. Кстати, у нас очень много отзывов о том, что дети маленькие, которые страдали невероятными аллергическими реакциями, избавляются от них просто потому, что начинают пить водородную воду, делать ингаляции. Два прибора по одной цене 29 тысяч рублей только сегодня, последний день. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Сейчас вы ничего не платите. Сейчас вы просто оформляете заказ, фиксируя за собой цену 29 тысяч. 8 800 505 0855.
20: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
21: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
22: Сказано реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все, от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. О выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19, телефон 5-00-70.
0: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-050.
1: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В английском языке слово air обозначает воздух, а в малайском – воду.
22: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
23: Потребление хлеба в России снизилось почти в два раза с 2006 года. Это следует из данных статистики. По итогам прошлого года россияне в среднем съедали около 35 килограммов хлеба, что является минимальным значением за последние 20 лет. В частности, один человек в 2025 году съел в среднем 23 килограмма пшеничного хлеба и 11 килограммов ржаного и прочего. В 2006 году потребление хлеба в России оценивалось в 62 килограмма на человека в год, из которых 42 килограмма приходилось на пшеничный хлеб, а 19 килограммов на остальной. При этом мучного россияне не стали есть меньше, заявил в разговоре с Радио КП президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов.
24: Дело в том, что наши привычки потребительские, они меняются. Вместе с ними меняется полка в магазине. Ну, в 2006 году была совершенно другая полка. То есть на ней действительно было больше хлеба. Сейчас больше булочной продукции. Как бы наш с вами рацион, он немножко поменялся. Мы стали действительно есть больше булок, больше каких-то слоек, пирожков. Те же самые появились, да, там всевозможные там разновидности чебупели. Мучная продукция с мясом, да, получается. Но так или иначе, мучного мы меньше есть, вот, ну, не стали. И от хлеба мы никуда с вами не денемся, он вшит в нашу ДНК, мы его будем потреблять всегда, ну, вопрос просто в каком виде. В классическом действительно мы стали его и кушать поменьше. Наши заводы переориентировались и делают больше именно хлебобулочной продукции, нежели хлеба.
23: Подтверждает слова эксперта и статистика. За минувшие годы россияне стали больше есть хлебобулочных изделий. 4,7 килограмма в 2025 году против 4,2 килограмма в 2006. А также других мучных кондитерских изделий. 14 килограммов против 13 соответственно. В объемы потребления не включаются продукты, которые были съедены вне дома. В столовых, на предприятиях, в школах, детских дошкольных учреждениях, ресторанах, кафе и других организациях общественного питания. Традиционно в Советском Союзе ели много хлеба, отмечает диетолог Елена Соломатина. Но новое поколение действительно старается отказываться от мучного в пользу более здоровой пищи.
25: Люди действительно сейчас стали есть меньше хлеба, поскольку те, кто следит за здоровым питанием, а таких становится все больше, потому что все больше все-таки знаний появляется в этой области. И действительно, в общем, стараются переходить на другие как бы виды и не налегать на хлеб. И вообще на мучное там и так далее. Уходят, к сожалению, те люди, которые привыкли к тому, что хлеб всему голова. И они были просто приучены все есть с хлебом. И мы знаем, и наши мамы, и тем более бабушки. И даже если нет такой необходимости сейчас, и у них достаточно еды и вне хлеба, но тем не менее, я знаю, что все равно они едят даже макароны с хлебом. каша с хлебом. Но поскольку они были так приучены в то время, когда действительно это было необходимостью, потому что расход энергии был большим. В общем, такого разнообразия, прям большого продукта, к сожалению, не было. Были еще и очереди. И поэтому, конечно, старались дополнить все-таки рацион хлебом в большей степени. Сейчас, конечно, вырастает другое поколение, которое уже не так смотрит на хлеб, они не будут есть там спагетти с хлебом, но возрастает действительно потребление пиццы, гамбургеров, вот в принципе того же хлеба, но только в другом виде, в более таком привлекательном.
23: Согласно статистике, по сравнению с 2006 годом, все же просело и потребление муки. В среднем россияне едят ее на 25% меньше, до 13 килограммов на человека. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
4: Искусственный интеллект все активнее внедряется в жизнь человека. При этом, помимо

0: кнопку и удалить другого человека из листа ожидания. Мужчина по имени Эндрю попросил нейросеть помощника забронировать утреннее занятие. Выполняя задачу, система обнаружила уязвимость и получила возможность отменять чужие бронирования, после чего применила ее к человеку, стоявшему первым в очереди. Когда Эндрю попросил отменить изменения и вернуть пользователя в лист ожидания, искусственный интеллект уже не смог. Подобные случаи показывают риск ситуации, при которой автономные системы выбирают неожиданные способы достижения поставленной человеком цели, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» президент консорциума «Инфорус», специалист по кибербезопасности Андрей Масолович. По его словам, у искусственного интеллекта нет ограничений в методах.
1: Сейчас нам противостоят просто не очень чистоплотные бизнесмены, которые прячутся за искусственным интеллектом, за понятием искусственный интеллект. Вот, интеллект там нет, он ни при чем. Значит, смотрите, что происходит. Когда какая-то система принятия решений выбирает варианты, у нее нету законов, как у Азимова. Вот, у нее есть правила, и у этих правил есть веса. И если у нее главное правило там, заработай бабки, извините, для своего хозяина, какое-то другое правило этому мешает, более низкое, вот она любые другие отменяет. В тот момент, когда ей надо, допустим, подобрать что-то для юриста, нужно найти нужную ссылку, а дальше уже искать дорого, она не нашла, она эту ссылку придумывает. Нужно какой-нибудь закон, она его тоже сама сформулирует и запишет. Вот, а потом сама же на него сошлется еще. Если ей надо решить задачу, а ей мешает сейчас физически там другой пользователь, но есть техническая возможность найти уязвимость в системе и его вычеркнуть, она это сделает. У нее нету этики, у нее нету законов, у нее вот есть некоторое ранжированное правило, которое ей навязала коммерческая фирма с целью заработать денег.
0: Психологи даже уже заговорили о новом диагнозе, который связан с нейросетями. Опасность возникает, когда человек перестает проверять информацию, начинает воспринимать ответы ИИ как абсолютную истину, изолируется от близких и все больше времени проводит в подобных диалогах. Также он может отказаться от медицинской помощи, испортить отношения, принимать финансовые решения или менять образ жизни, опираясь исключительно на ответы программы. В таких случаях специалисты говорят об ИИ-психозе. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».

0: Саундтреки к советским фильмам и мультфильмам по-прежнему популярны среди современных слушателей, даже спустя десятилетия после выхода картин. К 95-летию со дня рождения Микаэла Таривердиева один из музыкальных сервисов изучил предпочтения своих пользователей и составил рейтинг самых популярных отечественных кинокомпозиторов. Первое место по числу прослушиваний занял Геннадий Гладков. Его музыка знакома зрителям по десяткам картин, включая «Обыкновенное чудо», «Человека с бульвара Капуцинов», а также «Бременских музыкантов».
1: Ничего на свете.

На втором месте оказался Микаэл Таривердиев, которому 15 августа исполнилось бы 95 лет. Композитор создал музыку более чем к сотне фильмов и спектаклей, среди которых «Ирония судьбы» или «С легким паром» и «17 мгновений весны».

замыкает Эдуард Артемьев, один из пионеров отечественной электронной музыки, написавший саундтрек фильмам Андрея Тарковского «Солярис», «Зеркало» и «Сталкер», а также «Свой среди чужих», «Чужой среди своих».

На четвертой строчке рейтинга Алексей Рыбников, чья музыка звучит в «Приключениях Буратино», про «Красную шапочку», «Вам и не снилось». Пятерку кинокомпозиторов замыкает Александр Зацепин, автор музыки к комедиям Леонида Гайдая, «Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию».

десятку также вошли Вениамин Баснер, «Щит и меч и тишина», Андрей Петров, музыка к служебному роману и осеннему марафону, Гея Кончели, «Мимино» и «Кин-дза-дза», Исаак Дунаевский, «Веселые ребята», «Цирк», «Волга-Волга», а также Максим Дунаевский, «Мэри Поппинс, до свидания», «Д'Артаньян и три мушкетера».

0: Самыми популярными кинохитами стали песня «Танец атаманши разбойников» и песня музыкантов разбойников и «Разгон стражи» из «Бременских музыкантов», а также «Серенада Трубадура» из «По следам бременских музыкантов». В топ-10 также вошли «Мне нравится, что вы больны не мной» из «Ирония судьбы» с «Легким паром», «Проснись и поезд джентльменов удачи», «Последняя поэма» из «Вам и не снилось» и «Никого не будет в доме» из «Ирония судьбы» или «С легким паром». Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
1: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Реклама.
2: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Владивосток. 1-4 сентября. 11-й Восточный экономический форум. Основные блоки деловой программы. Жить и работать на Дальнем Востоке. Механизмы привлечения частных инвестиций. Дальний Восток. Полюс международного взаимодействия. Технологии настоящего и будущего. Логистика и инфраструктура для роста экономики. Организатор фонд «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Подробнее на forumvostok.ru.
4: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
6: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда».
7: Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
8: Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
9: Цветы подсолнуха поворачиваются вслед за солнцем в течение дня.
10: Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
11: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
12: Новости на радио «Комсомольская правда».
13: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
14: О спецоперации.
13: Вооруженные силы утром нанесли масштабный групповой удар по крупным промышленным и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны России. Для атаки применили высокоточное оружие, а также беспилотники. Целями российских военных стали ключевые предприятия оборонного сектора и энергетики. Под удар попали объекты военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге, Полтавской области, а также металлургический комбинат в Кривом Роге.
15: О Ближнем Востоке.
13: Иран мог использовать данные фитнес-приложения Strava для отслеживания военнослужащих США и выбора целей для ударов по военным объектам на Ближнем Востоке, сообщает Sky News. По данным телеканала, данные тренировок с американских баз публиковали более 1300 пользователей. Анализ показал, что эти данные позволяют определить распорядок на базах, перемещение военнослужащих и изменения в их размещении, в том числе на объектах, отсутствующих на общедоступных картах. Журналисты обнаружили аккаунт американского подрядчика ВМС, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Манаме, Бахрейне.
16: О мигрантах.
13: В Германии не смогли выполнить план по увеличению числа депортаций, сообщает Weltamsonntag со ссылкой на данные МВД. Федеральные земли требуют от Берлина активизировать работу. В первом полугодии немецкие власти депортировали в страны происхождения примерно на 18% меньше иностранцев, обязанных покинуть страну, чем за аналогичный период прошлого года. Наконец, 2025 года в Германии насчитывалось 232 067 человек, обязанных покинуть страну. При этом федеральные земли, отвечающие за исполнение исполнения решения о депортации, зависят от федерального правительства при взаимодействии со странами происхождения мигрантов, получения документов и организации депортационных рейсов.
17: О спорте.
13: Футболисты петербургского «Зенита» со счетом 3-0 обыграли московское «Динамо» в домашнем матче четвертого тура российской премьер-лиги. После четырех игр в чемпионате «Зенит» набрал 9 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Динамо» 4 балла и 10-я строчка. В следующем туре «Зенит» 23 августа в гостях сыграет с московским «Спартаком». Перед этим команда 19 августа во втором туре группового этапа пути РПЛ «Фонбет» Кубка России на выезде встретится с самарскими «Крыльями Советов». «Динамо» в тот же день в Кубке примет Краснодар. 23 августа бело-голубые в чемпионате дома сыграют против столичной родины. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
18: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
19: Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бофт знает». Подписывайтесь. Георгий Георгиевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
20: Здравствуйте, Иван.
19: Ну что, на абордаж? Россия будет зеркально отвечать на попытки захвата российских судов странами ЕС. Пообещал Владимир Путин, он отметил, что Россия будет зеркально отвечать не только в тех же акваториях, но и там, где уже мы сами посчитаем нужным и целесообразным в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Так, ваша реакция?
20: Ну, надо сказать, что действия пиратские по отношению к судам, которые идут в Россию и из России, это не обязательно под российским флагом, но под флагом третьих стран, они уже имели место быть довольно часто. Ну как, было более десятка случаев таких задержания и танкеров, и сухогрузов. Реакции Москвы не было никакой на деле. И, в общем, реакция напрашивалась, потому что если дальше не реагировать, то еще чаще будут захватывать эти суда. Поэтому надо посмотреть, как это на практике будет сделано и во что выльется дальше. В принципе, реакция логичная, ожидаемая. Я ее ожидал раньше. Ну, посмотрим, как на деле это будет осуществляться.
19: Как считаете, с чем связана такая долгая реакция? Есть мысли?
20: Понятия не имею, как принималось это решение, оно запоздало в любом случае. Может, докладывали долго, может, думал долго, может, еще чего-то. Может, это реакция на полный паралич судоходства в Черном и Азовском морях. Не знаю.
19: Возможно, да. И смотрите, Владимир Путин обозначил, что это слова, адресованные Евросоюзу. Но, допустим, не Соединенным Штатам Америки, а был эпизод, вы помните, из Венесуэлы шло судно, которое тоже было задержано, помните, да?
20: Да.
19: Оно как бы не совсем связано с нами, то ли связано, то ли не связано, я уже сейчас и не упомню, но вызвало волну возмущения, и тогда все-таки Соединенные Штаты Америки, хотя они говорили, что напрямую с Россией это судно не связано, не надо нам претензии предъявлять, у нас здесь это воспринималось как агрессия США однозначно.
20: Ну, вот, надо
19: может
20: сказать,
19: быть такое... Да, пожалуйста, вам слово.
20: Со стороны США больше таких действий не следовало. Это были действия в отношении судов, которые были связаны именно с Венесуэлой, после чего они пока поставили это на паузу, я так понимаю, и больше ничего не предпринимали в отношении судов, которые идут в Россию и или из России. Так что они действуют аккуратнее. Я бы сказал, осторожнее, чем европейцы. Европейцы действуют, тоже не сказать, чтобы совсем отвязно, поскольку не каждый день захватывают такие суда, а могли бы и каждый день захватывать. Ну, вот уже, по-моему, сколько, пару недель прошло с последнего инцидента. Но, тем не менее, европейцы делают это чаще. Это в основном британцы и французы.
19: Да-да-да. И вот британцы даже нефть, кажется, с одного из задержанных кораблей, я понимаю, что не всем нравится в данном контексте слово «корабль», да, судно, они хотели даже перепродать. И вот это, я так понимаю, особенно не понравилось, потому что это наше имущество, наш товар, что называется, а Великобритания решила это продать и отправить эти деньги на помощь Украине. Я так понимаю, да, что это одна из триггерных точек тоже, да?
20: Это так. Где-то в Портсмуте, по-моему, стоит это судно. Насколько я знаю, еще не конфисковали, еще не продали. То ли процесс запущен юридический, то ли еще что-то, но Дело в том, что и на уровне руководства Евросоюза дана отмашка на такие действия. Собственно, вот в ходе принятия этого какого 21-го пакета уже санкций, да, такие действия были санкционированы, разрешены и руководством Евросоюза.
19: А как это они вот осмелились на это, но при этом мы помним, как премьер Бельгии Барт де Вевер, допустим, да, костьми лег и не позволил наши российские золотовалютные резервы, которые хранятся там на счетах в Евросоюзе, передать Украине со словами, мол, Владимир Путин очень сильно разозлится, мы не будем так делать. А вот на это они, значит, идут. Я вот не совсем понимаю тогда последовательность и логику.
20: Есть юридические препятствия по отъему частной собственности и государственной собственности, тем более суверенной, и они не готовы так вот бульдозером эти препятствия сразу ломать. Потом, зачем идти сейчас на обострение и решать вопрос окончательно? Эти активы, они лежат в Евросоюзе, те с них зарабатывают, и окончательное решение просто они не приняли пока. Они его оттягивают, посмотрят, как будет развиваться ситуация дальше. На море они себя чувствуют более уверенно просто. А потом там есть, так сказать, формальные юридические основания для остановки этих танкеров даже с точки зрения Конвенции ООН по морскому праву. Собственно, все остановки происходят на основании подозрений, что данное то или иное судно не имеет четкой флаговой принадлежности. По Конвенции ООН по морскому праву это достаточное основание для того, чтобы остановить судно и проверить документы, что они и делают. А потом говорят, что это судно, оно еще и в теневом флоте, оно подпадает под санкции и так далее. Но это уже вторично. И посмотрим, как они будут действовать дальше, конфискуют ли, дойдет ли действительно до конфискации и передачи этой нефти Украине. Не нефти, а доходов от продажи Украине.
19: Пока по этого сути, не нефть. Произошло.
20: Пока по этого сути, не нефть. Произошло. Ну и потом, если бы у нас был военно-морской флот сопоставимый, скажем, с мощью Соединенных Штатов Америки, я думаю, разговор был бы другой. А на море мы слабее.
19: Вот, кстати говоря, если Владимир Путин с такой запоздалой реакцией, но все-таки так решительно отреагировал, это же значит что? Что все-таки что-нибудь допотопит, если возникнет очередной прецедент, правильно ведь? И тогда что?
20: Давайте дождемся фактов. Пока это слова.
19: Слова, но это конкретика, это не абстрактные слова, согласитесь. Эти слова отличаются от предыдущих.
20: Это конкретная угроза, я соглашусь, но давайте...
19: Нет, это ответ на угрозу, а не угроза, Георгий Георгиевич. Это ответ на угрозу.
20: Ну, хорошо, ну, не будем играть словами. Ответ на угрозу, реакция на угрозу, как угодно можно называть, но пока это всего лишь риторика. Давайте дождемся фактов.
19: То есть вы, ну, скажем так, я понимаю, что это с журналистской точки зрения, и правильно, конечно, но сомневаетесь, что до этого дойдет?
20: Не знаю. Я не исключаю никакого варианта развития ситуации, но что мы будем сейчас гадать?
19: А тогда нет, ну, мы же должны понимать, что будет. У меня вот утренняя программа называется «Что будет?». Поэтому я привык в таком формате работать, Георгий
20: Георгиевич. А может, Путин еще сам не знает, как это конкретно будет сделано. Он увидит конкретную ситуацию, отдаст команду. И какая именно команда будет отдана? Открыть предупредительный огонь, открыть огонь на поражение, блокировать там просто какое-то судно, подняться на его борт, пытаться остановить, поразить его торпедой с атомной подводной лодкой. Я же не знаю, что он прикажет, и вы не знаете, и он не знает пока тоже, поскольку все будет зависеть от конкретной ситуации.
19: Если такой прецедент случится, то что за ним последует, как думаете?
20: Зависит от того, какие масштабы он примет. Потому что если это будет, скажем, проверка какого-то судна в российской экономической зоне, да, то это один вариант. Если это остановка, вот, например, Медведев предложил, Россия имеет, ну, я не дословно цитирую, но по сути, Россия имеет полное право останавливать суда третьих стран, которые везут оружие в адрес Украины. С точки зрения международного морского права это, как бы это помягче выразиться, это ему не соответствует. Суда третьих стран, не воюющих сторон, не могут быть остановлены именно под этим предлогом, что они куда-то везут оружие. Но поскольку все уже давно на международное морское право начхали, то, может быть, и версия Медведева будет претворена в жизнь. Поэтому это такой довольно резкий поворот, резкая эскалация и, ну что, морской бой в самом худшем случае.
19: Это мне напомнило мочить в сортире, только вот новая версия.
20: Да? Потому что Если это, так сказать, ну, атака или какие-то действия в отношении торгового судна, невооруженного, это один вариант. Если там будет вмешается корабль военный натовских стран, то это совсем другой вариант.
19: Я просто подумал, что мне как будто бы это напомнило мочить в сортире из того раннего Путина. Просто более, знаете, более лайтовая версия, что называется.
20: Ну, мне это ничего не напомнило, поэтому давайте все совершенно другая ситуация. Мы имеем дело не с чеченскими сепаратистами.
19: СВО закончится или приостановится только на условиях России? Это слова зампреда Совета Безопасности Дмитрия Медведева. Вы вот его упомянули, а он вон что сказал. Мне не понравилось, что значит «или» и что значит «приостановится». И вообще это не в духе Медведева. Не находите?
20: Я видел, что в своем телеграм-канале Панкин обратили внимание на эту фразу. Я тоже обратил внимание на «или». Соединительный союз. Может быть, это оговорка, а может быть, он что-то знает о веяниях верхах.
19: А что значит приостановиться? Ну, хорошо, опираемся на это.
20: Приостановится это
19: буквально... На условиях... Нет. Приостановится на условиях России. Это как?
20: Ну, вот тут совершенно начинается риторика. Поскольку любую, я вам подчеркиваю это слово, любую приостановку военных действий можно объявить, что она произошла по условиям России. Что не мешает Киеву сказать ровно то же самое, только с поправкой, что по условиям Украины.
19: Ну, в общем, поэтому приостановка как бы не совсем... А вы вообще как думаете, приостановка, хоть бы и на условиях России, она просматривается в ближайшей перспективе?
20: Пока не просматривается, но я ее до конца не исключаю.
19: Ну, все, хорошо. Так, перерыв у нас. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал Бовт знает, подписывайтесь. Мы скоро вернемся и продолжим.
0: Бовт и Панкин. Друзья, будущее наступило.
21: Радио уже давно не шипящий приемник.
0: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
22: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
0: Реклама.
23: Слабым урожаем твердо скажем «стоп». В поле и на даче нужен вам «Фитоп». Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
24: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
25: Военный эксперт Андрей Клинцевич о глобальной перестройке в мировой политике.
26: Я считаю, что вот этот период трансформации мировой – это на десятки лет. Ну, мы же понимаем прекрасно, что борьба идет за совершенно другое будущее. Мы сейчас пытаемся скинуть гегемонию Запада, которая навязана нам трансфинансовой системой, системами стандартов, промышленными какими-то революциями и всеми остальными. Мы видим, как Европа теряет сейчас промышленный потенциал. Мы видим, как Америка теряет свое влияние на том же Ближнем Востоке, то, что произошло сейчас, и продолжает двигаться. Мы видим, что центральноазиатский регион очень серьезно меняется. Мы видим, что 27-й год – этот год, который был вообще ключевым, обозначен с точки зрения конфликта в Азии, потому что он звучал и со стороны американцев, и перенос технологий тайваньской компании США, и полная готовность вооруженных сил Китая на пятилетку, которую они поставили к 27-му году, и так далее. Много там данных сходится. Это все может очень серьезно и по-другому разыграться.
24: Сказано на радио «Комсомольская правда».
27: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем».
0: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бовт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
19: Возвращаемся в эфир. Ван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бовт знает». Удивил Борис Джонсон в прошлом премьер Великобритании, и не только, кстати говоря, премьер, вообще видный деятель.
1: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
2: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше. Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: Война и мир. Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
20: И мы. Именно в части вот этих гарантий. По всему остальному можно спорить. Я думаю, что Зеленский и его окружение хотели выиграть время, потянуть, а потом кинуть. Вот это моя версия. И ничего бы они не подписали, поскольку это через Раду бы не прошло. Но время-то шло бы, а они бы в это время крутились и, так сказать, добивались поддержки, и решали бы как-то вопрос путем давления на Москву через своих союзников и так далее. Поэтому никто это подписывает всерьез и ратифицирует, тем более, не собирался.
19: Ну, даже добавить нечего, откровенно говоря. В этой связи, в перспективе нам к чему тогда надо быть готовыми? Потому что, ну вот, коль Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что...
20: Нам надо быть победа... готовыми. Нам надо быть готовыми ко всему, в том числе к тяжелейшей зиме, которая предстоит не только Украине, но и нашей стране.
19: А у нас почему, напомните? Потому что они будут бить по...
20: Потому что почему они бьют сейчас.
19: Они снова, кстати, наращивают удары по НПЗ, снова немножко усилился дефицит бензина, в том числе в Москве, надо сказать, обязательно. Вы, кстати, сталкивались с дефицитом? Очереди, конечно, меньше, но они вот там или сям...
20: Я вчера сталкивался с этим в Московской области. Я смог заправиться только по 89, что ли, рублей.
19: Это дорого? Я просто в ценах на бензин не ориентируюсь, сразу скажу.
20: В районе 72, там 75, вот стандартная цена сейчас на этих ВИНках, вертикально интегрированных нефтяных компаниях, типа Роснефть и так далее. Но на них нигде бензина не было. Нигде. Угу. Где я ехал, а это было 160 километров.
19: Вы просто заговорили про вероятность отмены выборов. Я вам напоминаю, что на это же делалась ставка и...
20: Я не говорил о... Минуточку, давайте не будем. Я не говорил о возможности отмены выборов. Я сказал, что это единственная неожиданность, которая чисто теоретически с ним может произойти. Подчеркиваю слово «неожиданность».
19: Они сейчас на это будут давить, как и делали это во время, собственно,
20: нет,
19: парад,
20: они будут
19: перед
20: давить,
19: парадом.
20: Они будут давить на то, чтобы зима в Москве была такой же, как была прошлая зима в Киеве. Вот на что они будут давить.
19: Но я боюсь, что это никак невыполнимо, Георгий Георгиевич. Абсолютно. То есть, ну да, определенно невыполнима эта задача для них, абсолютно. То есть, ну, по определенный дискомфорт может, конечно, возникнуть, они могут
20: год
19: оставить
20: назад,
19: какие-то проблемы.
20: Год назад вы могли представить себе такой бензиновый кризис в нашей стране?
19: Да, да, я, в принципе, предполагал, что это возможно. Предполагал.
20: А 2 года назад?
19: 2 года не мог, вот, а тогда не мог, да. Тогда вообще мы много чего не могли себе представить, Георгий Георгиевич.
20: А год назад вы могли себе представить, что станет весь зерновой экспорт через южное направление?
19: Ну, это, скажем так, было в определенной степени предсказуемо. Некоторые эксперты об этом говорили. Не я не эксперт, но некоторые эксперты говорили об этом, что это вероятно, да. Странно, что те люди, которые отвечают за эти направления, не могли, скажем так, озаботиться решениями этих вопросов заранее.
20: Вот и мне тоже странно, что если год назад Иван Панкин мог предвидеть бензиновый кризис, то почему те люди, которые ответственны за решение подобных проблем, не предприняли еще год назад?
19: Причем вы не давали, что это вонючий Иван Панкин мог предвидеть, а вот эти вот люди, да?
20: Ну, вы все любите передергивать. Кто вонючий?
19: Да-да.
20: Вы благоухающий, Иван.
19: Да-да, я понял, да.
20: Благоухающий.
19: Все зависит от того, как посмотреть, да. Это правда. Мы не знаем, допустим, мы завтра возьмем эти населенные пункты и, ну, выйдем ли на какой-то мирный трек или нет. Мы же не в курсе, правда ведь? Кажется, что вот будет решена, наверное, главная задача. Хотя Владимир Владимирович говорил там про Новороссию, но, тем не менее, главной считается задача полностью освободить Донбасс, насколько я могу судить. Но
20: проблема заключается в том, что, а что будет дальше?
19: Вот! Никто не знает, сможем ли мы и вообще, в принципе, все участники соревнований остановить этот процесс под названием СВО.
20: Во-первых, никто не знает сроков выхода на границы и возможностей выхода на границы административные Донбасса. Это первое. А второе, а с чего кто-то взял, что после этого война закончится?
19: Да, никто не взял. Никто не взял.
20: И что вот тогда, значит, враги скажут, окей, хорошо, вы вышли на административные границы, мы подняли лапки, ваша взяла... Мы капитулируем согласно на все ваши условия. С чего это взяли-то? Да они будут упираться рогом до последнего.
19: А последний – это что?
20: Последний – это Зеленский. Живой. Последний – живой Зеленский. Потому что а куда ему отступать-то? Причем у него, надо ведь учитывать, у него еще неограниченный тыл до Лиссабона, который его подталкивает в спину и говорит, Вова, воюй, давай, мы с тобой, вперед, все получишь.
19: Тут недавно, кстати говоря, один из его приспешников, Зеленского, мадяр, который беспилотными войсками заведует, он террорист-экстремист, который как раз вот поучаствовал в тех проблемах, которые нынче есть и в Крыму, например. Так вот, этот самый человек говорит, у нас бы получалось значительно лучше, если бы союзники вовремя нам поставляли то, что обещают, и давали бы столько денег, сколько мы у них просим. А вы говорите, подталкивают спину и говорят, мы с тобой.
20: И не так да уж не мы так, с тобой. Итак, слушайте, они там бабла уже отвалили, я не знаю, куда уж больше. Куда больше? Они не могут только освоить, только разворовать.
19: Я просто вам цитату дал.
20: Они и так подворовывают, судя по всему, нехило. Но больше-то куда? Десятки миллиардов долларов. Уже общая сумма там за 300 вышла евро.
19: Миллиардов вы имеете в виду?
20: Ну да.
19: Да, я понял.
20: Общая сумма, если все сложить, там что за... Куда больше-то еще? Они не получают, они сейчас не получают этих средств ПВО, противоракет. Вот это да, у них дефицит. И Зеленский действительно плачется и стонет, и взывает, и так далее. Дайте нам, дайте. Но у американцев самих мало осталось. Они на Ближнем Востоке все потратили. Спасибо нашим братьям-персам за это.
19: Спасибо.
20: Спасибо, да. А, поэтому и нету. Их просто нет физически. Их долго производить и так далее. Вот. Противоракет нет.
19: И но дорого.
20: Они да. дорого, и они на дронах вот пытаются вылезти, дроны производить дешевле, дроны для них поставляет и эти самые комплектующие Китай поставляет, и ничего. А сейчас вот турки готовятся передать крупнейшую партию вооружений, включая эти самые атакамсы, больше, чем у ВСУ было за все это время. У них было где-то около полсотни, может, чуть больше, они передают сразу 70. И вообще это такой довольно... неприятный, скажем так, пакет вооружений, рассчитанный не столько, вообще не для ударов по глубокому тылу, сколько на оперативно-тактическую глубину. Атакамсы – это 165 километров, причем кластерные, они накрывают сразу гектар. Вот, и снаряды еще там, снаряды, еще что-то, установки пусковые.
19: Зачем Турция это сделала? Зачем Эрдоган это сделал?
20: Я думаю, соображений несколько. Первое соображение чисто меркантильное. Это надо списывать. Это устаревшее оборудование, а они новые вооружаются. Второе, они хотят немножко показать американцам, что они с ними, поскольку вот не разрешилось же до конца коллизии с С-400, которые турки там, их уже собираются кому-то перепродать.
19: Угу.
20: И получить американские эти F-35, соответственно, закрыть вопрос. Это второй момент. Третий, конечно же, важный, это рычаг давления на нашу страну в том числе. Показать, кто есть кто на Черном море, и что без них никуда не договориться.
19: И при этом Хакан Фидан, который глава их МИДа, то есть главный дипломат, говорит о том, что зря вы давите на русских, они могут и ядерку применить.
20: Да. Да, вот такая вот хитроумная игра. А когда, значит, анонимного представителя турецкого правительства спросил РИА Новости, это что такое, они говорят, а мы не знаем, что там Госдеп говорит, это американское решение, к ним обращайтесь.
19: Все понятно. Перерыв у нас. Хитро. Вот и перерыв сделаем. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает». Скоро вернемся.
27: Бовт и Панкин. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
5: А Тарик Шалвович Кушанашвили – титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
27: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной, бережно, не травмируя слизистую. Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
27: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
7: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
27: О спецоперации.
7: Начну сообщение с пометкой «Срочно» от Минобороны России. Вооруженные силы нашей страны поразили цех производства безэкипажных катеров в населенном пункте Белгород-Днестровский в 40 километрах юго-западнее Одессы. В акватории Черного моря восточнее Одессы поразили сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение. Ранее в ведомстве сообщили, что при зачистке освобожденной Кудеевки в Харьковской области из села выбили украинских националистов из мотопехотной бригады и штурмового полка. Подразделения группировки «Север», одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создавать полосу безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Войска ежесуточно продвигаются вперед, оттесняя противника от государственной границы для обеспечения безопасности мирного населения. Различные ведомства и агентства США проводят не менее 49 расследований, связанных с поставками американских вооружений на Украину. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные украинских правоохранительных структур. В расследованиях с американской стороны участвуют представители следственных и инспекционных подразделений Пентагона и Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности, ФБР, ВМС, ВВС. С украинской стороны с ними взаимодействуют структуры Национального антикоррупционного бюро, специализированной антикоррупционной прокуратуры, а также полиции. полиции Офиса Генерального прокурора. С начала года штаты получили 26 обращений в связи с возможными случаями злоупотреблений с военной помощью Украине.
8: Об образовании.
7: Новая гослинейка учебников по обществознанию для 9 и 10 классов будет иметь больше связи с реальной жизнью. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский. Кроме того, он отметил, что сохранили все лучшее, что было, и актуализировали содержание, сделали его более живым. Меньше теории, больше связи с реальной жизнью, написал Мединский в своем канале в Максе. Главным редактором новых учебников по обществознанию стал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.
8: О спорте.
7: Россиянка Мария Борисова выиграла бронзовую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с булавами. Состязания проходят во Франкфурте на Майне. Победительницей стала болгарка, на втором месте украинка. Ранее Борисова выиграла бронзу в упражнениях с мячом. Серебро в этой дисциплине получила еще одна наша соотечественница София Ильтерякова. Накануне россиянки стали победительницами турнира в командном многоборье. Чемпионат мира завершится завтра. Он станет последним мировым первенством, на котором россиянки вынуждены выступать без флага и гимна. И о погоде в эти минуты в российской столице. 24 градуса со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 24, плюс 25 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки».
8: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово?
9: Возвращаемся. В эфир Иван Панкин, Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог, телеграм-канал «Бофт знает». Георгий Георгиевич, я уж не знаю, хватит ли нас с этим разговором на весь блок. Ну, давайте начнем. Мне хочется просто немножко уйти от прямой политики, внутренней или внешней, неважно совершенно, и поговорить с вами, даже пофилософствовать немножко. Вы же жили в Соединенных Штатах Америки, знаете, что такое американская мечта прекрасно, правильно ведь? Вы сформулируете нам, пожалуйста, коротко в качестве справочки, как вы понимаете, что такое американская мечта? Это важно для продолжения разговора.
20: Это возможность реализации своих самых смелых запросов и ожиданий на основе собственных усилий. При этом надо следовать правилам игры, понимать правила игры системы, быть в системе в этой, не выходить из ее рамки, не устраивать ища маргинала, значит, там, и так далее. Но если ты будешь, ну, проще.
9: Проще. Это дом с зеленой лужайкой, может быть, так?
20: Что не так плохо, я вас уверяю. Причем уровень жизни в доме с зеленой лужайкой примерно одинаков по всей стране. Разрыв не в десятки раз, как у нас, между Москвой и там, не будем говорить кем, а разрыв, может быть, там в полтора-два раза максимум. Угу, угу. Примерно одинаковый уровень жизни, примерно одинаковая система, так сказать, и самоуправления, и образования, и так далее. Но упрощенно. Если ты будешь хорошо учиться в школе, то даже если будешь из бедной семьи, тебе могут дать стипендию, ты поступишь в приличный вуз. Окончив его, ты за счет этой стипендии можешь потом получить приличную работу, заработать много денег, купить дом с лужайкой, машину, собаку, жену завести, там, детей, бассейн и так далее, и тому подобное. Вот и все, собственно. Простая такая бывальская, сытная жизнь. Вот и все мечты. А если хочешь, значит, там ходить в церковь, заниматься благотворительностью, поддерживать, значит, демонстраторов в Африке.
9: Так, ЛГБТ запрещено, всенародно
20: запрещено. Запрещено, но там нет. Спасать там моржей где-нибудь в Сан-Франциско, тюленей вернее, помогать голодающим по Волжье, то ты тоже можешь это делать за свой счет. Агитировать за все что угодно, ну, с разным риском для собственной карьеры, правда. Потому что не за все стоит агитировать. Ну, в целом, вот как-то так. Заниматься всякими там хобби, черти чем, в общем, все понятно.
9: Я к чему спрашивал? Наверное, это можно распространить на многие другие страны, на нас в частности, но тут исследовательский центр «Русское поле» Russian Field решил поспрашивать про российскую мечту. В обиходе нет такого понятия. Американская мечта есть в Америке, и мы слышали о ней из американских фильмов. Но вот российская мечта, не русская, российская мечта...
20: Она есть, это... ее забыли.
9: Может быть. Я цитирую данный опрос.
10: Могу потом сформулировать одним словом. Потом.
9: Хорошо. Вопрос к россиянам. В США существует понятие «американская мечта», которое обозначает распространенный в этой стране набор целей в жизни. А что лично вы назвали бы российской мечтой? Три главные мечты. Мир, мирное небо, безопасность 21%. Такой же 21% на втором месте, материальный достаток, доходы, доступные цены. На третьем чуть меньше 20% личное счастье, самореализация, путешествие, хорошая жизнь. Далее...
10: Итого уже 60.
9: Ну да, далее четвертое место, дети, семья, близкие, 13%. На пятом месте права, свободы, обновление власти, справедливое управление, 12%. На шестом стабильность, порядок, уверенность в будущем, это 10%. Ну и далее уже копейки также 10, 8, 7%. Я все перечислю. Дом, решение жилищного вопроса, социальная справедливость, равенство, отсутствие коррупции, сильная, развитая, суверенная Россия. Это, кстати говоря, 7%.
10: Ну, в принципе, нормальная обывательская такая мечта.
9: Угу.
10: Да, и там нету вот этих геополитических всех замахов и так далее. Там, вот. А я вам скажу, что такое русская мечта.
9: Российская, не русская.
10: Русская.
9: Это, мне кажется, важно.
10: Нет, понимаете? Русская.
9: Но тут вопрос стал про российскую мечту.
10: Она родилась в XIX веке, угу, примерно после освобождения и в связи с освобождением крестьян от крепостного права. Выражается одним словом. Это не свобода, воля.
9: А что это значит? Как это понимать? Воля.
10: Воля?
9: Да.
10: Вот останетесь наедине с собой и подумайте. Воля – это не свобода, это воля. Это шире, чем свобода.
9: Угу. Забавно. Вот загрузили-то, вместо толкования только загрузили. Георгиевич, вы точно политолог? Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Вы как бы должны, не знаю, давать ответы, а не нагружать вопросами.
10: Этот термин лежит в основе всей русской, подчеркиваю, русской цивилизации.
9: Надо будет, кстати, вот Дубгин ко мне в утренний эфир придет, вопрос будет про волю, как он понимает это понятие. Спасибо, кстати говоря, что подкинули, может быть, действительно. Вот даже сейчас попрошу Дугина позвать как можно скорее, чтобы он пояснил нам про волю, действительно. А то, ну, вроде бы знакомое слово, да, все его знают, и все его употребляют в разных контекстах, надо сказать. Что касается... Я почему говорю про не русское, а российское? Ну, во-первых, вы понимаете, у нас многоконфессиональная, многонациональная страна. Для некоторых это имеет значение особое.
10: Но
9: во-вторых, русский путь, особый путь. Вот именно что особый путь, и он русский путь. Это так звучит.
10: Ну, не надо это вот так обострять.
9: Не, я не обостряю, наоборот.
10: При всей схожести общей обывательской мечты, скажем, в чеченском обществе и в российском, я допускаю, что там есть очень много пересечений. Ментально и культурно мы разные.
9: Ну?
10: Ну, поэтому мечта чеченская может отличаться от мечты русской.
9: Угу. Я согласен. А ну, что такое особый путь? Вы знаете, просто мы до этого про особый путь много говорили. До этого я имею в виду еще до СВО.
10: Особый путь – это все делать через жопу, извините меня за выражение. Не надо говорить об особом пути, его нет.
9: Его нет. А что у вас сегодня все, простите, через это место? То эти, то вот это вот.
10: Ситуация сложная, ситуация сложная. Значит, смотрите, каждая нация... Когда там начинается вот такой повышенный пафос, у нас особый путь, у нас, значит, это дело идет как-то не так. И начинаются оправдания на вот этом высоком пафосном уровне, что мы там особые, мы такие, мы сякие, мы можем жить без электричества, без туалетной бумаги, без канализации и без всего остального. В этом есть особый путь, потому что у нас он особый. Вот Куба сейчас живет, она на особом пути находится таком. Они наверняка об этом сейчас говорят, что мы особые. А его нету. Потому что есть какие-то вещи, которые общие для всех стран, наций, народностей, земной цивилизации в начале 21 века.
9: Угу.
10: И пытаться отрицать это невозможно и глупо. Просто вы говорите об особом пути, потому что вам это либо не досталось,
9: угу,
10: либо вы этого лишаете сознательно людей и так далее. Тогда начинается разговор об особом пути. Нет никакого особого русского пути. Есть отдельная русская цивилизация, это да. Но она подчиняется в целом примерно тем же закономерностям, что и американская цивилизация, или британская, или китайская. В целом. При всей ментальной разнице, культурной разнице и так далее и тому подобное. Ничего нового сейчас с точки зрения истории не происходит с нами.
9: Даже не знаю,
19: Я правильно ли сравнение даю? Может быть, это связано с тем, что мы как раз и Европа, и Азия, может быть, с этим связано? Потому что вот возьмем Турцию, про которую мы уже сегодня говорили.
10: Конечно, тут излом.
19: Про Турцию. Георгий Георгиевич, про Турцию.
10: Нам сильно, да.
19: Вот вы попробуйте в Турции, скажите им, что они не европейцы. Они очень сильно оскорбляются.
10: Значит. Не пробовал.
19: Не могу сказать. Они очень сильно оскорбляются, потому что там и Азия, и как бы и немножечко, да, европейской части, но тем не менее, вот они считают себя европейцами. Хотя в Европе турок не считают европейцами.
10: Турция исторически всегда играла огромную роль, ну, несколько веков, как минимум, на европейском континенте. Она была европейским игроком в политическом смысле этого слова. Ну, во-первых, она была империей, которая распространялась на часть Европы южную, да, поэтому она в прошлом европейская страна, а после Ататюрка многие культурные, так сказать, и иные вещи были переняты на Западе, и до сих пор это влияние остается.
19: Ну, то есть, тот факт, что мы Европа-Азия, и Европа, и Азия...
10: Приносят свою специфику, да, конечно.
19: Ага, ну вот, да, как и в Турции, я правильно понимаю?
10: Это и придает особость русской цивилизации.
19: Особость, да. Особость. Хорошо. И, ну, новость в завершении, коль уж Куба упомянута, не могу не озвучить слова госсекретаря США Марко Рубио и попрошу ваше пояснение. Он заявил, что Куба встанет на путь фундаментальных перемен к 2029 году. Заявил, что к концу администрации Трампа в январе 2029 года Куба будет двигаться к совершенно иному будущему. В качестве примера он привел Польшу, другие страны Восточной Европы, которые, по его словам, за 3-5 лет прошли через масштабные преобразования. Я не считаю, что это вообще корректный пример, но и с историей, как мы знаем, как и с географией в Америке, не очень, но, тем не менее, вот я вам озвучил, а вы дайте пояснение, пожалуйста.
10: Кризис социально-экономический на Кубе столь глубок, что без всякого Марко Рубио, ежу понятно, что, может быть, даже раньше 29-го года на Кубе начнут проводить радикальные экономические реформы, которые приведут и к политическим реформам тоже. В этом плане особый кубинский путь на горизонте не более 10 лет закончится. Потому что его и не было. Была попытка красивая, это была красивая мечта, но она плохо была осуществлена.
19: А почему она была плохо осуществлена?
10: Потому что это была утопия.
19: Утопия – это коммунизм, я правильно понял, или что-то другое? Что?
10: Вы знаете, я готов даже признать, что сам по себе коммунизм не является утопией, а является некой абстрактной мечтой о совершенном обществе, где все люди счастливы и более-менее равны между собой. Более того, я думаю, что на определенном этапе цифровизации и роботизации человечества, к сожалению, на тоталитарной цифровой основе придет именно к этому.
19: Интересно. Спасибо. Спасибо. Иван Панкин, Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Телеграм-канал «Бовт знает» были здесь, остались довольны. Всего вам доброго. До свидания.
10: И вам всего доброго. Спасибо.
27: Бовт и Панкин.
11: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
12: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую.
13: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
14: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу улица Горецкая, 26А.
15: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
27: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? За 20 лет правления императрицы Елизаветы Петровны с 1741 по 1761 годы не было совершено ни одной смертной казни. При этом приговоры к высшей мере продолжали выносить, но по факту не исполняли.
16: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП.
17: Я слушаю.
27: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Повтор программы.
18: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Мы производим приборы для водоподготовки, ибо чтобы пить воду и действительно насыщать свой организм, насыщать каждую клеточку организма и приносить пользу, важно эту воду приготовить. И вот сегодня мы поговорим с вами не только о воде, но еще о том, как ингаляции меняют качество жизни. Знаете, что я поняла за последние годы? Мне кажется, давно поняла. Мы привыкли лечить следствие. Головная боль – таблетка, усталость – кофе, воспаление – антибиотик. А причина остается. И вот тут на сцену выходит молекулярный водород. Ни маркетинг, ни БАД – это то, что уже признано на государственном уровне. Начну с главного. 2025 год. Петербургский международный экономический форум. На нем был представлен аппарат для ингаляционной терапии водородом. Его представил лично министр здравоохранения Российской Федерации. Его разработал государственно-научный центр Келдыша, входит в Роскосмос, совместно с научно-медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России. Это не проба пера. Прибор прошел клинические испытания, он зарегистрирован и уже применяется в медицинских центрах страны. Что сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, презентуя его? Водород – это технология, которая за последние годы, особенно в период ковида, стала активно развиваться. Она очень хорошо изменяет капиллярный кровоток и активно помогает пациентам с ХОБЛ, заболеванием, которое у пожилых стоит на втором месте по смертности. Официально заявлены эффекты от Минздрава. Снижение хронического воспаления, основа возрастных болезней, улучшение клеточного дыхания, восстановление капиллярного кровотока, помощь при ХОБЛ, бронхиальной астме, постковидной реабилитации, улучшение когнитивных функций, снижение усталости. Смотрите, если Минздрав, Центр Келдыша вложились в разработку и регистрацию аппарата, ведь это не очередная лапша на уши. Это наука. Раньше многие говорили, да что вы нам в пример приводите Японию? Да просто в Японии все начиналось, и там давно официальная медицина это использует. Но сейчас это происходит и у нас. Посмотрите на это. Ингаляции позволяют получать нам газообразный водород через легкие, которые напрямую попадают в кровоток и быстро распределяется по организму. И концентрация здесь в десятки раз выше. Это самый мощный и быстрый способ доставки. Питье воды – это просто и комплексно. Это партнерство, это синергия. Пить воду и делать ингаляции. Просто раньше ингаляции водорода можно было делать только если куда-то поехать и заплатить за это деньги. Как правило, назначается курс ингаляции. Минимум 10. Это может стоить от 15 до 30 тысяч. Это накладно. Поэтому многие предпочитали оставаться и просто пить воду. Сегодня мы, следуя в ногу современной наукой, с нашим Минздравом, мы создали прибор, при помощи которого вы можете делать ингаляции водородом дома. Бутерброд – это мощнейший антиоксидант, который нейтрализует самые вредные свободные радикалы. Это противовоспалительное действие, основа помощи при хронических состояниях. Это нейропротекторный эффект, это улучшение сна, это помощь в восстановлении нервной системы. И здесь мы говорим не о продлении жизни, а о продлении периода активного, здорового долголетия. Цель – оставаться энергичными не до 60-70, а до 80-90. И начинать лучше, как можно раньше. И это, собственно говоря, те цели, которые ставит наша страна перед нами с вами. Минздрав поставлена цель, Минздрав стремится это выполнять. Попробуйте. Смотрите, вот какие отзывы к нам поступают. «Я не ждал чуда», – пишет мужчина. Он сказал очень простую фразу. «Самое правильное решение, которое я принял, перестал ждать мгновенных чудес. Я просто сделал водородную воду ингаляцией частью своей жизни. Так же, как прогулка».

Еще одна история. Вчера мне рассказали, что не верю вообще. Он звонит мужчине и говорит: это все маркетинг, вы нас обманываете. Через некоторое время все-таки звонит опять и покупает прибор, чтобы доказать жене, что все это ерунда. Через месяц звонит снова, но уже с другими вопросами. Интересуются режимами, какие еще есть приборы, спрашивают, как правильно делать ингаляцию. Заказывает второй прибор для родителей. И таких историй, знаете, очень много. Очень часто именно самые большие скептики становятся самыми внимательными пользователями. Это так. Еще одну историю рассказали. Купил один, потом второй. Это история, которую мы слышим очень часто, потому что сначала генератор покупают для одного человека, но проходит несколько недель. Водородную воду начинают пить супруг, потом дети, потом родители. И оказывается, что одного прибора впоследствии совсем-совсем недостаточно. И начинается дележка, и вот так часто люди возвращаются. Поэтому сегодня комплект. Комплект из двух приборов, два генератора. Генератор водородной воды Aqualife Premium. С его помощью вы делаете ингаляции, делаете щелочную воду, в двух режимах готовите водородную воду. И второй генератор Light. С его помощью просто готовите воду. Ну, давайте представим с вами обычную семью. Утром один человек собирается на работу, второй остается дома. Днем кто-то хочет приготовить водородную воду, вечером другой член семьи делает ингаляцию. Если прибор один, неизбежно приходится ждать, передавать его друг другу, подстраиваться. Комплект снимает эти ограничения. Один прибор может постоянно работать дома, второй сопровождать вас в поездках, быть на работе или использоваться другим членом семьи. Это уже не вопрос роскоши, это вопрос удобства. Именно поэтому большинство выбирают сразу же комплект. И вы всегда пьете именно водородную воду, свежеприготовленную, и делаете ингаляции. Это не разовая процедура, это не курс раз в год, а привычка. Вы каждый день делаете ингаляции, пьете воду. И именно дома, потому что, ну, давайте будем честными, даже если рядом с вашим домом клиника, не надо прям вот ехать, а можно пройти, где делают там водородные ингаляции, еще какие-то процедуры. Но надо каждый день. Вы будете это делать? Не устал, нет сил, работа, семья, дорога, очереди. И большинство людей просто перестают это делать. Поэтому домашние генераторы появились не потому, что кто-то захотел продавать прибор, они появились потому, что любая методика работает только тогда, когда становится регулярной. Начните пить водородную воду прямо сейчас. Вы стабилизируете артериальное давление, вы стабилизируете сахар в крови, вы улучшите метаболизм, у вас улучшится сон. И самое главное, генератор всегда под рукой. Вы его зарядили, как мобильный телефон, и берете с собой. И только сегодня, самый последний день, 29 тысяч рублей за два генератора. Такого предложения больше не будет. И пока вы раздумываете, я вижу, что уже большое число людей дозвонилось. Они набрали наш номер 8 800 505 0855 и заказывают два генератора по одной цене 29 тысяч рублей. Кстати, сейчас оплачивать ничего не надо. Оплатите там, когда получите товар. Сейчас просто фиксируйте за собой цену, оформляйте заказ. Когда получите, тогда оплатите. Два генератора по одной цене 29 тысяч рублей. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. Ну, конечно, обязательно захватите магний, потому что эта партия у нас тоже уже заканчивается. Следующая партия будет по другой цене. У нас магний-ацитрат. Он в шипучей водорастворимой форме, в стике. В одном стике суточная доза, а в упаковке 120 стиков. То есть это для одного человека на 4 месяца приема. Представляете? И это магний-ацитрат, одна из самых легкоусвояемых форм магния. А магний, на минуточку, расходуется очень быстро, в организме не накапливается, поэтому врачи говорят о том, что магний надо пить всегда. Поэтому упаковка на 4 месяца для одного человека всего лишь за 3000 рублей. А если берете в комплекте с циклом Крепса, от цикла Крепса сразу полкилограмма в упаковке, он тоже отдельно стоит 3000, а вместе они будут стоить
5000, а не 6. А цикл Крепса – это авторский напиток Игоря Зиновича Кауфмана для поддержки энергии в организме, для укрепления иммунитета, для любого возраста. Звоните прямо сейчас.

0: 8 800 505 0855. Генераторы только сегодня по цене 29 тысяч рублей за два генератора. Последний день. 29 тысяч рублей. Звонок бесплатный на номер телефона 8 800 505 0855, а оплата при получении. Вы делаете ингаляцию, вы пьете водородную воду всегда и везде, где бы вы ни находились.
1: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие, производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес: Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
2: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Реклама.
3: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция.
4: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
5: Пора проверить здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
7: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
8: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
9: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь.
10: Новости на радио «Комсомольская правда».
11: Здравствуйте. В студии Ольга Демидова.
12: О спецоперации.
11: Вооруженные силы России поразили в порту Одессы 3 сухогруза, 2 танкера и резервуары с топливом, сообщают Минобороны. В акватории Черного моря восточнее Одессы поразили сухогруз, доставлявший на Украину западное вооружение. В населенном пункте Вилково на Дунае уничтожили стоянку патрульных катеров военно-морских сил Украины, а также цех производства безэкипажных катеров, которые применяли для атак на суда и объекты энергетической инфраструктуры в Черном море.
13: Об атаках.
11: Число пострадавших и раненых при атаке вооруженных сил Украины на автобус в Белгородской области возросло до 10. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального оперативного штаба. Ранее КПРУ писал, что киевский режим атаковал гражданский автобус с работниками одного из предприятий. Изначально сообщалось об одном погибшем и 9 раненых.
14: О преступлениях.
11: На Сицилии из музея украли 4 картины эпохи Возрождения. Преступники проникли в галерею вчера вечером, отключили сигнализацию и систему защиты. Похищенные шедевры принадлежат Антонелло де Мессини, одному из крупнейших итальянских художников 15 века. Воры вынесли 3 полиптиха Сан-Григорио и двустороннюю картину на дереве с изображением Богоматери и Христа. Стоимость полотен официально считается бесценной, однако эксперты и местные власти отмечают колоссальную сумму. По оценкам, стоимость лишь одной из похищенных небольших картин составляет около 15 миллионов евро. Это около 1,5 миллиардов рублей.
15: О спорте.
11: Россиянка Мария Борисова выиграла бронзовую медаль чемпионата мира по художественной гимнастике в упражнениях с лентой. Соревнования проходят во Франкфурте на Майне. Ранее Борисова получила бронзу в упражнениях с мячом и булавами. Серебро в упражнениях с мячом завоевала София Ильтарякова. 15 августа россиянки стали победительницами турнира в командном многоборье.
14: Обо всем.
11: Первый созданный искусственным интеллектом сериал вышел на Amazon. Историческая драма «Крепостные стены» состоит из двух 15-минутных серий. Сценарий написали люди, а визуальную часть генерировал и конвейер из чат-GPT, Midjourney, Runway и других. Все персонажи сначала рисовались вручную. Создатели проекта известны по сериалу «Черная любовь». В ближайшем будущем Amazon Prime Video планирует выпустить еще три анимационных проекта, созданных с помощью нейросетей. И о погоде в эти минуты в России.

0: Государственной Думы, которая как раз занималась расследованием деятельности биолабораторий. Началось это все в 2005 году, когда между Украиной и Соединенными Штатами Америки было подписано соглашение о совместной деятельности в вопросах биологической безопасности. Соглашение это было подписано во многом благодаря активной участии и лоббированию со стороны тогда еще сенатора Демократической партии США Барака Обамы, который приезжал в Киев. В руководстве Украины тогда президентом был Виктор Ющенко. Соглашение официально преследовало благие цели: помощь Украине в разработке вакцин, ну, в общем, борьбы с особо опасными возбудителями инфекционных заболеваний. Очень быстро оказалось, что американская сторона преследует две цели в этой деятельности. Первая цель – это сугубо финансовая. Дело в том, что от Советского Союза Украине досталась очень мощная система санитарно-эпидемиологического контроля. Вы знаете, что СЭС были в каждом районе, то есть это районы города, сельские районы. В каждой этой санстанции существовала своя лаборатория и своя коллекция штаммов особо опасных возбудителей, характерных для этого региона. Для чего это делалось? Для того, чтобы вдруг возникает подозрение на вспышку каких-то особо опасных заболеваний, будь то у животных, будь то у людей, будь то у растений. В этой лаборатории существует вот эта коллекция штаммов. Они представляли собой маркеры, контрольные маркеры, по которым можно быстро определить, с чем имеешь дело, и, соответственно, разработать процедуры лечения, контроля, карантина и так далее. Вот эта вся коллекция штаммов, которая располагала Украина на момент 2005 года, оценивалась американскими специалистами в 2 миллиарда долларов. Была создана центральная референс-лаборатория в Киеве, куда со всей Украины они стянули, свезли вот эти все оставшиеся от Советского Союза образцы и штаммы.
1: Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.
2: Мы знаем прекрасно, что существует соглашение между Министерством здравоохранения Украины и военным ведомством США о сотрудничестве в области профилактики патогенов и тому подобных и технологий, которые могут привести к созданию биологического оружия. По этому соглашению от 2005 года, еще подписанного при Ющенко, Украина передавала все свои коллекции патогенов, собранные советскими и русскими учеными там за 70 лет примерно, передавала американцам. Плюс всю систему советских противочумных институтов также передавали в аренду американским корпорациям, которые проводили там свои научные исследования в области биологического оружия.
1: Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований УКР-ЛИКС.
0: С 2010 года украинская сторона стала замечать, что эти лаборатории фактически стали неподконтрольны. Они фактически использовали принцип экстерриториальности. Украинская власть, украинские контролирующие органы вообще не имели доступа в эти лаборатории. В итоге в начале 2013 года была создана объединенная комиссия, в состав которой вошли специалисты Минздрава, Академии медицинских наук, санитарно-эпидемиологической службы, ветеринарной службы, службы безопасности Украины. В общем, комиссия была достаточно представительная, и к октябрю 2013 года она подготовила серьезный большой акт. Он очень объемный, большой, он у меня есть в моем распоряжении, в котором четко прописывались все, что выяснили про работу этих лабораторий, и комиссия пришла к выводу, что деятельность этих лабораторий военного ведомства США, подчеркиваю, на территории Украины несут угрозу национальному суверенитету и безопасности страны, поскольку существует подозрение, что в этих лабораториях могут проводиться работы, направленные на изготовление, разработку биологического оружия. После того, как комиссия опубликовала этот доклад и направила его руководству страны, руководство Украины осенью 2013 года приняло решение о заморозке деятельности совместной с США и о приостановке деятельности всех этих биолабораторий. Соответственно, эта работа в рамках соглашения 2005 года была свернута. Но это был уже ноябрь 2013 года. В феврале 2014 года случился Майдан, и после Майдана деятельность всех этих лабораторий развернулась в полный рост. Приумножилась даже больше того. Военно-биологическая задача — это исследование на территории Украины на носителях гена восточнославянского типа наций.
1: Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.
2: Такое оружие создавать возможно, Это еще японцы выяснили в 30-е годы, что против славян, допустим, наиболее эффективно себя показал тиф. В те же годы гражданской войны погибло от него больше людей, чем на фронтах Первой мировой гражданской войны. Так что уже тогда были такие наработки. Против монголоидов наиболее эффективно себя показал там стелс-омикрон. Он выкосил несколько миллионов человек в Китае, Корее, Индокитае, Японии. Против африканцев различные виды геморрагической лихорадки наиболее эффективно себя показали. Та же Эбола, Марбург, Ласса. Проблема существует.
1: Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.
3: Украина совместно с Пентагоном проводила определенные эксперименты на наших военных, частично иногда и на своих гражданах, которые жили по соседству с этими биолабораториями. Реальные эксперименты, смотрели, как действует то или иное оружие непосредственно на людей. А на сегодняшний день на территории Украины еще остались биолаборатории, их достаточно много. И о том, что там не все благополучно, указывает периодически вспыхивающие по соседству с этими лабораториями странные заболевания, когда люди начинают болеть, вроде грипп, и в то же время не грипп. Вроде бы такая какая-то известная болезнь, и в то же время она практически не лечится. Мы знаем, что в свое время Украина занимала первое место по заболеваемости корью, хотя, в общем-то, считалось, что корь практически побеждена. Поэтому на сегодняшний день я бы сказал, что те биолаборатории, которые сохраняются на территории Украины, они направлены против нашей страны. И в качестве подобных жертв вот этих экспериментов, которые проводятся так называемые врачи, выступают жители Украины, которые, как правило, проживают по соседству с этими биолабораториями.
1: Александр Чепурнов, профессор вирусологии, главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.
4: Идеология генетического оружия или этнического оружия, она как раз вот вокруг этого и закручена, что найти какие-то совершенно характерные вещи, по которым можно атаковать именно, и потом прицепить ее неким образом к тому или иному способу заражения или к тому или иному возбудителю. Кроме того, они имеют доступ же еще к россиянам, миллионам россиян, уехавших за рубеж. Поэтому в этом направлении, безусловно, идет работа, и здесь нужны контрмеры как разведхарактера для того, чтобы понимать, что они делают, так и просто со своей стороны предпринимать какие-то меры встречные.
1: Оружие страшнее ядерной бомбы. Вся правда про украинские биолаборатории. Спецпроект. Реклама.
5: Слабым урожаем твердо скажем стоп. В поле и на даче нужен вам Фитоп. Телефон 263-19-54. Сайт vitom.ru.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Посол по особым поручениям МИДа России Родион Мирошник о том, чем Зеленский удобен Западу.
7: Выборы Зеленский будет организовывать только тогда, когда будет уверен, что у него есть все шансы просто подтвердить свою легитимность, пройти эту нудную, неприятную процедуру для того, чтобы заново подтвердить свое присутствие в президентском кресле, пройти с любыми нарушениями, но просто вот ее пройти, чтобы уже для других европейских государств, для которых демократия не пустое слово, тоже поставить галочку. Европейцев, к примеру, вполне устраивает его нынешний статус военного диктатора, узурпировавшего власть. Никто из них не выдвигает каких-то претензий, говоря о том, что там он нелегитимный, его подпись ничего не значит, что это вообще незаконно. Нет, я не видел этого ни от Евротройки, ни от даже активно в последнее время высказывающихся против него поляков. Да, то есть там тоже все равно этого ничего не звучит. То есть они не высказывают сомнений, что вот в его легитимности, в его, скажем там, незаконном пребывании в этой должности. Нет, ничего не происходит. Они все равно следуют логике: это сукин сын, но это наш сукин сын.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Исследования показывают, что летом люди чаще улыбаются. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».
8: оружие страшнее ядерной бомбы. Вся правда про украинские биолаборатории. Спецпроект.
1: Часть вторая. Зона поражения. Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.
3: Когда освободили Мариуполь и завод «Азовсталь»...
9: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
10: Семейный центр «Атмосфера» – место, где праздники оживают. Дни рождения, семейные и детские мероприятия под ключ. Индивидуальный зал, безлимитная активити-зона, детское и банкетное меню. Все для вашего комфорта
11: и хорошего настроения.
10: Семейный центр «Атмосфера». Краснофлотская набережная, территория Луки Парк. Звоните 4-77-76 и бронируйте свой лучший праздник.
11: Ура! Идем в атмосферу!
12: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
14: А знаете ли вы что?
13: Детеныши морских котиков называются щенками.
14: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости.
3: Животные потом переходят границу и распространяют заболевания у нас. Хорошо известно, что, например, у нас в Краснодарском крае периодически возникают тяжелейшие заболевания среди птиц, среди животных, среди свиней, когда гибнут тысячи животных, либо птиц, и в результате этого получается, что нашей экономике наносится колоссальнейший ущерб. И, конечно, в этих условиях относиться к биолабораториям американским на территории Украины и других, кстати, государств, которые граничат с Россией, это страны Средней Азии, мы не можем. Естественно, мы предпринимаем сейчас все меры для того, чтобы эти биолаборатории были закрыты.
1: Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.
2: У нас есть подтверждение, что наши военные захватили энное количество дронов, приготовленных уже для биологической атаки на Россию, на Донбасс, то есть на Россию и ее новые регионы. Захватило большое количество документации, в частности, что были уничтожены тысячи литров. Тысячи – это очень большое количество вот этих концентратов той же самой чумы, наработанной там сибирской язвы, холеры, туберкулеза и целый ряд других заболеваний, которые готовились использовать против населения вот этих новых регионов России. Есть приказ министра здравоохранения Украины с требованием немедленно уничтожить все следы, чтобы они ни в коем случае не попали в руки российских военных. То есть были уничтожены вот из тысячи литров вот этой наработанной биомассы, которую вполне можно было использовать в военных целях. Об этом у нас есть документы с печатями и подписями. Есть и материалы слушания в Конгрессе США, где Виктория Нуланд, тогдашний зам госсекретаря США, требовала ни в коем случае не допустить, чтобы эти материалы попали в руки российских военных. Как только начинались военные действия на Донбассе, начиная с 2014 года, тут же происходили вспышки каких-то новых неизвестных заболеваний. Там то атипичная пневмония, то туберкулез, который не поддается лечению антибиотиками. Больше 200 случаев африканской чумы свиней, которая начиная где-то с 2014 года, каждый год происходили на нашей территории там ущерб на десятки миллиардов рублей, потому что приходилось уничтожать все поголовье. С Украины постоянно приходят какие-то инфекции, то корь, то краснуха, то ботулизм, то бешенство.
1: Александр Чепурнов. Профессор вирусологии, главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.
4: Ветеринарные возбудители, они очень важны и очень сильно могут ударить по экономике. Многократно упоминающиеся и действительно доставляющие огромные проблемы вирус африканской чумы свиней выкашивает и принуждает выкашивать, потому что приходится уничтожать целыми племядрами огромное количество свиней, что приводит к колоссальным потерям. Очень отличившимся заболеванием является сибирская язва. Это то, что случается перманентно в стране, тем более что сам возбудитель – это бактерия, такая длинная палочка. Она превращается в спору и очень устойчива. Но в качестве примера ее устойчивости обычно рассказывают, и я расскажу, поскольку сам видел, в Америке есть Институт инфекционных заболеваний армии США. Они долгое время проводили исследования с сибирской язвой. Там это называется антракс, поскольку она дает язвы такого черного, блестящего антрацитового цвета. Так вот, когда они решили остановить эти исследования, корпус, четырехэтажное кирпичное здание, был просто замурован, окна и двери, и так и оставлен. Я его сам видел вот именно в таком состоянии уже, потому что специалисты знают, что очистить, отмыть, полностью дезинфицировать площади, на которых проводились такие исследования, невозможно. Вот стойкость вот этого возбудителя, она приходит к тому, что время от времени заболевают сельскохозяйственные животные. И если хозяин не понял, что к чему, и более того решил недомогающее животное по-быстренькому заколоть и продать на рынке без ветеринарного сертификата, то вот тогда и случаются случаи, когда заболевают люди. И в хорошем случае это язвы, то есть накожная форма болезни, она, как правило, не такая опасная и выживаемость намного больше. А вот если это вдруг по той или иной причине переходит в легочную форму, тогда очень сложно спасти человека.
1: Кирилл Стрельников, журналист, политический обозреватель информационного агентства РИА Новости.
15: Одни из самых богатых и крупных компаний в США – это даже не ВПК, а это так называемая Big Pharma. То есть это большие фармацевтические компании, которые имеют и возможности, и ресурсы для производства всего чего угодно, в том числе биологического оружия. Соответственно, тому же самому Пентагону совершенно не нужно создавать с нуля там какую-то вот специфическую отрасль. Ему достаточно просто прийти, постучаться к этим компаниям, заключить определенные контракты на определенных условиях. В интересах Пентагона все будет сделано. Соответственно, все вот это вот, так сказать, обеспечение и технологическое, и научное, и так далее, и так далее, оно обеспечивается в большей степени даже так называемым гражданским сектором, а не военным. Это сразу резко умножает бюджеты, о которых мы говорим, сразу умножает там на 2, на 3, на 4. Да, очень простой вывод. В этой области огромные деньги. Тот же самый там COVID-19 там, и другие пандемии, эпидемии, они были вызваны искусственно. Это были выведены искусственно эти вирусы, выпущены, так сказать, в публику, создана паника и выпущена этим же компаниями Big Pharma, которые потом за колоссальные деньги продавали свои вакцины по всему миру, получали гигантские деньги от правительства не только США, а всех остальных и так далее, и так далее. То есть они сами создают эпидемию, а потом радостно с ней борются за колоссальные деньги. А здесь прибыль идет рука об руку с военными целями. То есть большая фарма ведет разработки по разным направлениям. По развитию болезнетворности там, существующих болезней, там, всевозможных там, малярии, лихорадок, вируса Эбола там и так далее, и так далее. И создают принципиально новые, все время экспериментируют. И все время это все, так сказать, в бизнес-перспективе. То есть где военные вирусы мы продаем военным, а такие, условно говоря, гражданские вирусы мы пускаем в общественный оборот и потом лечим людей за большие деньги. То есть это цинично, но это так.
1: Василий Прозоров, бывший сотрудник СБУ, руководитель Центра расследований УКР ЛИКС.
0: То есть о деятельности этих лабораторий долгие годы никто не знал. Но потом начала просачиваться информация, начала подниматься общественная волна. Но украинская власть очень успешно это гасила. Очень серьезную роль в деятельности этих лабораторий сыграла известная Ульяна Супрун. Как называли ее на Украине? Доктор Смерть. Это женщина, она была гражданкой США, но после Майдана она почти 5 лет была исполняющей обязанности министра охраны здоровья на Украине, гражданка США. И ее назначение с американской стороны лоббировалось и преследовало опять-таки две цели. Первое – это сугубо про деньги, потому что она лоббировала интересы Big Pharma на территории Украины. Просто лоббировала вплоть до того, что, допустим, есть в каждой стране такой национальный список лекарственных средств, куда входят препараты, которые прошли проверку, исследования, и они включаются в национальный список. Это лекарства, которые за бюджет покупают для лекарственных учреждений, для аптек там, государственных. То есть те лекарства, которые государство выкупает у фармпроизводителей. Так вот, Ульяна Супрун реально лично просто лоббировала лекарства, которые еще не прошли клинических испытаний на Украине, но они выпускались там фармгигантами. Она лично прям своими письмами лоббировала, чтобы эти препараты включили в национальный список. Это вот одна сторона ее деятельности, она про деньги. Вторая сторона ее деятельности, за что ее лоббировали назначение, это то, что она дала зеленый свет деятельности вот этих биолабораторий и вообще всяких стрёмных исследований, экспериментов на гражданах Украины. То есть ее не зря назвали доктор смерть.
16: Оружие страшнее ядерной бомбы. Вся правда про украинские биолаборатории. Спецпроект. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Реклама.
17: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
18: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
19: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
16: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Вся правда о лете» на «Радио Комсомольская правда». В летнюю жару лучше есть острую пищу. Она вызывает потоотделение, которое охлаждает тело. Жаркая пора на радио «Комсомольская правда».
21: Новости на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
21: О спецоперации.
22: Вооруженные силы России утром нанесли масштабный групповой удар по крупным промышленным и военным объектам Украины, сообщили в Минобороны нашей страны. Для атаки применяли высокоточное оружие и беспилотники. Целями российских военных стали ключевые предприятия оборонного сектора и энергетики. Под удар попали объекты военной промышленности в Киеве, нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге Полтавской области, а также металлургический комбинат в Кривом Роге.
5: о транспорте.
22: Глава Министерства транспорта России Андрей Никитин сообщил о расширении эксперимента с внедрением беспилотного транспорта. Об этом он заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Еще на 5-6 субъектов попробуют это сделать, и там наработают достаточную базу, сказал Никитин. По словам министра, после достижения необходимых результатов ведомство планирует применить полученные знания для введения беспилотного транспорта по всей стране.
6: О землетрясениях.
22: Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии уточнило число погибших при землетрясении, понизив показатель до 289 человек с 294. Пострадали 3935 жителей. По последним данным, 143 человека числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа. Эпицентр находился в районе муниципалитета Сан-Хосе-дель-Пальмар. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии и в соседних странах.
6: О пожарах.
22: В Черногории задействовали для борьбы с лесными пожарами авиацию, МВД и армию страны. Об этом заявил премьер-министр республики Милойко Спаич. С лесными пожарами также борются в соседней Хорватии, Сербии и Боснии и Герцеговине. Ситуация обостряется засухой и низким уровнем воды в Дунае и его притоках.
6: О спорте.
22: Пятикратный обладатель золотого мяча и лучший бомбардир в истории футбола Криштиану Роналду может завершить карьеру по окончании сезона. Об этом он заявил в интервью журналу Vogue. «Вероятно, это мой последний год в футболе. Я хочу оставить большое наследие», — сказал Роналду. Ему 41 год. Он пятикратный победитель Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Роналду с декабря 2022 года выступает за Аль-Наср из Саудовской Аравии. По ходу карьеры нападающий также играл за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал». И о погоде. В эти минуты в российской столице 24 градуса со знаком «плюс», завтра до 24 и дожди. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: Оружие страшнее ядерной бомбы. Вся правда про украинские биолаборатории. Спецпроект. Часть третья. Противостояние. Кирилл Бенедиктов. Политолог-американист.
23: Что такое национальная разведка? Это такой пост, который, в общем, является аккумулятором информации от 17, может быть, их даже и больше, но 17 как бы официально спецслужб Соединенных Штатов, в том числе и ЦРУ, ну, как главный как бы, спецслужбы, в том числе и разведывательное управление Министерства обороны, военная разведка, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, это все вот аккумулирует офис директора национальной разведки и предоставляет эту информацию президенту. Когда Габбард объявила о том, что уходит с этого поста, но еще остается там на протяжении 2 месяцев, как бы дорабатывает, уходит по личным причинам, в это никто особо не поверил, но к реальным причинам мы еще вернемся. Она сказала, что перед тем, как уйти, она сделает ряд важных разоблачений, в том числе как бы вот по вопросам биолаборатории Соединенных Штатов, за пределами Соединенных Штатов, в том числе и на Украине. И вот это важный момент, рассекретит материалы по программе МК-Ультра. МК-Ультра — это очень старая, уходящая корнями в 60-е годы прошлого века, программа, которой занималась Центральное разведывательное управление ЦРУ. И в рамках этой программы она такая достаточно долгое время, как бы ее официально не признавали, она считалась такой конспирологической темой, типа там этой зоны 51 и так далее. Но потом выяснилось, что нет, ничего подобного было на самом деле. Это программа МК-Ультра. Работы, в частности, шли над воздействием на психику на людей. И, вернемся в 60-е годы, это самый разгар холодной войны. Естественно, как бы заточена была эта программа МК-Ультра на противодействие Советскому Союзу, на противодействие как главному геополитическому противнику Соединенных Штатов. Для этого туда выделялись очень большие средства, привлекались специалисты очень высокого профессионального класса, но очень низких моральных качеств, да, для которых не существовало никаких моральных ограничений. Реально как бы психологические опыты над людьми ставились совершенно бесчеловечные, в общем, близко к тому, что делали нацисты. Но и, естественно, на более высоком техническом уровне, там, с использованием и тяжелых наркотиков, и психоделических всех средств, и так далее. И мозг проявляли электроды. Ну, в общем, много там всего было. Почему я это говорю? Потому что мы не должны удивляться тому, что вот эта программа биолабораторий, на создание биолабораторий, в том числе на Украине, естественно, была изначально направлена прежде всего против России, которая, несмотря на все геополитические изменения, по-прежнему рассматривается, ну, значительной частью американских элит как главный, не главный, а экзистенциальный противник Соединенных Штатов.
5: Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.
3: Вообще биолаборатории, они окружают полностью границу Российской Федерации, Китая, Индии, ну и еще ряда стран. То есть тех стран, к которым Соединенные Штаты относятся, ну скажем так, как не к своим партнерам и союзникам, а как к враждебным либо конкурирующим странам. Потенциальные соперники, либо даже страны, представляющие угрозу. Мы знаем, что Россию американцы, особенно при администрации Байдена, рассматривали практически как врага. Сейчас, конечно, наш статус поменялся, статус нашей страны, но все равно отношение, во всяком случае, у демократов и части республиканцев к России крайне негативное.
5: Кирилл Бенедиктов, политолог-американист.
23: Но тут очень интересный момент есть, собственно, о чем я хотел бы заострить внимание. Вот эта вот вся программа биолабораторий, в которых разрабатывались эти вирусы, это, конечно, была программа ЦРУшная. Это была программа такого же вот типа, что и МК-Ультра, только на более высоком уровне, как уже в более современных условиях. И в этом смысле Тулси Габбард бросил вызов ЦРУ. Это очень серьезный и это беспрецедентный, по сути, случай, когда директор национальной разведки вот так вот настолько явно объявляет войну одной из главных вообще спецслужб страны. Ну, по сути, главной спецслужб страны. К этому добавляется личный конфликт между Тулси Габбард и директором ЦРУ Джоном Рэдклиффом.
5: Джон Ли Рэдклифф, американский политик, член Республиканской партии. В мае 2020 года был назначен главой национальной разведки, но пробыл на посту меньше года. В январе 2025 года занял должность директора Центрального разведывательного управления США.
23: Есть информация, ну, во всяком случае, в СМИ появилась информация о том, что, оказывается, с февраля прошлого года ЦРУ придерживала часть очень важной чувствительной информации по Ирану, не докладывая ее Офису национальной разведки, что само по себе является колоссальным нарушением всех правил, значит, разведсообщества Соединенных Штатов. Возможно, отчасти, как бы, они таким образом подставляли Габбард. То, что вот ЦРУ как бы с ней не делилась информацией, это практически установленный факт. Раскол и войны там идут внутри элит очень серьезно. Ну вот последняя новость про Габбард, да, что она буквально впрямую обвинила Энтони Фаучи, который был, ну, главный врач Соединенных Штатов, да, там отвечал за все медицинские программы, в том, что он вот непосредственно ответственен за пандемию COVID-19.
5: Энтони Фаучи, американский ученый-медик, занимал пост главного медицинского советника при президентах США Дональде Трампе и Джо Байдене. Согласно заявлению Тулси Габбард, Фаучи лично направлял миллионы долларов из американского бюджета на исследования коронавируса, которые стали причиной непреднамеренной утечки COVID-19.
23: Как бы ничего нового прямо в этом нет. Да, про это говорилось много раз, но когда это звучит из уст еще пока действующего директора национальной разведки, это, конечно, выглядит, ну, такой сенсацией. И это, конечно, надо понимать именно как очень серьезный шаг во внутриэлитной борьбе, потому что Фаучи — это человек, который продвинулся так серьезно, конечно, при Байдене, но, в общем и целом, конечно, это человек Обама. И поэтому это удар вот именно по той, как бы, части американской элиты, которая связана изначально с кланом Клинтонов, потом, соответственно, с Обамой как с их ставленником, потом с Байденом как уже ставленником Обамы. Внутриэлитная борьба там идет, конечно, колоссальная. Сейчас идет очень серьезно, несмотря на вот как бы вот то, что вроде Габбард уже так, ну, проиграла, да, она уходит с поста, возвращается там к частной жизни и так далее. Но тем не менее, все равно борьба между ней и директором ЦРУ Рэдклиффом, она все равно не закончена. И у Рэдклиффа позиции не настолько прям вот сейчас незыблемые, как может показаться на первый взгляд. Я думаю, что на самом деле вот этот вот выпад Габбард против Фаучи, которого, в общем, Трамп тоже считает одним из своих врагов, как бы, да, он тоже, в общем, наверняка санкционирован как бы самого верха.
5: Тулси Габбард, американский политик, с 12 февраля 2025 года директор национальной разведки США.
8: С 2002 года сторонница и член Демократической партии. В октябре 2024 года официально вступила в Республиканскую партию.
9: Президент Трамп ясно осознает серьезную угрозу, которую подобные исследования представляют для американского народа. И именно поэтому более года назад он предпринял решительные действия. 25 мая 2025 года он подписал указ, прекращающий федеральное финансирование исследований по усилению функций патогенов по всему миру.
8: Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО.
3: Лаборатория находится под эгидой Пентагона. И Пентагон найдет возможность их и финансировать, независимо от решения Трампа. Хотя, конечно, Пит Хэгсет, он боится Трампа, если честно говорить, и вряд ли рискнет какие-то такие обходные маневры совершать. Но давайте исходить из реальности. Для того, чтобы не произошло утечки вируса, все равно финансирование должно быть. Для того, чтобы поддерживать режим безопасности, для того, чтобы не возникло каких-то критических ситуаций. Поэтому тут нужно вопрос решать не о прекращении финансирования, а решать вопрос о закрытии, ликвидации этих лабораторий и уничтожении тех штаммов вирусов, которые там хранятся. Пойдут ли на это в Пентагоне? Могут пойти. Они могут, условно, создать видимость, там, 100 лабораторий сократить, уничтожить, а 20 оставить в наиболее ключевых точках, таких как вот Украина, граница с Китаем, ну и, может быть, еще где-то. И, в принципе, через какое-то время при смене администрации с республиканской на демократическую возобновить программу, но уже с более высоким, соответственно, индексом секретности, с таким расчетом, чтобы об этой программе практически никто не знал.
8: Кирилл Стрельников, журналист, политический обозреватель информационного агентства РИА Новости.
15: Политику в США делает ВПК, делает нефтянка и делает большая фарма. Абсолютно неважно, кто сейчас в кабинете там сидит, Байден или Трамп, кто там республиканцы или демократы, потому что и тех, и других спонсируют одни и те же крупные компании, одни и те же лица. Соответственно, абсолютно неважно. И они, это государство в государстве. И они финансируют свои разработки. Для чего? Для того, чтобы потом снимать с рынка сливки. Те люди конкретные, которые сидят в Белом доме, там, все эти назначенцы, это исполнительная власть, даже если они выборные, они исполняют волю их спонсоров. Все. То есть на кого делают ставку спонсоры, тот практически гарантированно побеждает. Вот и все. Это, к сожалению, или к счастью, я не знаю, именно в США и на Западе это именно так.
8: Игорь Никулин, военный эксперт. Бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.
2: Еще в 1999 году тогдашний директор ЦРУ Джош Штерн поставил задачу создавать патогены, которые будут этнически специфичными перед американским ВПК, Биг Фармой, агентством по перспективным разработкам DARPA, там агентство по безопасности ДИТРА. Вот перед этими структурами была поставлена задача на создание дизайнерских вирусов. Американцы тратят ежегодно не менее 2 миллиардов долларов официально. Поэтому у нас только появилось новых неизвестных болезней, начиная с ВИЧ, который был выведен американскими и британскими специалистами в Южной Африке в конце 70-х годов. В 2014 году Обама запретил проведение опасных экспериментов по усилению функций на территории Соединенных Штатов Америки.
10: Оружие страшнее ядерной бомбы. Вся правда про украинские биолаборатории. Спецпроект.
11: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
24: Сказано на радио. Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
25: Август «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем.
1: Разрешаем строить, защищаем дом от дождей, утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. Строй сам. Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
24: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел. Жизнь продолжается».
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
12: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
13: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков.
14: Оружие страшнее ядерной бомбы. Вся правда про украинские биолаборатории. Спецпроект.
25: Часть четвертая. Эволюция угрозы. Александр Чепурнов, профессор вирусологии, главный научный сотрудник Института вирусологии Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.
26: Страна, думая о мече, она думала и о щите. Поэтому параллельно велись всегда разработки как способов применения самого потенциального биологического оружия, а оно включает в себя и милитаризацию, о которой мы уже говорили, и способы применения. Сегодня это в основном аэрозоли, а значит, должна быть рецептурная работа для того, чтобы защитить потенциальный агент и так далее. Но обязательно при этом решались и вопросы защиты, то есть надежной, крепкой вакцины. Сегодня даже один специалист, имеющий относительные возможности, может сделать такую неприятную вещь, в которой ему не обязательно быть заинтересованным в защите. Он не решает вопросы военные, он решает вопросы биотерроризма. И вот здесь вот все становится еще опаснее.
25: Кирилл Стрельников, журналист, политический обозреватель информационного агентства РИА Новости.
15: Это очень сложный вопрос. Мы увидели сами сейчас воочию, как появление беспилотников на поле боя кардинально изменило вообще картину мира. И не только боевых действий, вообще в принципе. То есть это стало оружием геополитики. И антидота, противоядие полного, стопроцентного, железобетонного для вот этих технологий еще не найдено. Понимаете, в чем дело? Сейчас щит всегда находится в состоянии догоняющего относительно меча. Вот эта теория щит и меч. Так вот, сейчас меч вырвался вперед. И в беспилотных, и в нанотехнологиях, и в эволюционных технологиях, и в биологических технологиях вырвался сильно вперед. И пока непонятно, что с этим делать. Совершенно непонятно, потому что каждому человеку не представишь монитор, так сказать, всех бактерий, которые там в него входят и выходят. И наша иммунная система там тоже, она не приспособлена. То есть она эволюционным образом приспособлена к определенным только вирусам. А искусственные вирусы наша иммунная система идентифицировать не может. Понимаете? То есть у нас даже нет защитного механизма биологического соответствующего. И чего же говорить о каких-то системах там со стороны там государства или бизнеса или так далее, и так далее. Даже при применении ядерного оружия все равно был, при определенных расчетах, там есть расчет, там часть населения, часть популяции там человеческой там выживает, и потом там земля очищается, и так далее, и так далее. Плюс, если это будет еще там ограниченные ядерные удары, тактические, и так далее, и так далее. То есть еще какой-то там был, так сказать, люфт. Здесь же, в данном случае, если вот в такой связке идут высокие технологии, информационные технологии, биотехнологии, они абсолютно никаких шансов не дают вообще. Я не хочу казаться таким, так сказать, плохим пророком, да, или там сторонником теории заговора, что-то в этом роде, но просто картина именно такова сейчас. И если кто-то может мне сказать, что нет, это не так, у нас на самом деле все не так плохо, я буду рад этого человека обнять и расцеловать. Где он, этот человек? Покажите мне его.
25: Игорь Никулин, военный эксперт, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию.
2: Никакого выхода пока не вижу. Только если будет какой-то заключен большой договор по ядерному оружию, новый, там, о сокращении ядерного оружия, может быть, тогда можно как бы увязать этот вопрос с созданием организации. То есть планировалось в 2001 году создать ОЗБО, так называемую Организацию по запрещению биологического оружия, но это все осталось в проектах. С конца 80-х до 2001 года был рабочий орган, трехсторонняя рабочая группа, в которой я, кстати, принимал некоторое участие. Три страны – Россия, США и Великобритания, которые были инициаторы подписания вот этой конвенции. Вот они как бы брали на себя контроль за соблюдением конвенции. В 2001 году американцы после вот этих событий 9.1.1, там же еще разошлись из Института инфекционной болезни армии США в Вашингтоне, конверты со спорами сибирской язвы. И разошлись не только по территории США, но и за границу были направлены. Они сказали, что биотеррористы проникли в самое сердце. Мы больше никого не пустим на свои объекты. Факт биологического терроризма имел место. Исполнители и заказчики остались неустановленными. Ну и, как говорится, концы в воду. Американцы, по сути дела, вышли из конвенции. Но если не будет никакие меры контроля приняты по соблюдению конвенции, то дальше будет только хуже, потому что технологии развиваются. Уже если там тот же ВИЧ, на его создание ушло несколько лет, то сейчас эти новые вирусы появляются очень быстро. Поэтому тут и SARS, и MERS, и оспа обезьян, и хантавирусы какие-то новые, модифицированные. То есть хантавирус, он никогда не передавался от человека к человеку. По крайней мере, тот традиционный, который у нас присутствует на территории Евразии. А сейчас вот какой-то новый вывели вид, андский, где-то в Аргентине. Ну, Аргентина имеет давние, так сказать, традиции. Там еще после Второй мировой войны скрывались большое количество военных.

0: еще вот один народ, который тоже очень не любит англосаксов. И протестантизм такого фундаменталистского извода, который, в общем, тоже уходит корнями, там, ну, как минимум, 19 век, в учении диспенсационализма, Библию короля Якова там и так далее. Ну, об этом можно очень долго рассказывать, как бы, да. Но главное, что действительно, значит, русские, как главный славянский народ православного вероисповедания, является для вот этого вот англосаксонского, как бы, ядра, куда входит и значительная часть американских элит, и безусловно, практически все британские элиты туда входят, часть канадских там и так далее. Да, вот она является просто на биологическом уровне главным врагом. Его надо уничтожить любыми способами, в том числе и с такими вот вирусами боевыми.
1: Кирилл Стрельников, журналист, политический обозреватель информационного агентства РИА Новости.
2: Развитие технологий происходит очень быстро, быстрее, чем может представить себе любой человек. Весь корпус научных знаний, которые мы имеем сейчас, скажем так, отражает нам картину мира, которая была, ну, условно говоря, слагом, там, плюс-минус, там, 5-10 лет назад, когда вот эта вся история с искусственным интеллектом еще не была, ну, настолько очевидна, что это просто какой-то цунами. Соответственно, пройдет те же самые 5-10 лет, и, помяните мое слово, вся научная картина мира просто кардинальным образом изменится. То есть все, что мы знали до сих пор, оно будет поставлено под сомнение. Потому что самые большие прорывы в человеческой истории, они происходили вопреки. Потому что все говорили, что там лекарство от рака невозможно найти, там лекарство от диабета тоже невозможно найти, передавать изображение через воздух тоже невозможно, и так далее, и так далее. И здесь тоже сейчас они говорят, что расшифровать человеческий геном полностью, да, и создать генетическое оружие, которое могло бы быть направлено не только на какую-то конкретную популяцию, скажем так, а на конкретного человека, вот с его конкретным набором генов, да? То есть они говорят, что это абсолютно невозможно. Но также невозможно было представить несколько лет назад вычислительные возможности, которые есть сейчас, мощь, которая есть у существующего искусственного интеллекта, которая решает, сейчас уже решает научные задачи, которые не поддавались решению, там, я не знаю, там, десятки и сотни лет. И это происходит здесь и сейчас. Нет предела в решении самых сложных научных задач, в том числе и в биологии. А это значит, что и тот же самый геном человека в обозримом будущем уже будет расшифрован. И не просто сферического человека, а конкретного каждого человека можно будет расшифровать и сделать биологическое оружие для каждого конкретного человека, чтобы раньше было абсолютно невозможно даже представить. Мы можем не узнать. И это самое страшное. Там черным по белому указано в научных исследованиях, в научных отчетах, докладах, что уже сейчас начинает создаваться биологическое оружие, которое замаскировано под обычные болезни. Ну, как обычные? Ну, вот рак, например, да? И оно имеет задержку действия. То есть это биологическое оружие разрабатывает там через сколько-то лет и имеет все признаки рака. Но на самом деле это биологическое оружие. И никто никогда не узнает. Это называется тихий геноцид. Уже даже придумали этого названия. Никто не будет объявлять, что вот сейчас мы там сбросим на какую-то страну там беспилотники или бомбы там с биологическим оружием. Конечно, нет. Это будет сделано тихо. Никто об этом не узнает. И через там 2-3 года там эпидемия рака выкашивает там сотни тысяч или миллионы человек. И все. Биологические разработки идут, информационные разработки, в смысле вот это искусственный интеллект, и технологические разработки. То есть они все идут рука об руку, и все друг друга усиливают. То есть действительно будут нанороботы с искусственным интеллектом, снабженные вот этим биологическим оружием. Это идеальное оружие, которое никто не увидит, не узнает и не поймет. То есть это все очень опасно, и это все сейчас кажется фантастикой. Но еще раз повторю, что многие вещи, которые сейчас уже являются для нас нормой, как тот же самый искусственный интеллект, раньше тоже считались фантастикой. И тоже никто не мог бы поверить, что настолько быстро и настолько кардинально вся картина эта изменится.
3: Оружие страшнее ядерной бомбы. Вся правда про украинские биолаборатории. Спецпроект. Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Макс. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду». И подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Реклама.
4: Пора проверить.

0: здоровье. В Гемотест акция. Здоровущие скидки. Базовый чекап X6 по суперцене плюс розыгрыш суперпризов. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера. В Омске 10. В Улан-Удэ полночь. В Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: Об атаках.
2: Число пострадавших из-за утреннего удара беспилотника по автобусу в Рокитянском округе Белгородской области увеличилось до 10. Это сообщает оперштаб региона. Ранее сообщалось о 6 пострадавших, включая 15-летнего ребенка. Позднее выяснилось, что еще одна женщина с сугубо травмой обратилась в городскую больницу. Врачи отпустили пациентку на амбулаторное лечение. Автобус, принадлежащий предприятию, подвергся атаке утром в воскресенье. Тогда же сообщалось, что погибла женщина. Еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести. Региональные службы продолжают отслеживать состояние всех пострадавших и оказывают им поддержку, говорится в сообщении оперштаба.
1: О переговорах.
2: Спецпосланник президента США Дональда Трампа и его зять Джаред Кушнер провел в египетском Эль-Аламейне несколько встреч. Главной их темой стала ситуация в секторе Газа, сообщает телеканал Аль-Хадах. Кушнер встретился с посредниками в непрямых переговорах между Израилем и Хамасом, с самими радикалами, а также с высокими представителями из Совета мира по Газе, в том числе Николаем Младеновым. Также их принял президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси. Он подчеркнул, что стороны конфликта в Газе должны неукоснительно соблюдать положение соглашения, подписанного в октябре 25-го. На этой неделе агентство Аксис писало, что Кушнер планирует посетить Израиль для переговоров по Газе. Поездка, как говорилось в публикации, произойдет на фоне попыток США продвинуть следующий этап плана по Газе. Он подразумевает разоружение Хамас и вывод израильских войск.
1: О недвижимости.
2: Количество сделок по продаже первичного жилья в России в июле сократилось на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года, а в городах-миллионниках на 9,6%. Рынок вернулся к падению после краткосрочного оживления в июне. Это связано в том числе с обвалом спроса на жилье в Москве и Краснодаре, где квартиры больше не пользуются спросом инвесторов. В июле в стране заключили 41,5 тысячи договоров долевого участия. Год к году показатель сократился на 7,6%, а в городах-миллионниках падение оказалось более выраженным на 9,6% за год до 16 700. Спрос на первичное жилье в июле упал после июньского роста. Официальный курс доллара на сегодня 84,54, евро 97,51, юань 12,48.
1: Что будет? будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Да, возвращаемся в эфир. Иван Панкин по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Владимир Путин прибыл в Южно-Сахалинск, наблюдал за учениями Тихоокеанского флота с борта ракетного крейсера «Варяг». К разговору приглашаем Александра Коца, специального военного корреспондента «Комсомольской правды», члена Совета по правам человека. Саша, приветствую.
4: Да, приветствую.
3: И сделал интересное заявление, Владимир Владимирович. Россия будет зеркально отвечать на любые попытки захвата своих торговых судов. Я еще раз его процитирую, в первом блоке уже говорил. Еще раз повторю, власти некоторых стран в нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов мирным путем. И недавно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой, если на это... на практике начнут реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. Тебе слово, я так понимаю. Я уже сравнил это со словами «мочить в сортире». Да? Ну, только в более мягкой форме, но как будто бы что-то напоминает. Правда?
4: Да, я вообще, ну, много окрыленных этими заявлениями президента подписчиков мне писали и спрашивали, а что случилось-то, почему вдруг сейчас почалось, как говорят наши заклятые враги в соседнем государстве. Ну, вот выяснилось, что, оказывается, в 21-м пакете каким-то там подпунктиком прописана эта возможность продавать и судно, и углеводороды, которые оно перевозит после захвата. Знаешь, в средневековые времена, еще в парусную эпоху, было такое явление, называлось каперское свидетельство. Это бумага, документ, который выдавало правительство государства частному судовладельцу, выдавало, в принципе, на судно, не владельцу, а именно на судно, и разрешало этому судну грабить неприятельские торговые суда, после этого выставлять это все дело на торги в своей стране и получать с этого какую-то свою долю. Вот это каперское свидетельство было признано диким варварством уже в конце середине 19 века, а окончательно запрещено в начале 20-го. Но вот, видимо, достали с какой-то антресоли, сдули с этого свидетельства каперского пыль, как дух Санкориджа, и реинкарнировали его вот в этом подпунктике, в котором написано, что всю нефть, все углеводороды из танкеров под непонятным флагом можно экспроприировать и реализовать. Кстати, уже пробовали немцы так сделать. Был захвачен танкер «Эвентин», который приписывали вроде как нашему нашему
3: нефтяному флоту. Я понял.
4: Теневому флоту. Конфисковали вместе с грузом, отчитались, значит, а потом суд посмотрел на все это, внутренний немецкий суд, и объяснил правительству, что у него нет таких полномочий вот так вот поступать, и надо бы как-то вернуть награбленное, да, и это немецкий суд, это не какой-нибудь арбитраж в Гонконге, но вот решили подложить солому теперь.
3: Связь прервалась, судя по всему.
4: Евробюрократы. Что-что?
3: Да, связь прервалась ненадолго. Я, кстати говоря, напомнить могу еще один эпизод. Это было 14 июня. Великобритания, пошла новость после этого, Великобритания планирует продать почти 100 тысяч тонн нефти марки «Урал» с конфискованной задержанного 14 июня в Ла-Манше танкера «Смартас». Он шел из Усть-Луги. И вырученные средства Лондон намерен направить на поддержку Украины. Видимо, это тоже послужило как раз вот поводом для этих заявлений Владимира Путина. Завис, я так понимаю, сейчас наладит связь, и Саша к нам вернется. Одно мгновение, друзья. Какие-то проблемы со связью, такое иногда бывает. Может быть, это, кстати говоря, проделки противника. Возможно. Но еще напомню одну цитату, которую я вот в начале разговора не успел вам напомнить. Россия готова дать отпор в любом месте, и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным. В любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота. Саша, ты вернулся, тебе слово, пожалуйста. Потому что ты прервался в какой-то момент.
4: В любом месте, мне кажется, здесь ключевое. Тут сам выбор трибуны говорит о том, каким местом это, скорее всего, может стать. Там командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина даже доложил президенту, сколько торговых судов проходит через нашу исключительную экономическую зону вдоль Курильской гряды, то есть это даже не нейтральные воды, и там тысяча и одно судно проходит, прошло с апреля по лето, да, и из них там 300 с лишним это суда недружественных стран под чужими флагами, под удобными так называемыми флагами, там Панама какая-нибудь. И отдельно, мне кажется, очень показательно были подсчитаны суда Великобритании и Лондона, потому что это главные застрельщики нынешней борьбы с российским якобы теневым флотом, хотя нет такого понятия, да, юридического. И вот им послали сигнал, что, дескать, и ваши суда мы видим, и в случае чего будем их перехватывать, а дальше, ну, дальше не знаю. Мне кажется, что вот при таком подходе подготовки, да, вот многие кричали, почему мы никак не отвечаем, почему? Ну, вот у нас все основательно, нам надо посчитать суда, нам надо посчитать последствия, нам надо посмотреть, чем и как мы можем это сделать, и в итоге доложить президенту на восточной окраине нашего большого государства, границы которого, как известно, нигде не заканчиваются. И, как мне показалось, ну вот мало кто обратил внимание на эти слова, но адмирал Лиина сказал, что все готово для выполнения таких задач и организовано межведомственное взаимодействие. Да? Вот это, мне кажется, очень весомое, потому что за этим канцелярским оборотом стоит собранная воедино какая-то вот такая большая машина. Это и корабли флота, это и погранслужба, у которой тоже есть катера береговой охраны. Можно вспомнить Керченский пролив. Я не помню, какой это был год, когда президентом Украины еще был Порошенко, и в сторону Крымского моста шли украинские катера. Помните эту легендарную фразу «Дави его», дальше непечатная. Вот такие корабли тоже есть у погранслужбы. Не обязательно Министерство обороны может принимать исключительно участие в таких акциях. Да, нужны досмотровые партии, нужно и какое-то юридическое оформление всего этого задержания, которое способно выдержать судебное разбирательство. Да, такие схемы за сутки перед приездом президента, конечно, не рождаются. Я думаю, что их согласовывают неделями и месяцами и проверяют, собственно, на учениях тех самых, которые идут с 4 августа в Японском море, в Охотских морях, в северо-западной части нашей Тихого океана. А так, средства-то действительно есть у нас. Ну, что нам еще надо? Там, ну, условно говоря, нам нужны какие-то обученные абордажные команды. Да? Значительная часть морпехов, безусловно, выполняет задачи в специальной военной операции, но те, кто находится в пунктах постоянной дислокации, их вполне можно обучить, в том числе, кстати, срочников для выполнения этих задач. Опыт у нас, кстати, есть высадки на крупных тоннажные суда, он так, далекий, да, 16 лет назад, в мае 2010 года, помните, когда был захвачен наш танкер, Московский университет в Аденском заливе, сомалийские пираты, там давняя вот эта история, и тогда с борта большого противолодочного корабля «Адмирал Шапошников» наши морпехи высаживались на этом танкере и без потерь освободили его от пиратов, которых там скрутили, а потом отправили в открытое море. Мне кажется, что в связи с вот этой новым вызовом в этом морским противостоянием было бы логично задуматься о создании какой-то узкоспециализированной морской частной военной компании, ну, естественно, под эгидой государства, потому что у нас прививка очень болючая, да, была история с ЧВК, и если досмотром и задержанием недружественных судов могут заниматься военные или погранслужбы ФСБ России, то на вот частную, на ЧВК можно возложить задачу охраны, сопровождения коммерческих судов наших, которые Запад приписывает к теневому флоту. На Западе вообще десятки ЧВК работают, обеспечивают безопасность их морского судоходства, и их сотрудники способны дать отпор даже вооруженные, они оснащены зачастую не хуже подразделений армейских. А что касается там технической части, то у того же Тихоокеанского флота проблем с этим нет. В последние годы у него корабельный состав, мне кажется, обновляется даже быстрее, чем на Северном флоте, и на Дальнем Востоке хватает и средств доставки этих досмотровых групп, как быстроходные маневренные катера, так и палубные вертолеты, плюс действующие под прикрытием инфраструктуры родных берегов, да, все это близко, это не в Дальней океанской зоне, все это способно как-то обеспечивать вот такие операции. Главное, чтобы они начались и были не показательными, а системными. Но я так понял, что спусковым крючком должно стать какое-нибудь первое решение европейского какого-нибудь суда по не только изъятию нашего судна, но и продаже его грузов.
3: Спасибо. Спасибо, Саш, спасибо тебе большое. Александр Кос, специальный корреспондент, специальный военный корреспондент «Комсомольской правды», член СПЧ. Упомянутый Порошенко террорист-экстремист. Кстати говоря, Министерство иностранных дел Японии заявило протест в связи с визитом Путина на Итуруп. Ну, они так делают постоянно, тут удивляться нечему. Это к тому, о чем мы начали. Вот с Японией отношения у нас по-прежнему не очень. Ладно, перерыв, друзья. Спасибо.
1: Вокруг. Радио «Комсомольская правда». Ничего, кроме правды. Реклама.
5: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-1954. БАД не является лекарственным средством.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Экономист Алексей Зубец о так называемой «американской мечте».
7: Первое последствие, которое будет для Европы, ну, в принципе, для всего мира, наверное, это подорожание и так называемая продовольственная инфляция из-за того, что, ну, действительно, сейчас наблюдается и рост цен из-за того, что засуха, снижение производства сырьевой продукции по Европе пока наблюдается, ну, снижение примерно процентов на 5. Если в 2026 году урожай зерна был где-то 295,5 миллионов тонн, ну, сейчас на 15,8 миллионов тонн меньше, это примерно процентов 5. Казалось бы, не супер цифры, но, тем не менее, вот такое снижение по всем направлениям, и зерно, и оливковое масло, и виноградники, и фураж, опять-таки, значит, будет хамон дорожать. Переходим на хамон собственного производства.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Радио «Комсомольская правда». Правда, которая всегда с тобой. Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Интернет по паспорту хотят сделать в России. Ладно, это громкий заголовок, пока это просто слова, но тем не менее, вы же знаете, да, все в нашей жизни непредсказуемо. К разговору приглашаем Германа Клименко, председателя Совета фонда развития цифровой экономики. Здрасте, Герман Сергеевич. Итак, проклятые журналисты, как обычно, все перевирают, пишут, в Госдуме предложили, на самом деле, конечно, не в Госдуме предложили.
8: Громче звук, ярче экран, больше попкорна. Луки Парк Синема в семейном центре «Атмосфера» дарит вам лучшие кинопремьеры сезона. От эпичных блокбастеров до уютных семейных фильмов. Мягкие кресла, кристальный звук. Все, чтобы вы погрузились в магию кино с головой. Покупайте билеты на сайте «Синема Луки Парк» и приходите с семьей или друзьями в семейный центр «Атмосфера» на Краснофлотской набережной, дом 1.
9: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды, мужская территория. С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
10: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата два раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина – в Санкт-Петербурге. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.
3: Знаете, почему претензия прилетит из компетентного ведомства?
12: Не-не, я понимаю прекрасно, просто я еще пока конкретно к Павлу еще не адаптировался. Да?
3: Вы знаете, что незнание или отсутствие адаптации не защищает от ответственности, к сожалению. Да, пожалуйста, продолжайте.
12: Незаконченное юридическое, я помню, что незнание не освобождает. Вот. Так вот, собственно говоря, анонимность в мире, с ней все борются. Другой вопрос, что мы это наблюдаем в Китае, нас это ужасало, мы это называли китайским великим фаерволом, и до интернета по паспорту самая главная пугалка была, а вот что у нас будет китайский интернет? Я отвечал на этот вопрос раз 20, 30, может, 100 даже раз, да, и отвечал на него, знаете, каким образом? Я всегда говорил, слушайте, для того, чтобы у нас был китайский интернет, Россию надо заселить китайцами. Ну, потому что между, знаете, как между законами и их исполнением существует некая корреляция с населением. Да? Не бывает такого, чтобы законы одинаковые, население разное. Да? То есть были бы мы китайцами, у нас был бы китайский интернет. У нас его не будет. У нас будет свой российский. Какой-то с нашими национальными традициями. Вот. А был американский контроль. Он не выглядит ужасно. Да? То есть, ну, там контроль денег, хочу напомнить. Да? То есть все принадлежит Америке. У них никаких проблем с получением данных ни у кого нет. Я вас уверяю, все хостеры, все площадки, Google, Apple с удовольствием сотрудничают с американским правительством. При этом, конечно, периодически возмущаются. Но, тем не менее, посмотреть на цифры, сколько выдают Google данных, это занятная картина. Там это все, в общем-то, работает. И до недавнего времени были мы, где-то стояли посередине, которые были не умные и некрасивые, или умные и красивые. Выбирайте любое соотношение. То есть не то и не так. Сейчас к этой двойке присоединилась Европа, тройка так называемая. Да? Digital Act, по большому счету, это про анонимность. Да? То есть, условно говоря, там выговаривается следующая история, что если у вас посещаемость, аудитория такая-то, то такие-то последствия, такая-то, то такие-то последствия. Поэтому в том, что сказал господин Свинцов, с одной стороны, нет ничего страшного, но мы с вами прекрасно знаем, слово – это оружие, да, в чьих руках оно находится, репутационных, да, то и будет. То есть, ну, например, мы с вами понимаем, что если бы Яндекс выступил с заявлением, что он там, ну, например, движется в сторону, там, не знаю, деанонимизации, ну, мы бы посмотрели, ну, Яндекс, ну, наверное, дело говорит, да, то есть, наверное, привел бы цифры, сказал бы, сколько DDoS-атак, да, мы бы Яндексу доверяли. Но когда говорит об этом чиновник Государственной Думы, я прямо именно сознательно, они, конечно, не чиновники, но имеется в виду, давайте скажем, чиновник Государственной Думы, да, у нас с вами, а что мы можем поделать? Мы уже даже, знаете, как говорят, на воду дуют, да, то есть, а мы уже даже не дуем, мы уже там морозим, да, там, чем-то, да, то есть, но не получается всегда. Поэтому, смотрите, функционально анонимность напрямую, конечно же, связана с всем тем плохим, что мы знаем, вообще абсолютно связано, да, причем связано во всех смыслах. И экстремисты, и жулики, и спамы, и мошенники. И да, действительно, если ее убрать, но возникает вопрос в нюансах. Как ее будем убирать? Убирать ее можно по методу Северной Кореи, да, то есть там мы все прекрасно знаем, или Кубы. на всю страну, там несколько тысяч пользователей интернета в Северной Корее, да, то есть только доверенные лица, только на доверенные сайты. Вот. А можно убирать по методу, ну, например, Америки, да, то есть, хотя там достаточно жесткая, достаточно модерация, и мы знаем, кстати, в Великобритании есть своя история, там достаточно много людей привлечено к ответственности за то, что у нас пока вроде бы даже никого не трогают. Поэтому идея господина Свинцова идеей не выглядит, и уже лет 20, как я понимаю, с момента появления интернета, вот, а там важны шаги. Что предлагается, да, то есть, так что пока ничего не известно, да, мы как бы можем на это не обращать внимания. Плюс еще добавлю самое важное, предвыборный сезон. Перед сентябрем у нас, слушайте, у нас столько всего депутаты говорят, что просто даже уже хоть фильтр ставь, чтобы от них ничего не приходило.
3: Мы же с вами понимаем, что вот эти мысли, они сходятся с теми идеями, которые находятся в головах у других людей, не у депутатов, правильно? Ведь поэтому мы...
12: Безусловно, но я бы хотел добавить, что бизнес... Давайте мы сейчас будем говорить. Смотрите, это тоже интересная история. Спам, мошенники, это все от анонимности. Вот все вот эти звонки, потому что нельзя проследить. Звонки идут либо через VPN, либо идут каким-то образом запутанные, да, и в этом плане... Я согласен со Свинцовым. Историю надо прекращать. Возникает еще раз серьезный вопрос, как это делать. И более того, прежде чем, наверное, убирать анонимность, нужно представить себе, каким образом на одном человеке оказалось миллион симок. Помните эту историю, чудесную совершенно, да? Там еще до анонимности мы не добрались, да? То есть у нас есть внутренняя колоссальная совершенно история, которую надо привести в порядок и потом уже смотреть, а вообще что делать. Поэтому, да, есть страждущие, есть ужасные люди, которые хотят детям запретить ходить в социальные сети. Я все время спрашиваю, а куда они будут теперь ходить?
3: Ну, это мировая тенденция. Тут уже разговор более глобальный.
12: Это мировой словесный тренд. Давайте так скажем. Пока мы с вами фактически имеем Австралию, все на нее посматривают так достаточно, да? Что-то делается в Великобритании, но не факт. Но делается только потому, что там симки есть детские. У нас пока нет детских симок. Понимаете, когда как определить, как не пустить человека? В Австралии, кстати, эта профанация уже известная, да? Потому что у них половина детей продолжают ходить туда же, куда ходили, против чего бились, да? Вот, но подделав там документы и входы, потому что есть возможность обойти. Поэтому, а пока у вас нет симки, которая бы четко обеспечивала, что вот в этой симке сидит ребенок, тогда, да, оператор связи может что-то сделать. А как он определит, что это не ребенок? Да никак, нет такого способа, да? Вот, ну, попросить сфотографироваться, дальше начинается хранение персданных, да? Поэтому тут, знаете как, одно за одним. Это я просто привел пример, что у людей есть много идей разных, да, но исполнение, простите, мягко говоря, хромает.
3: Кстати говоря, где уже действуют запреты? Это Австралия и Индонезия. Где законы приняты или разрабатываются? Франция, Австрия, Испания, Дания, Малайзия и Греция.
12: Китай говорится об этом очень много. Нет, еще раз, смотрите. Пока на текущий момент единственные результаты достоверные, за которые можно наблюдать, это австралийский регион. Там какие-то уже даже появились отчеты, и они не радостные. Еще раз повторюсь. Вот по Австралии выяснилась следующая история. Условно говоря, из вот всех детей, которым запрет был на вход, половина подделывает и заходит там, по папиным аккаунтам, каким-то еще, что-то еще. А вторая половина испарилась. Да? А куда она испарилась? Она могла испариться, только заменив все эти истории даркнетами, чатами в играх. Да? Никуда же история с коммуникацией не делась. Это же социальные связи. Да? Поэтому... Я думаю, что самая большая ошибка – это государство, депутаты, которые все это лоббируют в разных странах, они, видимо, одинаковые везде. Знаете, вот так, вроде бы страны разные, цвет кожи разный, а идея одинаковая. А вместо того, чтобы договариваться с социальными сетями о том, чего они хотят, ну вот, Иван, ну, согласитесь, самый большой вопрос. Запретите ребенку ходить в социальные сети. Почему?
3: Там, например, опасно, как и в Африку, не стоит ходить гулять.
12: Опасно? Да. Опасно это, выхожу на улицу, может сбить автомобиль. Это конкретная опасность. Тогда мы ставим светофоры и отбойники. Да. Вы где-нибудь слышали список опасностей? Ну, например, да, то есть вот если бы они сказали, взрослых не хочу, чтобы общался, пожалуйста, идите в эту социальную сеть и требуйте от нее, чтобы ребенка, ну, как круг, ограничили круг общения, да, то есть... Пожалуйста, ради бога. Хотите, чтобы ребенок общался только со своими одноклассниками? Ограничьте круг общения. Это технически реализуется. Но для депутатов это очень сложно, потому что это скучно, понимаете? А весело запретить. Оно звучит лучше.
3: Действительно. Герман Сергеевич, про детей-то ладно. Для взрослых там много чего уже запрещают. Я недавно увидел, что чуть-чуть на одном из видео заблюрили. Девушка там были... Ну, парень в трусах, девушка, там постельная сцена намечалась, или она уже случилась, неважно. Девушка в лифчике и, соответственно, в нижнем белье. И даже это они заблюрили, представляете? Вот куда мы катимся, да. Спасибо, да. Спасибо. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Благодарим за выход. Впереди большой перерыв, новости, реклама и анонс. Друзья, сможем с вами пообщаться. Отвечу на какие-то ваши сообщения в чатах. YouTube-канал Неопанкин, Рутюб и ВКонтакте. Канал группы «Радио Комсомольская правда». Реклама, новости и анонсы пройдут быстро.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Реклама.
13: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
14: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
15: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
14: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
15: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
16: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
17: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. США и Украина намерены совместно модернизировать советские зенитные ракетные комплексы С-300 и производство ракет-перехватчиков к ним. О проекте, начатом еще при экс-президенте Джо Байдене, стало известно только сейчас на фоне сообщений о практическом отсутствии Украины перехватчиков к системам ПВО «Патриот». Модернизация советских вооружений поможет Киеву отчасти компенсировать нехватку американских систем ПВО, но не сможет защитить от российской баллистики. В Киеве надеются, что модернизированные С-300 помогут сбивать крылатые ракеты-беспилотники, но для перехвата баллистических ракет Украине без «Патриот» все равно не обойтись, пишет газета «Коммерсант».
1: О расследованиях.
2: Иран мог использовать данные мобильного фитнес-приложения Strava для отслеживания американских военных и выбора цели для ударов по объектам на Ближнем Востоке. Данные тренировок с баз США опубликовали более 1300 пользователей, пишет Sky News. Информация фитнес-приложения позволяет определять распорядок дня на базах, перемещение военнослужащих, изменения в их размещении. Журналисты нашли аккаунт американского подрядчика ВМС, который до начала войны с Ираном регулярно публиковал пробежки с базы в Бахрейне. После эвакуации он стал отмечать тренировки в отеле Crown Plaza, и спустя 6 дней Иран ударил по отелю, были ранены 2 сотрудника Пентагона. Как сообщает телеканал, на авиабазе Мувавак Ас-Салти в Иордании до начала войны американские военнослужащие публиковали сотни тренировок. Во время перемирия более 70% маршрутов начинались или заканчивались у казарм в восточной части базы. И 17 июля Иран ударил по этим казармам. Погибли 3 военных.
18: о происшествии.
2: Шарм-эль-Шейхе египетские власти задержали гражданина России. Он находится под стражей в рамках судебного разбирательства, сообщили в посольстве России в Египте. По данным дипломатического представительства, россиянину вменяют нарушение правил поведения, принятых в исламе. Российские дипломаты рассчитывают, что по итогам разбирательства обвинения с россиян будут сняты, и он сможет вернуться в Россию.
18: О спорте.
2: Российские гимнастки заняли 4-е место в медальном зачете чемпионата мира по художественной гимнастике. Он прошел во Франкфурте на Майне. Спортсменки завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Они выступали на турнире в нейтральном статусе.
18: Обо всем.
2: Первый электромобиль Феррари продан на аукционе за рекордные $40 миллионов. Торги провел Сотбис в Калифорнии. Речь о Феррари Люче. Это эксклюзивный экземпляр мощностью свыше 1000 лошадиных сил. Вероника Борисенкова, служба информации.
18: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Продолжаем эфир. Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Сергей Товкач на связи, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Сергей, приветствую тебя. Слушай, ты там про мобилизацию не слышал ничего? Не на Украине, в России. На Украине-то понятно.
19: Давно разгоняют, но вряд ли.
3: Вряд ли. Хорошо. Так, смотри, вот какой вопрос я тебе хотел задать. Реально, периодически, и многие уже задаются этим вопросом, периодически появляются новости, как там или там атакован какой-то объект. Этот объект находится очень далеко от Украины. И, ну, вот смотри, допустим, дрон ВСУ атаковал там какой-то объект, допустим, где-нибудь в Хабаровском крае. Ну, далековато, согласись, правда ведь? Вот задаются люди вопросом, но он не мог из Украины прилететь, правда ведь? Или мог? Это вот тебе вопрос.
19: Нет.
3: Не мог.
19: Хабаровский край, конечно же, не мог.
3: А откуда он там взялся тогда, дрон ВСУ? Украинский дрон. Откуда?
19: Ну, варианта два.
3: Давай.
19: Либо запуск с воды, либо запуск ДРГ. С воды они отработали эту технологию в кавычках в Крыму, потому что длительное время они пускали по Крыму дроны сухогрузов. Сейчас вот в связи с тем, что мы наконец начали заниматься Черным морем всерьез, а у них эта лавочка прикрылась, они больше не могут запускать сухогрузов, потому что 2 сухогруза, которые были мирные и возили исключительно зерно, как заявляют украинцы, они утонули, после этого налеты на Крым такими дронами резко снизились. Вполне возможно, что-то подобное происходило и там, потому что запустил дроны, выкинул пусковую за борт, и все.
3: Угу. Соответственно, вот скажи, пожалуйста, как этому всему противодействовать? Вот что новенького происходит по части противодействия? Тут было одно рассуждение, одна женщина позвонила и сказала, когда уже и остальные регионы России будут защищать так же, как и Москву. Нечего было мне ей ответить.
19: Да и Москву, можно сказать, щипают.
3: Но согласись, вот тоже я опять-таки видел накануне информацию, кто-то из военкоров авторитетных писал, что дронов из Украины летит все больше, но при этом пролетают, добираются до цели все меньше. То есть, ну, все-таки на подлете научились так или иначе сбивать и справляться. Тебе слово, пожалуйста.
19: Не, однозначно, у нас ПВО самое лучшее в мире, потому что даже при знаменитом налете на Капотню там из 300 дронов долетело, по разным оценкам, там от 3 до 10. То есть это очень маленький процент, который смог вообще добраться. Поэтому к ПВО претензий никаких, но ПВО, так же как и бронежилет, это система повышения шанса. Она никогда не защищает на 100%. Поэтому как-то ее не ставь, а все равно как-то прошмыгнуть да получится. А что касается остальных городов, ну, невозможно каждый город и каждую кочку защитить. Тем более, что у украинцев нет какой-то конкретной цели. Пожалуйста,
3: есть только
19: они
3: путь.
19: Не могут дотянуться до...
3: Есть только путь.
19: Да, они не могут дотянуться до военных заводов. Они начинают бить по Wildberries. Прикроем Wildberries, они еще какую-нибудь цель себе выберут, которую мы даже предположить не могли. Поэтому... Ну, ты же на каждую крышу панцирь не поставишь. Поэтому уничтожать нужно причину. Чем мы сейчас и занялись, надо отметить, достаточно плотно.
3: Что ты имеешь в виду под этим «занялись»? Я просто вижу, что в том же самом кабинете Зеленский сидит, совещание проводит, видосики. У него количество локаций, кстати говоря, ограничено. То есть, ну, несложно выяснить, где он
19: находится. Но Зеленский-то нам не враг, это наш главный друг, а вот в плане его талантов. А вот, например, почему многие специалисты украинские бегают? Вот это интересный вопрос, особенно на фоне того, как взрывают наших специалистов просто уже привычно, надо так сказать, уже не то что серийно, а привычно взрывают наших специалистов. Это да, это интересный вопрос, но мы его не будем, наверное, развивать.
3: Просто потому, что ответы будут не очень популярными. Ты об этом, да?
19: Популярными среди аудитории. Ну, на несколько тяжелых
3: статей. Не все, хватит, прекрати, да. На статьи мы... Статьи писать, но не получать. Уточни, пожалуйста, такой момент. Вот Владимир Путин, он сейчас активно гастролирует по стране, провел заседание Совета по науке и образованию, призвал нарастить темп разработки технологий будущего в России. От скорости создания, говорит, и, конечно же, внедрения инноваций в современном мире зависит буквально без всякого преувеличения все наш суверенитет, развитие экономики, решение как гражданских, так и важнейших оборонных задач, которые сегодня в технологическом плане сильно переплетаются между собой. Призвал российский бизнес выступать заказчиком прорывных научных решений и технологий. Нам надо так нарастить работу, чтобы отечественный бизнес-предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий, брали четкие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. Тебе слово.
19: Ну, слова-то правильные, и президент, в принципе, стратегию обозначает правильную, но вот его исполнители, они с этой стратегией обычно расходятся, потому что вот бизнес он призвал закупать, а тот же Сбербанк ни разу отечественные процессоры, насколько мне известно, не закупал. В свое время Т-платформы, когда на Эльбрусах хотели, предлагали им кластеры, Сбербанк сказал, что, ну, у Интела же дешевле, и взял у Интела, и через полгода бахнули санкции, и там Сбербанк денег потратил значительно больше, чем если бы он вложился в отечественный продукт. Это первое. Во-вторых, ну вот, например, Йель и Стэнфорд у нас с весны являются нежелательными университетами, и на них запрещены ссылки. И в Ярославле уже профессора на 20 тысяч нагрели штрафа за то, что он в своей статье сослался на Стэнфорд.
3: После, кстати говоря, запрета или вспомнили, что когда-то писал, и напомнили штрафом?
19: Ну, возможно, запрет вышел, и статья вышла, но в научной среде иногда от публикации, ну, от подачи материала до публикации там год проходит. Поэтому вполне возможно, что подал-то он ее задолго до этого. Так. Но кто ж такие мелочи учитывает?
3: Действительно.
19: Вот. Майя, депутат Ющенко, не путать с президентом, заявил, что да, эти айтишники нам нафиг не нужны, пусть уезжают. Ну, то есть вот это мракобесие, ну, я уж не говорю там про блокировки интернета, которые очень больно бьют вообще по всей разработческой истории, потому что вот у меня человек занимается нейросетями, устройствами как раз до наведения для дронов, и он говорит, у меня утро начинается с того, что я пытаюсь там до чего-то достучаться, до какого-то сайта, и разбираюсь, это меня РКН заблокировал или америкосы. То есть какая сторона и, соответственно, каким методом нужно туда пробиваться, чтобы заполучить нужный материал. То есть работа в России людей интеллектуального труда, она становится все более невыносимой по целому ряду факторов. И на фоне этого заявления, что мы что-то будем развивать, они выглядят, ну, такими, немножко оторванными от реальности. Ну, по крайней мере, той реальности, которую подчиненные Владимира Владимировича создают.
3: А, слушай, что бы ты сделал для как раз, ну, раз уж президент об этом говорит, для того, чтобы айтишники, ну и те специалисты, о которых говорит Владимир Владимирович, не уезжали. Какие решения нужны?
19: Да просто оставить этот рынок в покое и не трогать, потому что что айти-гражданский, что айти-военный, он развивался бурным цветом ровно до того момента, как его начали контролировать и указующим перстом партии показывать, что кому делать. Там те же FPV-дроны у нас развелись так бурно просто потому, что на них никто не обращал внимания. Все считали, что это игрушки, и они органически на рыночных законах развились. А когда уже пошли тяжелые дроны, бэки, там перехваты, там уже обратили внимание, и сразу как-то глухо с этими вещами, с этими направлениями стало. То же самое с IT. Пока его не трогали, пока оно развивалось так себе, какие-то фрики играются, Все было прекрасно, продукты развивались. Лучшая в мире, безусловно, цифровая технология в России. А сейчас это все деградирует на глазах.
3: Спасибо. Сергей Товкач, разработчик БПЛА, кандидат технических наук. Благодарим за выход. Иван Панкин, студия радио «Комсомольская правда». Перерыв у нас, друзья, но скоро мы вернемся и продолжим. Не переключайтесь.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Эксперт по образованию Ирина Абанкина о необходимости пересмотра системы оценки итоговых знаний школьников.
20: Нам надо создавать условия, что ребята могли проявить, чему же они научились и какие их достижения по тому, как они закончили полное среднее образование. 11 лет учить. Нам не отсекать их надо дальше от образования. Надо обеспечить продолжение образования, приобретение профессиональных навыков. Поэтому я не вижу здесь необходимости усложнять. Меня как раз больше напрягает то, что это предметные всегда знания. А потом мы профессионально по профессиям, по специальностям готовим ребят. Это уже не школьные предметы. Давайте как-то функциональную грамотность начнем оценивать. У нас есть прекрасные специалисты в этой области, которые умеют оценить функциональную грамотность и в читательской, в гуманитарной сфере, естественно, научных, точных науках, чтобы создать условия для ребят раскрыть себя, показать, чего они достигли, подтвердить, смогут ли они освоить дальше те или другие образовательные программы, чтобы ребята смогли на самом деле действительно еще в школе определиться профессионально, чем бы они хотели заниматься. Вот это очень важная задача. Нам нужен образованный, подготовленный кадровый потенциал и сейчас, и в будущем.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Друзья, будущее наступило.
22: Радио уже давно не шипящий приемник.
21: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
23: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
24: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
25: Завод «Велрыбпром» приглашает в фирменный рыбный магазин за покупками. Всегда в наличии свежая рыба и продукция собственного производства. Копченая на натуральной ольхе. Оказываем услуги по чистке, засолке, разделке и вакуумированию рыбы. Ждем вас по адресу: улица Горецкая, 26А.
26: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
27: А знаете ли вы что? Композиция «We Will Rock You» группы Queen помогает от диабета. Исследование показало, что эта песня способна вызвать до 70% выработки инсулина всего за 5 минут и полную выработку в течение 15 минут.
28: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые актуальные.
1: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». К нам присоединяется Алексей Зубец, директор Центра исследований социальной экономики. Канал в Телеграме «Река Смородина». Макси, вы есть? Алексей Николаевич.
29: Макси тоже есть, да.
3: А, ну есть. И Макси. Канал, короче, «Река Смородина». Алексей Николаевич, обычно вначале я говорю, что вы экономист, но мы сегодня не про экономику поговорим. Вы же еще вроде бы и социолог тоже, да? Если мне память-то не изменяет.
0: Ну да, это называется дилетант широкого профиля.
3: Отлично, ну, я тоже из этих. Смотрите-ка, тут исследовательский центр Russian Field, он же «Русское поле», провел опрос, посвященный российской мечте. Вопрос к россиянам был такой. В США существует понятие «американская мечта», которое обозначает распространенный в этой стране набор целей в жизни. А что лично вы назвали бы российской мечтой? И там внутри главных мечты «мир», «мирное небо», «безопасность» 21%, также 21% на втором месте «материальный достаток», «доходы», «доступные цены», 20% чуть меньше «личное счастье», «самореализация», «путешествия», «хорошая жизнь». Ну и далее «семья, дети, близкие», «право, свобода, обновление власти», господи, прости, «справедливое управление», «стабильность, порядок», «уверенность в будущем», «дом», «решение жилищного вопроса». Это вот, знаете, 12, 10, 8%. 8%, кстати, за социальную справедливость, равенство, отсутствие коррупции. Ну и всего 7% за сильную, развитую, суверенную Россию. В общем, ну давайте, вот вы как понимаете, вот российская мечта для вас. Только прошу вас, очень прошу вас. Сейчас вот этот титр, который я прочитал вначале, вы его отбросьте. Я просто спрашиваю Алексея Зубца, вот есть такой гражданин в России. Российская мечта для вас. Ваша личная.
0: Здоровье, самореализация, благополучие и мое собственное благополучие семьи. Длинная здоровая жизнь. Ну, вот там 3-4 основные позиции.
3: А смотрите, раз уж начали с американской мечты, раз уж так был поставлен вопрос. Американская мечта визуально понятна. Это там дом, лужайка зеленая, вы поняли, да? Прекрасно знаете об этом.
0: Нет.
3: Ну как,
0: нет,
3: из грязи в князи. Нет, подождите, из грязи в князи. Я почитал про американскую мечту как раз из трущоб наверх. Там есть такая специальная пословица, у нас она звучит «из грязи в князи». Вот это когда ты с самого низу, ты имеешь возможность достичь всего. Ну, они так формулируют это. Здоровье, да, безусловно, но за здоровьем в общем, если нет ничего с рождения дурного с вами, то можно следить, в общем-то, без всякой российской мечты, правда ведь? Что-то другое, как вы визуально нарисуете? Здоровье визуально не нарисуешь, правда ведь?
0: Посмотрите, если мы вернемся к американской мечте, то это понятие было введено там в первой половине 20 века.
3: Великая депрессия у них шла тогда.
0: Да. И включает возможность жить лучше, богаче для каждого человека в соответствии с его способностями и достижениями, то есть его потенциалом. Вот это и есть американская мечта, как бы в самом общем плане, да, а потом она детализируется на дом с лужайкой, там автомобиль и все остальное. Но главное – это благополучие, возможность самореализации, да, и в конце концов счастье. Вот эти вот основные составляющие, как они как были там в середине 18 века, когда там они прописаны в Декларации независимости Соединенных Штатов, там стремление к счастью, да, благополучие и все остальное, так они есть по сию пору. То есть за последние 250 лет в понимании хорошей жизни ничего не изменилось. И для россиян хорошая жизнь – это примерно то же самое, что и для вот американцев. То есть, как я уже сказал, это здоровье, жизнь, здоровье, благополучие, счастье. Ну, а дальше там все, что связано с семьей, там более мелкие дела, которые как бы являются составляющими вот этих более общих компонентов, включая сюда дом с лужайкой и все остальное.
3: Алексей Николаевич, вы, кажется, во Франции жили, работали. Было такое, что-то я припоминаю?
0: Было, да.
3: Да.
0: Было,
3: вот,
0: было.
3: А во Франции то же самое, что и в США? У них такие же представления о прекрасном?
0: Смотрите, французы народ более, как бы это сказать, более меркантильный, приземленный, и вот такими категориями, как стремление и счастье, французы не рассуждают. У них благополучие – это, опять же, уровень дохода, наличие своего жилья, хорошая работа, семья, там, автомобиль и так далее.
3: Все как у всех, ну, вроде бы.
0: Да, но вот без этой вот как бы составляющей, ну вот про поиск счастья что-то я среди французов не помню. Там в основном все более конкретно.
3: Может,
0: более
3: у них земное. Это базовая настройка, может быть, как-то так. Лазурный берег.
0: Я думаю, что просто как бы вот американские эти отцы-основатели, которые писали Конституцию Соединенных Штатов, они все-таки были большими энтузиастами. Французы не энтузиасты, они более приземленные и конкретные люди.
3: Итак, теперь уже спрошу. Сейчас в нашем российском обществе есть понятие «российская мечта», как вы думаете?
0: Да, безусловно, есть.
3: Как
0: это цель,
3: звучит?
0: К которой стремятся люди.
3: Так.
0: Материальное благополучие, здоровье, длинная жизнь и счастье как итог вот этой самой хорошей жизни, которая включает в себя, вот помимо материального благополучия, возможности для самореализации. А самореализация – это хорошая работа, которая дает возможности для того, чтобы воплотить свои возможности. Плюс к этому доступ к образованию, доступ к культурным ценностям, возможность путешествовать, семья, естественно, дети и защищенность детей от всякого рода неприятностей, там возможность, а дальше там составляющие уже более мелкие материальные, такие как, там, я не знаю, наличие там хорошего жилья и так далее.
3: Угу. Почему? Вот у нас есть термин, он, в принципе, на слуху, а

0: нам бы, им бы, вернее, подумать над этим списком и его переработать.
1: И за деньги, да, туда пунктик, да, включить, наверное.
0: Потому что материальное благополучие – это, безусловно, одна из ключевых потребностей россиян, и то, что она не упоминается в этом списке, это, конечно, большая проблема.
1: Ну, я согласен, что святым духом сыт не будешь, безусловно. А почему у нас ставка была сделана на это, а не на материальное? Материальное все-таки как рубашка ближе к телу. Как думаете?
0: Ну, почему это было сделано? Смотрите, список традиционных ценностей заточен на как бы поддержание государства. То есть список исходит из того, что граждане, обязанность граждан поддерживать государство и обеспечивать его благополучие. Значит, то есть приоритет государства над личностью, в то время как простой россиянин все-таки считает, что его личность и личность его детей более важная история, чем благополучие страны. То есть благополучие страны складывается из благополучия отдельных людей, а не наоборот. Вот, собственно, в этом различие. Это, наверное, та ошибка, которая была допущена при составлении этого списка традиционных ценностей, и было бы неплохо ее исправить.
1: Дело в том, что вот как будто бы хочется в этот момент воскликнуть. Не хочется, но приходится. Не жили хорошо, и нечего начинать.
0: Нет, это неправда. На сегодняшний день, с точки зрения материального благополучия,
1: то есть не на это ориентировались, так, да, когда писали?
0: Россияне живут так, как никогда не жили до этого. А вот. Но тем не менее...
1: Но все равно как будто бы несчастны, вы не находите?
0: Сейчас несчастье, да. То есть я вот опять же написал об этом в своем канале «Река Смородина», что на сегодняшний день уровень счастья, индекс счастья, ну вот по последним данным за июнь, по-моему, который публиковал ВЦИОМ, индекс счастья спустился на уровень 2011 года. То есть россияне, несмотря на вот тот достаточно высокий уровень материального благополучия, который мы имеем сегодня, чувствуют проблемы в своей жизни, то есть количество несчастных людей растет, и, наверное, с этим надо что-то делать.
1: А может быть, российская мечта это в том, чтобы индекс счастья зашкаливал? Это если, ну, просто...
0: Российская мечта состоит в хорошей жизни. Люди хотят жизни хорошо.
1: А может быть, что нет, это в мире, Алексей Николаевич, в мире, я не думаю,
0: нет,
1: что
0: нет, в мире.
1: Нет, условно нет. В Эфиопии или в Казахстане что-то там по-другому. Все хотят хорошо жить.
0: Да. Все хотят жить хорошо.
1: Вот да, это правда. Хорошо жить еще лучше, да? Хорошо. Ну, вы помните
0: да.
1: это. Но
0: да,
1: мне кажется, что и вы сами об этом сказали. Видите, счастье и деньги, они как бы о разном немножко, да? Деньги не всегда приносят счастье. Правда ведь? А счастье
0: когда
1: не всегда
0: много,
1: приносит
0: да,
1: деньги.
0: Не в деньгах счастье, когда их много, это чистая правда.
1: Ну, вот видите. А есть за 50 секунд у вас, ну, скажем так, если сможете сформулировать мысль о том, как индекс счастья повысить, но при этом, понятное дело, денег не так много. Так что вот не про
0: смотрите,
1: деньги этот разговор.
0: Счастье опирается помимо вот денег на массу других составляющих. Ну, например, повысить качество медицинского обслуживания, чтобы люди жили дольше. И, собственно, это будет одним из оснований того, что... Ну, то есть здоровое долголетие. Вот это один из способов повышения уровня счастья, который стоит относительно недорого.
1: Доступная медицина.
0: Доступная медицина, здоровое долголетие, да.
1: Вот, кстати говоря, как направление да, для всех, и для нас, для чиновников, для политиков. Спасибо. Алексей Зубец, экономист, социолог, директор Центра исследований социальной экономики, телеграм-канал, Макс-канал «Река Смородина». Подписывайтесь. Иван Панкин был здесь, остался доволен. Доживем до понедельника, друзья. Все будет хорошо. Не забывайте об этом. Всегда помните, все будет хорошо.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
3: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите летние суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+. Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 20.

0: Радио «Комсомольская правда». Только жизнь. Только правда. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана. Зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». Летом по пению сверчков можно определить температуру воздуха. Чтобы узнать температуру в градусах Цельсия, нужно подсчитать количество стрекотов за 8 секунд и добавить к ним 5. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Российские беспилотники уничтожили на Дунае стоянку украинских военных катеров. Целью атаки стал стратегический объект в городе Вилково, расположенном в 138 километрах к югу-западу от Одессы, утверждает Минобороны. Также в военном ведомстве уточнили, что плавсредства обеспечивали доставку военных грузов и топлива для нужд ВСУ. Удар по стоянке в приграничных районах позволил существенно нарушить логистические цепочки снабжения южной группировки войск, заявили в Минобороны. Точное число уничтоженных катеров ведомство не сообщает.
0: О переговорах.
1: Спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер провел в египетском Эль-Аламейне несколько встреч. Главной их темой стала ситуация в секторе Газа. Это сообщает телеканал Аль-Хадах. Кушнер встретился с посредниками в непрямых переговорах между Израилем и Хамасом, с самими радикалами, а также с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым. Также его принял президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси. Он подчеркнул, что стороны конфликта в Газе должны неукоснительно соблюдать положение соглашения, подписанного в октябре 25-го. На этой неделе агентство Axios также писало, что Кушнер планирует посетить Израиль для переговоров по Газе. Поездка, как говорилось в публикации, произойдет на фоне попыток США продвинуть следующий этап плана по Газе, а он подразумевает разоружение Хамас и вывод израильских войск. США и Япония планируют создать самую глубокую в мире подводную шахту, чтобы бросить вызов Китаю. Это пишет Bloomberg. Речь идет о добыче редкоземельных металлов со дна океана в районе японского острова Минамитори, где, по оценкам, находится более 16 миллионов тонн полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, полупроводников и военной техники. Старт добычи намечен на 2027 год. Журналист и писатель Феликс Медведев скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на родственников журналиста. Писатель скончался 14 августа. Причина смерти – продолжительная болезнь. В семье рассказали, что прощание с Феликсом Медведевым пройдет 19 августа по адресу улица Маршала Тимошенко, 25. В завершение выпуска о валюте. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84.54, евро 97.51, юань 12.48.
0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, дорогие товарищи, слушатели, зрители, все, кто голосовал и не голосовал. Это настоящий хит-парад на волнах радио «Комсомольская правда». Мы начинаем. Мы – это я, Александр Анатольевич, и Александр Вячеславович Нуждин.
3: Всем здравствуйте. Мы действительно начинаем хит-парад. Товарищ Чичерина, ваша песнь спета. По крайней мере, наши слушатели голосуют за композицию «Юль» уже из последних сил, но все еще десятое место.
0: Десятое место.
3: Чичерина, песнь моя.

0: Чичерина, «Песнь на 10-м месте». Мне вспомнилась цитата, которую произносил много раз Андрей Александрович Миронов. «Клянусь, моя песня не спета. Не спета песня Чичерины». Просто на 10-м месте поставили наши радиослушатели и интернет-зрители. Ну, это их воля. Но очень может быть, что она возьмет и подпрыгнет опять вверх куда-нибудь к первому месту. Все может быть.
1: Так мало того, я могу тебе сказать, что 10-е место не самое позорное место.
0: Прекрасно.
1: Десятка лучших. Ну, а у нас сейчас новая песнь.
2: Новая песня.
1: На прошлой неделе мы уже давали слово Эдмунду Шклярскому, который интриговал и рассказывал про новую пластинку группы «Пикник». И вот альбом «Вечное движение» наконец вышел. 14 песен на 48 минутах звучания. Но мы взяли в настоящий хит-парад самую первую песню с альбома «Дориан», в скобочках «Грей». «Пикник». Дориан.

0: Это была новая песня в настоящем хит-параде на радио «Комсомольская правда» «Пикник Дорианцах» нового альбома. Вернемся же к хит-параду. У нас девятое место.
1: Девятое место.
0: Мегамозг. Коридоры.
2: Я задыхаюсь.

0: Мегамозг – коллектив очень крепкий. Не то чтобы большой по составу, но большой по электрическому, энергетическому и психологическому заряду. Их еще видеть надо. Ну, вы видели. Кто посвящен в тему, тот других научит. Кто не видел, я вам советую. Итак, «Мегамозг», «Коридоры» на 9-м месте настоящего хит-парада. У нас первый перерыв, у нас отличный счет, у нас такой спортивный настрой. Ну, что, летние, пляжные виды спорта, водные виды спорта.
1: Ну, судя по погоде, не особо пляжные, конечно, но...
0: Пляж разный бывает, и спорт
1: это
0: тоже...
1: Где ты такой пляж-то видел в
0: плюс 13? Нигде, просто я его придумал.
1: А, я понял. Хорошо.
0: Кто тебя выдумал... Тоже цитат. Короче, перерыв, сейчас вернемся.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Витом. Здоровье в каждый дом. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Министр здравоохранения России Михаил Мурашко о том, как пандемия оптимизировала систему медицинской помощи.
6: Ковид, вы помните, вереницу машин скорой помощи, эти фотографии, если не все, то большинство видели. А мы же тогда, когда столкнулись с этим, нам тоже пришлось перестраивать систему работы по приемке пациентов. Это нужно было сделать, чтобы она была высокопотоковая, быстро оформить, быстро госпитализировать, быстро поставить диагноз, и все это быстро. И сейчас вот эти приемные отделения, рассчитанные на разную категорию пациентов, там мы уже их сразу маркируем внутри, эти линии, красные линии, желтые линии, зеленые линии, где пациент может ожидать, а где он должен помощь получить просто незамедлительно. И фактически карета скорой помощи по красной линии может въезжать сразу в операционную. Но это и необходимо делать в случае, если есть такая ситуация, там кровотечение или реанимация, или еще что-то необходимо. Поэтому вот этот проект тоже сегодня идет, и он абсолютно полностью ориентирован на регионы. И в рамках него, в том числе, очень активно начали внедряться информационные технологии, потому что передача с машины скорой помощи в приемное отделение – это непростая задача. Все это было склеить, собрать. Эти изменения начались, и слава богу.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. Минздрав предупреждает. Тебе, Саня, знакомо это?
2: Реклама.
3: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
4: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь «Электро». У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с Мегатрон. Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
7: А знаете ли вы что?
8: У человека минимум 31 позвонок, а собственные наименования имеют только 2 верхних – «Атлант» и «Аксис».
7: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна.

0: Это была рубрика «Минздрав предупреждает». А пьющему Брэду Питту посвящалась композиция «Ленинграда». А, как говорится, мужчина в самом расцвете пил.
1: Ну, мужчина в самом расцвете пит. Ой, как это можно бесконечно рифмовать, конечно. Парню повезло с фамилией. В русском языке его теперь будут склонять как угодно. Типа, наконец-то наш Брэд развязал. Наконец-то он опять нормальный пацан. И в любом баре Лос-Анджелеса можно встретить дерущегося где-нибудь в углу Брэда.
0: Брэд начал пит.
1: Да, Брэд какой-то. Сейчас начнут вот это вот стебать вдоль да поперек. Ну и ладно, но это будет только в интернете. Официальная пресса этим заниматься не будет, потому что что? Потому что алкоголь нельзя.
0: Мы вернемся к хит-параду после такой нотации нашим слушателям. Восьмое место.
2: Восьмое место.
3: Восьмое место.
0: Beautiful Boys. Твоя любимая песня.
4: Твоя любимая песня. А в ней любимые вместе. Наверное, я сумасшедший. Я написал ее лишь для тебя.

0: Beautiful Boys. В принципе, наш творческий коллектив можно было назвать именно так. Я имею в виду коллектив настоящего хит-парада. Ну, чем мы не Boys, чем мы не Beautiful? Да, по всем показателям. Но это так называется группа Beautiful Boys. Уже, видишь, забрали это название. Ну и ладно, мы другое придумаем. Твоя любимая песня на 8-м месте нашего настоящего хит-парада. Пора рассказать что-нибудь очень интересное из области физики, например, про Исаака нашего Ньютона вспомнить, про, так сказать, ну, в общем, яблони в цвету.
1: Яблоко от яблони.
2: Да, это рубрика «Яблоко от яблони». Сыну лидера смысловых галлюцинаций Сергея Бубонца Никите уже 28 лет. Он, и как и его папаша, долгие годы занимается музыкой. Но в одной песне два поколения бубунцов встретились только сейчас. То есть тройка с бубунцами,
0: да, я бы сказал. Именно, да, именно так.
2: Отец и сын записали совместную композицию «До неба рукой подать». Сергей Станиславович и Никита Сергеевич говорят: «Наша работа посвящена мечтам и способности не терять их даже в городе, который кажется серым и безжалостным». Что ж, Сергей бабунец с отпрыском.
0: И бабунец джуниор.
2: Бабунец джуниор.
0: Кстати, серьезный мужчина. Я видел, как они работают на сцене. Папаш-то клевый, заводной, рок-н-ролльный. А молодой бабунец очень строгий мужик. Прям серьезный, собранный. И работает очень хорошо, надо доложить. Папа правильно воспитал.
2: Как звучит молодой бабунец. Ладно, до неба рукой подать.
3: Этот город бетонный, пожиратель людей и закатов, собирает печаль и отправляет в эфир. Это уже было с нами когда-то.

0: Это была рубрика «Яблоко от яблони». Бабунцы, не побоюсь этого слова, великолепные бабунцы.
1: Все, вы попали на язык Нуждину, все, теперь игра слов не прекратится. Эх, да тройка с бабунцами понеслась. Да, да, да. Все, Нуждин вас взял в работу, держитесь, мужики.
0: Чтобы меня остановить, мне нужен перерыв.
1: Да?
0: Да.
1: А обороты не сильно упадут?
0: Да нет, нормально.
1: Ладно, мотор не глуши, сейчас вернемся. Сейчас вернемся, не уходите.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
1: Мы вам уже рассказывали про эпичный блокбастер Кристофера Нолана «Одиссея». На этой неделе картина вышла наконец-то в отечественный прокат. Потому самое время подробнее остановиться на саундтреке Людвига Горансона. Композитор использовал для звуковой дорожки копии древнегреческих инструментов. По словам Горансона, Кристофер Нолан с самого начала хотел, чтобы фильм не только выглядел как Древняя Греция, но и звучал соответствующе, как Древняя Греция. Для выполнения этой задачи в записи были использованы лира, авлос и бронзовые инструменты, поскольку действие «Одиссеи» происходит в бронзовом веке. Что касается авлоса, это древнегреческий духовой инструмент, похожий на двойной кларнет. Для фильма воссоздали его копию. Оригинал датируется 6-5 веками до нашей эры. До наших дней не дошли тростниковые язычки авлоса, поэтому киношникам пришлось восстанавливать устройство инструмента по древним источникам. Сейчас мы с вами послушаем песню, которая звучит во время финальных титров «Одиссеи». Что любопытно, она называется «When I'm Home» – «Когда я окажусь дома». Итак, Джеймс Блейк, Трэвис Скотт и Людвиг Йоранссон – «When I'm Home».
2: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Депутат Государственной Думы Александр Козловский и депутат Псковской городской думы Антон Мороз провели свой рабочий день в Великих Луках. Парламентарии пообщались с жителями города, познакомились с производством на М-конструкторе заводе электротехнического оборудования. На встрече со спортсменами обсудили перспективы развития спорта на промышленных предприятиях. Стали участниками собрания жильцов домов на улице Рабочая, где выслушали пожелания жителей Великих Лук, которые они хотели бы внести в народную программу. 20 августа состоится презентация книги «Путешествие в прошлое. Великие Луки. Часть 2». Ее автор Владимир Орлов – историк, краевед, заслуженный учитель России, почетный гражданин Великих Лук. Издание продолжает серию работ автора и будет интересно и историкам, и всем, кому дорога судьба малой родины. Встреча пройдет в семейно-досуговом центре «Атмосфера» в 15 часов. Вход свободный. Святогорское подворье при храме Воскресения Христова в деревне Клин Кунинского округа при помощи ландшафтных дизайнеров планирует благоустройство и зонирование территории. Для того, чтобы место вокруг храма выглядело гармонично, а все насаждения сочетались друг с другом, требуется разработать единый проект ландшафтного дизайна. К сотрудничеству приглашают тех, у кого есть желание, свободное время, способности к выращиванию растений или профессиональные навыки в области ландшафтной архитектуры и ботаники, а также начинающих специалистов.
2: О валютах.
3: Доллар 83 рубля 81 копейка, евро 96 рублей 75 копеек, юань 12 рублей 42 копейки.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках облачно с прояснениями, температура воздуха около плюс 19 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок. американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет. Вы слушаете «Настоящий хит-парад». Я действительно не глушил мотор. Немножечко газку поддавал.
1: Я знаю, я слышу.
0: Слушай, ну я не настолько старый уже. Не на людях, по крайней мере. Вы готовы к очередной рубрике, конечно, товарищ?
1: Конечно.
2: Дорогая редакция. Рубрика, в которой мы читаем сообщения слушателей и ставим их песни.
1: Нам на редакционную электронную почту пришло письмо. Понятное дело, электронное. Так вот, читаем. Здравствуйте. У гитариста группы «Секрет» Андрея Заблудовского вышел альбом под вывеской «Секрет». Сам Андрей считает, что может использовать это название, так как, в отличие от других участников бит-квартета, никогда не уходил из группы. И даже официальным днем рождения «Секрета» считается тот день, когда Заблудовский пришел в первый раз на репетицию, а именно 20 апреля 1983 года. В данный момент «Секрет» существует в двух версиях. «Стерео FM» Фоменко и Леонидов и «Забл Моно» – сольная версия от Заблудовского. Барабанщик Алексей Мурашов, единственный из квартета, выступает без вывески «Секрет» с собственной группой, которая называется «По барабану бэнд». В настоящем хит-параде были несколько песен «Секрет FM Стерео». Было бы интересно услышать у вас и «Секрет Забл Моно». Это конец сообщения. Я перестал цитировать это письмо. И, наверное, скоро что-то зазвучит.
0: Да, конечно, зазвучит. Мне очень понравился креатив «По барабану бэнд». Я сразу вспомнил мистера Малого, которого мы хорошо с тобой знаем, ну, да. И его проект «Пьянству бойс».
1: Например.
0: Да. Да.
1: Ну, мастер, в общем, слова очень, да, сильный. Но это уже цитата из Васи Васина. Ну, продолжай.
0: Да, ну, что значит продолжай? Мне не особо нравится креатив «Забл Моно».
1: И все это, кстати, так называемый нейминг, рожденный в Санкт-Петербурге. Ты заметил?
0: Нейминг. А, ну, конечно.
1: Это легендарный нейминг. Они придумывают такое, что никто не сможет придумать и перещеголять.
0: Санкт-Петербургу привет.
1: Это да.
0: Итак, «Секрет», в скобочках Андрей Заблудовский, 20 лет.
5: Еще вчера мне

0: вы и ах?
1: Александр Вячеславович.
2: Я.
1: Безумству храбрых поем мы песню?
2: Безумству храбрых венки бесплатно.
1: Ничего себе настройчик. Ну, нормально, нормально. Продолжаем. Мы вас познакомили с нашей рубрикой. А теперь будут другие рубрики. Но вначале все-таки кто там у нас на седьмом месте?
3: Седьмое место.
2: Нога. Проклятие шута.

0: Тань!
1: Это было 7-е место настоящего хит-парада. Мы все ближе и ближе к пятерке лидеров. Но вот не очень радостные, точнее, совсем не радостные новости пришли из-за бугра буквально несколько дней назад.
2: Струна оборвалась.
3: В возрасте 69 лет умер Уильям Орбит. Британский продюсер, знаменитый, легендарный, профессиональный, высочайшего уровня работник культуры Уильям Орбит. Он занимался электронной музыкой, но сотрудничал с именитыми рок- и поп-исполнителями тоже. Уильям работал с Мадонной, группой No Doubt, группами Blur, U2 и многими другими. Орбит продюсировал их так, как если бы это была его родная электроника. И делал это очень талантливо. И потом это становилось знаменитой музыкой в его обработке. Музыкантов группы Blur он заставлял часами джимовать, записывая происходящее на многоканалку, чтобы потом оцифровать, резать и клеить гитарные и барабанные партии как привычные ему электронные текстуры. Спродюсированный им трек No Doubt, Making Out, звучит как техно, но сыгранное рок-группой. К тому времени казалось, что из гитарной музыки уже не выжечь ничего нового. Но Уильям Орбит с легкостью продемонстрировал новаторство в жанре. Что же касается поп-музыки, то Орбит в 1998 году выступил продюсером знакового альбома Мадонны, того самого, который назывался «Ray of Light». Пластинка действительно и революционная, и новаторская, и не только для Мадонны. Пластинка в итоге завоевала 3 премии Грэмми. Конечно, благодаря Уильяму Орбиту. Мы не умаляем роль Мадонны, но все-таки Уильям Орбит – автор этого альбома. Сейчас мы с вами послушаем главный сольный хит Уильяма Орбита «Adagio for Strings». Ну, классика. Итак, Уильям Орбит «Adagio for Strings».

0: Это была рубрика «Струна оборвалась». Царствие небесное Уильям Орбит, или, как на его родине говорят, «Rest in peace». А даже «For strings» мы с вами прервемся буквально на минуту и, собственно, продолжим с еще одной рубрикой.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Сказано реклама. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера» – это по-настоящему жаркая кухня. Наши шеф-повара приготовят для вас сочные стейки на открытом огне, а также бургеры, филе миньон, колбаски из говядины. А какой у нас потрясающий том-ям! Но лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. Гастробар 1166 в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
3: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
4: А знаете ли вы что? Самый длинный предлог в русском языке состоит из 14 букв. Это слово «соответственно».
5: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда».
6: Я слушаю.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Всем привет! Вы слушаете «Настоящий хит-парад». С вами Александр Нуждин и Александр Анатольевич. У нас рубрика «Чужие».
1: Чужие.
7: Чужие.
0: Нестареющей балладе группы «Ария. Возьми мое сердце» исполнился 31 год. Песня вышла в 1995 году на альбоме «Ночь короче дня». Музыку к ней сочинили аж 4 человека. Валерий Кипелов, Сергей Маврин, Владимир Холстинин и Виталий Дубинин. Основную часть мелодии написал Валерий Александрович. Красивое гитарное вступление придумал Маврин, а уже дорабатывали аранжировку Дубинин с Холстининым. Текст, разумеется, написала Маргарита Пушкина. Она посвятила стихи своему другу, умершему от рака. Изначально лирика отражала личную боль поэтессы, но песня предназначалась для мужского вокала, поэтому сюжет изменили. В финальной версии герой страдает из-за гибели возлюбленной. Ария. «Возьми мое сердце».

И вот спустя 30 лет песня прозвучала так, как ее задумывала Маргарита Пушкина. За мощный вокал спасибо Полине Гагариной. Певица исполнила кавер на арию в проекте «Соль. Легенда».

0: Это была Полина Гагарина «Возьми мое сердце». Буквально вот несколько дней подряд слушаю композицию, которая практически так и называется. Но она не группы «Ария». Это Эйс Фрилли из группы «Кис».
1: Твои любимчики.
0: Да, мои любимчики. Там песня называется «Rip it out, take my heart» и «Трали-вали трулю». Ну вот, как я, видишь, подытожил. Но тоже «Возьми мое сердце».
1: Ну да, таких песен миллионы. Это правда.
0: А хороших таких песен не миллионы.
1: «Скептик».
0: «Скептик», но вернемся к хит-параду. Вот, кстати, одна из таких песен. Хороших.
2: Шестое место.
0: «Баста и моя мишель». «Если я буду танцевать».

0: Чила с песню «Пауза».
1: Пауза?
0: Ну, пауза здесь и уместно, умоляю,
2: танцуй.
3: Шестое место настоящего хит-парада «Баста и моя Мишель, если я буду танцевать». Давайте мы...

0: Ну, если мы все начнем танцевать, то перерыв между первым и вторым часом пролетит вообще незаметно.
1: Танцуют все!
0: По минуточку. А кто оплачивает весь этот банкет?
1: За чей счет банкет?
0: Ну, или так. Так или иначе, кому счет нести? Да никому. Все уже оплачено. Все включено.
1: На представительские,
0: все включено.
1: На представительские расходы спишем.
0: Да?
1: Да.
0: Вот жулик, а. Ну, так бывает. А что делать? Работа в официальных организациях и в галстуке приводит к определенным знаниям и умениям. Но это не в этой программе мы будем рассказывать. В этой мы будем рассказывать все больше и больше о том, что происходит в рамках настоящего хит-парада, в том числе, как вы проголосовали, что куда важнее, чем наше, понимаешь, балагурство. Хотя мы с Александром Вячеславовичем не отстаем ни от вашего летнего настроения, ни от календаря, который диктует свои правила. И время тоже, понимаете ли, не ждет. Ну да, ну пора прерваться. Дамы и господа, настоящий хит-парад. Антракт.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Друзья, будущее наступило.
3: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Интернет-эксперт Герман Клименко о попытках западных стран запретить социальные сети детям.
5: Это мировой словесный тренд. Давайте так скажем. Пока мы с вами фактически имеем Австралию, все на нее посматривают так достаточно, да? Что-то делается в Великобритании, но не факт. Но делается только потому, что там симки из детских. У нас пока нет детских симок. Как определить, как не пустить человека? В Австралии, кстати, эта профанация уже известная, потому что у них половина детей продолжает ходить туда же, куда ходили, против чего бились. Вот, но подделав там документы входа, потому что есть возможность обойти. А пока у вас нет симки, которая бы четко обеспечивала, что в этой симке сидит ребенок, тогда да, оператор связи может что-то сделать. А как он определит, что это не ребенок? Да никак, нет такого способа. Вот, нужно попросить сфотографироваться, значит, начинается хранение перс-данных. Да? Поэтому тут одно за одним. У людей есть много идей разных, да, но исполнение, простите, мягко говоря, хромает.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Радио КП на Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Из-за большего количества подкожного жира женщины хуже, чем мужчины, переносят высокую температуру. Жаркая пора на радио.

0: «Комсомольская правда». В Москве 9 вечера. В Ижевске 10. В Иркутске 2 часа ночи. В Магадане 5 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О Ближнем Востоке.
1: 8 стран обвинили Израиль в препятствовании мирному плану по сектору Газа. Ответственность за препятствование усилиям по достижению мира лежит на Тель-Авиве после его отказа от дорожной карты по реализации плана Дональда Трампа. Об этом главы МИДов 8 стран заявили в совместном заявлении, пишет «Иерусалим Пост». 9 августа премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не согласится на дальнейший вывод войск из Газа до полного разоружения Хамас. Политик исключил возможность создания палестинского государства. Этот отказ подтверждает, что Израиль теперь несет ответственность за препятствование усилиям, направленным на установление мира в Газе и на остальных оккупированных палестинских территориях. Это следует из заявлений 8 стран. Документ подписали главы МИДов Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Египта. Министры призвали США продолжить активное участие в процессе и добиться от Тель-Авива выполнения обязательств. США потребовали от Израиля завершить боевые действия в Иране, Ливане, секторе Газа. Об этом стало известно 10 августа. Позицию Вашингтона до израильского руководства донес командующий ЦЕНКОМ адмирал Брен Купер. США и Япония планируют создать самую глубокую в мире подводную шахту, чтобы бросить вызов Китаю, пишет Bloomberg. Речь идет о добыче редкоземельных металлов со дна океана в районе японского острова Минамитори, где, по оценкам, находится более 16 миллионов тонн полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, полупроводников и военной техники. Старт добычи намечен на 2027 год. Андрей Клепач освободил должность главного экономиста ВебРФ. Комментировать причину ухода с поста он отказался, отметив при этом, что имя нового главного экономиста в госкорпорации уже определено и будет объявлено в ближайшее время. В интервью газете «Ведомости» Клепач добавил, что пока не имеет планов по дальнейшему трудоустройству. Его публичные оценки ситуации в России регулярно расходились с официальной позицией госкорпорации, где заявления Клепача всегда обозначали как частное мнение. Андрей Клепач занимал ключевые посты в российской экономической системе на протяжении 20 лет. С 4 по 8 годы он возглавлял департамент макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития, а до этого руководил департаментом исследований Центробанка. Вероника Борисенкова, служба информации.

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет! Вы слушаете настоящий хит-парад на радио «Комсомольская правда». Сейчас рубрика, которая имеет к нам с Анатольевичем непосредственное отношение, по крайней мере, у меня уже ноздри раздуваются от негодования.
2: Да, ты покраснел. Кто не видит, Нуждин покраснел. Но ничего, нам краснеть за то, что мы сейчас скажем, точно не придется. Итак, рубрика...
3: «Что происходит?» Рубрика, в которой мы рассказываем о самых странных явлениях в музыкальной сфере.
2: Иноагент. И просто не очень-то умный человек Михаил Козырев написал у себя в соцсетях настолько фееричную идиотию, что мы не можем ее не процитировать. Ну, чтобы вы оценили всю степень отсутствия хоть какого-то здравого смысла у данного субъекта. Итак, он пишет. «Узнал сегодня, что в «Колобке» есть песни группы «Бонд с кнопкой». Печально. Группа очень талантливая. Взлет сделал их желанными для любого саундтрека. Предложений наверняка много. От разных кинопродюсеров. Редкая ситуация, когда можно выбирать. Такое бывает только в начале пути. И то, что они в результате выбрали именно это, печально. И много грустных смайликов». Конец цитаты. Как говорится, Михаил Натанович, никогда не сдавайтесь. Позорьтесь до конца. Ну, то есть, смотрите сами. Козырев не просто выступает против специальной военной операции. Он еще и бедолагу Колобка записал в агенты Кремля и своего личного врага. В комментариях иноагенту уже написали. Вот, конечно, охрененный повод для печали. Или вот Козырев офигеет, когда узнает, чьи песни в «Брате 2».
1: Что еще узнает? Так он их и подбирал.
2: Не думал я, что скажу это, и буду вообще этому уделять столько времени, но после всего этого маразма, который мы сейчас произносили и цитировали, даже захотелось сходить в кино, не поверите, и поддержать нашего Колобка, каким бы он там ни получился. Но для начала послушаем песню Бонда с кнопкой, которая звучит в этом сказочном блокбастере. Фух. Дорогие друзья, Бонд с кнопкой, камушки. Камушки.

0: Это была рубрика «Что происходит», в рамках которой мы послушали композицию «Бонд с кнопкой», которая звучит в блокбастере «Колобок», не понравившийся Михаилу Назановичу Козыреву.
1: Это называется «Меня никто не спрашивал, но я скажу». Наверное, так?
0: Наверное, так.
1: А вот ты что скажешь, Сань, в этой ситуации?
0: Я думаю, что все, к чему прикасается Михаил Натанович, становится из продукта колобком вообще по определению. Поэтому, наверное, комментарий излишний.
2: Пятое место. Пятое место.
0: Дельфин. Яблоки.
3: Вернусь и упаду в траву. Она сомкнет зеленые объятия. И взгляд мой устремится в высоту, где ветер облака придумывает платье. И я узнаю птиц на голубом и белом. Теперь я здесь, я им не снюсь, и мне не надо быть отчаянным и смелым.

Эх, знали б вы, что значило любить, когда ты выбираешь из чудовищ, и лопнет кожа яблока в зубах, и захрустит созревший плотью лето, и вспыхнет праздник в ледяных гробах, под землю вдруг проникнет лучик света.

0: Пятое место настоящего хит-парада «Дельфин» и «Яблоки». Ну, собственно, не на снегу, но все равно яблоки.
1: А я знаешь, какую песню буду играть в своих диджейских сетах? Очень страстную.
0: Удиви меня.
1: «Белый танец». «Яблони в цвету». Ты не помнишь эту песню? Евгений Мартынов. «Яблони в цвету».
0: Да, да, да, да, конечно.
1: Ну,
0: да.
1: Но это прекрасно. Это много страсти, это много чистой любви и восторга.
0: Следующая как раз рубрика, которая посвящена тоже очень известной песне.
2: Музыкальные войны. Атака клонов.
0: Совсем недавно мы вам рассказывали, что исполнитель «Золото» выпустил кавер на хит группы «Рондо», тоже является частью вселенной. И вот проходит неделя, всего неделя, и появляется еще одна версия все той же композиции. На этот раз к снаряду подошла группа «Сироткин». Так хочется сказать, ребят, ну, вы хотя бы как-то договаривались между собой. Все ведь в одной песочнице играем.
1: Как уверяют сами музыканты, цели у них были разные. «Золото» записал акустическую версию в качестве саундтрека к фильму «Смешарики сквозь вселенные». А «Сироткин» выпустили свою вселенную из ретро-соображений. К слову, если Золотухин вдохновлялся версией «Рондо», то Сироткин взял за основу кавер от уже «Иванушек Интернешнл». Ну, давайте так, слушаем Сироткина. Тоже является частью вселенной.

0: Это был проект «Сироткин» со своей версией изъезженной, заезженной уже композиции. Ну, хорошая, конечно.
1: Хорошая композиция.
0: Тоже является частью вселенной. На следующей неделе появится еще одна группа, которая тоже является частью вселенной.
1: Да. В конце концов, дойдет до того, что вы нас вынудите все. И мы тоже споем с Нуждиным песню, что мы тоже являемся частью вселенной.
0: Йоу. У нас есть минута на перерыв.
1: Запишем тележку.
0: West Coast.
1: А.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Реклама.
3: Витом поможет болеть меньше, жить дольше. Подробности на www.vitom.ru. Телефон 383-263-19-54. БАД не является лекарственным средством.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Актер Павел Деревянко о работе над собой.
6: Но прежде всего нужно улучшать свое качество речи собственной. Это помогает по жизни. Много что хорошего. Из этого можно для себя извлечь. Занятие актерским мастерством очень раскрепощает сильно. У многих людей это большая проблема. Я, собственно, знаете, застенчивым человеком был. Я им на самом деле и остался до сих пор. Не знаю, насколько это хорошо или плохо, но мне это часто мешало. Поэтому я искал каких-то публичных выступлений, хоть и боялся их, знаете, публичных выступлений. Нужно идти навстречу со своему страху. Набирая скиллов, ну, допустим, ты понимаешь, что это неусидчиво, нужно точно это осознать и смотреть на это, работать с этим, видоизменять это, ну, каким-то образом. Это все не быстро, но это нужно делать. Я таким образом сделал себя, просто вот по крупицам собирал свои какие-то, находил в себе слабые места, рассматривал со всех сторон и потом их менял, ну, делая там более-менее сильными сторонами своими. Ну, собственно, конечно, это можно и нужно делать. Буквально все в твоих руках. Буквально.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Вся правда о Лете. На радио «Комсомольская правда». При температуре выше 40 градусов Цельсия человеческое тело теряет около 1 литра пота за час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда».

0: Хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Мы продолжаем настоящий хит-парад на волнах радио «Комсомольская правда». В студии по-прежнему Нуждин Анатольевич. И с самого начала этого блока у нас серьезный доклад.
2: Реклама. Паста карбонара, ризотто с морепродуктами, пицца маргарита, фокаччо с пармезаном. Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Частичка настоящей Италии в Великих Луках. Насладиться невероятным вкусом с роскошным видом на реку Ловоть с друзьями или семьей можно каждый день с 12 дня до 10 вечера. Зачем откладывать наслаждение на потом? Ресторан «Альтеза» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
4: ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Комсомольской правде 100 лет. История и современность любимого издания страны. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.

0: Это была рубрика Антонова, в рамках которой мы рассказывали о юбилее альбома «Металлика», который, собственно, так и называется «Металлика». Я недавно как раз вспоминал этот альбом и понял, что продюсирование в иностранном смысле этого слова – это великая вещь, потому что очень много вот этих талантливых людей, как в том числе Рик Рубин, в данном случае продюсировал альбом «Металлики» Боб Рок, все становятся шедеврами, и мы отмечаем только музыкантов, а продюсеры остаются как бы в тени. И это очень обидно, потому что большинство из продюсеров являются еще и музыкантами, и аранжировщиками. Мне кажется, нужно посвятить программу целиком о продюсерах великих нашего времени, музыкальных продюсеров.
1: Четвертое место.
0: Антон Завьялов, «Туман».

прошло или не прошло еще, об этом мне поведают набрякшие бинты. Тихо и светло, и где было побоище, тебя будут к обеду ждать любимые цветы. И тихо я, прости, а потом молчание, и ничего глупее нет, я в этом не силен. Ты главное свети, чтоб не так отчаянно плутал на глубине, а как напуганный малек.

0: Это было четвертое место настоящего хит-парада. Антон Завьялов, который нагнал туману в нашу программу. А мы, воспользовавшись этим прикрытием в виде тумана, переходим к рубрике, которая...
1: «Я у мамы попсовик».
2: Воссоединившийся дуэт «Мальбек» и «Сюзанна» не намерен избавлять оборотов. После двух крепких сольных синглов «Сладкая парочка» завербовала в подельники Ваню Дмитриенко, пожалуй, самого популярного и самого молодого российского исполнителя на данный момент. Битком забитые Лужники не дадут соврать. Так вот, на троих Сюзанна, Дмитриенко и Мальбек выдали мощный поп-боевик, который называется «Отражение».
0: Композиция «Отражение» впервые прозвучала на концерте Дмитриенко в Лужниках в начале августа, и сразу всем понравилось. Но когда в соцсетях артистов появились фрагменты студийной версии будущего хита, пошла волна негодования. Дело в том, что на живой версии на первый план был выведен мощный вокал Сюзанны, а в студийном варианте она лишь тихо подпевает Ване. Комментаторы ворчат: «Как после живого огня на сцене можно было получить это? Это стерильная пластмасса, это чувство, закатанное в асфальт». Или вот еще: «Как можно было предать анафеме голос Сюзанны? Это же мощь, бриллиант на сцене, а в студийной версии пустота, ни мурашек, ни драйва, ничего». И это только верхушка айсберга, между прочим. В соцсетях сотни требований переписать композицию сызнова.
2: Вот вечно вы, господа, чем-то недовольны. А вы сделайте лучше, например. И мы послушаем и тоже обсудим, что вы умеете делать. И как это у вас получается. А прямо сейчас давайте для сравнения послушаем студийную и живую версии этой композиции. Итак, вот студийная версия.

0: Это была рубрика «Я у мамы попсовик», посвященная дуэту «Мальбек и Сюзанна». О, как романтично.
1: Любишь ты вот эти вот выкрутасы, да?
0: Да, да,
1: вот
0: да.
1: Вот эти вот вензеля.
0: Помнишь, девушка, как вас зовут? Роза. А где вы работаете? В банке. Как романтично. Роза в банке.
1: Натюрлих Маргарита Павловна. Продолжаем.
2: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Архитектор, градостроитель Илья Заливухин о развитии населенных пунктов в регионах.
4: Город – это не здание, да, которое мы привыкли видеть. Город – это инфраструктура. То есть это социальная инфраструктура, это объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта. Это инженерная инфраструктура, все коммуникации, плюс водно-зеленый каркас и транспортная инфраструктура, плюс рабочие места. То есть это огромное количество, на самом деле, вложений финансов, причем постоянных. Ну, например, инженерную инфраструктуру нужно менять, модернизировать каждые 25 лет. Это означает, что, в принципе, каждый год надо что-то достаточно серьезно менять в инженерной инфраструктуре. В каждый из этих городов нужно вкладывать средства на развитие этой инфраструктуры и модернизацию. И, соответственно, делать это по определенному плану. Даже распределенные средства эффективно использовать. То есть делать то, что действительно нужно данному конкретному городу. Возможно, это рабочие места, и чаще всего это создание рабочих мест. Сегодня этот процесс, он идет, разрабатываются планы, на основе этих планов городов финансирование распределяется, и начинается процесс создания этой инфраструктуры. Но он не быстрый, скажем так. Поэтому на все это нужно время.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
5: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
5: Силы ПВО уничтожили 72 беспилотника над регионами России за 12 часов. Об этом сообщает Минобороны. ВПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Курской областями, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей. Ранее сегодня сообщалось, что средства ПВО минувшей ночью уничтожили 822 БПЛА над 17 российскими регионами, акваториями Азовского и Черного морей. Также Минобороны сообщало, что российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 1478 беспилотников самолетного типа и 9 крылатых ракет большей дальности «Фламинго». Один житель Горловки погиб, и трое получили ранения из-за атаки ВСУ. Это сообщила глава администрации городского округа Горловка Иван Приходько. Также, по его словам, три мирных жителя были ранены. Других подробностей он не привел. Глава Министерства транспорта Андрей Никитин анонсировал расширение эксперимента с внедрением беспилотного транспорта в стране. Об этом он заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. «Еще на 5-6 субъектов попробуют это сделать», – сказал Никитин и добавил, что там наработают достаточную базу. По его словам, после достижения необходимых результатов ведомство планирует применить полученные знания для введения беспилотного транспорта по всей стране. Журналист и писатель Феликс Медведев скончался в возрасте 85 лет из-за продолжительной болезни. В семье рассказали, что прощание с Медведевым пройдет в Москве 19 августа. Писатель работал в журнале «Огонек», еженедельнике «Мир новостей», в газетах «Вечерняя Москва», «Парламентская газета» и также писал книги. с 1987 по 1991 вел телепередачу «Зеленая лампа», член Союза журналистов СССР с 1964 года, а также член Союза писателей России.
2: О спорте.
5: Российские гимнастки завоевали 6 медалей на чемпионате Европы. 4 из них взяла Ангелина Мельникова. На счету спортсменки золото в личном многоборье и опорном прыжке, а также бронза в вольных упражнениях и упражнениях на бревне. Серебро в личном многоборье досталось Анне Калмыковой, обеспечившей сборной победный дубль. Кроме того, российские гимнастки не оставили шансов соперницам в командном многоборье, уверенно заняв первое место. Вероника Борисенкова, служба информации.

0: хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
1: Всем привет еще раз. Если вы только что присоединились к нашей теплой компании, это здорово, потому что у нас как раз тройка лидеров.
0: Третье место.
1: Горшенев, «Леда и Зевс».

0: Это было третье место настоящего хит-парада «Горшенев», «Леда» и «Зевс». С вами Александр Дуждин и Александр Анатольевич. Вот и новая песня в хит-параде.
1: Новая песня.
2: Хулиганская группа «Инфекция» была образована аж 40 лет назад. В 1986 году ее основал совсем юный Найк Борзов. Потом у Найка начала стремительно развиваться сольная карьера. Но про «Инфекцию» он никогда не забывал. Рокер периодически возвращается к своему первому детищу. И вот новый камбэк. «Инфекция» во главе с Борзовым выпустила свежий альбом, который называется «Кебаб». Мы оттуда послушаем песню «День рождения». Стоит ли уточнять, что в песне «Инфекции» праздник окажется совсем не тем радостным событием, о котором вы подумали? Итак, дамы и господа, мальчики и девочки, группа «Инфекция», «День рождения».

0: Это была новая песня в рамках настоящего хит-парада, группа «Инфекция». День рождения. Я помню композицию «Infected», культовой в 80-е годы группы «The».
1: Была такая группа, да.
0: Да, вот у них
1: была... «Infected Mushrooms».
0: Ну, это другое совсем, это уже
1: а
0: позже.
1: А группу «Эпидемия» ты не помнишь, отечественную?
0: Нет, не помню.
1: Я уверен, они до сих пор существуют и успешно выступают.
2: Второе место. Второе место.
0: «The Hatters». И третье. «Прощай».

0: Второе место настоящего хит-парада «The Head of the Treaty» – «Прощай». Ну, а мы с вами не прощаемся, а уходим на маленький последний на сегодня перерыв перед тем, как вы услышите еще одну рубрику и победителя настоящего хит-парада.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
2: Газета «Стерхлуки» объявляет традиционный розыгрыш. Как всегда, вас ждут призы от наших партнеров и главный приз – 50 литров бензина. Покупайте газету «Стерх» с 5 августа по 2 сентября, вырезайте купоны участника и приносите в офис редакции на Зверева, 41. А 9 сентября в 12:00 мы узнаем имя победителя. Подробности в группе «Стерх» ВКонтакте. Телефон 3-63-26.
3: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможности наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
7: Дорогие друзья, у нас остался еще один рывок и финишная прямая. И мы, конечно, с ленточкой, победоносной ленточкой на груди, будем объявлять вам, кто же занимает первое место. Но до этого мы еще должны кое-что рассказать, мы должны кое-что послушать, и мы должны вас еще немножечко помурыжить и заинтриговать. Должны же мы публику немножечко помурыжить, а?
8: Песня, которая говорит сама за себя.
0: Увы, лето почти все. Я сразу вспоминаю это замечательное видео с Джаредом Лето, где он идет по набережной мимо человека, который снимает видео, и вставили фрагмент Ротару. Вот и лето прошло.
7: Да, великие стихи Тарковского. Арсения, конечно. И не менее великий, скандально теперь уже снова известный Джаред. Сейчас на меня обрушится армия поклонников 30 Seconds to Mars, но мне кажется, что он актер круче, чем вокалист. Хотя поет, конечно, душераздирающе хорошо. А то, что его сейчас прочехвостили, пропустили через мясорубку светской хроники, ну, мне кажется, что Джаред здесь ни при чем. Это какие-то, как всегда, вдогонку какие-то там воспоминания каких-то дамочек. Это бред сивой кобылы.
0: Мы отдалились от темы. У нас тема...
7: А что за... У нас была тема.
0: Лето, которое уходит. Ведь так же хочется, чтобы оно не кончалось, чтобы оно за нами мчалось и так далее по песне. В общем, новая песня, и автор ее Олег Чубыкин. Он нам сейчас расскажет, что делать, чтобы лето не заканчивалось. Представитель дальневосточной российской эстрады Олег Чубыкин. Чтобы не кончалось лето.

0: чтобы не кончалось лето, нужно в теплые страны, наверное. Но не
1: или
0: нам.
1: Включить отопление. Ну, сейчас мы вам всех перечислим. Ну, всех, кто участвовал сегодня. К сожалению, некоторых исполнителей уже нет в хит-параде. К моему сожалению. Но я не буду говорить, о ком я так сейчас подумал. Потому что, возможно, они вернутся. Это я так обратился к группе Айова. Ну, давай, поехали.
0: Чичерина, песнь моя.
2: 10-е место.
1: Мегамозг, коридоры.
2: 9-е место.
3: Я задыхаюсь в коридорах этих огромных городов.
0: Beautiful Boys, твоя любимая песня.
2: 8-е место.
4: Твоя любимая песня, а в нелюбимое месте.
1: Нагард, проклятие шута.
2: 7-е место.
5: Моя плата не звон монет, а украденный яркий смех.
0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать.
2: 6-е место.
6: Если я буду танцевать, то как с тобой моя любовь.
1: Дельфин, яблоки.
2: 5-е место.
0: Антон Завьялов, «Туман».
2: 4-е место.
7: Утренний туман мне остудит голову и ляжет на траву седой.
1: Горшенев, «Леда и Зевс».
2: 3-е место.
8: О, как я понял на очарование.
0: The Head is the 3-е. «Прощай».
2: 2-е место.
9: Плачет наш город каплями с крыши. Громкие крики не сделаешь.
1: Быстро поясню, почему я вспомнил про Айову. Во-первых, потому что я очень люблю Катин вокал. Катя прекрасная певица, Леня прекрасный композитор и аранжировщик. Но самое главное, что именно эта песня наделала столько шума в интернете и вообще во всех социальных группах нашего прекрасного общества, что этой песни не может не быть снова в хит-параде. Я уверен, что она вернется, и я уверен, что мы еще споем про, ну, невесту, естественно, про кого. Я говорю про песню «Мы». Но я ничего не навязываю, но немножечко так это, как бы сказать, мягкая сила. Настаиваю. Интеллигентно. Все. Также очень интеллигентно, но очень напористо я настаиваю на том, чтобы вы зашли на сайт «Радио Комсомольская правда», нашли страницу настоящего хит-парада, прослушали всех-всех-всех и проголосовали искренне и быстро с понедельника по пятницу за всех, кого вы очень любите, кого вы хотите услышать в субботу в 10 утра и в воскресенье в 8 вечера в рамках настоящего хит-парада. В студии, как всегда, я, Александр Анатольевич, и, как всегда, Александр Вячеславович Нуждин, который громогласно на радость всем фанатам и вообще всем нашим слушателям объявит победителя этой недели.

0: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко о подготовке Запада к войне с нашей страной.
2: Если мы посмотрим на стратегические установки что НАТО, что Евросоюза, в экономической, в политической, идеологической, информационной и всех других сферах, то можно сказать, что Запад развязал против нас рукотворную гибридную войну с горячим театром на Украине, и все его усилия, опять же, в военной сфере, в экономической, в политической, идеологической, направлены на то, чтобы подготовить экономику, общество, военную организацию к возможному военному столкновению. С Россией. Действительно, есть документ, который гласит, что Евросоюз должен создать к 2030 году Европейский оборонный союз, то есть закончить формирование своей военной идентичности и обладать потенциалом для того, чтобы иметь возможность ведения современных боев. И современное – это означает сопоставимым противником, а сопоставимым противником – это Россия. И, конечно, это, если не главное, то одно из главных во всех стратегических документах НАТО и ЕС. Россия теперь обозначена не только как прямая непосредственная угроза, но и долговременная. Понимаете, что бы ни происходило на украинском театре, все, Россия на годы вперед – это угроза.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
0: О Ближнем Востоке.
3: Спецпосланник президента США и его зять Джаред Кушнер провел в египетском Аль-Аламейне несколько встреч. Главной темой стала ситуация в секторе Газа. Как пишет телеканал Аль-Хадах, Кушнер встретился с посредниками в непрямых переговорах между Израилем и Хамасом, с самими радикалами, а также с высоким представителем Совета мира по Газе Николаем Младеновым. Также его принял

0: Президент Египта Абдель Фатах ас-Сиси, он подчеркнул, что стороны конфликта в Газе должны неукоснительно соблюдать положение соглашения, подписанного в октябре 25-го. На этой неделе агентство Аксиас также сообщало, что Кушнер планирует посетить Израиль для переговоров по Газе. Поездка произойдет на фоне попыток США продвинуть следующий этап плана по Газе, а он подразумевает разоружение Хамас и вывод израильских войск, говорилось в публикации. США и Япония планируют создать самую глубокую в мире подводную шахту, чтобы бросить вызов Китаю. Это пишет Bloomberg. Речь идет о добыче редкоземельных металлов со дна океана в районе японского острова Минамитори, где, по оценкам, находится более 16 миллионов тонн полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, полупроводников и военной техники. Старт добычи намечен на 2027 год. Обязательный предмет «История нашего края» с 27-28 учебного года будет изучаться в школах только по государственным учебникам. Это сообщила помощник президента, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Оставшиеся учебники, по его словам, готовятся. Их пишут местные авторские коллективы. Оформление и экспертиза учебников будут федеральными. Обязательный предмет «История нашего края» – это 29 госучебников для 32 регионов уже есть, единые для ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Это сообщил Мединский в своем канале на платформе «Макс».
1: О спорте.
0: Российские спортсмены выиграли золото. Чемпионат Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4x100. Турнир завершился в столице Франции. В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Россияне показали результат 3 минуты 28 и 67 секунды. Серебро взяли итальянцы, третьими стали французы. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
2: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская и, конечно же, Владимир Лаговский.
3: Здравствуйте.
2: Солнечное затмение наблюдали?
3: Хотел бы, но не получилось. Знаешь...
2: Говорят, в Подмосковье-то видно было.
3: Судьба закинула меня в Подмосковье.
2: В Подмосковье-то и видно было.
3: Да не, ничего там не было. У меня в моем Подмосковье небо было затянуто облаками, ну, как всегда. Вот не поверишь, понимаешь?
2: Верю.
3: Сколько бы раз я не писал про грядущие солнечные затмения, а за те долгие годы работы в советской и в российской прессе мне доводилось это делать не раз. Вот, про метеорные потоки, которые расчерчивают небо красивыми струйками. Ни разу ничего не видел.
2: Не видели?
3: Ну, нет, ну, все время какие-то облака. Вот и, собственно, вот и в 12 августа тоже.
2: Но в Испании-то видели.
3: Ой, в Испании.
2: Вы видели, что видели в Испании?
3: Да, я видел, что видели в Испании. И вообще как-то считается, что это вообще историческое событие. Ну, такое прям затмение. Нет, скажу честно, я один раз затмение видел. В 1990 году в Турции. Да, прям вот солнце, луна закрылась.
2: Но
3: солнце.
2: В Москве же было недавно затмение, пару лет назад. Мы все наблюдали здесь на работе. Но это было днем, в полдень, по-моему. И ну, темно не было. Темноты не настало. Потому что, видимо, в полдень это было, да? Но это было полное солнечное затмение, и в Москве это было видно. А вот в Испании было вечером.
3: Вечером, да, прям перед закатом.
2: Да, и там такая темнота из-за этого.
3: Ученые до этого предупреждали, смотрите, не пропустите этот момент, потому что чуть зазеваетесь, и все, ничего не увидите, потому что прям какие-то несколько, буквально там пару минут перед тем, как солнце скрылось за горизонтом, вот луна наползла на него, вот, и все погрузились в тень. То есть, ну, и так были, как это сказать, предзакатные сумерки, и тут такое случилось. Ну, вот, да, довольно интересно. Ну, во многих частях Земли было частичное, да, вот затмение, как, угу. как ты вспомнил, ну, так вот по чуть-чуть отъедало от Солнца. Кстати, знаешь, каждый раз, каждое затмение вспоминаю классическое и пророческое произведение. Помнишь, такое «Краденое солнце»? Когда ну, только это же про затмение. Крокодил съел краденое солнце, потом выглянул, ну, в общем, солнце не крадено. То есть это само произведение так называется. Вот, крокодилов съел. Ну, так вот, но дело не... Кому повезло, тут увидел. Сейчас, кстати, интернет полон. Да и у нас в газете полно фотографий.
2: Да какие фотографии? Видео есть. Чего фотографии?
3: Нас вообще прямую трансляцию вело, да и многие вели. Ну, в общем, ну, такое действительно знаменательное событие, которое сопровождалось
2: так.
3: почти мистическими, в общем-то, явлениями. Но, и вообще эти явления, они сопутствуют солнечным затмениям. Кстати, тебе вопрос. Он, правда, довольно косвенно связан с солнечным затмением, но именно вот в этот день солнечного затмения это явление должно было произойти. Ты ничего не заметила?
2: Где?
3: В 17 часов 33 минуты по московскому времени с тобой ничего не произошло?
2: Нет. Нет? Я была на любимой работе.
3: Вот потолок тебя
2: не подбросил?
3: Сил не подбросил, не подняла?
2: 12 августа 17.33, это
3: да.
2: имеете в виду?
3: Да.
2: Я была на работе. А что я делала на работе? Работала.
3: Работала.
2: Сидела в кресле.
3: Так понимаешь, и со мной-то тоже ничего не случилось. И я так огляделся. Ни с кем.
2: Все на месте.
3: Ни с кем, особенно все на месте, ничего особенного происходит. А должно было бы, согласно конспирологическим, я не знаю, теориям, страшилкам, не знаю, там чего, которые в последнее время уже, я не знаю, почти год распространялись в интернете. Он говорит, блогеры какие-то, сейчас концов не найдешь, кто это начал, но суть такой, что вот в 17 часов 33 минуты по московскому времени, они там по-своему по-западному еще считают, но если перевести, то это 17.33, на 7 минут 30 секунд должно было исчезнуть земное тяготение. То есть... И люди должны были воспарить над землей. Ну, кто, если не успеет за что-то ухватиться, знаешь, как-то вот... Ну, те, кто в доме, конечно, они просто под потолок, знаешь, должны были... А те, которые вот и на улице, ну, прямо вверх унесли, а потом, это самое, через 7 минут они уж там черти где могли бы куда подняться, и потом попадали, все бы разбились. Ну, в общем, говорили, что типа порядка несколько... Ну, там несколько сотен миллионов человек должны были в этом случае погибнуть. Но что-то мне подсказывало, что ничего такого произойти, ничего такого не произойдет. А год примерно все это. Да-да-да-да.
2: Кто предсказал это?
3: А уже концов не найдешь, но где-то из какой-то блогерской среды это как-то выплыло. Ну, как всегда. Не, ну ладно, хватает этих самых. Шутников, ну, или просто полоумных людей хватает, да. Но парадокс, ведь другие начинают верить, всерьез это как-то обсуждают. И вот что-то и тоже. Ну, смысл такой, что где-то там далеко столкнулись две черные дыры, возникли гравитационные волны, которые вот как раз 12 августа... 2026 года должны как раз обрушиться на Землю и как-то тут уничтожить гравитацию. Якобы в НАСА это знают, готовятся, но ничего не говорят, в общем-то, скрывают. Эй, спасайтесь, кто может. Ну, вот суть такая, суть вот этих, я не знаю, страшилок. Ну, и тоже парадокс. Как люди не боятся, не то, что не боятся, как у них хватает наглости такое предсказывать, даже называя точную дату. Ну, но потом какой-то хайп, наверное, я не знаю, может, какую-то выгоду от этого получают. Кстати, в свое время Нобелевскую премию дали вот нескольким, ну, как-то по совокупности нескольким предсказателям, которые предсказывали вообще конец света. Там на какие-то определенные даты. И, ну, было вот предсказали, но ничего не сбылось. Вот, ну, типа вот получите потешную премию. Ну, тут такое. И прям точное точные даты. НАСА даже отреагировало, люди выступили там с объяснением, что, дескать, да не может такого быть, не может гравитация пропасть, потому что суть, вот я не знаю, вот этой суть гравитации, это просто она заключена где-то там внутри Земли, то есть само массивное тело, оно, ну, как бы проявляет гравитацию, и никакое стороннее воздействие уничтожить ее не может. Но это раз. Да? Ну, уже никто не объяснил, но так, если тоже подумать, то если, говорит, НАСА знала про эти гравитационные волны, типа уловила их. Сейчас, да, действительно, такие есть исследования, ловят детекторами гравитационных волн, пытаются зафиксировать их, посмотреть, да, говорит, НАСА уловило, все знает. Вот. Но если НАСА уловило, значит, волны пришли уже, вот, ничего другого прийти-то больше не может. Ну, короче, я не знаю, розыгрыш, я не знаю, миф на мифе, вот, но, слава богу, ничего не случилось, но как и не должно было бы. Не должно было бы случиться.
2: Но почему вы так утверждаете, что не должно было бы случиться? Вы же не знаете, что не должно,
3: да,
2: что
3: боже, нет. Ну, потому что, понимаешь, да, если, ну, хоть чуть-чуть кумек от физики, то он бы... То, и представляешь...
2: Ну, 7 минут, конечно, многовато без гравитации.
3: Нет, если вот... Ты сама посуди, если вот миллионы людей...
2: Это же без гравитации, да?
3: Когда... Да, поверили, что гравитация действительно может исчезнуть. Это сколько же людей вообще...
2: Сошли бы с ума.
3: Ничего не смыслят вообще в окружающем мире.
2: Нет, вылетает, а представляете, если бы такое произошло, сколько бы сошли с ума? Кто сейчас, например, в океане или на морях, он бы поднялся над водой 7 минут, а потом как ты-дыщ!
3: Ну, опять же, тут и
2: мы с тобой... А куда бы он поднялся? Да какой высоты?
3: Ну, нет, самое смешное, мы с тобой такую ерунду обсуждаем.
2: Почему же это ерунда?
3: Уже столько времени, но... Давай, хорошо, чуть посерьезнее. Он говорит, пропадет гравитация на 7 минут.
2: Вот что будет, да?
3: Чтобы вот так вот...
2: 7 минут, представляете, я нет.
3: Чтобы подняться, нужно было какое-то уже... отрицательную гравитацию, не просто пропасть, а нужно, чтобы она была со знаком минуса. А тут только, если она пропала, ну, как-то тогда надо подпрыгнуть, что ли, и вознестись, я не знаю, над землей. Ну, а так, ну... Ну, кстати, это достаточно занятная, действительно, физическая задачка. Что будет, если на Земле пропадет гравитация? Такие задачки в свое время целые книжки издавал. Такой Яков Перельман был. Вот, он все это теоретизировал.
2: Что-то очень знакомое. Давайте через 2 минуты продолжим.
1: Теорема Лаговского. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
4: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете «Радио Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
5: Реклама. Август в «Стройсам». Готовим дом к осени. Пока стоит хорошая погода, продолжаем строить. Защищаем дом от дождей. Утепляем, ремонтируем и обустраиваем. Покупайте все необходимое. Кровлю, утеплитель, гидроизоляцию, пиломатериалы, сухие смеси, отопление, водоснабжение, товары для отделки, ремонта и сада. Весь август специальные цены, готовые решения и сезонная распродажа. Лето уходит красиво. «Стройсам». Все для дома, дачи, ремонта и сада. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
6: Мы открылись. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Здесь не бывает скучно. Собраться теплой компанией, обсудить новости, посмотреть главные матчи мира на удобных диванах, а затем сыграть партию в бильярд. Что может быть лучше? Ну и, конечно, вкусное меню для долгих посиделок. Сытные стрипсы, картофель по-деревенски, мясные и сырные закуски и большой выбор напитков. Приходите играть, смотреть и побеждать вместе с нами. Бар-бильярд на Дьяконова 1В. Первый этаж.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана. На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких... Теорема Логовского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
2: Владимир Логовский, Светлана Андреевская. Продолжаем. Сегодня мы с Владимиром рассуждаем. Ну, не то чтобы мы прям рассуждаем. Начали мы с солнечного затмения. Уникальное событие, рядом с которым были еще кое-какие события. И тут перешли к вопросу о том, что будет, если исчезнет гравитация, потому что ее предсказали до солнечного затмения якобы 7,5 минут.
3: Это время солнечного затмения.
2: При том, что само затмение 81 секунду длилось. По крайней мере, в Испании сказали, что солнце будет закрыто. Ну, полностью, да? Мы не говорим от начала до конца. Сам момент полного закрытия Солнца Луной – 81 секунда.
3: Ну, да, это, конечно, показывает на скоротечных тех событий, которые происходят в космосе. Что значит, вот Луна закрывала Солнце, как ты сказал, сколько? 80 минут?
2: 81 секунду.
3: 81 секунду.
2: Было, да, вот в таком статичном.
3: Она проплывает мимо Солнца. Это значит, ты представляешь, вот это ты видишь видимое движение Луны вокруг Земли, потому что вот ты его видишь, потому что есть ориентир, вот это Солнце, которое Луна закрывает. Кстати, были предсказания, которые, ну, опять же, предсказания, измышления, которые связаны уже непосредственно с затмениями. Понимаешь, вот, что получается, вот когда Луна заслоняет Солнце, да, они же на одну линию, получается, выстраиваются. То есть такое прям два крупных небесных тела выстроились напротив Земли и с какой-то силой потянули. Вот. А вдруг это тоже как-то будет, вот что вот это событие, оно тоже как-то будет иметь гравитационное воздействие, и люди тоже где-то могут воспарить. Но на самом деле, опять же, все расчеты показывают, что такое минимальное это изменение силы тяжести, ну, я не знаю, какие-то миллионные доли процента, вот что люди, конечно, этого не ощущают. Кстати, еще раз, опять же, вспоминая про гравитацию и совпадение. Кстати, солнечное затмение, оно как-то тоже попало в такое явление, как парад планет. Чуть ли не 6 планет тоже выстрелили где-то в одном секторе неба. И тоже говорят, так они что же тянут? Ну, короче, все шло к тому, что действительно мы должны были воспарить. И вот однажды... 1 апреля такую кто-то, уж тоже не буду вспоминать, кто запустил такую шутку, что да, назвал точное время, но, условно говоря, 9 часов 11 минут, все, засекайте, воспарите тоже над стулом. Вот почему? Да, вот парад планет всех претендует.
2: Что-то сейчас вспомнилось 9.11 теракт в США. 11 сентября.
3: Приближается юбилей, 25 лет скоро.
2: Ну, юбилей не относится. Слово юбилей нельзя.
3: А конечно, как называть приближать такие вот такие трагические? А трагическая дата.
2: Трагическая дата, да. Просто и вы сейчас сказали, что кто-то сказал в 9.11.
3: Как-то. Совпадение какое. Ну, какая-то мистика. Ну так вот. Была такая первоапрельская шутка. Только потом... А, это радио какое-то, будешь смеяться. По радио объявили, что жди. Так потом люди звонили, говорят, да, я все спал, я по комнате летал. Ну, то есть, короче, о чем это говорит? Что не всем можно верить, понимаешь? И не всем правдивым рассказам стоит доверять. Вот. Но это мы с тобой поговорили о таких мистических измышлениях, а между тем, на самом деле, во время солнечного затмения случились вообще удивительные события. Одно удивительное событие, оно, конечно, происходит на небе. Угу. И Уж я не знаю, там, какое затмение, но давно известно, что в то время, когда Луна начинает наползать на Солнце, а тень ее падает на поверхность Земли, облачное небо очищается. Но только если оно заполнено такими низкими кучевыми облаками. На высокие облака перистые, там слоистые, это, собственно, ничего не. И вот уже третье затмение. Ученые убеждаются, что да, они исследуют это явление и убеждаются, что да, оно действительно происходит. Вот. А этот ученый из Королевского метеорологического института Нидерландов, они впервые начали исследовать это, объяснили это явление довольно мистическое в 2024 году, а наблюдали, просто изучали снимки из космоса, посмотрели, что да, действительно, изучали предыдущие затмения, которые вот, были видны с территории Африки. И наконец-то объяснили, что там. Потом вот были затмения уже последующие годы, и вот уже сейчас третье затмение происходит, и облака действительно исчезают. Смысл такой оказался, моделирование показало довольно просто. Вот этой недолгой, в общем-то, тени, да, достаточно для того, чтобы температура поверхности Земли существенно упала. Знаешь, в Африке как-то, ну, может, в Европе поменьше, я уж не знаю, сейчас это появится, наверное, потом обобщения, всякие измерения, что чего-то точно было, все это будет записано. Но в Африке в одном месте падение температуры на 14 градусов упало, понимаешь? Ну, то есть довольно серьезное. Да, серьезное изменение температуры. Ну, так вот, и от этого охлаждения достаточно для того, чтобы поверхность Земли довольно сильно охладилась, да? Из нее перестали исходить восходящие потоки теплого воздуха и подпитывать влагой вот эти низкие кучевые облака. И те без подпитки вообще довольно быстро улетучились. И улетучиваться начинают, понимаешь, ну, за 2 минуты, как ты говоришь, сколько-то, 81 секунда была, да? За 81 секунду, конечно, бы не хватило времени, но вот это явление исчезновения облаков, оно начинается примерно, когда Луна прикрывает Солнце примерно 15%. И вот уже так и нет облаков. Вообще, ничего себе, вон они были, а сейчас нету. Все, тень сползла, они начинают образовываться снова. И вот моделирование показало, что это все восходящие потоки теплого воздуха, которые подпитывают эти облака. Еще одно явление.
0: Так.
3: Уже это большая международная группа ученых. Она впервые увидела это, зафиксировала вот это, опять же, довольно мистическое явление во время затмения 25 октября 2022 года. Тогда они были в Альпах, в районе Доломитовых Альп, там в местных горных лесах, и там все это зафиксировали. Они, уж не знаю, по какой причине, но тоже, видимо, какие-то были подозрения, что ли, да, они, значит, оборудовали датчиком местные деревья, сосны конкретно. А такие датчики, такие с проводками, проводки внедрялись там в корни, в стволы. Они, я не знаю, десятков сосен и молодых, и старых, и вообще и пней даже. Пни оборудовали датчиком. И вот выяснилось, что... Во-первых, что выяснилось, что деревья посылают друг друга электромагнитные сигналы. То есть вот эти вот датчики зафиксировали вот эту электрическую активность в деревьях. И там, ну, какое-то оно такое в разнобой. Ну, каждое дерево о своем чего-то, условно говоря, в кавычках, говорило. Вот. А тут примерно за час до начала затмения вдруг сигналы начали усиливаться, вот эти деревья словно закричали, и вот эти сигналы как-то упорядочились. Такое впечатление, что все вот эти деревья, ну те, которые были оборудованы, стали кричать в унисон. Понимаешь, как бы стройным таким стройным хором. Кричали, а уже потом началось само затмение. Опять же, тихонечко, так же стройно, но гораздо тише, будто мы чего-то испугались. Вот зафиксировали.
2: Ну, конечно, зафиксировали такое солнечный явление. Свет пропал.
3: Но, и честно признали, что это все в научных журналах описано, это, опять же, не какие-то байки, рассказы. Вот говорит, мы не знаем, от чего это происходит. Реакция на лицо, но что его вызывает, мы конкретно не знаем. Может быть, как изменение гравитации, на которое, может быть, даже деревья реагируют на...
2: Деревья остались без солнечного света не в то время, может в которое быть... они привыкли оставаться без солнца.
3: Ну, кстати, вот
2: 10 секунд у нас.
3: Твое предположение самое верное. Скорее, они тоже так говорят, ну, скорее всего, все-таки освещенные. Но странно, говорит, а пни-то чего? И пни тоже сигнал.
2: Пни тоже деревья.
3: А говорит, может, они вот пень, но он еще не совсем помер, а он еще...
2: Конечно, у него же есть корни.
3: То есть повешивай с пнями вслед.
2: Обязательно. Владимир Логовский, Светлана Андреевская были с вами.
7: Теорема Логовского. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
7: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда». Ученые проводили исследования, чтобы понять, какую температуру способно вынести человеческое тело. Так, например, при сухом воздухе и температуре плюс 71 градус человек выдержит максимум час. Жаркая пора. На радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте. Один человек погиб, 10 мирных жителей пострадали сегодня из-за атака БПЛА в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что в Никитовском районе Горловки пострадала девочка 21 года рождения, ее отец погиб. Также в ряде других районов ранены люди. Пушилин подчеркнул, что повреждены жилые домостроения, объекты гражданской инфраструктуры и транспортных средств. А число пострадавших из-за утреннего удара беспилотника по автобусу в Рокитянском округе Белгородской области увеличилось до 10. Это заявляют в оперштабе региона. Ранее сообщалось о 6 пострадавших, включая 15-летнего ребенка. Автобус, принадлежащий предприятию, подвергся атаке сегодня утром. Сообщалось, что погибла женщина и еще 9 человек получили травмы различной степени тяжести.
7: Об Украине.
0: США и Украина намерены совместно модернизировать советские зенитные ракетные комплексы С-300 и производство ракет-перехватчиков к ним. О проекте, начатом еще при экс-президенте Джо Байдене, стало известно только сейчас на фоне сообщений о практическом отсутствии у Украины перехватчиков к системам ПВО «Патриот». Модернизация советских вооружений поможет Киеву отчасти компенсировать нехватку американских систем ПВО, но не сможет защитить от российской баллистики, пишет «Коммерсант». Крупнейший в истории Бельгии лесной пожар, который уже уничтожил 3000 гектаров, движется в сторону границы с Германией, пишет Reuters со ссылкой на местные власти. Пожар в национальном природном заповеднике от Фань на востоке страны бушует с пятницы. К его тушению привлечены пожарные со всей страны, а также коллеги из Германии и Люксембурга, задействованные армии и местные фермеры. Пожар стал рекордным для Бельгии. Он более чем вдвое превзошел по площади возгорания 2011 года, когда сгорело около 1500 гектаров. В немецком Маншау возле бельгийской границы власти просят жителей покинуть свои дома. В то же время лесные пожары продолжаются и в других европейских странах. Так, 2 человека погибли в огне на греческом острове Саламин, а в Арагоне в Испании уничтожено более 16,5 тысяч гектаров леса.
7: О спорте.
0: Российские спортсмены выиграли золото чемпионата Европы по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4x100. Турнир завершился в столице Франции. В составе российской команды выступали Климент Колесников, Иван Кожакин, Андрей Минаков и Егор Корнев. Россияне показали результат 3 минуты 28 и 67 секунд.
7: Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
2: Здравствуйте, у микрофона Светлана Андреевская и, конечно же, Владимир Лаговский в студии радио «Комсомольская правда». Владимир, здравствуйте.
3: Привет.
2: Я, честно говоря, посмеялась, когда увидела очередной рассекреченный пакет США про инопланетян. Показали видео с каким-то маленьким белым шариком, который что-то туда-сюда, туда-сюда. Какие-то фотки были непонятные. Ерунда.
3: Зря.
2: Что вы там увидели?
3: Так, вот, кстати, вот этот пятый пакет, рассекреченный пакет, он... Ну, по крайней мере, для меня он один из самых удивительных из тех, которые вот...
2: Значит, показали нам
3: Трамп,
2: что-то не то.
3: Трамп, собственно, а как-то вот сконцентрировался на том, что вот на том, какое видео есть, какое-то самое, понимаешь, а там главное интерес-то не то видео, которое показали, хотя на котен тоже довольно примечательно, вот, а вот те, скажем так, засекреченные прежде свидетельства, понимаешь? А свидетельства, в общем-то, там были свидетельства военных. И вот для меня вот этот пятый транш, что ли, да, он, ну, как-то посеял такие сомнения. Я-то вообще, ты же знаешь, я вообще-то скептик, понимаешь, я не сильно в инопланетян верю, понимаешь, и вот все 4 предыдущих вот этих рассекреченных транша, 4 транша рассекреченных документов, они меня как-то, знаешь, не особенно убеждали, а что-то, ну, ничего такого, чтобы о чем бы мы в принципе не знали прежде. Да, что-то летает, что-то светится, а что конкретно? Единственное, что и мы уже с тобой говорили, что меня достаточно сильно зацепило, это фотографии, сделанные на Луне, знаешь, какие-то,
2: ну,
3: извини,
2: правда,
3: света,
2: да,
3: какие-то цветовые пятна, ну, ладно, на Земле там, на Земле атмосфера, мало что там в атмосфере происходит, мы еще многого не знаем, многое загадочное, но на Луне нет атмосферы, что там может над ней светиться. Кстати, вот тот городский астрофизик Ави Лёб, который убеждал нас, что 3i Atlas – это корабль инопланетян. Ну, скажем так, хайповал, конечно, вот, но его свидетельства были, ну, доводы были довольно, ну, довольно интересные, понимаешь, действительно, mm-hmm. которые заставляли задуматься, а чего это, а чего это, а чего это так? Ну, не будем сейчас, значит, подробно вспоминать, если захочешь, мы потом поговорим как-нибудь об этом. Но вот...
2: Вы давайте про инопланетян. Они да. есть или нет, в конце концов, в этом пакете пятом?
3: Я считаю, что есть.
2: Так они нас готовят к чему? Они выдают порционно очень серьезную информацию. Вы верите в то, что они в итоге выдадут 100% доказательства, и каждый на планете поймет, что это не сгенерированная нейросетью фотография или видео? Или вы считаете, что это игра, которая ничем не закончится, и все будет как прежде?
3: Ну... Я так считаю. Ну, это,
2: как считаете?
3: Это мое мнение. Что это? Да, как это? Ничего такого.
2: Игрульки?
3: Нет, я не знаю, игра это. Игра это вообще для меня загадка. Зачем они это делают?
2: Да, вот для чего?
3: Вот, ну, не знаю. Не могу понять, собственно.
2: Мир
3: вообще,
2: поменяется, но в конце концов, или нет? Когда мир поменяется?
3: Смотри, но твое предположение, в принципе, оно логично. Вот, если они вот, ну, с такой последовательностью все что-то там рассекречивают, то должно как-то это идти как-то вверх, понимаешь, как-то накал должен увеличиваться. И а что на вершине? На вершине сидит инопланетянин, зеленый человечек, да, который прилетел на Землю, и тот уже давно хозяйничает. Вот. Ну, во-первых, такой прям нарастающий, понимаешь, нарастающего тренда такого прям уж нет. То что-то прямо такое интересное, то не очень. Вот. Погоди, я все-таки вернусь к этой к Луне. Вот Лёб что считает? Вот эти вспышки на Луне, это говорит... Я думал, ну все-таки да, доказательство инопланетян. А у него такой скептический взгляд, что да, я в инопланетян верю, но это может быть дефект фотопленки. То есть на Луне же снимали на пленочную камеру, это же не было такой, это самое, тогда, такой электронной техники. И, возможно, в эту пленку попали космические частицы и каким-то образом ее засветили. Ну, так, ну да, наверное, можно так объяснять. Грустно, конечно, что, понимаешь, как-то опять инопланетян обрезали, понимаешь? Вот, но да, можно. Кстати, то, что частицы действительно пролетают, это каждый человек может иной раз почувствовать. Я, например, чувствовал, знаешь, когда ночью с закрытыми глазами вдруг у тебя какая-то вспышка перед глазами возникает, и она тебе в глаз влетела космическая частичка. Вот, да, ничего не повредил, но тем не менее. Космонавты, кстати, рассказывают, что у них глаза вспыхивают гораздо, ну, довольно часто, потому что, ну, там и частиц космических больше. Вот. Ну, а вернемся к этому, к пятому траншу документов. Там по видео показали, какие-то шары летают, да? Вот. Тоже вопрос спорный. Что это? Кто его? Ну, кто его? Ну, нету пока объяснений. Даже сам Лёб объяснить не может.
2: Ну, я так понимаю, что тот, кто рассекречивает, он не рассказывает, не подписывает фото,
3: ничего,
2: да?
3: Ничего не рассказывает. Понимаешь? Вот,
2: не подписывает.
3: Что самое, не то, что самое интересное, самое обидное. Просто констатация фактов. Mm. Никаких объяснений, никаких предположений. Вот летает сфера какая-то, все. Вот летает. Но, скажем, опять нельзя их считать инопланетянами. Да, они странные, эти сферы. Но прям на 100% считать инопланетными нельзя, потому что были исследования, анализы, которые доказывали, что за эти сферы и вот за вот движение их такое стремительное, это как бы вот такое иллюзорное, что ли, понимаете? Это ошибки наблюдения. И что на самом деле это... Ну, чуть ли не воздушные шарики из серебристого, я не знаю, такой металлизированной пленки. Но, опять, ну, 100% нельзя считать, что это инопланетяне. Может быть, и такие есть. А может быть, и это такие. А может быть, это не совсем такие. Вот. Но это сферы. А вот воспоминания, свидетельские показания американских военных летчиков. Одно относится к 2002 году, а другое – к 2023 году. Вот. Первое, значит, 2002 года, это было сделано на территории Сирии, на территории военной базы, американской военной базы в Сирии. Летчики вдруг увидели, что что-то заслонило небо, что-то огромное, над ним, над головой звезды скрылись, и вот они увидели там силуэт огромного черного треугольника. Присмотрелись, да, вот оно такое летит. Причем совершает некие маневры. И вот этот треугольник, он повернулся как совершенно на бок, стал перпендикулярно, говорит, завалился налево, и говорит, бок встал перпендикулярно, а повернул направо, что, говорит, ну, совершенно вот противоречит, ну, какой-то динамике, наблюдаемой вообще для каких-то земных объектов. А, пардон, извини, я неправильно сказал, в 2002 году наблюдали над военной базой над Афганистаном, вот. А другой в США. Ну, вот в Афганистану. Сторона треугольника составляла примерно 160-170 метров. Двигался он бесшумно, со скоростью порядка 250 км в час, не меняя высоту, как либо огней не имел, заслонял своей чернотой звезды. А уже похожий треугольник, тоже такой же черный, может быть, тот же самый, но примерно того же размера. Очевидцы наблюдали в 2023 году уже над США, над Колорадо Спрингс. Вот. Тоже военные находились, двое, это не один что-то привидел, вдвоем рассказывают. Вот. И все это в отчетах потом засекреченных, понимаешь? Вот. Потом засекреченных. А сначала что? Говорит, увидели облако. А дело тоже было ночью, но еще такие, в общем, сумерки. Облако, серое облако вдруг стало отливать каким-то красноватым цветом, из облака выпал тоже вот этот огромный треугольник. Но в отличие от того, который, значит, летал над Афганистаном, у него по краям тоже были какие-то красноватые огни, а какой-то в воздух вокруг него, будто треугольник что-то из себя такое излучал, он так колыхался, знаешь, как в жару. Ну, вот колышется воздух над горячим асфальтом. Опять же, совершил такой же идиотский маневр, встал на бок, повернул в какую-то сторону и куда-то на юг, понимаешь, улетел. Тут один военный своей жене звонит, говорит, слушай, я сейчас такое видел. Она говорит, а жена ему, а что это у тебя с голосом? Ты как будто как робот говоришь. Вот. И все это в отчете, понимаешь, было, значит, зафиксировано. Вопрос.
2: Вот ответ на этот вопрос, который вы сейчас хотите задать, мы узнаем через 2 минуты.
7: Теорема Лаговского.

0: Павла Вишкушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
1: Ясная реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
2: Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Уютный уголок в живописном месте, где вас встретит аромат свежесваренного кофе и ванили. Более 30 видов десертов и выпечки от наших профессиональных кондитеров, молочные коктейли, ароматный чай и авторский кофе. Также мы с удовольствием сделаем для вас торт на заказ к важному торжеству. Кондитерское «Сладкое небо» в семейно-досуговом центре «Атмосфера». Краснофлотская набережная, дом 1.
3: Яркое лето, яркие образы, комфорт и качество. Мужская территория, одежда для мужчин, любого возраста, любой комплекции и на любой вкус. Футболки, шорты, рубашки, джинсы, костюмы. Все от спорта до классики. Огромный выбор, разобраться в котором вам помогут наши профессиональные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». С нами ваше лето будет комфортным и ярким. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
5: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Теорема Лаговского на радио «Комсомольская правда». Все о науке и чудесах.
7: Возвращаемся в эфир. Владимир Лаговский, Светлана Андреевская. Мы закончили на вопросе.
8: А вопрос такой.
7: Какой?
8: А зачем они все это засекречивали, понимаешь?
7: Ну как, это понятно, зачем.
8: Нет,
7: тогда ум человека и сознание не было готово к тому, что такое может произойти. Сейчас, мне кажется, мир готов вообще ко всему. Нет ничего стабильного, нет ничего неизменного.
8: Слушай,
7: все вот так вот вверх дном.
8: Когда тогда, господи, это 3 года назад всего было. 3 года назад, это уже сейчас, можно сказать.
7: 3 года назад тоже еще не были готовы к этому, а сейчас ко всему готовы уже.
8: Ну... И вот хорошо тогда.
7: Да я это я так просто вас хорошо повеселить.
8: Тогда другой, туда другой вопрос. Ну что, кроме как инопланетян, может все это представлять? Понимаешь, гигантский треугольник, 170 метров, равносторонний, 170 метров.
7: Самое главное, равносторонний, да?
8: Да, равносторонний, подчеркнуто, засекречено, повторю в отчете. Вот. Ну что это такое? Что земные аппараты такие есть? Самолеты такие?
7: Конечно, есть.
8: Самолеты, да? Такие где-то над Афганистаном, значит, летали. Ну, потом над США, значит, летают. И, кстати, такой был довольно длительный перерыв, когда ничего такого треугольного в небе не наблюдали, а в 90-е годы прошлого века полно, еще даже термин такой, бельгийский треугольник, понимаешь, над европейскими странами летали какие-то тоже такие гигантские треугольники. Некоторые там по краям тоже, по вершинам имели огни, небо заслоняли, ну просто, я не знаю, тут, я не знаю, как это... Туча была наблюдение. Сейчас вот в засекреченных отчетах, считай, вот 20 свежих, ну и там еще какие-то есть упоминания тоже каких-то треугольников. Господи, ни одного упоминания про аппараты, похожие на летающие тарелки. Вот. Ну, я даже не могу предложить объяснений никаких этим треугольникам. Лёб не может предложить никаких объяснений.
7: Хотя... А погоняли через нейросеть фотки-то?
8: А фото-то нету, понимаешь?
7: Или что это?
8: Это показания очевидцев.
7: А, показания очевидцев.
8: Которые собрала ФБР.
7: Там так много было всего, я запуталась. Я просто видела и фотки у них тоже с этими треугольниками.
8: Это не фотки, это, ну, так сказать, художественная реконструкция, которая сделана по показаниям.
7: И они меня очень смутили. Я подумала, над нами издеваются.
8: Нет, конечно, это не фотки. Но, сказать, как-то спасибо им, что вот не дурит нашего брата, значит, выдавая желаемое за действительное. Но тем не менее, нет объяснений. Вот. Ну, скажем так, каким-то светящимся шариком огня в небе еще какое-то объяснение можно дать, но этим треугольникам никакого объяснения уже дать невозможно. То есть, ну да, для меня вот, скажем так, что-то я задумался, а вдруг и правда инопланетяне. Но я не знаю, остается, конечно, какая-то доля процента, что все-таки, да, действительно, какие-то страны. Ну, если США, так понимаешь, я не знаю, там переживает, засекретил, то, наверное, уже не они. Хотя и тут тоже всякое можно думать. Тут предполагать все, что угодно можно. Но какие-то страны, да, может быть, сделали такие летательные аппараты. Вот. Но это какое-то, я не знаю, какая-то мизерная вероятность. Но, опять же, самое. Для меня самое удивительное. А зачем это секретят, понимаешь? Вот если вот люди просто наврали, да, ну, они могли придумать это. Ну, одни придумали, другие придумали. Рассказывают же в Конгрессе США вот, байки про то, что про инопланетян, которые аппараты есть распившиеся, инопланетяне есть мертвые, где-то лежат, где-то спрятаны. Все мы знаем. Прямо сейчас рассказать не можем, потому что это вот такая тайна. А кому надо, мы расскажем. Ну, и что туда врут, придумывают. Да неужели это правда? У меня какой-то когнитивный, понимаешь, в связи с этим диссонанс. Ну, тут тоже. Ну, могли придумать, могли. Но вопрос, зачем это секретят? Вот сейчас их, понимаешь, этих выступающих в Конгрессе не секретят, понимаешь, с их бредом, но считай, вот. А три года назад, понимаешь, засекретили. Но вопрос, зачем? У меня есть один только ответ, что секретили. Из-за того, что все-таки подозревают, что инопланетяне существуют. Понимаешь? И об этом простому народу знать нельзя, это надо засекретить. А в связи с этим возникает еще один вопрос. А зачем тогда рассекретили? Что случилось? Что узнали? Что они в самом деле есть? Или что их действительно нету? Потом, что думать? Ну, просто не знаю. Но, опять же, не то, что самое интересное, из этого рассекреченного отчета, оказывается, где-то в 63-м году вот этот документ был, который был засекречен, составлен и засекречен, донесение о некой сфере, которая упала в Бразилии, сфера металлическая, пробила дырку диаметром где-то 4 метра, залезли в эту сферу, а сфера, говорит, с иллюминаторами, с некими. Вот, опять же, фото нет, но рассказ есть, ну, то есть донесение с иллюминатора, открыли, а внутри некое существо, похожее на человека в плотном костюме с надписями. Надписи, что значили, непонятно расшифровать не удалось. Прямо в отчете сказать, не удалось расшифровать эти надписи. Но человеческое существо, вот, или существо, похожее на человека, вопрос. Кто это? Что случилось? Кто сообщил? Куда это все делось? Понимаешь? Что за надписи? Да, конечно. Опять же, ну, если как-то позабыть инопланетян. Ну да, это могла быть какая-то гондола от высотного воздушного шара, оторвалась, упала. Вот там действительно был пилот, погиб. Вот, ну, может, может быть такое? Может, в принципе. Но было ли такое? Потому что никаких, я не знаю, сообщений о том, что пропал где-то кто-то, какое-то происшествие с такими вот воздушными шарами, не было, неизвестно ничего, никаких сообщений. А вот это донесение, опять же, было засекречено. А что секретить, если... Ну, хорошо, упал шар, господи, ну, там, ну, кто-то погиб в этом. Но что тут такого... Ну, что тут может быть такого прям уж секретного? Значит, опять же, какое-то подозрение, что а вдруг это инопланетяне, говорить об этом нельзя. Но, правда, время далекое, 63-й год, какие там были уж по этому поводу соображения, тоже можно только гадать. Но, тем не менее, вот я считаю, два таких вот, ну, считай, треугольник 2 плюс шар, 3 факта, да,
7: да,
8: которые, ну, в общем-то, дают повод для сомнения. Не знаю, чем все это продолжится.
7: Вот. Ну, не знаю, я вот человек, который верит в то, что инопланетяне...
8: Подождите,
7: вот я человек, который верит, что инопланетяне существуют. Вот у меня вот базовые такие ощущения.
8: Не буду спрашивать, откуда они прилетели.
7: Просто базовые ощущения.
8: Ну ладно,
7: ощущения. Существует
8: и все.
7: Но как даже так? Человека, который верит в существование инопланетян, вот эти доказательства, ну, никаким образом не удовлетворяют. Я уж представляю вас, скептиков, которые не верят в существование инопланетян. Как вас эти доказательства, в кавычках, могут как-то будоражить. Это вообще ни о чем.

0: Буквально
1: Трампу,
0: 40...
1: Трампу не верю.
0: На 40 секунд остается. Мы вообще всегда по касательной этой темы, да, заметили? Не просто по касательной, мы как будто чураемся ее, на километр отошли, и так, что, инопланетяне? Мы вообще в этом не участвуем. Весь, значит, мир обсуждает эту историю, а у нас об этом ни слова, я имею в виду в коридорах власти. Так мне странно всегда это было. Такая тема шикарная. Почему мы на ней не топчемся, непонятно.
1: Это еще один повод для беспокойства.
0: Да, так, это, кстати, подтверждение.
1: Создается впечатление, будто бы мы что-то знаем.
0: Не будто бы не что-то хотим, знаем.
1: И не хотим тут светить свои знания.
0: У нас
1: знания.
0: Такая территория огромная, самая большая в мире, правильно? Я же не ошибаюсь, не ошибаюсь.
1: Да, пожалуй, нет.
0: Нет, не ошибаюсь. Вот такая вот. Неужели вот такая. На этой территории никогда не было ни одного инопланетянина, если мы сейчас с вами договариваемся, что они есть, и просто вот... Ну, конечно, были, и наверняка все это зафиксировано. Я уж не говорю про то, что люди рассказывают наши, но об этом, мне кажется, уже в следующей передаче. Владимир Логовский, Светлана Андреевская были с вами.
2: Теорема Логовского. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Эксперт по туризму Александр Макарчан о самых популярных направлениях для отдыха у россиян внутри страны.
4: В турагентствах более 70% туристов покупают туры по России. Понятно, что в первую очередь сейчас это Красавский край, Москва, Петербург, естественно, Калининград, ну, Калининградская область. Это вот самые хиты продаж. Был Крым, но Крым, вы знаете, по вполне понятным причинам последний месяц посел. Туры по России, естественно, люди спрашивают, и спрашивают охотно. И на самом деле мы даже заметили вот такую тенденцию в этом году. Из-за того, что есть определенные проблемы с топливом, люди начали выбирать не что-то далекое. Видите, я вот не назвал вам там Алтай, Байкал, а назвал вот то, что близко. Красавский край, Москва, Петербург. А Калининградская область, тут вполне понятно, у нас 95% людей добираются до Калининграда авиационным путем. Только 5% на поездах, а машина там 0%. Вот номер один Красавский край летом, круглый год номер один это Москва, и Подмосковье это круглый год номер один. Петербург на третьей позиции, Калининградская область на четвертой позиции, Татарстан войдет в пятерку.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
5: Привет, я Александр Эвскляр. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». И правильно делаете.
2: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
6: Силы ПВО уничтожили 72 беспилотника над регионами России за 12 часов. Это сообщает Минобороны. БПЛА перехватили над Белгородской, Брянской, Курской областями, а также Крымом и акваториями Азовского и Черного морей. Ранее сообщалось, что средства ПВО минувшей ночью уничтожили 822 беспилотника над 17 регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.
2: О Ближнем Востоке.
6: 8 стран обвинили Израиль в препятствии мирному плану Дональда Трампа по сектору Газа. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИДов Иордании, Объединенных Арабских Эмиратов, Индонезии, Пакистана, Турции, Саудовской Аравии, Катара, Египта. Об этом пишет Иерусалим Пост. 9 августа премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив не согласится на дальнейший вывод войск из Газа до полного разоружения Хамас. Политик исключил возможность создания создании палестинского государства, министры 8 стран призвали США продолжить активное участие в процессе и добиться от Тель-Авива выполнения обязательств. Ранее США

0: потребовали от Израиля завершить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа.
1: О недвижимости.
0: Количество сделок по продаже первичного жилья в России в июле сократилось на 7,6% к аналогичному периоду прошлого года, а в городах-миллионниках на 9,6%. Рынок вернулся к падению после краткосрочного оживления в июне. Это связано в том числе с обвалом спроса на жилье в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, где квартиры больше не пользуются спросом инвесторов. Спрос на первичное жилье в июле упал после июньского роста. В апреле и мая аналитики фиксировали снижение. Кратковременный рост мог объясняться ожиданиями покупателей относительно ужесточения условий семейной ипотеки с 1 июля. В Минстрое заявляли, что программа должна будет способствовать повышению рождаемости. Сейчас участвовать в ней могут семьи с одним ребенком. Но в конце июня в Минфине уточнили, что условия семейной ипотеки изменятся не раньше 1 октября.
1: Обо всем.
0: Disney выпустит в продажу прыгающую лампу из заставки Pixar. Интерактивную копию персонажа Люксо в честь 40-летия киностудии представит официальный магазин Disney Store. Необычный гаджет работает на обычных батарейках. По прямому назначению использовать его не получится, поскольку лампа не светит. Вероника Борисенкова, служба информации.
1: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
2: Здравствуйте, дорогие любители приключений и науки. В эфире «Активная полевая жизнь». Программа, которая рассказывает о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед, об их открытиях, работе и, главное, самое интересное, об их экспедициях. Мы выходим в рамках десятилетия науки и технологий. И сегодня мы расскажем вам об уникальной экспедиции. Это большая арктическая экспедиция. Она уже началась и даже подходит к концу. Но перед отправкой ребят в большое арктическое путешествие мы поговорили с заместителем руководителя экспедиции по научным вопросам, директором гимназии Василия Великого, кандидатом биологических наук, участником исследований Арктики и Антарктики Иваном Смирновым. Иван Алексеевич имеет огромный опыт не только по исследованиям в очень сложных условиях, но и опыт работы с молодыми учеными, с научными волонтерами. Собственно, большая арктическая экспедиция, которую руководит знаменитый полярник, кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро, она и отличается тем, что ее основной состав – это старшеклассники или учащиеся колледжей города Москвы. Вот. А экспедиция проходит при поддержке столичного департамента образования и науки. Итак, ребята сейчас находятся на полуострове Таймыр. Они, в принципе, близки уже к мысу Челюскин, к финишу своей экспедиции. Ну, а эту программу мы записываем перед самым стартом и задаем вопросы, чем же будут заниматься молодые ученые. Итак, Иван Алексеевич, дети на краю света бредут в туманах, в холоде и страхе, или в радости. В общем, что дети делают на краю Земли? И вообще, можно ли их назвать детьми?
3: Наши исследователи будут выполнять 14 тем с целым рядом научных институтов. И, конечно, в каком-то смысле они дети, хотя вряд ли себя считают детьми и вряд ли откликаются на это слово. Но для нас они как юные исследователи будущей российской науки. Так что задачи мы ставим перед ними самые серьезные.
2: Сколько институтов, получается, вовлечены в это дело, причем довольно серьезных?
3: В этом году 8.
2: 8. А какие это институты? Давайте перечислим несколько, чтобы народ проникся.
3: Давайте, да. Биологический факультет Московского государственного университета, Институт проблем экологии и эволюции РАН, Ботанический институт РАН, Институт физики атмосферы, Объединенный институт ядерных исследований, Институт океанологии, Институт биомедицинской химии. И у нас еще отдельно будет направление, связанное с астрономическими исследованиями.
2: Это связано с солнечным затмением?
3: Совершенно верно.
2: Как же с нетерпением я жду этого момента, потому что ни разу не видел полного солнечного затмения. Тем более, что говорят, именно на Таймыре, если, конечно, повезет с погодой, все будет видно в высшем классе.
3: Да, на территории Российской Федерации, насколько я знаю, единственная точка – это как раз полярный Таймыр. И как раз в те даты, когда мы будем на побережье. Так что надеемся.
2: Держим кулачки. Если говорить о других институтах, вот что такого важного команда старшеклассников может предложить, ну, например, какие исследования Института проблем эволюции имени Северцева?
3: В Институте проблем экологии эволюции с нами работает сразу 5 научных групп разных. Это институт, с которым мы очень удачно взаимодействовали в рамках антарктической экспедиции. Здесь у нас одна из тем связана с исследованием беспозвоночных животных. Как раз буквально в пятницу на прошлой неделе мы приезжали и получали оборудование, инструктаж, сачки, средства сбора и как бы фиксации хранения образцов. Очень интересно произвести отбор беспозвоночных животных для вот столь высоких широт. Близкая тема с другой научной группой, она уже связана не с беспозвоночными в воде, в турдовых лужах, небольших озерах, а с беспозвоночными в почве и мхообразных. Это в основном ракообразные клещи. Очень интересно то, что вот эти вот участки арктической пустыни уникальные для нашей страны. Это единственный участок, где есть такая территория не горная и на материке. И она характеризуется тем, что ракообразные преобладают над насекомыми. Вообще обычная ситуация ровно противоположная. И как бы под следом нашего исследователя может находиться несколько десятков тысяч таких мелких членистоногих. Поэтому мы будем отбирать образцы грунта, почвы и отвозить их коллегам, которые будут оттуда их уже выделять специальным образом. И надеемся, что из этого получится публикация. Безусловно, визитной карточкой севера являются крупные млекопитающие, как морские, так и наземные. Поэтому одна из групп исследует моржей, и у нас есть отдельное задание. Если мы будем наблюдать моржей, зафиксировать их численность, в общем, ну, определенное произвести наблюдение. Ну и, конечно, традиционно мы участвуем в проектах «Птицы России» и «Млекопитающие России». Также два таких больших сетевых портала, которые ведут коллеги из АПЭ. И наша задача будет фиксировать всех встреченных птиц млекопитающих с указанием геолокации и вносить в эту российскую базу данных.
2: А вот в прошлом году, когда шли тоже по тундре, впервые по, так сказать, летней тундре, да, в кавычках, какие животные встречались? Или там была такая суровая северная пустыня?
3: Нет, на самом деле тундра удивляет своими красками. Когда отправляешься так далеко на север, кажется, что тебя вряд ли здесь чем-то можно удивить. Но вот в эту вот 1-2 недели августа, которые проходит экспедиция, в условиях таймыра сразу проходит 3 сезона – весна, лето и осень. Снег еще не растаял, уже цветут весенние первоцветы, которые у нас отцвели несколько месяцев назад. А здесь тундра вся в цвету, то есть она желтая, голубая. То есть вот ты идешь, и это просто лук какой-то. Ну, кроме того, что там очень болотистая почва. А при этом это уже и лето, кто-то уже созревает, дозревает, и уже не за горами начало длинной зимы. Так что вот это вот сжимается все. И не только в растительном мире, у животных точно так же. У нас была одна стоянка на берегу моря, когда природа нам показала практически всех ее обитателей. Сначала киты-белухи загоняли гольца арктического. У них была такая стайная рыбная ловля. Далее мимо нас промчалась олениха с олененком. Забежали в лагерь, пробежали мимо, помчались. Мы так посмотрели друг на друга, что ж такое-то происходит. И тут стало понятно, что за ними просто гнался волк. Вот. Волк, соответственно, не стал забегать в лагерь. Но он лег на соседнем холме, сложил так лапки, как собачка, и смотрел за нами очень пристально до нашего отбоя, и это все в одном месте.
2: Вел научное наблюдение, да, можно сказать?
3: Да, да, ну, то есть интересно, какие-то люди, в общем, там, что от них ожидать. Вот, поэтому плюс к этому можно добавить еще белого медведя, который приходил на мыс Челюскина. К счастью, мы не встречались с ним во время маршрута, а он уже разорял палатки, когда мы были в безопасности. И здесь еще большое количество следов. Это и песцы, и те же волки, медведи. Один раз мы видели овца быка во время завтрака, приготовили, пьем чай, и величавой походкой, никуда не торопясь, в метрах 100 от нас прошел огромный овцебык, не обращая на нас никакого внимания. Очень величественное зрелище, поэтому тундра полна жизни.
2: И сюрпризов. Насколько я понимаю, в прошлом году маршрут пролегал по восточной части полуострова Таймыр. В этот раз идем по западной части. Насколько вот эти две части одного полуострова могут различаться?
3: Это довольно интересный вопрос. С одной стороны, здесь не очень большое расстояние географическое. Ну, максимум там 200 километров будет между крайними точками, а реально даже, наверное, чуть-чуть меньше. Это 200 по берегу, а по прямой не так много. Для биогеографии, ну, кажется, ничтожный так. Но в этом году наш маршрут пойдет больше по побережью Карского моря. Карское море больше связано с Атлантическим океаном и отличается чуть более высокой температурой, что может влиять на прибрежные сообщества, создавая более влажные и чуть более теплые, менее такие резко континентальные условия. Увидим мы это, зафиксируем мы это. Это очень интересная гипотеза, потому что море Лаптевых, вдоль берега которого шел маршрут в прошлом году, оно, конечно, действительно является одним из самых таких суровых наших морей. И даже год назад мы там видели льдины с моржами, морскими зайцами. То есть, в общем, несмотря на август месяц и лето, мимо проплывали разного размера льдины, а иногда даже какие-то там немного похожие на айсберги образования.
2: Дорогие друзья, напоминаю, что вы слушаете «Активную полевую жизнь», программу, которая рассказывает о молодых ученых, которые двигают российскую науку вперед. И сегодня наш гость Иван Смирнов, кандидат биологических наук, победитель конкурса «Педагог года Москвы», директор гимназии Василия Великого и заместитель руководителя по научным вопросам Большой арктической экспедиции. Она как раз сейчас проходит на полуострове Таймыр и близка к завершению. Что же делают старшеклассники и учащиеся профессиональных колледжей Москвы на краю Земли? Продолжим после небольшого перерыва.
1: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Друзья, будущее наступило.
4: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
5: Приветствую всех слушателей радио «Комсомольская правда». Я Валерия. Желаю от всей души вам только хороших новостей.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Архитектор, градостроитель Илья Заливухин о современной урбанизации в регионах.
7: Развитие малых городов необходимо ориентировать на развитие индивидуальных частных домов, в которых люди будут жить в городе, это возможно. Не надо строить многоквартирные дома, даже трехэтажные дома не надо, не говоря уже о небоскребах пятиэтажных домов, я уже не говорю про высшие. То есть, соответственно, в малых городах мы с вами можем спокойно совершенно строить город из индивидуальных частных домов, кстати, которые может делать девелопер, брать какой-то кусок города или фрагмент земли через программу комплексного развития территории, точно так же развивать это какие-то заброшенные территории, бывшие промзоны там и так далее, которые по плану предназначены под жилищное строительство, развивать индивидуальными частными домами, создавая всю необходимую инженерную инфраструктуру, дороги и так далее. С помощью, конечно, муниципалитета.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». С понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Вся правда о лете. На радио «Комсомольская правда».
8: Николай Гоголь обожал лето и сильную жару. Он называл себя итальянцем по духу, носил шейный платок и прекрасно чувствовал себя под палящим солнцем. «Жаркая пора» на радио «Комсомольская правда». Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях.
2: И снова здравствуйте, дорогие любители приключений и науки. Активная полевая жизнь продолжает свою активную полевую работу. У микрофона один из ведущих нашей программы Евгений Сазонов. Антон Юрманов сегодня не с нами, мой постоянный соведущий. Но у него уважительная причина. Сейчас он находится на ледоколе, который идет на Северный полюс. Ну, а человек, с которым мы записывали эту программу перед экспедицией, тоже находится сейчас очень-очень далеко, на краю Земли. Он подходит к мысу Челюскин, подходит с большой группой молодых ученых. Это Иван Смирнов, кандидат биологических наук, исследователь Арктики и Антарктики, директор гимназии Василия Великого и заместитель руководителя по научным вопросам Большой арктической экспедиции. Саму Большую арктическую экспедицию, которая состоялась благодаря поддержке столичного департамента образования и науки, возглавляет знаменитый путешественник, кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро. А еще он директор Центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий». Если говорить о растениях, хотя, может, вы меня сейчас поправите, что я не совсем туда отношу этот вид, я знаю, что должна быть большая программа по изучению лишайников. Вот почему это так важно и что интересного здесь скрыто? Ну, лишайник и лишайник, да, но, оказывается, это целый кладезь научной информации.
3: Да, действительно, вот как ракообразные преобладают над насекомыми в тундре, так и лишайники преобладают над высшими растениями. Лишайники, строго говоря, это не растения, это симбиотическая система, которая состоит из гриба и водорослей, связанные сложными и в целом взаимовыгодными отношениями. В условиях Крайнего Севера нужно друг другу помогать. Я надеюсь, это будут делать наши участники, чтобы нам было легче достичь наших целей, но и в природе тоже там, где каждый из отдельных компонентов, ни гриб, ни водоросли, не выживает, вместе они оказываются в очень такой симбиотической, взаимовыгодной ситуации. Лишайники растут очень медленно из-за этого симбиоза, но живут очень долго. Возраст лишайников, которые мы видели в тундре, может достигать нескольких тысяч лет, потому что их прирост 0,1 миллиметра в год. И когда мы на камне видим лишайник там, в диаметре 20-30 сантиметров, можно представить, сколько уже тысяч лет ему. У лишайников нет корней, и это одна из причин, почему их не относят к растениям. Но они могут впитывать воду всей поверхностью. Впитывают они воду со всеми веществами, которые в ней растворены. А мы понимаем, что дождь или снег очищают атмосферу, забирая те или иные аэрозоли, дымы, мелкие дисперсные частицы, пыль из воздуха. А лишайник это все впитывает, что-то использует для своей жизни, а что-то является довольно ядовитым соединением. Он к этому весьма устойчив. Лишайники первыми поселяются на местах ядерных испытаний и, в общем, выдерживают условия как арктических, антарктических, так и самых, что ни на есть, пустынь африканских, предположим, и при этом сохраняют свою жизнеспособность. А вот эти вещества, которые есть в лишайниках, они могут нам много сказать о том, что происходит в окружающей среде. У нас сразу два научных института разными методами будет анализировать собранные нами лишайники. Это Объединенный институт ядерных исследований методом нейтронной активации выявляет элементный состав, какие элементы входят в состав лишайника. Институт океанологии ведет большую работу, и вот у нас уже есть доклад и выступление на Международной геологической школе в Санкт-Петербурге в этом году по итогам экспедиции прошлого года, где было показано, что те элементы, которые есть в лишайниках на острове Таймыр со стороны, во всяком случае, моря Лаптевых, где в прошлом году проходила экспедиция, говорит о том, что это очень чистый район. Там нету тех соединений, которые попали антропогенным путем в окружающую среду. Полученные данные могут быть использованы для сравнения, когда мы будем анализировать, что будет происходить с этим сообществом позже, или сравнивая его с какой-то другой точкой, где есть производство, у нас есть некоторый фоновый участок, эталонный участок, с которым мы можем это сравнить. Кроме такого пристального внимания к химическому составу лишайников, на самом деле они интересны сами по себе. Это малоизученный район, И мы собираем образцы не только лишайников, но и мхов, и передаем их в ботанический институт, где они все определяются. В прошлом году было определено более 70 видов. Они пополняют коллекцию ботанического института и расширяют ареалы некоторых видов. Это будет самая северная точка, где они встречаются. Ну и, конечно, кроме лишайников и мхов, у нас еще отдельный объект исследования – это водоросли, которые есть в водоемах вместе с кафедрой микологии, аллергологии биологического факультета МГУ. Это сбор грибов. Их там очень мало, но это довольно интересно. И, конечно, высшие сосудистые растения, хотя их не очень много, но вот эти вот цветущие виды, их жизненные формы, адаптация к условиям Крайнего Севера также вызывают интерес у целого ряда институтов.
2: Насколько я знаю, сбор образцов – это достаточно кропотливая и иногда даже, можно сказать, ювелирная работа. Да? Не страшновато ли доверять ее детям? Насколько они подготовлены в этом плане?
3: Здесь, конечно, есть всегда риск, то, что образцы будут собраны некорректно. У нас несколько этапов, как избежать этого. Встреча с научными сотрудниками, которые очень понятно и доходчиво объясняют, как это делать. Кроме этого, они выдают письменную инструкцию, которую мы берем с собой, методическую такую, как чек-лист, да, который мы каждый раз проходим, делай раз, делай два, делай три, чтобы ничего не пропустить. А в-третьих, я понимаю специфику того, как должны производиться отбор проб, контролирую процесс. Ну и четвертое, мы когда данные передаем, ученые проверяют качество сбора материала, и если материал собран некачественно, некорректно, ну, к сожалению, он просто не идет в науку, чтобы не создавать там псевдооткрытия. Мы понимаем, что было сделано не так, меняем чуть-чуть методику и надеюсь, что с каждым следующим годом, с каждой следующей экспедицией у нас будет меньшее количество таких вот ситуаций, когда что-то нужно пересобирать или можно собрать лучше. Нет предела совершенства. В прошлом году у нас было 12 тем, по 11 материал был собран корректно. По одной теме данные получились очень интересные, и в этом году хотим сравнить, это артефакт, ну, то есть неправильный отбор, или это все-таки действительно что-то новое для научных учреждений.
2: Правильно ли я понимаю, то, то, чем будут заниматься дети на полуострове Таймыр, это в чистом виде научное волонтерство?
3: Безусловно. Мы развиваем научную программу «Большая арктическая экспедиция» в концепции научного волонтерства, инициативы десятилетия науки и технологии, которая как раз направлена на включение молодежи в сферу исследований.
2: Какие основные трудности, я сейчас не о науке, а о самом преодолении маршрута, встречаются на пути? Насколько я понимаю, это больше 100 километров своими ногами, с рюкзаками, по не самой, наверное, теплой погоде. Продолжите мои мысли.
3: Ну, все так. Здесь, на самом деле, кроме физических каких-то такого преодоления, нужно нести рюкзак, и сначала он довольно тяжелый, пока продукты не съедены, потом образцы занимают место и объем продуктов, и, в общем, может получиться тоже на то же. Но все-таки постепенно они становятся чуть-чуть легче. Нужно идти, нужно тащить вещи, нужно каждый день ставить палатки, готовить еду. Не всегда погода радостная, солнечная. Это еще такой цифровой детокс для школьников. Это сильные испытания, потому что во время движения связи не будет совсем никакой.
2: И они не смогут погуглить ответы на вопросы, которые
3: не
2: возникают.
3: Не смогут никак. Вот. Тут уже ты либо знаешь, либо не знаешь, либо подготовился, либо нет. И ты там без контакта, без соцсетей, таким с офлайн общением. То есть почувствуй себя там путешественником 19 века, 20-го. То есть это очень интересный опыт. Ну, наши ребята с ним обычно справляются достаточно хорошо, а вообще это нетривиальная задача для современных школьников. Здесь еще и сложности, связанные с гигиеной, потому что помыться за все время маршрута, если можно, то либо в Северном Ледовитом океане, либо в горной речке, ну, тундровой речке, но там температура где-то плюс 5 градусов. Когда очень хочется помыться, все равно помоешься, но вообще, мягко говоря, не жарко. И иногда думаешь, что не, лучше, наверное, и не надо. А есть психологические моменты, потому что тут нельзя как-то уйти в другую комнату, в общем, изолировать себя от окружающих. Ты с ними живешь в одной палатке, ешь у одного костра из одной посуды. И, конечно, нужно стараться сглаживать углы. Да, экспедиция не очень длинная. Если бы мы там были месяц, наверное, там было бы несколько волн кризисов, выяснения отношений. А здесь есть шансы дожить до мыс Челюскина и спрятаться по норкам, по разным комнатам, а вообще это тоже один из таких моментов, который не всем одинаково легко дается.
2: Иван Алексеевич, я желаю удачи экспедиции, я желаю, чтобы были научные открытия, как и в прошлых экспедициях, и новые научные открытия были вау-вау. Вот. Ну и, конечно же, терпение вам и руководителю экспедиции Матвею Шпаро, потому что как бы вы те самые светочи, которые ведут нашу молодежь в правильном направлении.
3: Спасибо большое. Ну и до встречи.
2: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Вы слушали «Активную полевую жизнь», программу, которая рассказывает о молодых ученых, двигающих российскую науку вперед, об их работе, открытиях, исследованиях и, самое интересное, об их экспедициях. Вот о такой экспедиции, большой арктической экспедиции, которая сейчас находится на краю Земли, на полуострове Таймыр и подходит к мысу Челюскин, самой северной материковой точке Евразии, мы сегодня и беседовали. Беседовали с нашим гостем, которого зовут Иван Смирнов, кандидат биологических наук, победитель конкурса «Педагог года Москвы», директор гимназии Василия Великого и заместитель руководителя по научным вопросам Большой арктической экспедиции. Ну, а саму Большую арктическую экспедицию возглавляет известный путешественник, директор Центра дополнительного образования «Лаборатория путешествий», кавалер Ордена Мужества Матвей Шпаро. Он будет гостем радио КП как раз после возвращения. Друзья мои, занимайтесь наукой. Наука – это безумно интересно.
1: Активная полевая жизнь. Программа о молодых ученых, которые не сидят в кабинетах, а исследуют мир в самых сложных условиях. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
9: Такую батарейку мы еще с вами не слушали. Альтернативщики Wild Ways в рамках проекта «Соль. Легенда» превратили нетленку группы «Жуки» в брутальный боевик. В этом и заключается гениальность батарейки. Она шикарно звучит и во дворе под акустическую гитару, и в душном клубе под тяжелые рифы. Давайте в этом попробуем убедиться. Итак, спасибо «Жукам» за батарейку и вообще за это произведение, эту песню. И спасибо за эту версию. Убеждаемся.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В студии с новостями Борис Демин. Здравствуйте.
0: О спецоперации.
1: Российские войска уничтожили в Одесской области цех сборки безэкипажных катеров для ударов ВСУ по нашим городам и портам. Бойцы также поразили склады комплектующих, стоянки патрульных катеров и 5 судов с топливом и военными грузами. Об этом рассказали в Минобороны России. Как отмечается, высокоточные удары нанесли для снижения военного потенциала противника. Ранее посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник подчеркнул, что Киев превратил одесские порты в круглосуточный канал поставок западного оружия.
0: О пожарах.
1: Крупный природный пожар охватил возвышенность Тепе-Аба к западу от Феодосии. Огонь распространился на 70 гектарах, треть из которых приходится на земли лесного фонда. Об этом сообщили в крымском главке МЧС. Как отмечается, более 300 спасателей и волонтеров сейчас тушат пламя. Тракторы опахивают границы возгорания, чтобы защитить от стихии дачные поселки и заповедные зоны.
0: О происшествии.
1: Спасатели не смогли забрать тело российской альпинистки Натальи Наговицыной из пика Победы из-за резких перемен погоды. Даже при временном затишье специалисты не рискуют подниматься на высоту более 7 тысяч метров, сообщили в МЧС Киргизии. Ведомства подчеркнули, что подобные операции требуют специальной подготовки и техники. Угроза жизни спасателей остается слишком высокой. В прошлом году россиянка получила травму ноги при спуске с вершины, а попытки других альпинистов ее спасти не увенчались успехом.
0: О церкви.
1: В РПЦ призвали показывать в медиа образ идеальной семьи и убрать деструктивный контент. Митрополит Савва заявил, что необходимо чаще рассказывать молодежи о воспитании детей на положительных примерах. По словам архиерея, институт брака переживает кризис, поэтому традиционные ценности нужно беречь и защищать всеми способами. Он также подчеркнул, что успешный опыт церковных многодетных союзов следует распространить на всю страну.
0: Обо всем.
1: Китайские ученые создали модель искусственного интеллекта для выявления риска депрессии до ее появления. Программа оценивает реакцию мозга человека на разные выражения лиц и распознает скрытые нарушения, пишет газета South China Morning Post. Как выяснили специалисты, склонность видеть враждебность в нейтральной мимике напрямую связана с будущими психологическими расстройствами. В основу новой цифровой системы легли результаты многолетних медицинских исследований.
0: О валютах.
1: Официальный курс доллара 84 рубля 54 копейки, евро 97,51, юаня 12,48.
0: О погоде.
1: В Москве сейчас плюс 22 градуса, завтра днем небольшой дождь и до плюс 25, в Санкт-Петербурге плюс 16, в понедельник гроза и 22 градуса. Больше новостей читайте в официальном канале «Комсомолки» в Максе. Борис Демин, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Иван Панкин, студии радио «Комсомольская правда». Что лично вы считаете, что лично вы назвали бы российской мечтой? Российской, не своей мечтой. По аналогии с американской, это вот если брать что-то самое громкое, в американских фильмах наверняка вы видели «Американская мечта», «Большой дом» с зеленой лужайкой. Все довольны, счастливы, красивые улочки, и вот живет семья, и это вот как воплощение американской мечты, стабильность. Человек, значит, из простой рабочей семьи смог себе позволить свой дом. Это не так-то просто в США. Как вы понимаете, нужен определенный уровень дохода и прочее, прочее, прочее. Значит, и у нас тоже, наверное, есть какая-то российская мечта. Как вы ее видите? Как вы это понимаете? Российская мечта 8800 200 ровно 9702. Сергей, Мариэл, пожалуйста.
3: Так, смотрите, как на основе получаса разговоров, как я понимаю, большинство людей не знает, что такое российская мечта.
2: Не понимает, скорее.
3: Да. Ну, я бы сказал,
2: ну, вы хорошо, знаю, вы вот умничаете, вот. Значит, не понимают они, а вы понимаете, пожалуйста, давайте.
3: Смотрите, вот вы говорите, что американская мечта. Это значит, про американскую мечту рассказывают все, и все про это знают.
2: Да.
3: А у нас вот это дело пущено на самотек.
2: Да.
3: То есть нам надо было...
2: У нас есть особый путь, правда, который никто особо не понимает, но он есть. Так.
3: Вот. То есть со стороны правительства, как было бы лучше, надо было по всем каналам, по всему интернету эту информацию проталкивать, и будет вот эта российская мечта. Пока этого не будет, не будет людей, знающих, что такое российская мечта. И у нас получается, что вот у разных возрастных категорий мечта своя, как бы вот сейчас тоже слушали, у более пожилых одно, у молодых, хотя мы их не слушали, кажется, что совсем другое. У среднего поколения третье. Вот как бы целенаправленный такой политически правильной российской мечты у нас на сегодняшний день нет.
2: Я вас понял, но вы, может быть, имеете представление и есть вам что сказать.
3: Ну, давайте вот как бы начинаем с молодого поколения, начинаем. И как сейчас молодежь у нас в школе стремится к хорошему баллу на ЕГЭ. Но в то же время со стороны правительства вот не чувствуется поддержки в этом. Как это выясняется? Например, вот до этого у нас было олимпиады, проводили разные спортивные, имею в виду, на олимпиады люди выезжали, победители получали там крутые иномарки, квартиры. Те же самые олимпиады. Но знания. Олимпиады
2: не проводятся. Они проводятся.
3: Проводятся. Наши россияне занимают лидирующие места.
2: Занимают.
3: Но, так. Да. Но на сегодняшний день кто-то занял, например, по физике первое место там в Японии, что ли, было недавно.
2: Да.
3: Один день сказали, все, эта информация пропала. А вот если было так, вот для молодежи, вот человек победил по Всемирной Олимпиаде. Ему тоже так же. На тебе квартиру, на тебе крутую иномарку, и об этом на всю Россию надо рубить. Чтобы молодежь знала, что ценится в России. Вот сейчас как бы трудные времена настали, СВО. Петух плюнул в одно место, и мы теперь поняли, что нам нужны знания, нам нужны технологии, а не просто качки с бицепсами. Потому что уже сейчас противостояние идет совсем по другому пути. И если у нас на завтрашний день со стороны медиа, ну, скажем, со стороны государства, не будет проталкиваться вот эта российская мечта, у нас этой мечты не будет.
2: Так, слушайте, а может быть, да, спасибо вам большое, может быть, даже позвать кого-нибудь из этой самой золотой молодежи, золотой в хорошем смысле, а не в плохой, и расспросить, собственно, что они поимели-то по итогу. Итак, вот действительно, недавно, за 13 июля этого года, новость, российские школьники взяли 5 золотых медалей на Международной олимпиаде по физике. Все 5 членов российской сборной получили награды высшей пробы. На 56-й Международной олимпиаде по физике первое место в командном зачете разделили сразу 6 команд. России, Индии, Китая, Тайваня, Казахстана и Южной Кореи. Там еще один парень из Ирана был. Да, ну вот действительно, может быть, если удастся, вызвоните кого-нибудь из них и пораспрашивать, а что, собственно, вам, какие плюшки достались за такую замечательную победу. Спасибо за идею. Да, надо подумать, как это реализовать, с учетом того, что, как мы знаем, есть определенные ограничения, связанные как раз с, ну, нужно разрешение родителей. И прочее-прочее, письменное. Так, спасибо за звонок. Далее. Катерина из Москвы, прошу вас.
4: Здравствуйте.
2: Здрасте.
4: Я, наверное, скажу, что нам хочет... Мне кажется, что народ наш хочет верить. Такая мечта в веру, что ли. Я не про веру в Бога, а веру в человека. Верить своему там правительству, своему другу, своему начальнику, верить своему брату, там, я не знаю, не надеяться на что-то, надежда на слаба стала, а именно верить. Мне кажется, ну вот как в одной песне было, только вера может спасти людей. Вот оно на самом деле так. А мы перестали верить. Доверять, верить, что тебе сейчас не позвонит какой-то мошенник и обманет тебя, да, по телефону. Верить врачу, о том, что будет все хорошо. Ну вот, мне кажется, вера. Мечта в веру, что ли.
2: Угу. Умом Россию не понять, помните, да, Стёчева?
4: Да.
2: Аршином общим не измерить. У нее особенная стать, в Россию можно только верить. Спасибо. 8800. Вера как, да, вера как российская мечта. Прикольно. Но вера это не на то, как мне кажется, на веру сложно опереться, согласитесь. Это нечто эфемерное. 8800-200-97-02. Сергей из Челябинска. Далее вы, пожалуйста.
5: Я вообще мечтаю к когда тебе много лет, отматываешь всю свою жизнь назад, немножко о справедливости. Понимаете, какая штука? Я когда отдыхал в Турции, мне сказали, что самые три уважаемые профессии, правда, не знаю, правда это нет, но суть не в этом, это врач, учитель и военный. Понимаете, я так смотрю на свою любимую тещу, которая проработала учителем начальных классов там больше 40 лет всю жизнь, да? Понимаете, когда она говорит, ну, она ничего не зарабатывала. В нашей стране вообще учитель и врач это как-то вот, ну, непонятные профессии. Хотя к учителю приходят маленькие детки. Она их может учить добру, честности, порядочности. Врач должен спокойно работать, лечить. Военный, так тот, извините, ему приказали идти умирать за родину. Он идет и умирает, понимаете, в чем дело. А у нас эти профессии, это несправедливо. Я вот смотрел, вот, ну хорошо, я умею деньги заработать. Там таксистом пошел, что-то купил, продал, что-то придумал, да. Но я никогда не смогу вылечить маленького ребенка или научить малыша. Понимаете, в чем дело? Это все сложно. Это очень трудно. И вообще вот я одного не могу понять. У нас вот этих вещей очень много. Если ребенок родился в Москве, его учат одним стандартам. А если он родился в деревне под названием рядом с Копейском, да, где учитель этой химии может и не быть, то это другое. Я про эту справедливость. Понимаете, я немножко вот сейчас объясню. Ведь помните, в Советском Союзе были северные коэффициенты, да? То есть учитель из Челябинска получал на 20% больше, чем или врач из Москвы, да? И почему он спокойно мог сесть, купить билет на самолет? Вот эта справедливость, она уравнивалась. Но если ты живешь там вдалеке, ты дольше зарабатываешь. Так же у военных. Вы понимаете, в чем дело? А вот этого нет. Если тебе повезло родиться в центре, где полно, извините, рынка сбыта, да, все хорошо. Москва доплачивает пенсионерам. Да, замечательно, им повезло. А другим нет. Вот этого я хочу. Мне вот куда ни ткнись. Ну нельзя, ведь кто-то хорошо сказал, бабло не спасет мир. Вот я вылечить там не смогу. А мне нужно, чтобы люди пришли и учили, ну, хоть чуть-чуть сострадания было. Вот об этом я хочу, честно говоря, мечтаю, когда уже завоз. Спасибо.
2: Но это ваша мечта, российская-то какая? Хватит уже про свои мечты рассказывать.
5: А это не мое, я хочу просто, чтобы было справедливо это в этой стране, в российской. Немножко справедливости.
2: Есть примеры, где справедливо вообще? Куда поедем? Куда бежим?
5: Честно, не знаю.
2: А, ну вот, видите.
5: Не знаю.
2: Вот никто не знает. Вы уже не первый, кого я спрашиваю, у кого уточняю. Все хотят, чтобы было как-то по-другому. Я спрашиваю, ориентир-то какой? Не знаем. Ну, отлично. Давайте все-таки, если есть какие-то лучшие, на них равняться. Ну, кто эти лучшие? Назовите мне, пожалуйста. Да? Только еще раз, вы меня вокруг пальца-то не обведете. Много был, много чего видел. Далее. Юлия из Москвы, пожалуйста.
6: Здравствуйте. Ну, я, наверное, буду немножко коротко и лаконично.
2: Давайте, 50 секунд, отлично.
6: Да, я думаю, что российская мечта абсолютно не отличается ни от американской, ни от китайской, ни от эфиопской и так далее, да?
2: В Эфиопии вроде обычный... не мечтают ни о чем, если я не ошибаюсь.
6: Ну, почему же вы так думаете? Нет. Я думаю, что любой нормальный человек хочет иметь какие-то некие социальные блага и уверенное будущее. То есть, в первую очередь, это бесплатная медицина, бесплатное образование. Это счет в банке с процентом не менее там 30, но более, естественно, не менее 30, загородный дом и...
2: Я понял.
6: Ну, не знаю.
2: Я понял. Лотерейный билет купите. Глядишь, повезет. 8 800 200 ровно 9702. Перерыв.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Интернет-эксперт Леонтий Букштейн о потенциальной опасности интернета для детей. Появление интернета 30 лет назад, никто даже не думал, что она вырастет в такие проблемы. Никто не предполагал, что и как будет. Теперь, когда появился искусственный интеллект, объем знаний в интернете в миллиарды раз больше, чем может дать семья или школа. Дети могут там такое читать, такое смотреть и такое запрашивать, что предположить, куда это повернет, в какую сторону, довольно сложно. Скромные, осторожные попытки как-то регулировать присутствие детей в интернете, в мессенджерах, в соцсетях, но они должны быть радикальные, я считаю, потому что уже есть опыт, уже в других странах за это дело взялись посерьезно. Может, все-таки интернет школьный должен быть. Пусть дети там, как говорится, варятся в собственном соку, пока им не выдали паспорт, и свои какие-то возникающие проблемы там обсуждают. В школе надо вводить какой-то предмет. Есть понятие для взрослых «цифровая гигиена». А почему в школе не вести предмет «цифровая гигиена для детей»? Владение интернетом и так далее. Если сразу не направить, ребенок будет расти как дерево без присмотра. Знаете, чтобы дерево плодоносило, надо его вовремя обрезать и вовремя формировать. Разложить это всю работу по квартирам, по семьям, вряд ли будет эффективно. Это часть воспитания поколения страны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере Max. Скачивайте приложение. Находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
8: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Будет. Честный взгляд на происходящее вокруг.
2: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. Что лично вы назвали бы российской мечтой? Есть американская мечта, российская-то есть. Как вы это понимаете, ее видите? 8 800 200 ровно 9702. Шамиль из Казани, пожалуйста.
9: Мечта российская, американская. Вот такая небольшая иллюстрация. Я работаю в искусстве, так. 17 лет я в музыке, в оперном театре. Сейчас мне за 70, я продолжаю работать. Вот такая мысль у меня. Дело в том, что в 92-м году оперный театр казанский выезжал в Штаты. Почти на месяц. Жили мы, работали в Сиэтле, в Сан-Франциско. И так получилось, что жили в семьях, американских, простых семьях. И вот что я хочу сказать. Люди там уже в то время, то есть мы для себя открыли такое, что люди прекрасные, доброжелательные, добрые, красивые, независимо от того, что им там где-то уши вливали и так далее. Никакого противостояния, нескрываемый интерес в то время к России, к российским людям. Причем жили в семьях мормонов. Мы вот тогда вот по религиозной линии ездили, возили мессию Генделя. Удивило то, что уже в то время, ну, видимо, всегда было такое вертикальность. Просто с уважением все они относились к любой религии. К любой. А вот мормонская религия для нас вообще это было что-то невыразимое, очень интересное. И я хочу сказать о том, что ну сам я по вероисповеданию, а скорее агностик. В то время у нас не было такой веротерпимости. Ну, она, в общем-то, возделась. Ну, так, очень осторожно. И сейчас, вот, с удовольствием констатирую то, что у нас в Татарстане, это уже, ну, в норму. Межрелигиозные браки, семьи различных национальностей. То есть это идет потихоньку, приходит к той норме, которая в 92-м году была в Штатах.
2: И, ваша основная мысль-то в чем? Давайте уже подытожим.
9: Основная мысль в том, что когда мы будем относиться к любой вере, к любой идее у нас в России. У нас все мечты наши, я думаю, что сбудутся. Вот сейчас это идет потихоньку. И наступит такое время, когда, я надеюсь, что при моей жизни, когда мы свободно будем общаться с любой страной в мире, невзирая на всякие, так сказать, различия. Ну, вне политики. То есть мечта – это внедрение, то есть общение в сфере искусства, спорта, различных интересов. Вот это вот такая моя мечта.
2: Я вас понял.
9: Все нормально.
2: Хорошо, спасибо. Далее. Светлана из Челябинска, пожалуйста.
10: Здравствуйте. Я согласна с женщиной, что любой человек, независимо где живет, он мечтает быть здоровым, и чтобы были здоровы близкие, о счастье мечтает, о благополучии, о свободе действительно мечтает. Но в советское время это достигалось трудом на благо страны, неважно, кем работал по профессии, шахтером там, или в сфере искусства, а сейчас это больше индивидуально. Вот молодежь, то блогерам к известности стремится, то в модельном бизнесе к славе стремятся. За счет этого зарабатывают деньги, так сказать, вот, на обмане, кто кого обманет. То есть больше вот такого рвачества, мне кажется. И чтобы воплотить мечту, достаточно на своем месте честно работать и, так сказать, делать благо ближним и вот... Не так, кажется.
2: Хорошо, спасибо. Да, спасибо. Далее. Марина из Люберец. Здрасте.
11: Да, здравствуйте. Значит, смотрите, мы уже вот эту американскую мечту пожили до 22-го года. То есть у нас тоже лужайки были, и свои дома, и подстриженная
2: травка. Не понравилось, травка. Короче, да, нам?
11: Нет, это все понравилось. Почему? Мы также встали в очередь за американской мечтой и достояли, скажем так.
2: До достояли этого. Даже?
11: Дело не в этом, да. Достояли до американской мечты, воплотили. Многие живут и до сих пор так. Вот в американской мечте. Я не о том. Я о том, чтобы российские регионы защищали так же, как Москву. Вот это будет правильно, это будет российская мечта. Потому что не на, как вот у нас на подступах к Москве уже сбиваются беспилотники, вот так же у них. Они гибли там, люди. Потому
2: безопасность
11: что
2: невозможно
11: сюда приехать и зажить московской жизнью.
2: Угу.
11: Ну. Я за то, чтобы защищали так же, как Москву регионы, чтобы регионы не страдали.
2: Так,
11: не убивали
2: хорошо.
11: Там людей. Вот и все. Вот российская мечта.
2: Безопасность. Ну, давайте так, давайте все-таки...
11: На сегодняшний день
2: я
11: это
2: понял,
11: главная
2: да.
11: мечта.
2: Я понял.
11: Вот и все.
2: Хорошо.
11: Мы все пьем, поднимаем тост за мир, правильно?
2: Да.
11: За мир.
2: Да.
11: Сейчас
2: да.
11: праздники. Вот
2: да.
11: это мечта.
2: Да. Хорошо, принимается. Да. В принципе, вы знаете, справедливое замечание, я хочу сказать. Справедливое. Далее. Игорь из Липецка, прошу вас.
12: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, прошу вас.
12: Я считаю, что мечта России там сейчас не предыдущей в освоении пространства. Всегда великие мечтатели, там Королёв, Циолковский, Гагарин покоряли космос, покоряли Арктику, строили в космосе космическую станцию. Это был вот эта мечта. Вот тут такое мое мнение.
2: Спасибо всем, кто звонил. Про российскую мечту поговорили. Сейчас сделаем перерыв. После этого вернемся в рамках большого эфира. Никуда не переключайтесь.

0: но это нужно делать. Я таким образом сделал себя. Просто вот по крупицам собирал свои какие-то, находил в себе слабые места, рассматривал со всех сторон и потом их менял, ну, делая там более-менее сильными сторонами своими. Ну, собственно, конечно, это можно и нужно делать. Буквально все в твоих руках. Буквально.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин о том, как России противостоять Западу.
3: Мы можем этому противостоять двумя способами, что мы уже делаем. Это на линии соприкосновения, где мы побеждаем и движемся вперед. Плюс совершенствование своей военной техники, которая у нас есть, но которая нуждается в совершенствовании, потому что Западная Европа, которая накачивает вот этим оружием украинский режим, она не стоит на месте, она совершенствуется. Поединок продолжается. Я убежден, что мы будем победителями в этом поединке. Плюс к этому, конечно, важна психологическая настроенность на победу и на мир. И у нас эта психологическая настроенность есть, потому что для нас победа – это мир. А вот для Западной Европы неизвестно, что является стратегией, кроме ненависти к России и желания расчленить ее, опустить ее. Больше никакой стратегии нет. Эта стратегия обречена на провал.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России.